и не был смешан с тьмой. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на «я» и «ты». Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Морозная ночь и огненное туманное непроглядное зарево в небесах над храмом. В узких бойницах окон мерцает синева, такая далекая, такая близкая, странная. Храм, часовня, сад пустой и заброшенный. Уже не пройтись по нему крестным ходом с пением, как летом. Сейчас уже просто летишь поверх обледеневших ступенек в часовню. Скрипит замерзший замок, окоченевшие пальцы берут его напором. Проваливаешься во внутреннее ладанное тепло. Отсвет в окне в виде креста, белого, сияющего. Взгляды святых со стен сквозь душу. Тишина, безмолвие. И только тиканье часов отсчитывают свой век. Отсчитывают ускользающие мгновения. Время, которое стоит на месте, которое не движется здесь ничуть. И ничто не меняется. Оно только отсвечивает вечностью.

0: Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний духовной дочери отца Иоанна Кронштадтского Екатерины Духониной, 1895 год. Похоронила бесценного мужа, с которым прожила счастливо целых 35 лет, будучи любима, как только можно любить в этой жизни. Батюшка приехал, обласкал меня, утешил, отслужил панихиду, благословил иконой Иверской Божьей Матери, затем исповедал меня. Я выразила желание идти в монастырь, но он велел не переменять образа жизни и не думать о монастыре. Отец Иоанн Кронштадтский сказал: «Одно только прошу и даже умоляю, бросьте ваше занятие спиритизмом, и с сегодняшнего дня, чтобы вы уже больше не разговаривали с вашим мужем, да и ни с кем. Это я вам запрещаю». И когда я сказала: «Да как же мне отказаться от этого, когда меня только и поддерживают эти беседы?» Он так строго сказал: «Это не поддержка, а погибель. Молитесь Господу усерднее. Он вас поддержит и привлечет к себе. А если вы не оставите, то смотрите, чтобы Господь не отвернулся от вас. Обещаю вам, что буду за вас молить Господа, чтобы Он поддержал вас и дал вам сил хорошо перенести это горе».
0: Голоса

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит, и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Иоанн Крестьянкин.
1: Священника Иоанна попросили осветить деревенский дом. Это было большое добротное кирпичное строение со множеством пристроек, комнат и комнатушек. С крестом и крапилом, громко произнося молитву о благословении жилища, отец Иоанн неспешно прошелся по всем комнатам. Оставалось последнее, которое, судя по мешкам с картошкой и связкам лука, служило хозяевам кладовой. Там было темно. Священник окропил святой водой углы и уже собрался уходить, как вдруг заметил, что комната разделена занавеской. Он отодвинул плотную ткань, шагнул вперед и провалился в пустоту. Через секунду отец Иоанн почувствовал, что лежит на сырой земле. Кругом было темно, пахло плесенью. «Кажется, я провалился в погреб», — подумал священник. Банки с вареньем и огурцами, стоящие рядом, подтвердили его догадку. «Ой, надо же!» — удивился про себя отец Иоанн. «Так высоко, а я совсем не ушибся. Слава тебе, Господи!» Он чинно осветил погреб, потом нащупал лестницу и осторожно поднялся наверх. За чаем с вишневым вареньем, наверняка из того самого погреба, отец Иоанн, смеясь, рассказал хозяевам дома о том, что с ним произошло. Они всплеснули руками. «Батюшка, да мы и представить не могли, что вы в кладовку-то пойдете. Там же темень. Думали, покрапите возле дверей, да и будет. А уж тем более за занавеску». Отец Иоанн успокоил их, сказав, что совершенно не пострадал. Отделался легким испугом. «Слава Господу за эту его милость», — сказал священник. «Ведь таким образом Бог дал ему возможность с честью и в полной мере совершить свой долг. Не упади, отец Иоанн, погреб так и остался бы неосвященным». Через несколько лет после этого случая отец Иоанн принял монашеский постриг и поселился в Псково-Печерском монастыре. В тяжелые для церкви советские годы на долю отца Иоанна выпало немало испытаний, куда серьезнее, чем то падение в погреб. Но они лишь закалили веру в Христа в том, кого тысячи людей почитали как мудрого старца Иоанна Крестьянкина. А отец Иоанн не уставал повторять: «Скорби учат нас чувствовать милость Божию, а потому слава Богу за все».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Многие люди годами молятся, просят о чем-то Бога, но не слышат ответа. Я прошу, а Бог молчит. Такое часто можно услышать. Но только по мере духовного возрастания и очищения сердца мы становимся способными слышать Господа. Хочу поделиться с вами словами священномученика Мефодия Олимпийского. Господь говорит людям не вдруг с самого начала, но когда душа приготовится многими способами и упражнениями и взойдет на высоту, сколько возможно человеческой природе, тогда Он говорит и открывает глаголы Свои возвысившимся до этого.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Конец XIX века. Ни на кого тетя, супругу отца Иоанна, не сердилась, ни на кого не имела злобы. Если кто и огорчал ее, она безропотно сносила и от души прощала всем. И других учила поступать так. Бывало, скажет: «Не сердитесь, Бог сам укажет, кто прав, кто виноват, а вы простите». Никогда не позволяла себе тетя входить в дела великого пастыря и молитвенника. Никогда она не старалась выдвинуться и стать наряду с ним. Оставаясь постоянно в тени, она сияла отблеском его славы. Она светилась отражением высоких христианских его добродетелей. Как нежная сестра и любящая мать, она неустанно берегла общее сокровище. Батюшка сам знал ее душу, высоко ценил в ней чистоту, кротость и смирение. И так отзывался о ней: «Жена у меня — ангел». Все ли знали, что за спиной великого праведника, отца Иоанна, стоит охранительница его, готовая душу свою положить за него? Если не знали, тогда пусть помолится за рабу Божию Елизавету.
0: Голоса.

0: Выходец из старинного рода, в числе его предков была Наталья Нарышкина, супруга царя Алексея Михайловича и мать Петра I, Эммануил Дмитриевич имел безупречное светское воспитание и блестящее образование. Неудивительно, что именно его император назначил своим придворным церемонимейстером. Блеск и роскошь царского двора кружили головы многим. Власть и богатство делали высокомерными и куда менее высокопоставленных особ. А Эммануил Дмитриевич оставался таким же скромным, добрым и отзывчивым молодым человеком, каким его всегда знали родные и друзья. Однажды вместе со своей супругой он решил наведаться в родовое имение, которое располагалось в одном из отдаленных уголков Тамбовской губернии. Там Нарышкины, ни разу прежде не отъезжавшие так далеко от столицы, увидели совсем другую жизнь. Всеобщую крестьянскую неграмотность, тяжелый труд и отсутствие культуры. Сердце Эммануила Дмитриевича разрывалось на части от сострадания к людям, лишенным возможности учиться и духовно развиваться. Столичный вихрь Петербурга, куда супруги вскоре возвратились, не смог развеять тяжелых дум Нарышкина. Он принял решение оставить императорский двор и поселиться в Тамбове. В чине обер-камергера, в высшем придворном звании императорской России, Нарышкин покидает Петербург. В 1870 году в Тамбове он открывает учительский институт. Губернии были необходимы квалифицированные преподаватели, способные обучать и взрослых неграмотных крестьян, и их маленьких детей. На содержание института Нарышкин единовременно выделил 250 тысяч рублей и ежемесячное содержание. Учрежденный Нарышкиным Тамбовский учительский институт стал одним из первых высших педагогических учебных заведений России. Другим социальным проектом Эммануила Нарышкина был приют для арестантских детей. Меценат говорил, что хочет уберечь ребенка-арестанта от вредного влияния, научить его грамоте и слову Божьему, приучить к чистоте, порядку и труду и развить его душе все доброе. Впоследствии приют расширил сферу своей деятельности и стал принимать не только детей заключенных, но и сирот и беспризорников. Спустя несколько лет Эммануил Дмитриевич по приказу императора вернулся в Петербург. Однако душа и сердце Нарышкина теперь всецело принадлежали Тамбовщине. Находясь в столице, он не только продолжал управлять делами своих благотворительных учреждений, но и открывал новые. В это время Нарышкин стал одним из главных учредителей Тамбовского губернского музея и основал в Тамбове общество народных чтений. Это общество устраивало бесплатные лекции, выставки, публичные литературные чтения, музыкальные вечера. На церемонии его торжественной закладки Эммануил Дмитриевич обратился к строителям, простым рабочим, со словами: «Для вас строю, потому что всем сердцем вас люблю». Подвигами евангельской любви называл дела Нарышкина император Александр III. А Эммануил Дмитриевич, глубоко верующий христианин, не любил, когда его благотворительности говорили вслух. То, кем был для простого тамбовского мужика этот кавалерственный царедворец, можно судить по церемонии прощания с Эммануилом Нарышкиным. В ожидании прибытия траурного кортежа из столицы на въезде в город жители выстроили величественную арку с надписью «Просветителю народа благодарный Тамбов».
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизни новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый к берегам.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто «блаженны», поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Первая заповедь блаженства звучит так: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженны плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за такое терпение Христос обещает особую награду. «Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах».
2: Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний город раскинулся мириадами огней, стучит мириадами сердец. Одно из этих сердец — твое, мой добрый друг. И оно живет, бьется во внутренней клети, радуется и страдает, тянется к Богу и отталкивается от Него. Оно поет свою единственную песнь, пытаясь понять жизнь, почувствовать вкус, увидеть свет, осознать смысл ее, такой скоротечной. И тебе, мой милый друг, добрый и такой открытый, приношу свою вечернюю песнь. Имя этой песни — Христос. Ты знаешь Его. Он — это то самое заветное внутри тебя. Я иду и ищу Его. Ты не знаешь, где Он? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе, где Ты? Где Ты, Боже мой? Вот, вот, и в каждом моем шаге Господь, и в каждом моем шаге Господи, и в каждом выдохе Иисусе Христе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр Ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают Тебя люди. Слишком очевидно существование Твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь Ты рабам Своим, верность сладчайшая, потому и презрели Тебя они. Слишком рано встаешь Ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят Тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты. Равно Ты велик, и когда славословит Тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит Тебя мир, тем более величие Твое во святых Твоих, в очах святых Твоих.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Греция – это сплошные горы. Горы, горы и горы. Ночью, когда гор не видно, сверкают лишь одни огоньки в темноте на разных уровнях высоты. И все эти деревни, дороги, поднимающиеся вверх, все видится скоплением огоньков. И кажется в темноте, что огненная дорога уходит в небо, что деревни стоят на воздусях, райские селения –

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского, 1881 год. Я могу засвидетельствовать, что, несмотря на иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждым развращенности. С глубокой благодарностью вспоминаю я, как относился Федор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему слышанный от кого-либо скабрёзный анекдот. В своих разговорах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие.

делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

прекрасна. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Иван неспешным шагом прогуливался по Тверской. В Москву из провинциального Орла он приехал недавно. Широкие многолюдные улицы столицы одновременно и пугали, и восхищали вчерашнего провинциала, решившего поселиться в Первопрестольной. Иван снял комнату в Большом Казихинском переулке. Ее сдала молодому человеку одинокая старушка Анастасия Матвеевна. Там едва умещался старый кованный сундук, служивший Ивану кроватью, и малюсенький столик. Но теснота была мелочью по сравнению с самой Анастасией Матвеевной. Старая женщина была абсолютно уверена в том, что, пустив квартиранта, она обрела неограниченное право учить парня уму-разуму. И хотя поведение Ивана было самым что ни на есть примерным, хозяйка обязательно находила, к чему придраться. Вчера, например, едва Иван шагнул с улицы на порог, выговорила ему за то, что он слишком долго гуляет. А он и не гулял вовсе. Просто после работы пошел на вечернюю службу в храм. Вот и теперь, подходя к дому, Иван гадал, с чем нынче встретит его старушка. Однако в доме было подозрительно тихо. И вдруг Иван услышал всхлипывание. Он приоткрыл дверь на кухню и увидел Анастасию Матвеевну, сидящую за столом, по которому живой скатертью ползло и падало на пол сдобное дрожжевое тесто. Старушка горько плакала. «Убежала моя квашня, а за муку да за масло ведь деньги плачены!» Ивану неожиданно стало жаль бедную Анастасию Матвеевну. Он почувствовал тепло и любовь к старушке, которая, как ребенок, плакала над неудавшейся стряпней и по впустую потраченным деньгам. «Я покупаю у вас это тесто», — выпалил Иван. Анастасия Матвеевна подняла голову. Она удивленно и недоверчиво посмотрела на молодого человека, но когда тот положил на стол несколько купюр, засветилась улыбкой. «Ишь ты какой!» — смеясь сказала она. «Ну ладно, забирай назад свои деньги. Есть у меня еще мука. Будут у нас сегодня пироги». С того самого случая старушка ворчать на своего квартиранта почти перестала. Иван же вскоре стал священником, а спустя годы – монахом. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, куда к нему приезжали паломники со всей огромной страны, называвшейся тогда Советским Союзом. Беседуя с ними, старец Иоанн Крестьянкин повторял, что главное для человека – это умение любить. Полюбите ближнего, и вы полюбите Христа, говорил он.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Бывает, что из-за трудностей, возникающих в жизни, у человека начинается внутренняя брань. Возникают обиды на ближних, обиды рождают зависть и гнев. Это все греховные страсти, которые к добру не ведут. Поэтому нужно быть внимательными к своему душевному состоянию и не допускать злобу в свое сердце. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Алексея Мечева. «Господь так близок ко всем нам, так нас любит, что всегда готов помочь нам. Поэтому, когда нападают помыслы, обратись ко Господу. Чувствуешь, закипает злоба, ненависть к кому-нибудь. Воззови к Божьей Матери. Владычица, помоги мне, я немощен, я не могу, мне хочется быть добрым. Помоги же мне. Сердечно, слезно помолись». А потом, знаете, как мать со всех ног бежит к ребенку, когда он заплачет, что-нибудь с ним случится. Так Господь нас любит и всегда поможет.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», 1526 год. Главный монастырь в Московии – Святой Троицы, отстоящий от города Москвы на 12 немецких миль к западу. Похороненный там святой Сергий, говорят, совершает много чудес, и дабы почтить его, туда стекается поразительно много племен и народов. Там бывает часто сам государь, а простой народ собирается туда ежегодно по определенным дням, причем кормится от монастырских щедрот. Рассказывают, будто там есть такой медный котел, в котором варится особая пища, чаще всего овощи. И выходит так, что сколько бы народу там ни собралось, много ли, мало ли, пищи всегда остается столько, чтобы ею была сыта монастырская челядь. И никогда не бывает ни недостатка, ни излишка. Голоса.

0: юная купеческая дочь Варенька Хлудова. Она родилась в 1848 году в семье бывшего рязанского ткача-кустаря, который благодаря своему трудолюбию и смекалке смог, что называется, выбиться в люди. Он успешно повел в Москве торговое дело и вскоре сделался одним из самых богатых людей Первопрестольной. Мать Вареньки умерла, когда девочке едва минуло 6 лет. Возможно, поэтому она росла отстраненной и свои размышления о жизни предпочитала доверять дневнику, толстой тетради в кожаной обложке. Многие из этих мыслей были невероятно серьезными для столь юной особы. Варя часто писала о том, что хотела бы поскорее стать самостоятельной, чтобы помогать бедным и тем, кому в жизни выпала нелегкая доля. Своим достатком Варенька никогда не кичилась, одевалась скромно. Однажды в гостях кто-то шутливо попенял ей за ее недорогой и не слишком модный зонтик. На это Варя с достоинством ответила, что от дождя и солнца он спасает так же хорошо, как и любой другой. Ей не исполнилось и 20, когда она заключила первую в своей жизни сделку. Отец решил выдать Варю замуж за дальнего родственника Абрама Морозова, владельца одной из самых крупных в России тверской мануфактуры. Союз, естественно, заключался на взаимовыгодных для жениха и отца невесты условиях, а мнением Вареньки никто особенно не интересовался. Поэтому, когда она ответила категорическим отказом, разгневанный Хлудов посадил ее под замок. Почти год Варя провела в заперти. В это время отец под горячую руку выгнал из дома ее родного брата за непослушание. Тогда Варенька и поставила свое жесткое условие. Она выйдет за Морозова, если отец простит брата и вернет его домой. Брак Варвары Алексеевны продлился 14 лет. В 30 с небольшим она стала вдовой. Абрам Морозов скончался от тяжелой болезни, оставив своей супруге свое состояние и право самостоятельно вести дела. Так Варвара Морозова стала одной из первых российских бизнес-леди. Получив право распоряжаться средствами на собственное усмотрение, она немедленно начала реализовывать свои планы. Морозова открыла при фабрике школу для рабочих на 1500 мест, больницу, богадельню, детские ясли и приют для детей-сирот. Чтобы работники, большинство из которых составляли приезжие из деревень и сел, не ютились по съемным углам, она выстроила особый городок с домиками, каждый из которых был рассчитан на проживание 4 семей с детьми. При домиках имелись земельные участки под огороды. Проживание было бесплатным. Активно жертвовала Варвара Алексеевна и на другие учреждения. Во многих губерниях на ее деньги содержались школы с бесплатными горячими обедами для учеников. В Москве она открыла знаменитые причистинские курсы для рабочих. Варвара Алексеевна не получила в детстве систематического образования и всю жизнь обучалась самостоятельно с помощью книг. Она в совершенстве овладела французским языком и слыла одной из самых интеллектуальных женщин своего времени. Для того, чтобы открыть свободный доступ к книгам тем, у кого не было возможности посещать платные библиотеки, она основала новую читальню, которой присвоила имя Ивана Тургенева. Морозова выделила на Тургеневскую библиотеку 50 тысяч рублей, положив своим начинанием дальнейшее развитие сети городских публичных читален. В завещании Варвара Алексеевна передавала все права на фабрику и свою долю капитала в руки фабричных рабочих. Она умерла в сентябре рокового 1917-го. Через месяц все ее имущество было национализировано в пользу нового советского государства, и рабочие не получили ничего. «Когда я буду зависеть от себя, я буду стараться употребить с пользой мою жизнь», писала Варвара Морозова в своем детском дневнике. И свое обещание она выполнила.
1: Имена, имена милосердия.

воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье. Владислав Ходасевич.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиарда христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
2: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад в жизни Анжелы и Кости случилась трагедия. Скончался их 9-месячный сын Ваня. Причиной стало тяжелое заболевание легких. Тогда семья жила в небольшом селе Луганской Народной Республики. Жилье им временно предоставили родственники. Работы здесь не было, транспорт до районного центра не ходил, а из-за отсутствия удобств и отопления в доме дети часто болели. У пары есть еще 2 старших сыновей – Руслан и Данила. Потеря ребенка, нужда и отсутствие перспектив стали испытанием для родителей. А после очередного визита в семью органов опеки детей у Анжелы и Кости забрали. 5-летнего Руслана и 6-летнего Даню временно разместили в приюте, а родителям дали время на улучшение жилищных условий. Вскоре после этого супруги нашли работу. Анжела устроилась в больницу и оформила положенные социальные выплаты. Костя трудится на ферме. Детей социальные службы вернули в семью. Доход супругов остается небольшим, но стабильным. Они стараются, чтобы у сыновей было все необходимое. Сейчас семья временно живет в доме, который предоставил работодатель Кости, но планирует купить собственное жилье на средства материнского капитала. Новый дом они уже присмотрели. Добротный и теплый. Но в нем совсем нет мебели и техники. А еще семье нужна помощь юристов в оформлении сделки. Поддерживает их фонд «Ясное дело». Сейчас организация открыла сбор на юридическую помощь, покупку мебели и постельного белья для семьи. Вы тоже можете внести свою лепту и поддержать Анжелу и Константина на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство, каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, Хозяин щедрый, нет пищи для людей, но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и ночный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи, но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Какое-то бесконечное блаженство. Просто стоять недвижимо и созерцать вечернюю лавру. Огоньки Святого Града. Лавра. Лавра. Замирает сердце. Останавливается дыхание. Вечность остановилась над этим святым градом. Лавра застыла во времени, и столетие проходит единым днем, где каждое утро начинается со слов «Благословен Бог наш». Раздается колокольный звон. Потоки молений возносятся ввысь, к Богу. Здесь явственно, зримо соприкасаешься с древностью, 14 веком. Понимаешь, в очередной раз понимаешь, что самое главное паломничество и самое главное лавра в сердце. И надо искать Бога там.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. В своем последнем письме ты, кажется, предлагаешь оставить только покаяние и хвалу, а просительные молитвы отменить, ибо они призывают Бога устроить определенные события в материальном мире. Я с этим не согласен. Просительные молитвы нам заповеданы и через наставление, и через пример. Господь наш в Гефсимании просил и не получил того, о чем просил. Ты скажешь, что просил он с оговоркой «Не моя воля, но твоя да будет». Разница огромная, но, несмотря на разницу, просьба остается. Каковы бы ни были теоретические сложности, мы должны просить у Бога.
0: Голос

О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав. Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Священник Иоанн, сидя за низким деревянным столиком, набрасывал тезисы завтрашней проповеди. Он служил в Московском храме Рождества Христова в Измайлове. Завтра будет праздничная литургия, и его слово, обращенное после службы к прихожанам, должно быть особенным, проникновенным и сильным. Отец Иоанн хотел поговорить с людьми о любви к ближнему, о том, что нельзя равнодушно проходить мимо чужой нужды и быть глухими к тем, кто просит о помощи. Мысли священника текли легко на лист бумаги, одна за другой ложились ровные строчки. Он просидел над проповедью до позднего вечера. Несколько раз в дверь стучали, но отец Иоанн был так увлечен работой, что просто не смог открыть. Ранним утром, когда отец Иоанн запирал дверь своей комнаты, чтобы пойти на службу в храм, кто-то тронул его за плечо. Это оказалась соседка по коммунальной квартире в Большом Казихинском переулке, где он уже несколько лет жил. Женщина смущенно проговорила: «Батюшка, вас, наверное, вчера дома не было. Я несколько раз стучала, хотела занять у вас копеечку, а то хлеба купить не на что». Отец Иоанн почувствовал, как щеки его запылали. Подумать только! Бедная женщина стояла у его дверей, чтобы попросить кусок хлеба, а он в это время писал высокие слова о любви к ближнему. Отец Иоанн протянул женщине крупную купюру и категорически запретил возвращать долг. Однако проповедь о любви этим утром в храме так и не прозвучало. Священник посчитал себя недостойным произносить ее после того, как сам, пусть и невольно, пренебрег чужой нуждой. Этот урок отец Иоанн запомнил на всю жизнь. Не забывал он его и в Псково-Печерском монастыре, где поселился после принятия монашеского пострига. Люди не знали батюшки более внимательного и чуткого к их проблемам, бедам и заботам, чем старец Иоанн Крестьянкин. А он говорил: «Сердце христианина должно гореть любовью и к Богу, и к людям одновременно. Если же наше сердце черство и жестоко по отношению к брату, к человеку, то, омраченное холодностью, оно становится равнодушным и к Богу, а без любви к Богу не может быть христианина».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Часто слышу от молодых, что они хотят найти свое призвание. Но что для них значит призвание? Это прежде всего самовыражение и самоутверждение, поиск своего места в мире. У них ассоциируется с тем, что им приятно, и с тем, чем им хотелось бы заниматься. Но призвание – это не то, чего мы сами хотим, не то, что приносит нам удовольствие, а то, к чему нас призывает Бог. Хочу поделиться с вами рассуждениями Симеона Нового Богослова. Нельзя жать нивы лопатою, не плотничать серпом, не строить ножом, не копать пилою, но каждым орудием приспособительно нужно пользоваться для каждого дела. И Бог сотворил нас, чтобы каждый верный совершал в жизни свои дела. Одних Он поставил учить, других учиться, иным дал пророчествовать, других показал предстоятелями. Все это духовные дарования, но назовем и иные дарования Творца. Одного Он сотворил крепким по телу, иного с лучшим голосом, чем другие. И вообще, каждому из людей Он даровал по достоинству свой дар и преимущество. Поэтому каждый пригоден не к тому ремеслу, какого сам он желает, но для какого он создан.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. Как-то мы работали поздно с Федором Михайловичем, и когда я подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту точно искал у меня на лице впечатлений моих от прочитанного. Так поразило меня в эти минуты его лицо, как бы озаренное думой, с проникновенным взглядом глубоких глаз. И я, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась живая картина с загадочным содержанием. Я ощутила тогда всем моим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он все угадывал и все понимал каким-то особым чутьем. «Измучились вы сегодня». С нежной, точно родственной лаской заговорил он, провожая меня до дверей и помогая мне надеть верхнее платье. «Поезжайте скорее домой. Выспитесь хорошенько. Христос с вами».
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Говорят, люди стали меньше читать. Можно, конечно, просто поверить сухим цифрам статистики. А если провести эксперимент, спуститься в метро, прогуляться по паркам и посмотреть, сколько человек с книгой в руках встретится нам по пути? Планшеты и букридеры, кстати, тоже в счет. В эпоху высоких технологий книга стала еще и электронной. И, конечно, от этого Достоевский не перестал быть Достоевским, а Пушкин – Пушкиным. Едва ли не каждый второй перелистывает бумажные или электронные страницы в подземке по пути на работу или отдыхая на свежем воздухе. Кажется, чтение, несмотря на мрачные прогнозы, все-таки не теряет своей популярности. Хотя когда-то действительно было по-другому. Сравнительно недавно, в конце XIX века, книги считались предметом роскоши, баловством, которое могли себе позволить лишь состоятельные люди. Да и грамотных можно было пересчитать по пальцам. Вот и Ваня Сытин, сын крестьянина из Костромской губернии, не окончил даже начальной школы. С юных лет ребенок был вынужден зарабатывать на жизнь самостоятельно. В 11 лет он поступил мальчиком на побегушках в книжную лавку купца Шарапова в Москве. Бездетный купец относился к Ивану как к родному сыну, а Сытин, оказавшись среди яркого, пахнущего свежей бумагой и типографской краской, шелестящего страницами великолепия, навсегда влюбился в книги. Купец Шарапов в течение нескольких лет присматривался к Ивану, обучал его, занимался его интеллектуальным и духовным развитием. Он разрешал мальчику читать самую дорогую книгу в лавке – старинное рукописное Евангелие, водил его на воскресное богослужение в Кремль.

0: превышала 1 копейки. Теперь каждый мог позволить себе прочесть Гоголя, Пушкина, Чехова. Книги, изданные товариществом, в одночасье стали невероятно популярными в народе и расходились миллионными тиражами. Однако, если купить книгу теперь мог каждый, то читать умели далеко не все. Иван Дмитриевич, прекрасно это понимая, организовал у себя издание дешевой учебной литературы и открыл на своих предприятиях бесплатные образовательные курсы, которые посещали как его работники, так и все желающие обучаться. На одной из фотографий, сделанной в аудитории этих курсов, прямо в объектив смотрит юноша с кудрявыми волосами, будущий великий русский поэт Сергей Есенин. В первые годы своей московской жизни он работал в типографии товарищества Сытина помощником корректора. Товарищество Сытина помогало Российскому комитету грамотности. Совместно был запущен проект по созданию целой сети библиотек. Бесплатно снабжали книгами народные читальни, сельские и городские школы. При типографии Сытина открылась художественная школа, где обучали премудростям профессии книжного иллюстратора. Увы, Октябрьская революция фактически положила конец всем благим начинаниям Сытина. В качестве поощрения за прежние просветительские труды советская власть предложила Ивану Дмитриевичу возглавить госиздат. Он тактично отказался, сославшись на малограмотность. Иван Федоров 20 века, называли Сытина его современники. Он сделал книжную мудрость доступной, а свое усердие в просвещении народа – примером.
1: Имена, имена милосердия.

Счастье, скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

0: Радио «Вера».
1: Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхание близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фер.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так. «Чертог твой вижду спаси мой, украшенный, и одежды не имам давниду вонь. Просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом. «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый «невестник». Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
1: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата, центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Вход Господень в Иерусалим. Ночная служба. Окончилось причастие. Храм огромный, и в полумраке мерцания лампад та сотня людей, стоящих разбросано в шахматном порядке, выглядит горсткой. И все же маленькое молитвенное войско. Иду к выходу. Вдруг на меня буквально падает идущая с вытянутыми руками полуслепая старушка. Подхватываю ее под руки и узнаю свою старую знакомую, бабушку Наташу, как мы ее называем в монастыре. Бабулечка – ветеран Великой Отечественной, живет в полной нищете, без квартиры, непонятно где и как. Ходит к нам в монастырь, просит хлеба. Сама еле видит, плачет. И что делает эта полуслепая старушка ночью на службе? Веду ее, причастницу, к скамье, бросила взгляд при свете на ее лицо и остолбенела. Это был лик.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во славе всех благодати».
10: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач, исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
9: Он же прошед посреди их, идяши...
8: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился, решив, что я стесняюсь священнических одежд. Все это было, конечно, не так. И опыт появления в том же университете в рясе и с крестом у меня был. Дело было в том, что у студентов, особенно естественно-научных специальностей, отношение к религии часто очень критическое. Увидев, что на пару пришел священник, они могли бы расценить это как пропаганду религии и просто перестать меня слушать. Священство своего я никогда не скрывал, и меня можно было найти в социальных сетях, что студенты постепенно и делали. Но специально я своего сана не демонстрировал, полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала о своем трагичном опыте церковной жизни. Более того, сказала, что не стала бы меня слушать, если бы знала, что я священник. Но уже когда послушала, само ее отношение к вопросам веры изменилось, враждебности стало меньше. В отрывке из Евангелия от Луки, который мы сегодня услышали, тоже звучит мотив узнавания проповедника и даже разочарования в результате этого узнавания. Ведь сначала все удивлялись словам благодати, исходившим из уст Христа. А потом, как бы спохватившись, стали спрашивать себя, не наш ли это земляк, не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства. И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет. Ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но по тому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь».

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Клавиши жизни. По сигналу будильника открываю глаза и сразу чувствую холодный утренний воздух, что проникает сквозь приоткрытое окно. На дворе осень. Отопление еще не включили. Вылезать из-под теплого одеяла совсем не хочется. В голове начинает кружиться вчерашняя карусель мыслей о работе. Стоп! Осознаю, что проснуться не успел, а уже потерял спокойствие. Срочно на пробежку проветрить голову. До парка 2 минуты быстрым шагом. Выхожу из дома, делаю музыку в наушниках погромче и ускоряю темп ходьбы. И вот наступает момент, когда стопы, подобно шасси самолета, теряют крепкий контакт с землей, и я уже бегу. Замечаю, что тени под ногами сменяются участками, на которые падают солнечные лучи. Все чаще и чаще на земле случаются освещенные островки с шуршащими листьями. Выбегаю к пруду и жмурюсь из-за яркого солнца, которое льется здесь на воду. Солнечные зайчики от водной ряби бьют в глаза. Невольно улыбаюсь. Какую красоту подарил нам Бог. Бегу дальше, а мои кроссовки будто нажимают на узкие черные клавиши теней и широкие белые солнца, словно играют они свою мелодию, а в теле рождается радость от бега. Вернувшись домой, залпом выпиваю долгожданный стакан воды. В этот момент, кажется, нет ничего вкуснее на свете, чем простая вода. Как хорошо, что все это в моих руках. Мое утро, мои мысли, мой выбор. Спасибо, Господи.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Коринфянам есть слова: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». О значении этих слов апостола настоятель московского храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.
2: Апостол Павел через Коринфян обращается абсолютно к каждому христианину, да и вообще каждому человеку. Он говорит, что «всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Что же такое дело Господне? В великой 6 главе Евангелия от Иоанна, где Господь говорит о Евхаристии, он обозначает это дело Господне. «Вот дело Господне, — говорит Христос, — веровать в того, кого Он послал». То есть в Сына Единородного, второе лицо Пресвятой Троицы, который пришел в этот мир, воплотился, стал подобен нам, кроме греха, который взошел на крест, воскрес. И самое важное и главное для человека дело Господне, которое Он оставляет для нас с вами, Евхаристия. Участвуя в Евхаристии, мы участвуем в общественном деле. Я специально подчеркиваю слово «общественное», потому что не общее дело, а общественное дело. То есть, участвуя в Евхаристии, ты помогаешь этому миру прийти к спасению, прийти своим близким, родственникам, друзьям, знакомым, которые, может быть, еще даже далеко от Христа находятся, но твое участие в Евхаристии дарует им возможность спасения. Дело Господне – Евхаристия. И знайте, что труд наш не тщетен. И он не только лично для нас, но и для окружающего мира.
0: Актуальная тема.
3: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 10 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», произведения Николая Семеновича Лескова «Повесть о богоугодном дровоколе» и фрагмент «Вода» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда я в одной из соцсетей познакомилась с Павлом Кочкаревым, ему было 40 лет. Половину из них он провел в инвалидной коляске. Причем 10 лет постоянно находился в своей квартире в Казани, не имея возможности выйти на улицу. Павел родился и вырос в городе Набережные Челны. После школы переехал в Казань, в армии служил в Ульяновске. Его, высокого и спортивного юношу, определили в воздушно-десантные войска. Прыжки с парашютом, по словам Кочкарева, были его любимым занятием. Но за несколько месяцев до демобилизации случилась трагедия. Во время очередного прыжка сильный порыв ветра закрутил десантника и ударил о землю. Перелом шейного отдела позвоночника привел к параличу. Так в 21 год у Павла началась другая жизнь. Вернувшись после долгого лечения домой, он поступил в Татарский институт содействия бизнесу. Учился дистанционно и одновременно проходил реабилитацию. Признается, было нелегко, но высшее экономическое образование он все-таки получил. А после начался 10-летний период вынужденного бездействия в четырех стенах. «Я годами не мог выйти из тесной квартиры. В подъезде не было ни лифта, ни пандуса. А найти желающих носить меня на руках – очень сложная задача», – делится переживаниями Павел. Родные всегда поддерживали его, но большую часть времени он оставался с грустными мыслями один на один. В поисках выхода из тупика Павел Кочкарев досконально изучил тему «Жизнь после травмы». Прошел обучающие программы, прочитал множество книг. А потом переехал с мамой в многоквартирный дом, полностью приспособленный для нужд инвалида. С того времени мужчина не сидит на месте, постоянно ездит по Казани и другим городам. Павел занимается общественной деятельностью, помогая другим людям с инвалидностью. «Я хорошо понимаю тех, у кого в жизни случилось подобное несчастье», – объясняет он, «и стараюсь личным примером укреплять их веру в себя». Кочкарев – автор нескольких социальных проектов. Среди них – бесплатные уроки компьютерной грамотности для маломобильных людей и социальные такси, предоставление автобусов с подъемниками для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Мы создали эти проекты благодаря спонсорам, а позже получили президентские гранты на их развитие, поясняет Павел. Самое востребованное детище Кочкарева – это туры для людей с ограниченными физическими возможностями. Однажды, гуляя по Казани, он решил показать любимый город тем, кто в силу обстоятельств оказался запертым в своей квартире. Это было в 2017 году. С тех пор мы вывезли на экскурсии подопечных почти всех домов инвалидов Республики Татарстан. С радостью рассказывает Павел. Наш герой старается вернуть людям с ограниченными возможностями вкус к жизни. Помогает обрести уверенность в завтрашнем дне. «Весь смысл моей жизни – это именно то, чем я и занимаюсь, то есть помощь другим», – говорит он. И мне кажется, что его слова не расходятся с делами. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
5: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину. Преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Святой Калистрат принадлежал к семье потомственных воинов. Его дед служил в Палестине у Понтия Пилата. Он стал свидетелем смерти и воскресения Спасителя. Отец святого и сам Калистрат были христианами. Молился солдат обычно по ночам, но однажды другой воин предал Калистрата. Военачальник заставлял юношу отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Святой Калистрат ответил решительным отказом. Тогда, после пыток и избиений, святого решили казнить. Его зашили в мешок и бросили в море. Но мешок порвался об острые камни. Всплыть Калистрату помогли дельфины. Увидев такое чудо, 49 солдат уверовали в Христа. Всех их также приговорили к смерти. Им связали руки и ноги и бросили в озеро. Случилось чудо. Веревки развязались. Со светлыми лицами стояли воины в воде, радуясь такому крещению. Видя происходящее, 135 других воинов также уверовали в Иисуса Христа. Военачальник, боясь возмущений в отряде, не стал судить их публично. Ночью, по его приказу, 49 мучеников и Калистрата изрубили мечами. Их останки погребли оставшиеся в живых 135 воинов. Впоследствии на месте их страдания была сооружена церковь.
6: Христианских мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим.
7: Церковь обращается к святому воину Калистрату и святым воинам его дружины. Мученик Калистрат Византийский и все пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

0: В начале 60-х годов 20 века поэт Михаил Танич и композитор Ян Френкель отправились в далекую командировку на Сахалин. Творческий дуэт был очарован суровой красотой дальневосточной природы. Чтобы постичь жизнь у самого восхода, поэт и композитор окунулись в рабочие будни рыбаков. Каждое утро на протяжении месяца они видели низкие облака над сопками, в краю, где спорят волны и ветра. И каждый вечер бродили по берегу Тихого океана. Впечатления воплотились в лирической песне, написанной в форме письма к любимой женщине. Заказчик остался недоволен. Власти Сахалина рассчитывали получить торжественное патетическое произведение. Но здесь они явно просчитались с авторами, ведь Михаилу Таничу было чуждо все помпезное, а Яну Френкелю всегда удавались именно мягкие, напевные мелодии. Не преминули покритиковать песню и строгие географы. Они заметили, что швырять камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза можно только в одном месте, да и то труднодоступным. Это мыс Крильон. Эта забава выглядит гораздо естественней на многих других берегах острова. Но, как видно, прочие географические названия рифмовались хуже, чем звучное имя французского мореплавателя, в честь которого был назван пролив, воспетый Таничем. Так или иначе, из песни слов не выкинешь. Да и ни к чему портить произведение, радующее слушателей вот уже более полувека. Песня не стала официальным гимном острова, но сахалинцы считают ее своей родной, несмотря на неточности и отсутствие пафоса.
1: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил.

бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так не угнетает человека, как мысль о том, что трудишься напрасно и бестолково. Работа без цели, равно как и работа неорганизованная, спонтанная, очень сильно демотивирует. Она превращается в пытку. А потому люди, которые желают, чтобы их бизнес процветал и приносил им больше дохода, уделяют организации рабочего процесса огромное внимание. А как обстоят дела в духовной жизни? Действуют ли там какие-то законы организации труда? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 15 и 16 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же, братья мои возлюбленные, тверди бывайте».
3: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим».
2: «Сих послет нести благодать вашу во Иерусалим».
1: Начинается только что прозвучавший отрывок призывом апостола Павла к духовной жизни. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», – пишет он. Примечательно, что эту духовную жизнь он сравнивает с тяжелой, утомительной физической работой. Именно таково значение слова «труд» в словах апостола – «труд ваш не тщетен перед Господом». Однако, несмотря на то, что Павел предупреждает о сложностях и не обещает легкости, он говорит, что этот труд не будет напрасным и пустым, ведь у этой духовной работы есть вполне определенная цель. Из ближайшего контекста следует, что для апостола Павла такая цель – это участие в воскресении Христовом, то есть приобретение благодати Божией, которая явным образом проявляет себя как мир душевный и безмятежность духа. И эта цель не абстрактна, она ощутима и достижима уже здесь, на земле. Для того, чтобы достичь этой цели, Павел призывает к постоянству в духовной работе. «Всегда преуспевайте», – пишет он. Здесь же мы видим конкретный пример того, что именно Павел имеет в виду. В Иерусалиме в то время свирепствовал голод. Церковная община находилась там в очень тяжелом материальном положении. И христиане из язычников должны были поддерживать своих иудейских братьев. Учитывая то, что такая помощь – не разовая акция, – апостол Павел и дает рекомендации, как лучше это сделать. Так он пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». То есть каждый должен раз в неделю отложить маленькую сумму на благое дело. И делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Так в своем послании апостол говорит о том, что духовная работа имеет вполне конкретную цель – и указывает на то, как ее следует достигать. Высокие богословские рассуждения о воскресении и приобретении божественной благодати соединяются в его словах с практикой ежедневного служения ближним ради Христа. И из этих рассуждений становится очевидным, что такая работа не может быть основана на разовых порывах и всплесках эмоций. Павел не говорит «ждите особого вдохновения». Он говорит «первый день недели отлагайте». Иными словами, просто совершайте действия, методично, рутинно. Именно так мы чистим зубы утром и вечером. Мы попусту не рефлексируем, надо это делать или нет. Мы это просто делаем, потому что это полезно для здоровья. Вот так порой и в духовной жизни. Она требует не разового героического поступка, но скорее маленьких, постоянных действий ради Христа и Его Евангелия. Мы должны их совершать, несмотря на свое внутреннее сопротивление – преодолевая свою лень, апатию, равнодушие и безразличие. Так день за днем и неделя за неделей формируется привычка служить. Это похоже на каплю, которая точит камень. Одна капля ничего не меняет, но капля за каплей, день за днем, она пробивает самую твердую породу. Так и постоянство в служении, незаметно для нас самих, постепенно наполняет нашу душу благодатью и делает реальность Христового воскресения нашим внутренним опытом.
0: Апостольские чтения.

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Еве всего полгода. Она появилась на свет раньше срока. С первых дней жизни врачи выявили у девочки врожденную особенность крови и признаки первичного иммунодефицита. Они установили, что костный мозг ребенка не справляется с выработкой клеток, которые защищают организм от инфекций. Без них Ева практически беззащитна перед любой простудой. Вместе с этим у девочки сохраняется тяжелая анемия. Все эти месяцы Ева при поддержке мамы Ревекки борется за свое здоровье. Она улыбается, тянется к игрушкам и радуется, когда видит близких. Я смотрю на нее и не могу поверить, что она больна. Ева активная, веселая, любознательная. Но анализы говорят о другом, делится Ревекка. Сейчас Еве необходим раз

0: можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет начальник отдела Олимпиад Свято-Тихоновского университета Елена Хуанг-Анашкина.

0: радио.
1: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. О детстве и юности преподобного Савватия Соловецкого нам ничего не известно. Но мы знаем, что в 1396 году он принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Савватия отличали послушание, смирение, любовь и кротость по отношению к ближним. За эти качества его ценили и другие монахи, и приходившие в монастырь миряне. Вскоре преподобный стал тяготиться излишним вниманием к себе. Ища уединения, он переселился на остров Валаам. Однако и там было слишком суетно для Савватия. Преподобный отправился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как убеленный сединами подвижник будет добывать пропитание и жить там. «У меня такой владыка, — отвечал преподобный, — который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта». На остров Савватий переселился вместе с другим отшельником, преподобным Германом. Старцы 3 дня плыли к Соловецкому острову. Они построили часовню около Секирной горы и посвятили свою жизнь труду и молитве. Святой Савватий скончался в 1435 году, а основанный им и преподобным Германом Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия.
2: Преподобного Савватия Соловецкого церковь чтит как одного из столпов русского монашества и обращается к нему с молитвенной просьбой: «Святой преподобный Савватий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Архимандрит Пимен Благово – священнослужитель Русской Православной Церкви, историк, поэт и писатель. Известен как автор замечательной мемуарной повести «Рассказы бабушки». В ней он с теплом вспоминает о счастливых днях в кругу родных. Будущий архимандрит появился на свет в Москве в сентябре 1827 года. В крещении мальчика нарекли Дмитрием. Ему было всего несколько месяцев, когда скончался отец. Маленький Митя остался с мамой, Аграфеной Дмитриевной. Женщиной доброй, кроткой, набожной и образованной. Позднее архимандрит Пимен с благодарностью вспоминал, что мать с детства прививала ему любовь к книгам и пробудила интерес к литературному творчеству. После кончины отца Митя с мамой перебрались в семейную усадьбу Яньковские горки неподалеку от подмосковного Дмитрова. Там они прожили 3 года. А в 1830-м произошло событие, ставшее для Мити Благово одним из самых ярких детских воспоминаний. Бабушка Мити, Елизавета Петровна Янькова, позвала их к себе в Москву. «Что тебе делать одной с ребенком в деревне? Жду тебя, милая, Господь с тобою», – написала она дочери. На следующий день после получения письма Аграфена Дмитриевна с Митей выехали в Первопрестольную. В памяти его осталась высокая белоснежная колокольня храма Живоначальной Троицы на улице Пречистенки. Когда проезжали мимо, матушка ласково сказала: «Сними шапку и перекрестись, мой хороший. Это наш приход. Сейчас приедем». Вот и бабушкин дом в Штатном переулке. Архимандрит Пимен вспоминал, как вошел в большую нарядную залу. Бабушка радостная вышла навстречу. Обняла дочь, расцеловала внука. И потекла тихая, размеренная жизнь. Владыка так описывал вечера в бабушкином доме. На столе лампа тускло горит под матовым стеклянным колпаком. У стены небольшой диван с шитыми подушками, и на нем сидит бабушка. Она вяжет что-нибудь на толстых спицах. Напротив кресла, в нем матушка. А я, довольный, рядом слушаю бабушкины рассказы. Елизавета Петровна, московская долгожительница, воспитанная в лучших традициях русской патриархальной аристократической семьи, помнила истории из жизни 5 поколений своих предков. Митя прожил у бабушки 10 лет. В 1845-м юный Дмитрий Благово поступил на юридический факультет Московского университета. После выпуска получил место в канцелярии генерал-губернатора, стал публиковаться в литературных журналах. Его знакомый тех лет, Сергей Михайлович Загоскин, сын знаменитого драматурга, вспоминал, что бабушкино воспитание оказало на Дмитрия самое благоприятное влияние. Ни единого дурного слова не исходило из уст скромного Благово. Его чистая, честная душа гнушалась всего безнравственного и порочного. Елизавете Петровне тем временем было уже больше 90 лет. Дмитрий и его мать перевезли ее в свой дом, чтобы ухаживать и всегда быть рядом с нею. Память у старушки по-прежнему оставалась ясной. И снова, как когда-то, рассказывала она внуку по вечерам истории из жизни нескольких поколений их семьи. Однако теперь Дмитрий Дмитриевич подробно записывал эти рассказы. Ему хотелось собрать их вместе и когда-нибудь издать. Это произошло в 1885 году. К тому времени скончалась и бабушка, и мать Дмитрия Дмитриевича, а сам он принял монашеский постриг в Толкском Введенском монастыре под Ярославлем и был возведен в чин архимандрита. Свою книгу владыка так и назвал «Рассказы бабушки». В предисловии к изданию архимандрит Пимен писал: «Все те мелкие подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы часто пренебрегаем, становятся драгоценными по прошествии времени».
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во славе всех благодати».
3: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач, исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
2: Он же прошед посреди их, идяши...
1: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился, решив, что я стесняюсь священнических одежд. Все это было, конечно, не так. И опыт появления в том же университете в рясе и с крестом у меня был. Дело было в том, что у студентов, особенно естественно-научных специальностей, отношение к религии часто очень критическое. Увидев, что на пару пришел священник, они могли бы расценить это как пропаганду религии и просто перестать меня слушать. Священство своего я никогда не скрывал. И меня можно было найти в социальных сетях, что студенты постепенно и делали. Но специально я своего сана не демонстрировал, полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала о своем трагичном опыте церковной жизни. Более того, сказала, что не стала бы меня слушать, если бы знала, что я священник. Но уже когда послушала, само ее отношение к вопросам веры изменилось, враждебности стало меньше. В отрывке из Евангелия от Луки, который мы сегодня услышали, тоже звучит мотив узнавания проповедника и даже разочарования в результате этого узнавания. Ведь сначала все удивлялись словам благодати, исходившим из уст Христа, а потом, как бы спохватившись, стали спрашивать себя, не наш ли это земляк, не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства. И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет, ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, Кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но потому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Повинуясь тихому внушению Божьей благодати, Пречистая Дева еще в юном возрасте решилась сохранять девственную чистоту ради совершенного служения Отцу Небесному. Этот редчайший в эпоху Ветхого Завета обет был принят к рассмотрению и утвержден старейшинами Израиля, что подвигло их на избрание умудренного летами покровителя Святой Девы, праведного Иосифа. А в лице Пресвятой Богородицы мы, новозаветные христиане, имеем, по церковному выражению, неувидаемый цвет чистоты и источник целомудрия, в молитвенном обращении к которому обретаем благодать в борьбе с грехом и небесную помощь в искушениях.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». 8 октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
2: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Редактор Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает работник детского лагеря Диана Робикова.
2: Много лет назад мою сестру спасли во время пожара. Ей тогда не было и года. Пожарный, рискуя своей жизнью, залез на третий этаж через окно и вытащил мою сестренку. А когда моя сестра Марина заканчивала школу, то она пригласила этого пожарного к себе на выпускной. И, как ни странно, он пришел. Марина произнесла речь и сказала, что если бы не этот человек, то меня бы уже не было. А Марина знала, что у него очень серьезно болеет мама. И она собрала деньги и вручила небольшую сумму во время своей речи. Для меня эта история удивительная, ведь моя сестра даже не помнит, как ее спасали, но она решила помочь этому пожарному. Добро нужно помнить всегда и благодарить за каждый маленький поступок добра.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Преподобный Игнатий жил в X веке в Византийской империи в области Каппадокии. Достигнув зрелого возраста, Игнатий принял монашеский постриг. Он стал игуменом монастыря Спаса Глубокие Воды, что на берегу Мраморного моря, недалеко от Константинополя. Преподобный Игнатий с заботой и вниманием относился к красоте и процветанию монастыря. Он обнес его стенами, воздвиг новые храмы. Однажды он отправился в Константинополь, но скончался на обратном пути в чужом городе. Тело преподобного погребли при одном из храмов. Через год монахи из родного монастыря преподобного захотели перенести останки в свою обитель. Они обнаружили тело святого нетленным и источающим благоухание.
4: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, которая сохраняется с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и в этот день просим преподобного Игнатия. Святой праведный Игнатий, моли Бога о нас –

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одним из своих любимых литературных романов советский композитор Сергей Прокофьев называл монументальный труд Льва Толстого «Война и мир». По свидетельству супруги композитора Лины Ивановны, еще в 1935 году Прокофьев планировал написать оперу на этот сюжет, но не знал, как к нему подступиться. Такое масштабное повествование сложно уложить в рамки оперного спектакля. Однако с началом Великой Отечественной войны роман Толстого обрел особую актуальность, и музыкант принялся за работу. В 1942 году была окончена первая редакция оперы. Подобно самому Толстому, который работал над «Войной и миром» в течение нескольких лет, Прокофьев перерабатывал и переписывал сочинения вплоть до 1952 года. Ни над одним своим произведением он не трудился с такой любовью, настойчиво добиваясь наиболее верной передачи идейного содержания романа. В последующих редакциях композитор усилил патриотическое начало, добавив сцену военного совета в «Филях» и арию Кутузова. Однако не менее важное место в спектакле занимает нежная, поэтическая лирика, воплощенная в образе Наташи Ростовой. Кульминация лирической темы приходится на грациозный вальс в сцене первого бала героини. Мелодия этого танца показывает зарождение любви князя Андрея Болконского и юной Наташи. Отголоски вальса прозвучат и в конце оперы, в сцене прощания главных героев, как воспоминание об их светлом чувстве. Вальс из оперы «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева исполнит ансамбль скрипачей Большого театра России. Художественный руководитель Юлий Реентович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так не угнетает человека, как мысль о том, что трудишься напрасно и бестолково. Работа без цели, равно как и работа неорганизованная, спонтанная, очень сильно демотивирует. Она превращается в пытку. А потому люди, которые желают, чтобы их бизнес процветал и приносил им больше дохода, уделяют организации рабочего процесса огромное внимание. А как обстоят дела в духовной жизни? Действуют ли там какие-то законы организации труда? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 15 и 16 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же, братья мои возлюбленные, тверди бывайте».
3: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
2: Сих послет нести благодать вашу во Иерусалим.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок призывом апостола Павла к духовной жизни. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», пишет он. Примечательно, что эту духовную жизнь он сравнивает с тяжелой, утомительной физической работой. Именно таково значение слова «труд» в словах апостола. «Труд ваш не тщетен перед Господом». Однако, несмотря на то, что Павел предупреждает о сложностях и не обещает легкости, он говорит, что этот труд не будет напрасным и пустым. Ведь у этой духовной работы есть вполне определенная цель. Из ближайшего контекста следует, что для апостола Павла такая цель – это участие в воскресении Христовом, то есть приобретение благодати Божьей, которая явным образом проявляет себя как мир душевный и безмятежность духа. И эта цель не абстрактна, она ощутима и достижима уже здесь, на земле. Для того, чтобы достичь этой цели, Павел призывает к постоянству в духовной работе. «Всегда преуспевайте», – пишет он. Здесь же мы видим конкретный пример того, что именно Павел имеет в виду. В Иерусалиме в то время свирепствовал голод. Церковная община находилась там в очень тяжелом материальном положении. И христиане из язычников должны были поддерживать своих иудейских братьев. Учитывая то, что такая помощь не разовая акция, апостол Павел и дает рекомендации, как лучше это сделать. Так он пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». То есть каждый должен раз в неделю отложить маленькую сумму на благое дело. И делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Так в своем послании апостол говорит о том, что духовная работа имеет вполне конкретную цель и указывает на то, как ее следует достигать. Высокие богословские рассуждения о воскресении и приобретении божественной благодати соединяются в его словах с практикой ежедневного служения ближним ради Христа. И из этих рассуждений становится очевидным, что такая работа не может быть основана на разовых порывах и всплесках эмоций. Павел не говорит «ждите особого вдохновения». Он говорит «первый день недели отлагайте». Иными словами, просто совершайте действия, методично, рутинно. Именно так мы чистим зубы утром и вечером. Мы попусту не рефлексируем, надо это делать или нет. Мы это просто делаем, потому что это полезно для здоровья. Вот так порой и в духовной жизни. Она требует не разового героического поступка, но скорее маленьких, постоянных действий ради Христа и Его Евангелия. Мы должны их совершать, несмотря на свое внутреннее сопротивление, преодолевая свою лень, апатию, равнодушие и безразличие. Так, день за днем и неделя за неделей формируется привычка служить. Это похоже на каплю, которая точит камень. Одна капля ничего не меняет, но капля за каплей, день за днем, она пробивает самую твердую породу. Так и постоянство в служении, незаметно для нас самих, постепенно наполняет нашу душу благодатью и делает реальность Христового воскресения нашим внутренним опытом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: «Вы когда-нибудь слушали тишину?» — спросил нас режиссер в театральной студии, где я занималась в детстве. Мне было лет 10. И мы решили послушать эту самую тишину. Замерли на минуту. Вечер, школа, звуки уставших шагов учителей, которые задержались после уроков, звук швабры, моющей пол, то ли звон, то ли шипение потолочных светильников. И тишина. Просто тишина. Недавно слушала аудиобеседы владыки Антония Сурожского с прихожанами. Он рассказывал, что просит не беспокоить друг друга в храме, когда кто-то молчит, пребывает в тишине. Это очень важный момент. Момент погружения в себя, раздумий, молитвы. В конце лекции он предложил: «Давайте помолчим». И я вместе с владыкой и его паствой замолчала. В детстве слушать тишину было любопытно. А сейчас, в зрелом возрасте, это как глоток воды, как покой, как выдох усталости, как сладость. Сейчас, когда я верующий человек, в тишине я слышу не звуки мира. Я слушаю, я хочу услышать Бога. Я безмолвно молюсь. Кажется, мы оба молчим. Как это нужно. Как это редко бывает. Просто остановиться и слушать тишину, а в ней – присутствие Господа.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный А.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий, в миру Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную традицию и закончил семинарию и духовную академию. Петр Полянский преподавал, занимал ответственные должности в Жировицком духовном училище, вошел в синодальный учебный комитет. В 1920 году патриарх Тихон предложил Петру принять постриг, священство и стать его помощником. Рассказывая об этом предложении брату, Петр Полянский сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». После кончины патриарха Тихона митрополит Петр стал патриаршим местоблюстителем, фактически замещал патриарха. Предвидя свой скорый арест, владыка составил завещание и передал настоятелю Даниловского монастыря деньги для пересылки ссыльным священнослужителям. В ноябре 1925 года митрополит Петр был арестован. Ему предлагали оставить служение в обмен на свободу, но он отказался. В 1926 году его отправили в ссылку в Тобольскую область, затем на крайний север. В 1930 году больной, полупарализованный человек был заключен в Екатеринбургскую тюрьму. 7 лет он провел в одиночной камере. На воле никто не знал о судьбе митрополита. 10 октября 1937 года священномученик митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме. Спустя 60 лет его канонизировали.
1: Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит Русская Православная Церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы прославляем сегодня священномученика Петра, митрополита Крутицкого, и сердечно просим: «Святой мученик Петр, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Одним из символов технического прогресса первой половины 19-го столетия стал паровой двигатель. Новшество быстро нашло применение на флоте многих стран. Морским судам он обеспечивал прежде всего быстроходность и маневренность, а главное – полную независимость от силы и направления ветра. Первым в истории российского флота боевым паровым кораблем стал пароход «Метеор». Его строительство началось в марте 1823 года на Черноморской Николаевской верфи. Стоит заметить, что паровые корабли в России диковинкой тогда уже не были. В распоряжении Балтийского и Черноморского флота имелись несколько буксиров, оснащенных паровыми машинами. Однако это были невооруженные суда, которые выполняли исключительно вспомогательные функции, предназначались для грузоперевозок и буксировки парусных кораблей. «Метеор» строился специально для Черноморской эскадры. В отличие от Балтики, где обстановка в XIX веке была довольно спокойной, над Черным морем висела постоянная угроза столкновения с враждебно настроенной Турцией. Поэтому техническая новинка была особенно необходима именно там. Все это хорошо понимал дальновидный командующий Черноморским флотом вице-адмирал Алексей Грейк. Ему и принадлежала идея постройки первого боевого парохода. Работу Грейк поручил полковнику корпуса корабельных инженеров Илье Разумову. 2 года потребовалось ему, чтобы создать оснащенный по последнему слову техники корабль. Длина парохода составляла 36,5 метров, ширина чуть больше 6, осадка 2 с небольшим метра. На борту парохода располагались 14 пушек, 2 паровые машины общей мощностью в 60 лошадиных сил позволяли «Метеору» не зависеть от ветра. Летом 1825-го «Метеор» был спущен на воду и после необходимых испытаний официально зачислен в состав Черноморского флота. Командиром «Метеора» был назначен 14-го класса штурманский помощник Григорий Михновский. Очень скоро пароходу довелось проявить себя в бою. В 1828 году началась русско-турецкая война. Большую опасность Крыму и Кубани представляла хорошо укрепленная турецкая крепость Анапа. В апреле 1828-го «Метеор» принял участие в ее осаде. Там, где парусные суда не могли свободно маневрировать из-за дувшего с гор ветра, пароход легко переходил с одного места на другое и пушечными выстрелами поражал противника. Крепость пала через месяц и стала русским городом Анапой. Ныне это знаменитый всероссийский курорт. А «Метеор» продолжил свой боевой путь, участвовал в блокаде и взятии Варны и других крепостей на побережье, тогда еще Османской Болгарии. 24 июля 1828-го сопровождал возвращавшегося с театра военных действий из Варны в Одессу фрегат «Императрица Мария» с государем Николаем I на борту. В 1829 году русско-турецкая война закончилась победой России и Адрианопольским мирным договором. Первый русский боевой пароход «Метеор» перевели на мирную портовую службу, которую он нес в течение 12 лет. Между тем паровые двигатели становились все мощнее. «Метеор» перестал быть технической новинкой. Именно поэтому в 1839 году первый боевой пароход разобрали. И пусть век «Метеора» оказался недолгим, славно послужив Отечеству, именно он положил начало переходу российского флота от парусов к пару.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во слове всех благодати».
3: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач, исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
2: «Он же прошед посреди их, идяши...»
1: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился, решив, что я стесняюсь священнических одежд. Все это было, конечно, не так. И опыт появления в том же университете в рясе и с крестом у меня был. Дело было в том, что у студентов, особенно естественно-научных специальностей, отношение к религии часто очень критическое. Увидев, что на пару пришел священник, они могли бы расценить это как пропаганду религии и просто перестать меня слушать. Священство своего я никогда не скрывал. И меня можно было найти в социальных сетях, что студенты постепенно и делали. Но специально я своего сана не демонстрировал, полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала о своем трагичном опыте церковной жизни. Более того, сказала, что не стала бы меня слушать, если бы знала, что я священник. Но уже когда послушала, само ее отношение к вопросам веры изменилось, враждебности стало меньше. В отрывке из Евангелия от Луки, который мы сегодня услышали, тоже звучит мотив узнавания проповедника и даже разочарования в результате этого узнавания. Ведь сначала все удивлялись словам благодати, исходившим из уст Христа, а потом, как бы спохватившись, стали спрашивать себя, не наш ли это земляк, не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства. И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет, ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но потому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Иногда одно движение руки или поворот головы больше говорит о состоянии человека, чем речь. Помните у Анны Ахматовой «сжала руки под темной вуалью» или «я на правую руку надела перчатку с левой руки»? Выразительность жеста наглядна на иконах. Безымянный палец соединен с большим. Этот знак мы видим на многих изображениях Христа. Он означает призыв к вниманию. А, например, святого Серафима Саровского иконописцы изображают с прижатой к сердцу ладонью. Эти жесты – особый язык, который помогает лучше проникнуть в суть изображаемого. Чаще всего мы интуитивно считываем состояние собеседника, даже если он молчит. Младенец, еще не владеющий речью, уже общается с помощью мимики и жеста. Давайте поразмышляем о том, почему мы жестикулируем и как это правильно делать. Во-первых, жесты – спутники живого устного общения. Они помогают нам визуально дополнить, а иногда и усилить высказывание. Во-вторых, мы используем те жесты, которые приняты в нашей культуре. Это как бы второй культурный код, помимо речи. Например, болгарин, согласный кивок головой, воспримет как знак отрицания, и наоборот. В-третьих, зачастую в жестах прячется наше истинное отношение к ситуации, к людям и к себе. Так, скрестив руки на груди, мы показываем закрытость или оборону. Жест позволяет справиться со смущением. Например, стеснительный человек может крутить в руках какой-либо предмет. А тот, кто с трудом идет на контакт или не уверен, что готов к разговору, может, например, прикрывать ладонью рот. А бывает так, что человек излишне жестикулирует, и этим создает напряжение в беседе. Иногда язык тела говорит громче слов. Понаблюдайте за собой, скорректируйте свой набор жестов, чтобы они не мешали, а помогали комфортному общению. С вами была Нина Резник.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Коринфянам есть слова: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». О значении этих слов апостола настоятель Московского храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.
2: Апостол Павел через Коринфян обращается абсолютно к каждому христианину, да и вообще каждому человеку. Он говорит, что «всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Что же такое дело Господне? В Великой 6 главе Евангелия от Иоанна, где Господь говорит о Евхаристии, он обозначает это дело Господне. «Вот дело Господне, — говорит Христос, — веровать в того, кого Он послал». То есть в Сына Единородного, второе лицо Пресвятой Троицы, который пришел в этот мир, воплотился, стал подобен нам, кроме греха, который взошел на крест, воскрес, и самое важное и главное для человека дело Господне, которое Он оставляет для нас с вами, Евхаристия. Участвуя в Евхаристии, мы участвуем в общественном деле. Я специально подчеркиваю слово «общественное», потому что не общее дело, а общественное дело. То есть, участвуя в Евхаристии, ты помогаешь этому миру прийти к спасению, прийти своим близким, родственникам, друзьям, знакомым, которые, может быть, еще даже далеко от Христа находятся, но твое участие в Евхаристии дарует им возможность спасения. Дело Господне – Евхаристия. И знайте, что труд наш нечетен. И он не только лично для нас, но и для окружающего мира.
0: Актуальная тема. События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Екатерина Скороход выросла в маленьком городке на Урале. Ее родители, простые работники завода, очень любили искусство и смогли передать эту любовь дочери. Мама научила девочку петь, а папа – рисовать. Теперь Катя живет в большом и красивом городе Челябинске, занимается любимой профессией дизайнера. Своим талантом и чувством прекрасного молодая художница создает праздник окружающим. После переезда в Челябинск Катя сразу же обустроила собственную квартиру. Скромно, но со вкусом. Она самое видное место повесила картину, написанную отцом. Но девушке не давал покоя лифт. Грязный, обшарпанный, с надписями на стенах. И она захотела придумать какое-нибудь нестандартное решение проблемы. Гуляя по Челябинску, Катя заметила, что стены некоторых зданий были украшены большими репродукциями картин. И однажды ее осенила идея. Екатерина распечатала на принтере копии работ знаменитых русских и европейских художников и повесила их в лифте. Под каждой картиной она приклеила табличку с именем живописца, датой и краткой историей создания шедевра. Так общественное место превратилось в настоящий музей. Увидев, что ее старания не пропадают зря, Катя вдохновилась еще больше и стала каждую неделю обновлять экспозицию. Прошло некоторое время, и она заметила, что в подъезде стало гораздо меньше мусора, а соседи сделались более доброжелательными друг к другу. Катя обрадовалась, но не сильно удивилась, ведь она с детства искренне верит, что при виде истинной красоты в любом человеке просыпаются лучшие чувства. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Святой Калистрат принадлежал к семье потомственных воинов. Его дед служил в Палестине у Понтия Пилата. Он стал свидетелем смерти и воскресения Спасителя. Отец святого и сам Калистрат были христианами. Молился солдат обычно по ночам, но однажды другой воин предал Калистрата. Военачальник заставлял юношу отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Святой Калистрат ответил решительным отказом. Тогда, после пыток и избиений, святого решили казнить. Его зашили в мешок и бросили в море. Но мешок порвался об острые камни. Всплыть Калистрату помогли дельфины. Увидев такое чудо, 49 солдат уверовали в Христа. Всех их также приговорили к смерти. Им связали руки и ноги и бросили в озеро. Случилось чудо. Веревки развязались. Со светлыми лицами стояли воины в воде, радуясь такому крещению. Видя происходящее, 135 других воинов также уверовали в Иисуса Христа. Военачальник, боясь возмущений в отряде, не стал судить их публично. Ночью, по его приказу, 49 мучеников и Калистрата изрубили мечами. Их останки погребли оставшиеся в живых 135 воинов. Впоследствии на месте их страдания была сооружена церковь. Христианских мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим.
3: Церковь обращается к святому воину Калистрату и святым воинам его дружины. Мученик Калистрат Византийский и все пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
3: Вы знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан. Вот, он как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну, вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну, а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел, но это как бы было бы очень просто, а передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что, на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
2: Внутри, да.
3: Да, то есть он преломляется через тебя. Как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда и говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный очень.
2: То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
3: Здесь понимаете как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
2: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
3: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать: я хочу посещать кружок иконописный.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
5: Сих послет нести благодать вашу во Иерусалим.
6: Начинается только что прозвучавший отрывок призывом апостола Павла к духовной жизни. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», пишет он. Примечательно, что эту духовную жизнь он сравнивает с тяжелой, утомительной физической работой. Именно таково значение слова «труд» в словах апостола: «труд ваш не тщетен перед Господом». Однако, несмотря на то, что Павел предупреждает о сложностях и не обещает легкости, он говорит, что этот труд не будет напрасным и пустым, ведь у этой духовной работы есть вполне определенная цель. Из ближайшего контекста следует, что для апостола Павла такая цель – это участие в воскресении Христовом, то есть приобретение благодати Божией, которая явным образом проявляет себя как мир душевный и безмятежность духа. И эта цель не абстрактна, она ощутима и достижима уже здесь, на земле. Для того, чтобы достичь этой цели, Павел призывает к постоянству в духовной работе. «Всегда преуспевайте», – пишет он. Здесь же мы видим конкретный пример того, что именно Павел имеет в виду. В Иерусалиме в то время свирепствовал голод. Церковная община находилась там в очень тяжелом материальном положении. И христиане из язычников должны были поддерживать своих иудейских братьев. Учитывая то, что такая помощь – не разовая акция, апостол Павел и дает рекомендации, как лучше это сделать. Так он пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». То есть каждый должен раз в неделю отложить маленькую сумму на благое дело. И делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Так в своем послании апостол говорит о том, что духовная работа имеет вполне конкретную цель – и указывает на то, как ее следует достигать. Высокие богословские рассуждения о воскресении и приобретении божественной благодати соединяются в его словах с практикой ежедневного служения ближним ради Христа. И из этих рассуждений становится очевидным, что такая работа не может быть основана на разовых порывах и всплесках эмоций. Павел не говорит: «Ждите особого вдохновения». Он говорит: «Первый день недели отлагайте». Иными словами, просто совершайте действия, методично, рутинно. Именно так мы чистим зубы утром и вечером. Мы попусту не рефлексируем, надо это делать или нет. Мы это просто делаем, потому что это полезно для здоровья. Вот так порой и в духовной жизни. Она требует не разового героического поступка, но скорее маленьких, постоянных действий ради Христа и Его Евангелия. Мы должны их совершать, несмотря на свое внутреннее сопротивление, преодолевая свою лень, апатию, равнодушие и безразличие. Так день за днем и неделя за неделей формируется привычка служить. Это похоже на каплю, которая точит камень. Одна капля ничего не меняет, но капля за каплей, день за днем, она пробивает самую твердую породу. Так и постоянство в служении, незаметно для нас самих, постепенно наполняет нашу душу благодатью и делает реальность Христового воскресения нашим внутренним опытом.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: У большинства верующих есть одна и та же проблема. А лучше сказать, сердечная боль. Это неверующие родные. При том, что сами родные обычно считают себя верующими. Но как это у них принято говорить? В душе. Храм, богослужение и таинство в их жизни отсутствуют. Вот и у меня сердце болело за отца. Молилась за него, конечно. Деликатно беседы про веру заводила. Пользовалась тем, что папка был большим любителем чтения. Книжки православные приносила. Он не отказывался, читал. Даже толстое издание «Закона Божия» от корки до корки проштудировал. Но на этом все, к сожалению, и заканчивалось. До поры до времени. Милостью Божией в ту ночь, когда папе стало совсем плохо, я была рядом, в гостях у родителей. И вот даю ему очередную порцию лекарств, а сама снова начинаю разговор о главном. «Пап, помнишь, мы с тобой про исповедь говорили? Давай я позову утром батюшку». Никогда не забуду эту единственную слезу моего героя-фронтовика. Она медленно скатилась по его щеке и утонула в седой бороде. Он прошептал: «Это ж сколько времени надо, чтобы все рассказать. Батюшка будет слушать? Будет, папочка, будет». Утром я помчалась в храм. Закончив литургию, отец Александр, не задерживаясь, поехал со мной. Хотя я сказала, что папа ночью принимал лекарства и, конечно, не готовился к причастию, батюшка взял с собой дары, чтобы папу причастить. Пока за дверью спальни шла исповедь и непостижимое таинство отпущения грехов, мы с мамой горячо молились на кухне. «Бабушка, немного водички теплой налейте, пожалуйста», – послышался голос батюшки. «Сейчас дедушку причащать будем». Так тепло и ласково назвал батюшка моих дорогих родителей бабушкой и дедушкой, как родных. Папа, с трудом сидевший на краешке кровати, смог даже встать на дрожащие ноги и сложить крестообразно руки. Когда Ирий Александр причащал раба Божия Николая, я с трепетом держала плат, а потом осторожно оттерла им папины уста. Мой родитель прожил еще год, побыл с нами. Перед его уходом позвать батюшку еще раз мы не успели. Провожали папу с естественной скорбью, но все же со спокойными за него сердцами. Мамочка говорила, что он очень смиренный был после той исповеди за всю свою непростую жизнь. Я знаю, только по милости Божией мы можем помочь нашим родным, оказаться рядом в нужный момент, сказать простые, но важные слова. И главное, не опоздать.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о страхах современных людей перед созданием семьи. Какие они, почему возникают и как их преодолеть. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. О детстве и юности преподобного Савватия Соловецкого нам ничего не известно. Но мы знаем, что в 1396 году он принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Савватия отличали послушание, смирение, любовь и кротость по отношению к ближним. За эти качества его ценили и другие монахи, и приходившие в монастырь миряне. Вскоре преподобный стал тяготиться излишним вниманием к себе. Ища уединения, он переселился на остров Валаам. Однако и там было слишком суетно для Савватия. Преподобный отправился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как убеленный сединами подвижник будет добывать пропитание и жить там. «У меня такой владыка, — отвечал преподобный, — который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта». На остров Савватий переселился вместе с другим отшельником, преподобным Германом. Старцы 3 дня плыли к Соловецкому острову. Они построили часовню около Секирной горы и посвятили свою жизнь труду и молитве. Святой Савватий скончался в 1435 году, а основанный им и преподобным Германом Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия.
1: Преподобного Савватия Соловецкого церковь чтит как одного из столпов русского монашества и обращается к нему с молитвенной просьбой. «Святой преподобный Савватий, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Во второй половине 20 века настоятелем Пятницкой церкви в белорусском селе Хойна был протоиерей Косьма Раина. Он происходил из семьи потомственного духовенства. Его отец был флотским священником, служил на военных кораблях, исповедовал умирающих в самой гуще боя и скончался от ран, полученных в битве при Порт-Артуре в русско-японскую войну 1904 года. Героический пример родителя всегда был перед мысленным взором отца Косьмы, особенно в годы Великой Отечественной, когда батюшка самоотверженно помогал народу, на плечи которого легло тяжелое и грозное бремя войны. В первые же ее дни Белоруссия была оккупирована немцами. Фашисты сразу же начали устанавливать в республике свои порядки. Затронули они и церковь. Оккупанты разослали по всем приходам требование молиться о победоносном германском воинстве. Получил такой приказ и отец Косьма Раина. Однако выполнять его не стал. Он категорически отказался изменять текст богослужения и продолжал возносить молитвы о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее. Предать отечество батюшка не мог, как не мог и оставаться в стороне от людской беды. Отец Косьма устраивал сборы средств для раненых, вдов и детей. А сколько раз тайком, с риском для жизни, он пробирался на базу партизан, в глухую деревеньку Семиховичи. Там, в маленькой деревянной церквушке, священник причащал больных и раненых, крестил детей, отпевал погибших. Связь с партизанами батюшка поддерживал постоянно. Передавал им важную информацию о передвижениях врага. Организовывал доставку продовольствия. В партизанский отряд вступили два его старших сына. Подошла Пасха 1943 года. На праздничное богослужение в Пятницкой церкви села Хойна собрался народ из окрестных деревень. Храм был полон. В завершение литургии отец Косьма обратился к народу с проповедью. «Воля Божия не в приказах оккупантов, а в заповеди Господа нашего, Иисуса Христа, любить друг друга и помнить всегда, что нет больше той любви, кто душу положит за други своя», — говорил батюшка. Он призывал всех, чем только возможно, помогать защитникам Отечества, русским солдатам. Об этих речах священника узнали фашистские захватчики. Ранним утром 9 октября 1943 года немцы вошли в село Хойна. Отец Косьма был в церкви. Облачался к литургии. Фашисты приказали ему снять облачение и следовать за ними. Отец Косьма понял. Пришел его последний час. Он упал на колени и стал горячо молиться. А когда поднялся на ноги, то увидел, что рядом никого нет. Это было настоящее чудо. Отец Косьма перекрестился и бегом бросился в лес к партизанам. Так батюшка вступил в отряд имени Кирова. Он жил в землянке, ходил в разведку, налаживал контакты со связными в деревнях и селах. И, конечно, продолжал совершать пасторское служение. Партизаны уважали и ценили отца Косьму. Командир отряда написал батюшке такую характеристику. «Священник Косьма Раина помогал партизанам, действовавшим в тылу врага, и призывал население оказывать им содействие. Доставлял в партизанские отряды разведданные и проявил себя как подлинный патриот своей родины». За храбрость и самоотверженность отец Косьма был награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны первой степени». Те, кто воевал в те годы плечом к плечу с героическим священником, навсегда запомнили его слова. «Братья, все мы сыны одной великой Родины. И да поможет нам Бог всегда защищать православную веру и Отечество».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Максим Горожанкин.
3: ходе паломнической поездки нашей семьи в Казань посетили Раифский монастырь. И я вот как-то с юности всегда почитал, может быть, не такого широко известного угодника Божия, преподобного Гавриила Зырянова, настоятеля Седмиезерной пустыни. Он был духовником Раифского монастыря в Казани. На заре своего церковления я прочел книгу его ученика, архимандрита Симеона Холмогорова «Един от древних». И эта книга произвела на меня колоссальное впечатление, какое-то созвучие мыслей, того отношения к священническому служению, к монашескому призванию преподобного Гавриила. Они были мне очень созвучны. И даже на епархиальном собрании нашей епархии, когда я читал один доклад, я привел размышления преподобного Гавриила о монашестве. И вот, возвращаясь из Казани, мы с семьей зашли в магазин «Православное слово» на Пятницкой, и я вот абсолютно на удачу у свешницы спрашиваю: «Совершенно случайно у вас нет иконочки преподобного Гавриила?» Она говорит: «Сейчас посмотрю». По компьютеру смотрит, говорит: «Ну, артикул совсем старый. Может быть, и нет». Пошла, посмотрела на складе, выносит и говорит: «Ну, она вас ждала. Она много-много лет у нас была, но никто не спрашивал. Одна единственная икона преподобного Гавриила». И вот как благословение от батюшки преподобного нашей семье. Вся наша поездка под его молитвенным покровом была. И в Москве получили еще в благословение образ преподобного, который сейчас в домашнем иконостасе стоит. Молимся преподобному Гавриилу, прося его об укреплении наших душевных сил.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во слове всех благодати».
3: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач, исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
2: Он же прошед посреди их, идяши.
1: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился, решив, что я стесняюсь священнических одежд. Все это было, конечно, не так. И опыт появления в том же университете в рясе и с крестом у меня был. Дело было в том, что у студентов, особенно естественно-научных специальностей, отношение к религии часто очень критическое. Увидев, что на пару пришел священник, они могли бы расценить это как пропаганду религии и просто перестать меня слушать. Священство своего я никогда не скрывал. И меня можно было найти в социальных сетях, что студенты постепенно и делали. Но специально я своего сана не демонстрировал, полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала о своем трагичном опыте церковной жизни. Более того, сказала, что не стала бы меня слушать, если бы знала, что я священник. Но уже когда послушала, само ее отношение к вопросам веры изменилось, враждебности стало меньше. В отрывке из Евангелия от Луки, который мы сегодня услышали, тоже звучит мотив узнавания проповедника и даже разочарования в результате этого узнавания. Ведь сначала все удивлялись словам благодати, исходившим из уст Христа, а потом, как бы спохватившись, стали спрашивать себя, не наш ли это земляк, не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства. И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет, ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, к Кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но потому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь».

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Мария Крылова. Литературные эскизы. Печенье с сюрпризом. Солнце еще не взошло, а я уже на ногах. Люблю встать пораньше, когда все еще спят. Мне нравится не спеша сделать свои утренние дела, обстоятельно позавтракать, собраться на работу без суеты. Самый любимый момент утра – это кофе сразу после завтрака. Дети и муж еще спят, и у меня есть 20 минут до того момента, когда нужно будет готовить завтрак, отвечать на вопросы, быть женой, мамой, поваром, психологом и просто терпеливым человеком. Сегодня кофейное настроение немного омрачало мысль, что на работе начинается последняя неделя перед сдачей квартальной отчетности. А значит, будет напряженное время. Я сделала глоток из чашки и задумчиво развернула ванильное печенье с сюрпризом, которое осталось после вчерашнего похода в кафе. Разломила сухую печеньку, вытащила узкую бумажку, развернула. Там было написано: «У тебя все получится». В этот момент на кухню зашел младший сын в пижаме. «Доброе утро, мама!» – сонно пробормотал он. «Доброе утро!» – улыбаюсь я. На душе сразу становится хорошо. И про себя думаю: «Конечно, все получится!»

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 10 октября. Покровская родительская суббота. О значении родительских суббот клирик Московского храма Резоположения в Леонове священник Стахик Латвин.
2: Иногда можно увидеть такое подозрение. А что это такая Покровская родительская суббота? Что-то, не помню, раньше ее особо как-то не отмечали. У нас есть Вселенская родительская суббота, есть Великопостная, есть Троицкая. Ну да, зимой тоже есть Дмитровская родительская суббота. А как-то вот еще Покровскую изобрели. Друзья, на самом деле надо помнить основы литургического богословия церкви. У нас есть помимо годового круга, когда мы в течение всего года каждый день вспоминаем память тех или иных святых, тех или иных чудотворцев, икон, тех или иных событий христианской истории, ну и, конечно, важнейших праздников, Спасителей, Богородицы, у нас еще есть круг богослужебный недельный. И начинается он с воскресного дня. Это первый день и одновременно день восьмой, день будущего века, который не вмещается в этот мир. А за ним идет понедельник. Мы вспоминаем небесные силы, вторник пророка Претечи и крестителя Господня Иоанна, величайшего святого, как о нем сказал сам Господь. Среда и пятница посвящены страданиям Спасителя. Четверг – апостолам и святителю Николаю Чудотворцу, а суббота посвящена всем святым и всем усопшим. Тут можно даже удивиться, почему-то святые усопшие вместе. На самом деле она посвящена всем тем людям, которые уже покинули этот материальный мир. Просто одни люди, уже мы знаем, что они с Богом, своей душою. Они достигли обожения, мы молимся им. А за других людей, усопших, мы беспокоимся, потому что, несмотря на любовь к ним, мы понимаем, что люди несовершенные и, наоборот, нуждаются в нашем молитвенном поминовении. И таким образом мы объединяем первых и вторых. И таким образом каждая суббота родительская, каждая суббота для поминовения усопших. А Покровская родительская суббота – всего лишь повод, связанный с этим замечательным богородичным праздником, чтобы обратиться с ходатайством ко Пресвятой Богородице о душах наших усопших близких.
0: Актуальная тема.

0: Возьмите радио с собой. Радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает историк Денис Цой.
2: Про моего младшего брата мало кто знает, даже в его родной стране Корее. Он очень хороший мальчик. То, что он делает, заслуживает похвалы. Мой брат организовал школу в маленькой бедной деревне, где нет школы. И раньше она была, но потом ее закрыли, так как не хватало учителей. Это бесплатная школа, и учатся в ней не только дети, но и взрослые. Наша семья всегда была образованной, но там, где жила наша прабабушка, люди были неграмотными. Моего брата это очень впечатлило, и поэтому он решил им помочь. Я хочу рассказать конкретный случай, как он смог помочь. Однажды к нему пришел молодой человек и сказал, что хочет поступить в техникум на повара, но он не умел читать и писать. Тогда мой брат целый год изо дня в день занимался с ним, и в скором времени он смог поступить. Это было очень сложно, но мой брат справился. Добро – это какая-то сила, которая живет в каждом из нас.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Преподобный Игнатий жил в X веке в Византийской империи в области Каппадокии. Достигнув зрелого возраста, Игнатий принял монашеский постриг. Он стал игуменом монастыря Спаса Глубокие Воды, что на берегу Мраморного моря, недалеко от Константинополя. Преподобный Игнатий с заботой и вниманием относился к красоте и процветанию монастыря. Он обнес его стенами, воздвиг новые храмы. Однажды он отправился в Константинополь, но скончался на обратном пути в чужом городе. Тело преподобного погребли при одном из храмов. Через год монахи из родного монастыря преподобного захотели перенести останки в свою обитель. Они обнаружили тело святого нетленным и источающим благоухание.
4: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, которая сохраняется с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и в этот день просим преподобного Игнатия. Святой праведный Игнатий, моли Бога о нас –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя, веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Знакомые каждому ребенку сюжеты. Есть здесь и картины природы в пьесах «Зима» и «Дождик». Есть портреты самих детей в композициях «Упрямец», «Попрыгунья». Есть образ родной страны в произведении «Звонили звоны». А еще здесь, конечно, представлены игрушки. Так пьеса «Музыкальный ящик» изображает музыкальную шкатулку с ее тонким звенящим напевом, дарящим радость как детям, так и взрослым. «Музыкальный ящик» из цикла «Альбом пьес для детей» Георгия Васильевича Свиридова прозвучит в исполнении Никиты Фитенко.

0: Вера. Светлое радио. Слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: Праведный Иона Одесский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский врач на пенсии и верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и ребята. Проходите.
1: Добрый день, Михаил Гаврилович.
2: Здравствуйте, дядя Миша.
1: Привет, Алтайща.
0: Мы с Алтаем всегда рады вас видеть. Мойте руки и будем пить чай. Ну, как там поживает маленький?
2: Ой, дядя Миша, Федя нам уже улыбается.
1: Головку пробует держать. Правда, пока не очень уверена, но старается.
0: Чудесно. Растет будущий богатырь.
1: Ха, еще бы, я даже не сомневаюсь.
0: Сегодня у нас, ребята, малиновое варенье с плюшками.
1: Ух ты!
2: Вкуснятина!
0: А что у вас нового?
1: Мы вчера с Верой смотрели фильм такой необычный.
2: Черно-белый и даже не мой.
0: Что за кино?
1: «Броненосец Потемкин».
2: Про восстание матросов на корабле.
0: Хороший фильм. Снят в 1925 году.
1: Так вот, перед его трансляцией по телевизору передача была. Алтай, покажи, пожалуйста, а?
2: Мы сейчас в нашей комнате у телевизора. Малыш в детской. Но все равно мы включили потише.
1: Вот сейчас будет про то, что важно услышать.
3: Продолжаем беседу с нашим уважаемым кинокритиком о легендарной ленте «Броненосец Потемкин».
4: Картина уже отметила столетний юбилей и остается одним из главных шедевров мирового кинематографа.
3: Вот как?
4: В прошлом веке ее назвали лучшим фильмом всех времен и народов. Снял фильм Сергей Михайлович Эйзенштейн, один из самых знаменитых режиссеров в истории мирового кино.
3: Фильм основан на реальных событиях?
4: Во многом. И там еще была удивительная история спасения города, о которой режиссер умолчал. Как-нибудь я вам о ней расскажу отдельно.
2: И все. Так и не рассказал. Передача кончилась.
1: А в фильме про это ни слова. Там ведь как? Моряки восстали против царских офицеров.
2: Захватили корабль.
1: Это было в 1905 году. Они были революционеры.
2: И один из матросов погиб.
1: Его тело перенесли на берег. Вокруг собрались одесситы.
2: Сочувствовали погибшему.
1: А потом в Одессе начались беспорядки. И мятежные матросы навели орудия броненосца на город.
2: Дядя Миша, а вы не знаете, про какую историю режиссер умолчал?
0: Знаю.
1: А можете рассказать?
0: Конечно. Город был спасен во многом благодаря одному священнику.
1: Надо же!
2: А кто этот человек?
0: Иона Атаманский. Прославлен в лике святых как праведный Иона Одесский.
1: А что сделал этот святой?
2: Ой, расскажите нам о нем, начиная с самого детства.
0: Хорошо. Алтай, неси ошейник. Мы на Слободском кладбище города Одессы. Начало 60-х годов 19 века.
2: Тихо. Только кроны деревьев шумят.
1: Между двумя могилками сидит мальчик.
2: Такой худенький.
1: И ножки босые.
5: Мамочка, папа, я вам цветочки принес. Ромашки и васильки. Мамочка, ты эти цветочки очень любишь.
1: Наверное, его родители похоронены здесь.
2: И он разговаривает с ними.
5: А я сегодня опять ничего не ел. Но ничего, я потерплю. Я уже большой. Мне уже скоро 9. Только я так по вам скучаю. И еще ночью бывает страшно одному.
2: Ой, кто-то бежит сюда с метлой.
0: Сторож.
6: Эй, босяк, чего расселся? Убирайся отсюда.
7: Кладбище не место для беспризорников.
5: Я цветочки положил.
7: Знаю я твои цветочки. Нельзя здесь жить. Кладбище не для этого. Ох ты, оборванец. Вот я тебе сейчас метлой. А ну пошел.
2: Мальчик, мне его так жалко.
8: Дядя Миша, он что, там среди могил прямо так и жил?
0: Да.
8: А почему?
1: И кто этот мальчик?
0: Его зовут Иона. Отец его, Моисей Фролович, служил диаконом, а маму звали Гликерия. Оба рано ушли из жизни.
8: Но ведь они где-то жили. Почему он оказался без жилья?
0: Мы не знаем, как именно случилось, но после смерти родителей мальчик остался без приюта.
1: А что потом, после того, как сторож его прогнал?
0: Он стал скитаться по улицам. Картина для того времени нередкая. А однажды произошла очень важная встреча.
8: Какая?
0: Алтай, покажи. Мы на улице Одессы. Середина 60-х годов 19 века.
1: Маленький Иона бредет по мостовой.
0: Мальчику сейчас лет 10.
8: Также без обуви и курточка рваная.
1: Смотрит по сторонам.
8: Останавливается возле лотка торговца. Смотрит на еду.
1: Он голодный.
9: Иона, родненький.
1: Мужчина и женщина подбегают к Ионе.
9: Вот он где. Ищем по всей Одессе.
10: Нашли тебя, наконец. Слава Богу.
8: Обнимают его.
1: Мальчик растерян. Обрушились, как снег на голову.
5: Дяденька, тетенька, а вы кто?
10: Так я твой дядя.
9: А я няня твоя. Помогала матушке. Не узнаешь?
5: Я плохо помню.
9: Совсем, совсем маленький еще был. Бедный мой сиротинушка.
1: Дядя присаживается на корточки перед мальчиком.
8: Смотрит ему в глаза.
10: Прости, что не нашли раньше. Теперь ты не один.
9: Чудом нашли.
10: Сейчас мы пойдем отобедаем.
5: Вон там за углом харчевня.
10: Хочешь в эту харчевню?
5: Да, возле нее вкусно пахнет.
10: Хорошо, пошли.
8: Ну, слава Богу, нашелся.
1: А что дальше было?
0: Он поселился у няни, а дядя, как опекун, стал его поддерживать материально. Помог окончить школу.
8: И куда он после школы пошел?
0: Алтай, покажи.
1: Мы снова в Одессе?
0: Да, конец 60-х. Здесь Ионе уже 14. Он у себя в комнате.
8: Молится.
5: Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле.
0: Входит дядя мальчика.
10: Не помешаю?
5: Нет, я уже помолился.
10: Родители твои тоже набожны были?
5: Очень грущу о них.
10: Ну что, племянник, школа позади. Что планируешь дальше?
5: Хотел бы стать как отец.
10: Диаконом?
5: Да, я хоть и маленьким был, но помню себя с ним в храме. Светло и радостно было на душе. А мама мне говорила тогда, что хочет, чтобы я был добрым пастырем.
10: Пойдешь учиться в духовное училище?
5: Конечно.
10: Значит, так тому и быть. А перед поступлением давай прокатимся с тобой на пароходе.
8: Наступает ночь.
1: Иона гасит свечку и ложится спать.
8: Засыпает.
1: А кто эта женщина, что заходит в его комнату?
0: Это Алтай нам показывает сон мальчика. А зашла его мама Гликерия.
8: Понятно.
1: Мама подходит к кровати, смотрит на своего сына.
8: Мальчик открывает глаза, улыбается.
5: Мамочка,
11: Иончик, миленький, послушай меня. Не надо тебе плыть завтра на пароходе. Уговори дядю остаться.
5: Но почему? Мне так хочется покататься.
11: Не плывите, останьтесь, прошу.
1: И Иона послушался?
0: Да, утром он рассказал сон дяде. И после долгого раздумья дядя отказался от поездки.
8: Дядя Миша, А почему мама запретила ему плыть?
0: Пароход, на котором они должны были отправиться в путешествие, попал в шторм и затонул.
8: Господи!
1: То есть мама его спасла? А откуда она могла знать, что случится?
0: Господь спас через маму. Мы с вами говорили, Бог иногда посылает такие предупреждения, чтобы спасти, утешить, наставить.
1: И потом Иона поступил в духовное училище?
0: После случая с пароходом юноша стал читать духовные книги и окончательно решил посвятить себя служению Господу и людям. И уже потом поступил в духовное училище.
8: А как он учился?
0: Хорошо. Пел в хоре, голос у него был замечательный. А после окончания училища женился на девушке по имени Анастасия.
1: И у них родились дети?
0: 9. 3 сына и 6 дочерей.
8: И что потом?
0: В 1884 году его рукоположили в диакона, а через 2 года во священника.
1: И куда его назначили?
0: Сначала сельским миссионером в селе Кардашовка, потом в Свято-Успенский храм Одессы, а с 1901 года он стал настоятелем Свято-Николаевского портового храма.
8: Портового?
0: Да, того самого, что внизу Потемкинской лестницы. На ней разворачивалась одна из сцен фильма. В этом храме отец Иона прослужил до конца своих дней. Алтай хочет нам что-то показать.

0: А еще он сиротам помогает и босиков кормит.
1: К разговаривающим присоединяется таможенник.
2: Вы про батюшку Иону?
0: Про него.
2: Отца Иона все уважают. Бывает, икону через порт везут, а мы не разберем, святыня или подделка. Его слово для нас решающее. Ну, мне пора на службу.
3: Таможенник ушел.
4: Матросы задумались.
0: Сходил бы ты к батюшке, исповедовался бы, да причастился.
5: Ладно, не все, значит, одинаковые. Посмотрю на твоего отца Иону.
0: А то давай вместе пойдем.
5: Можем и зайти.
3: Даже революционер задумался.
4: Решил пойти к батюшке в храм.
3: Это же тогда случились события, показанные в фильме.
1: Да, и отец Иона оказался их участником. Алтай, покажи. Мы в кабинете градоначальника Одессы. Июнь 1905 года. Сейчас у главы города делегация матросов с броненосца Потемкин.
6: Ваше превосходительство, мы уже не просим. Мы требуем разрешить похоронить нашего товарища по христианскому обряду.
7: Нет, я категорически против. Этот матрос бунтовщик, мятежник. Он погиб, восстав против власти.
8: Прежде всего, он человек. И мы хотим похоронить его по-человечески.
7: Нет, и еще раз нет. Я запрещаю.
8: Значит, отказываете?
7: Категорически.
6: Вы еще об этом пожалеете.
7: Да как вы смеете мне угрожать?
1: Алтай перенес нас на палубу броненосца Потемкин.
4: Пушки двигаются.
1: Да, матросы нацеливают их на правительственные кварталы города.
4: Они что, хотят стрелять?
1: Готовятся.
3: А что под брезентом?
1: Тело матроса.
4: Того, которого власти запретили хоронить?
1: Да.
3: Матросы подходят к убитому.
5: Ну что, братцы, пора отомстить за нашего товарища.
0: Подождите, братья, почему в заложниках должна быть вся Одесса?
8: У нас нет выбора.
5: Ну что, стреляем?
3: Все ждут команды главного.
1: Это руководитель восставших, Матюшенко.
4: Он задумался.
6: Есть один человек. Отец Иона.
0: Батюшка из Николаевской церкви?
6: Он самый. Я его знаю. Он здесь благословляет каждый пароход перед плаванием.
5: Думаешь, поможет?
6: Попробую договориться. Как-никак, я когда-то церковно-приходскую школу окончил.
8: Вопрос не в священнике. Вопрос в градоначальнике.
6: Если кто и сможет уговорить его, так только отец Иона.
1: Алтай переместил нас в дом священника.
3: Батюшка лежит в кровати.
1: Входит матушка Анастасия.
3: Позади нее толпятся матросы.
4: Матушка взволнована.
9: Говорю же, что болен. Отец Иона, вот к вам матросы.
6: Батюшка,
10: а?
6: Простите, что побеспокоили.
10: Что случилось, сынок?
0: Батюшка, нам отказали.
6: В отпевании нашего товарища. И мы...
8: Направили пушки на город.
10: Господи.
6: Батюшка, помогите. Уговорите городоначальника. Нельзя, чтобы не по-христиански. Нам отступать некуда.
3: Отец Иона смотрит на матросов.
10: Хорошо. Прямо сейчас пойду к нему.
1: Алтай переместил нас в кабинет градоначальника.
3: Отец Иона стоит.
4: Батюшка же болен.
3: Но не подает виду.
4: Градоначальник ходит из угла в угол.
7: Я уже сказал вам, отец Иона, с моей стороны категорическое нет. Нельзя идти на поводу у восставших. Погибший матрос, бунтовщик. Отпеть бунтовщика — значит оправдать мятеж.
10: Ваше превосходительство, перед Богом все равны. Молитва о погибшей душе не

0: оправдывает насилие, а вот отказ от молитвы может привести к новой крови.
1: Какой еще крови?
0: Мирные жители могут погибнуть, дома будут разрушены, пушки восставшего броненосца уже нацелены на город.
2: Градоначальник задумался.
3: Он собран и решителен.
1: Ну хорошо, отец Урн. Только ради вас разрешу доставить погибшего на отпевание в ваш храм.
0: Спаси, Господи.
3: И матроса похоронили?
4: Да, 16 июня. Батюшка отпел его, поступив по-христиански. Ведь и Христос сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: А по городу стреляли?
4: Броненосец в тот день все же дал 2 выстрела по зданию военного командования, но оба прошли мимо. Массового обстрела не случилось.
2: Получается, священник спас город?
4: Выходит так.
3: А что с отцом Ионой стало после 905 года?
4: Он продолжил служить в своем храме. А потом произошла революция, гражданская война, начались гонения на церковь.
3: Страшное время.
2: А батюшка не пострадал?
4: Нет, Господь его хранил. За свою праведную жизнь отец Иона получил от Господа дар прозорливости, власть целить души и тела людей.
2: И батюшка исцелял?
3: Даже во времена гонений?
4: Да. Алтай, покажи. Мы в Одессе. 20-е годы 20 века. Клиника знаменитого врача-офтальмолога Владимира Филатова.
3: Он склонился над головкой маленького мальчика.
4: Ребенку всего 2 года. Рядом сидит мать малыша.
2: Доктор поднимает глаза, смотрит на мать.
5: К сожалению, ничем не могу помочь.
6: Но, профессор, может, можно что-то сделать?
5: Понимаю вас. Но это врожденная слепота.
6: Как же теперь быть?
5: Наука пока бессильна. Мне очень жаль.
4: Алтай перенес нас в портовый храм к батюшке Ионе.
3: Священник держит ребенка на руках, молится перед иконой.
0: Призри благоутробно на раба твоего, болезнью одержимого.
2: Рядом крестится мать ребенка. Она пришла с малышом к батюшке.
4: Да, вспомнила рассказы людей о том, что отцу Ионе Господь дал дар исцеления, и поспешила к нему.
3: Священник возвращает ребенка матери.
0: Бедный малыш.
6: Батюшка, помогите. Профессор Филатов сказал, наука бессильна. Вы можете его вылечить?
0: 9 ночей буду молиться об исцелении вашего сына.
4: Сейчас мы в комнате больного ребенка.
2: Слепой малыш на коленях у матери.
3: Он поворачивает голову к окну.
2: Тянет руку к игрушке, что лежит на подоконнике.
7: Мама, это что?
6: Твоя игрушка, сынок.
7: Дай.
6: Ты ее увидел?
7: Да.
6: Господи, благодарю тебя за то, что услышал наши молитвы. Батюшка сказал, будет молиться 9 ночей подряд. Сегодня же 10-й день.
2: Мама передает игрушку ребенку.
3: А он так радуется.
2: Чудо!
4: Да, и о нем узнал весь город.
3: Наверное, все стали благодарить отца Иону.
4: Наоборот, священника обвинили в обмане.
3: Как это?
4: Сказали, что он мошенник, что ребенок никогда не был слепым.
2: Но это же неправда!
4: Тем не менее, власти устроили показательный суд.
2: И что произошло на суде?
4: Алтай, покажи.
8: Опиум для народа!
9: Поповщина!
3: Зал переполнен.
4: Одесса. Помещение рабочего клуба. Прямо здесь власти и устроили показательный суд.
8: Товарищи, тише! В качестве свидетеля вызван Филатов Владимир Петрович, заведующий кафедрой глазных болезней. Профессор, перед вами тот самый ребенок, которого вы не взялись лечить?
5: Да, товарищ председатель, тот самый.
8: И вы, как крупный ученый, хотите сказать, что медицина в данном случае оказалась бессильна?
5: Да, товарищ председатель.
8: А теперь расскажите, что произошло потом.
5: Мать ребенка обратилась к священнику атаманскому. Он молился 9 ночей подряд. И произошло чудо. На 10-й день ребенок прозрел. Я подтверждаю.
8: Профессор, вы же ученый, представитель науки. Неужели вам не стыдно? Кому как не вам знать, что чудес не бывает?
5: Уверяю вас. Ребенок был слеп от рождения, и только по молитвам батюшки...
8: Так, хватит! Вы забываетесь! Покрываете обманщика и шарлатана! Даете заведомо ложные показания!
9: Верно!
10: Обман трудящихся!
11: Позор!
12: Обман трудящихся!
8: Тихо, товарищи! Прошу порядка!
2: И чем кончился суд?
4: Ничем.
8: Ха, никого не осудили?
4: Нет, а профессор Филатов сделался другом отца Ионы. Стал часто у него бывать.
2: Этот врач был верующим?
4: Да, но после случившегося вера его укрепилась еще больше. А потом профессор Филатов совершил великое открытие. Нашел способ пересадки роговицы глаза. За это его даже выдвигали на Нобелевскую премию.
8: Ничего себе!
4: И когда у него спрашивали, как он до этого додумался, он отвечал, что при помощи молитв отца Ионы.
2: Вот это да!
4: А 30 мая 1924 года Господь призвал отца Иону к себе. Мы в Одессе, в день похорон.
8: Вся громадная Потемкинская лестница заполнена людьми.
2: Пришли проститься с батюшкой.
4: Власть этому пыталась помешать. Перенесла день похорон с воскресенья на понедельник.
8: Чтобы людей меньше было?
4: Да, но в понедельник пришло около 20 тысяч жителей Одессы и окрестностей.
2: Так много!
8: И это во время борьбы властей с церковью?
2: А где мы сейчас?
4: На Слободском кладбище Одессы. Процессия уже прошла через весь город. И все время портовые рабочие несли гроб с батюшкой на руках.
8: А мы здесь уже были. Раньше, когда Иона был маленьким.
2: Точно! Батюшку хоронят рядом с могилами родителей.
8: Да, сюда он часто приходил в детстве. Мы помним. Михаил Гаврилович, а почему его понесли так далеко через весь город?
4: Потому что он сам завещал похоронить себя рядом с родителями. Обычно настоятели хоронят при его церкви. Но по дару прозорливости батюшка предвидел, что портового храма не станет.
2: И что? Так и вышло?
4: Да. В 30-е годы его снесли, а через 6 десятилетий неподалеку поставили новый храм во имя святителя Николая в память о прежней церкви.
8: А когда его прославили?
4: В конце прошлого века, в 95-м. А позже его мощи обрели и перенесли в Свято-Успенский собор, туда, где он служил до портового храма.
2: Спасибо, дядя Миша!
8: За такую интересную историю, которая не попала в фильм.
2: И за рассказ о таком замечательном святом.
4: И вам, ребята, спасибо. Передавайте привет родителям. Сил им в уходе за младенцем. А Феде здоровья.
8: Обязательно передадим.
2: Спасибо. До свидания.
4: До новых встреч. Храни вас Бог. Святой праведный Иона Одесский, моли Бога о нас.
13: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях. Вера.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостьей программы будет начальник отдела Олимпиад Свято-Тихоновского университета Елена Хуанг-Анашкина.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во слове всех благодати».
3: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач, исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
2: Он же прошед посреди их, идяши...
1: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился, решив, что я стесняюсь священнических одежд. Все это было, конечно, не так. И опыт появления в том же университете в рясе и с крестом у меня был. Дело было в том, что у студентов, особенно естественно-научных специальностей, отношение к религии часто очень критическое. Увидев, что на пару пришел священник, они могли бы расценить это как пропаганду религии и просто перестать меня слушать. Священство своего я никогда не скрывал, и меня можно было найти в социальных сетях, что студенты постепенно и делали. Но специально я своего сана не демонстрировал, полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала о своем трагичном опыте церковной жизни. Более того, сказала, что не стала бы меня слушать, если бы знала, что я священник. Но уже когда послушала, само ее отношение к вопросам веры изменилось, враждебности стало меньше. В отрывке из Евангелия от Луки, который мы сегодня услышали, тоже звучит мотив узнавания проповедника и даже разочарования в результате этого узнавания. Ведь сначала все удивлялись словам благодати, исходившим из уст Христа, а потом, как бы спохватившись, стали спрашивать себя, не наш ли это земляк, не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства. И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет. Ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, Кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но потому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь».

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Повинуясь тихому внушению Божьей благодати, Пречистая Дева еще в юном возрасте решилась сохранять девственную чистоту ради совершенного служения Отцу Небесному. Этот редчайший в эпоху Ветхого Завета обет был принят к рассмотрению и утвержден старейшинами Израиля, что подвигло их на избрание умудренного летами покровителя Святой Девы, праведного Иосифа. А в лице Пресвятой Богородицы мы, новозаветные христиане, имеем, по церковному выражению, неувидаемый цвет чистоты и источник целомудрия, в молитвенном обращении к которому обретаем благодать в борьбе с грехом и небесную помощь в искушениях.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения, истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Один из телевизионных сюжетов познакомил меня с жителем Воронежа, о котором хочу вам рассказать. Дмитрий Бибиков никогда не боялся высоты. Напротив, в студенчестве он увлекался парашютным спортом, занимался в аэроклубе и хотел стать летчиком, парашютистом и скалолазом одновременно. Дмитрий учился на физическом факультете местного университета, а подрабатывал промышленным альпинистом. Красил заводские трубы, ремонтировал крыши и фасады домов. Но в 2004 году случилось несчастье. Он упал с 5-го этажа своего дома и получил травму позвоночника. Мужчина не скрывает причину трагедии. После работы встретился с друзьями, выпил лишнего, вышел на балкон, присел на перила, а очнулся уже в реанимации. Так в 25 лет Дмитрий стал инвалидом-колясочником. 3 года он не выходил из дома, а потом поехал в крымский санаторий, где познакомился с киевлянкой Оксаной, своей будущей женой. Про их пару говорят: у нее золотое сердце, а у него золотые руки. Именно Оксана вдохновила Дмитрия на изобретения, которые облегчили жизнь многим людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Нелегкая эта задача – спуститься на инвалидной коляске по лестнице с верхнего этажа 5-этажки без лифта. Чтобы не стать узником в собственной квартире, Бибиков придумал уникальный способ преодоления преград – по воздуху. Сначала он разработал внутриквартирный механизм, который при помощи тросов, канатов и рельсов поднимает его с кровати и отвозит в ванную или туалет. Авторская конструкция обошлась ему в 10 тысяч рублей. А, к примеру, подъемник-куратор для перемещения из кровати в инвалидное кресло стоил в то время более 170 тысяч рублей. Затем при участии друзей-альпинистов Дмитрий установил подобный электромеханизм на балконе, чтобы опускаться на кресле из окна 5-го этажа и подниматься обратно в квартиру. «За свои системы передвижения я ручаюсь. Все сделано с умом», – уверяет изобретатель. На создание воздушного лифта он потратил около 15 тысяч рублей. «Теперь с мая по сентябрь я гуляю каждые 2 дня», – радуется наш герой. «В холодное время года из дома не выхожу, посвящаю это время программированию». Информационные технологии настолько увлекли Дмитрия, что он получил 2-е высшее образование. Выполнял заказы по разработке интернет-сайтов, занимался репетиторством по физике и математике. А в 2011 году Бибикова приняли в штат программистов Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Воронежской области. На своем сайте изобретатель делится техническими задумками с другими парализованными людьми, рассказывает о правах инвалидов. По его мнению, каждый может и должен вести социально активный образ жизни. «Делать максимум из возможного – это естественная потребность человека», – говорит Дмитрий Бибиков. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
0: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий, в миру Петр Федорович Полянский,
4: родился в 1862 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную традицию и закончил семинарию и духовную академию. Петр Полянский преподавал, занимал ответственные должности в Жировицком духовном училище, вошел в синодальный учебный комитет. В 1920 году патриарх Тихон предложил Петру принять постриг, священство и стать его помощником. Рассказывая об этом предложении брату, Петр Полянский сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». После кончины патриарха Тихона митрополит Петр стал патриаршим местоблюстителем, фактически замещал патриарха. Предвидя свой скорый арест, владыка составил завещание и передал настоятелю Даниловского монастыря деньги для пересылки ссыльным священнослужителям. В ноябре 1925 года митрополит Петр был арестован. Ему предлагали оставить служение в обмен на свободу, но он отказался. В 1926 году его отправили в ссылку в Тобольскую область, затем на Крайний Север. В 1930 году больной, полупарализованный человек был заключен в Екатеринбургскую тюрьму. 7 лет он провел в одиночной камере. На воле никто не знал о судьбе митрополита. 10 октября 1937 года священномученик митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме. Спустя 60 лет его канонизировали.
5: Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит Русская Православная Церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы прославляем сегодня священномученика Петра, митрополита Крутицкого, и сердечно просим: «Святой мученик Петр, моли Бога о нас».

«Ребята, давайте жить дружно». Эту фразу из мультфильмов про кота Леопольда знают и дети, и взрослые. Цикл из 11 историй о миролюбивом коте и проказниках-мышах снял Анатолий Резников. Прежде чем приступить к работе, режиссер задумался о главной идее своих будущих фильмов и сформулировал ее так. «Мудрость, доброта и миротворчество всегда побеждают». Эту мысль должны были отражать и песни, звучащие в мультфильмах. С задачей замечательно справились композитор Борис Савельев и поэт Аркадий Хайт. Жизнерадостные, добрые композиции, которые пел с экрана кот Леопольд, сразу же подхватывали зрители. Одна из них, «Неприятность эту мы переживем», по сей день остается, пожалуй, самой известной и любимой. Песня о том, что жизнь прекрасна, неважно, светит ли солнце или хмурится небо, если дарить тепло тем, кто рядом. За кадром ее исполнил артист Александр Калягин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так не угнетает человека, как мысль о том, что трудишься напрасно и бестолково. Работа без цели, равно как и работа неорганизованная, спонтанная, очень сильно демотивирует. Она превращается в пытку. А потому люди, которые желают, чтобы их бизнес процветал и приносил им больше дохода, уделяют организации рабочего процесса огромное внимание. А как обстоят дела в духовной жизни? Действуют ли там какие-то законы организации труда? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 15 и 16 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же, братья мои возлюбленные, тверди бывайте».
3: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим».
2: «Сих послет нести благодать вашу во Иерусалим».
1: Начинается только что прозвучавший отрывок призывом апостола Павла к духовной жизни. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», — пишет он. Примечательно, что эту духовную жизнь он сравнивает с тяжелой, утомительной физической работой. Именно таково значение слова «труд» в словах апостола. «Труд ваш не тщетен перед Господом». Однако, несмотря на то, что Павел предупреждает о сложностях и не обещает легкости, он говорит, что этот труд не будет напрасным и пустым, ведь у этой духовной работы есть вполне определенная цель. Из ближайшего контекста следует, что для апостола Павла такая цель – это участие в воскресении Христовом, то есть приобретение благодати Божией, которая явным образом проявляет себя как мир душевный и безмятежность духа. И эта цель не абстрактна, она ощутима и достижима уже здесь, на земле. Для того, чтобы достичь этой цели, Павел призывает к постоянству в духовной работе. «Всегда преуспевайте», — пишет он. Здесь же мы видим конкретный пример того, что именно Павел имеет в виду. В Иерусалиме в то время свирепствовал голод. Церковная община находилась там в очень тяжелом материальном положении. И христиане из язычников должны были поддерживать своих иудейских братьев. Учитывая то, что такая помощь не разовая акция, апостол Павел и дает рекомендации, как лучше это сделать. Так он пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». То есть каждый должен раз в неделю отложить маленькую сумму на благое дело. И делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Так в своем послании апостол говорит о том, что духовная работа имеет вполне конкретную цель – и указывает на то, как ее следует достигать. Высокие богословские рассуждения о воскресении и приобретении божественной благодати соединяются в его словах с практикой ежедневного служения ближним ради Христа. И из этих рассуждений становится очевидным, что такая работа не может быть основана на разовых порывах и всплесках эмоций. Павел не говорит «ждите особого вдохновения». Он говорит «первый день недели отлагайте». Иными словами, просто совершайте действия, методично, рутинно. Именно так мы чистим зубы утром и вечером. Мы попусту не рефлексируем, надо это делать или нет. Мы это просто делаем, потому что это полезно для здоровья. Вот так порой и в духовной жизни. Она требует не разового героического поступка, но скорее маленьких, постоянных действий ради Христа и Его Евангелия. Мы должны их совершать, несмотря на свое внутреннее сопротивление, преодолевая свою лень, апатию, равнодушие и безразличие. Так, день за днем и неделя за неделей, формируется привычка служить. Это похоже на каплю, которая точит камень. Одна капля ничего не меняет, но капля за каплей, день за днем, она пробивает самую твердую породу. Так и постоянство в служении, незаметно для нас самих, постепенно наполняет нашу душу благодатью и делает реальность Христового воскресения нашим внутренним опытом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Когда я была маленькой, то моя прабабушка часто брала меня компаньонкой для просмотра длинных зарубежных сериалов. Помню, что тогда на меня большое впечатление производили сцены венчания из фильмов. Ну, помните, когда у алтаря невеста и жених обещают быть друг с другом в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в здравии и в болезни. Так восхищала эта решимость вместе разделять все, что выпадает на долю новобрачных. А не так давно размышляла, что, наверное, эти же слова можно применить как проверочные для моих отношений с Богом. Ведь если любишь кого-то, то действительно стремишься принести ему и радость свою, и горе, разделить их с ним. И вот я задалась вопросом, а все ли происходящее со мной я приношу моему Создателю? И знаете, что поняла? Я, оказывается, с Богом только когда в моей жизни происходит что-то хорошее и радостное. Тогда я благодарю Его, восторгаюсь Его промыслом и всячески радуюсь. Но лишь только случается у меня что-то плохое, что выбивает из колеи, я от Бога отдаляюсь. Почему? Потому что не хочу принять происходящее, потому что злюсь, потому что зачастую веду себя совсем не по-христиански. И ведь мне даже в голову не приходило попросить у Создателя помощи, сказать: «Вот, Господи, я злюсь сейчас, хотя знаю, что не стоит. Помоги мне справиться». Почему-то я надеялась только на себя и старалась справиться самостоятельно. А некоторое время назад случилась у меня неприятность на работе. И вот почувствовала, что не справляюсь. Подумала про себя. Надо же, такое состояние, что сил помолиться даже нет. И тут пришло мне в голову сказать: «Вот, Господи, даже сил помолиться нет. Настолько немирно внутри». Неожиданно стало полегче. Дальше я начала просить помолиться обо мне близких. И почувствовала: отпускает. Надо же. Сама бы я еще долго порядок внутри наводила. Удивительно, как Господь слышит нашу молитву из любых внутренних состояний и готов из любого болота вытянуть, стоит лишь обратиться. Помоги же нам, Господи, помнить о Тебе и в горе, и в радости, и все в жизни стремиться разделить с Тобой. Потому что тогда любая, даже самая тяжелая ноша становится легкой.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Это радио о любви.
1: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
0: Становитесь попечителем Светлого Радио.
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
0: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Святой Калистрат принадлежал к семье потомственных воинов. Его дед служил в Палестине у Понтия Пилата. Он стал свидетелем смерти и воскресения Спасителя. Отец святого и сам Калистрат были христианами. Молился солдат обычно по ночам, но однажды другой воин предал Калистрата. Военачальник заставлял юношу отречься.

0: Христа и принести жертвы языческим богам. Святой Калистрат ответил решительным отказом. Тогда, после пыток и избиений, святого решили казнить. Его зашили в мешок и бросили в море. Но мешок порвался об острые камни. Всплыть Калистрату помогли дельфины. Увидев такое чудо, 49 солдат уверовали в Христа. Всех их также приговорили к смерти. Им связали руки и ноги и бросили в озеро. Случилось чудо. Веревки развязались. Со светлыми лицами стояли воины в воде, радуясь такому крещению. Видя происходящее, 135 других воинов также уверовали в Иисуса Христа. Военачальник, боясь возмущений в отряде, не стал судить их публично. Ночью, по его приказу, 49 мучеников и Калистрата изрубили мечами. Их останки погребли оставшиеся в живых 135 воинов. Впоследствии на месте их страдания была сооружена церковь. Христианских мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим.
1: Церковь обращается к святому воину Калистрату и святым воинам его дружины. Мученик Калистрат Византийский и все пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Горлица моя» – так ласково называл свою супругу Татьяну Говорову знаменитый актер театра и кино, народный артист России Виктор Павлов. За долгие 40 лет брака они почти не расставались. Вместе бывали дома, вместе играли на сцене, вместе проводили отпуск. Друзья и коллеги звали их неразлучниками. Виктор и Татьяна встретились в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Молодой артист только что поступил в труппу. Но в актерской среде о нем уже ходили легенды. Из уст в уста передавалась история о том, как на вступительном экзамене в Щепкинское театральное училище Павлов истово перекрестился прямо перед приемной комиссией. Это было необычайно смело, ведь шел 1959 год, разгар хрущевской антирелигиозной кампании. Так что, когда актерам театра Ермоловой на репетиции новой постановки представили Павлова, они ожидали увидеть бравого молодца. А вместо этого перед ними предстал тихий, застенчивый паренек. От волнения он то краснел, то бледнел. Молодая актриса Татьяна Говорова прыснула в ладони и шепнула на ухо коллеге: «Да как же он на сцене-то будет играть?» Ну вот, Виктор начал читать свой текст. И куда-то исчез стеснительный юноша. Актеры замерли. А Татьяна, не в силах отвести от Павлова восхищенных глаз, тихо сказала: «У этого парня есть душа». Вечером актеры расходились по домам. Шел проливной дождь. На крыльце театра Татьяна столкнулась с Виктором. У молодого человека не было зонтика, и он стоял в нерешительности, глядя на глубокие лужи. Девушка предложила Павлову место под своим зонтом. Они пошли к метро вместе, и хотя были едва знакомы, разговаривали, словно старые друзья. С того самого момента Татьяна Говорова все чаще стала ловить себя на том, что думает о Викторе. За внимание молодой симпатичной девушки боролось немало молодых людей, но Павлова, увы, среди них не было. По крайней мере, так ей казалось. И вот однажды, когда актеры сидели в гостях у коллеги в разгар веселья, Виктор взял в руки гитару и запел старинный романс. Во время исполнения он то и дело поглядывал на Татьяну, а когда закончил петь, подошел и поправил подушечку у нее за спиной. «Мне показалось, вам неудобно сидеть», — сказал смущенно. И Татьяна поняла, что влюблена окончательно и бесповоротно. «Я словно увидела его душу, такую ранимую, добрую», — вспоминала она позже об этом эпизоде. А потом Виктор признался ей в любви. Это было в Кисловодске во время гастролей. Но предложение руки и сердца последовало только через год. Такая нерешительность объяснилась прямо перед дверями ЗАГСа. Жених усадил невесту на скамейку и краснея признался, что боится не оправдать ее надежд. У него нет своего жилья, нет больших заработков. Но Татьяну не пугала бытовая неустроенность. Семейному счастью не смогла помешать ни теснота коммуналки, где первое время жили новобрачные, ни бедность, когда не на что было купить зимнюю одежду. У супругов была самая большая драгоценность – любовь. А в 1967 году счастья в семье стало еще больше. У Виктора и Татьяны родилась дочь Александра. В то время карьера Павлова стремительно пошла в гору. Он снялся в комедии «Операция И», в картинах «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», «Место встречи изменить нельзя». Виктора приглашали работать к себе самые маститые режиссеры, но на первом месте у него всегда оставалась семья. Павлов все время был в хлопотах. Свозить на юг своих девчонок, так он называл жену и дочку, закупить продуктов, сделать ремонт. Однако в быту Татьяна и Виктор не растеряли той любви, которая зажглась когда-то в их сердцах. Татьяна Говорова однажды поделилась трогательным воспоминанием о том, как в будничной суете порой вдруг останавливалась глазами на лице мужа, смотрела на него и влюблялась еще сильнее. А супруг признавался ей, что с ним происходит то же самое.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во слове всех благодати».
3: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
2: «Он же прошед посреди их, идяши».
1: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился, решив, что я стесняюсь священнических одежд. Все это было, конечно, не так. И опыт появления в том же университете в рясе и с крестом у меня был. Дело было в том, что у студентов, особенно естественно-научных специальностей, отношение к религии часто очень критическое. Увидев, что на пару пришел священник, они могли бы расценить это как пропаганду религии и просто перестать меня слушать. Священство своего я никогда не скрывал, и меня можно было найти в социальных сетях, что студенты постепенно и делали. Но специально я своего сана не демонстрировал, полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала о своем трагичном опыте церковной жизни. Более того, сказала, что не стала бы меня слушать, если бы знала, что я священник. Но уже когда послушала, само ее отношение к вопросам веры изменилось, враждебности стало меньше. В отрывке из Евангелия от Луки, который мы сегодня услышали, тоже звучит мотив узнавания проповедника и даже разочарования в результате этого узнавания. Ведь сначала все удивлялись словам благодати, исходившим из уст Христа, а потом, как бы спохватившись, стали спрашивать себя, не наш ли это земляк, не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства. И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет, ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, Кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но потому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь».

0: Мягкая осенняя тишина дарит поэтам вдохновение. Именно в тишине приходят к людям самые важные и точные слова. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Недавно услышала такую фразу: «Раньше дети были начитанными, а теперь они насмотренные». То есть современная молодежь больше воспитывается на видеопродукции, чем на печатной. Однако позвольте возвысить голос в пользу активного чтения. Почему же книги так важны? Ведь, казалось бы, любую историю можно преобразовать в видеоряд. Дело тут не только в сюжете произведения, но и в том, какими средствами он нам преподносится. Через видео трудно передать авторский стиль писателя, игру слов, скрытые смыслы, заложенные в тексте. Чтение развивает нашу умственную и эмоциональную сферу по-особенному. В одном исследовательском институте провели эксперимент с использованием аппарата МРТ – магнитно-резонансной томографии, которая сканировала мозг и показывала активность разных его участков. Одна половина испытуемых читала художественный текст, а другая смотрела видео на смартфонах. Так вот, исследование выявило, что при чтении работало множество зон мозга, которые при просмотре смартфонов бездействовали. В результате этого и других экспериментов ученые пришли к следующим выводам. Во-первых, читая, мы расширяем кругозор понятий и чувств, тренируем рациональный и эмоциональный интеллект. Во-вторых, художественный текст, в частности поэзия, содержит необычную, по сравнению с обыденной речью, лексику, ритмику, рифмы, строение фраз, и поэтому чтение вызывает повышенную активность нейронов, мозговых клеток. В-третьих, регулярное свидание с книгой стимулирует такие процессы, как запоминание, образное мышление, моделирование, планирование. К тому же чтение развивает речь. Итак, читать полезно и интересно. Научившись получать радость от чтения, мы всегда сможем занять свой досуг и будем готовы поддержать любой разговор. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день представления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
6: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
5: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: Радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает музыкант Михаил Архаров.
2: Однажды мы с товарищем шли по улице и, проходя мимо храма, ненадолго остановились, и к нам подошел сомнительного вида мужчина, бездомный, попросить милостыню. Мой товарищ ему дал, а я как-то подумал, что, ну, неизвестно, куда он эти деньги потратит. И я тогда сказал, может быть, он пойдет сейчас и купит себе выпить. И тут меня товарищ буквально огорошил. А откуда ты знаешь? Может быть, кому-то ничего особенного тут не прозвучало? А в тот момент для меня это было как гром среди ясного неба. Потому что действительно, мы до конца не знаем, как человек может распорядиться средствами, которые только что попросил. Может, он действительно пошел в магазин, купил себе продукт питания, чтобы ему было что поесть в этот день. И по сей день, руководствуясь вот теми переживаниями, тем впечатлением, которое произвела на меня эта фраза «Откуда ты знаешь?», я стараюсь давать людям, которые меня просят.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. О детстве и юности преподобного Савватия Соловецкого нам ничего не известно. Но мы знаем, что в 1396 году он принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Савватия отличали послушание, смирение, любовь и кротость по отношению к ближним. За эти качества его ценили и другие монахи, и приходившие в монастырь миряне. Вскоре преподобный стал тяготиться излишним вниманием к себе. Ища уединения, он переселился на остров Валаам. Однако и там было слишком суетно для Савватия. Преподобный отправился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как убеленный сединами подвижник будет добывать пропитание и жить там. «У меня такой владыка», — отвечал преподобный, «который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта». На остров Савватий переселился вместе с другим отшельником, преподобным Германом. Старцы 3 дня плыли к Соловецкому острову. Они построили часовню около Секирной горы и посвятили свою жизнь труду и молитве. Святой Савватий скончался в 1435 году, а основанный им и преподобным Германом Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия.
4: Преподобного Савватия Соловецкого церковь чтит как одного из столпов русского монашества и обращается к нему с молитвенной просьбой. «Святой преподобный Савватий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Во второй половине XIX века далекая северная страна Норвегия переживала невероятный культурный подъем. Писатели, художники, музыканты ставили своей целью воспеть красоту родного края, его традиции и героев. К числу таких норвежских мастеров принадлежит композитор Эдвард Грик. В его музыке отражено немало величественных скандинавских пейзажей и фольклорных сюжетов. Помимо этого, мастер неоднократно обращался к историческим образам. Так, в 1884 году Грик создал цикл из нескольких пьес, который назвал «Сюита в старинном стиле из времен Хольберга». Людвиг Хольберг, драматург, писатель, философ, считается основоположником новой датской и норвежской литературы. На момент создания «Сюиты» в Норвегии отмечалось 200-летие со дня рождения литератора, и Грик решил внести свою лепту в общее празднование. Пятичастный цикл изначально был написан для фортепиано, но позже композитор выполнил переложение для струнного оркестра. В этой версии произведение снискало популярность. Создавая его, Грик обратился к традиционной структуре танцевальных сюит, характерных для эпохи Людвига Хольберга, жившего на рубеже 17 и 18 веков. Однако, несмотря на форму, музыкальный язык пьес далек от подражания старинным мотивам. Он уникален и сохраняет главные особенности григовского стиля – красочность, мелодичность, народно-песенную интонационность. Каждая нота этого сочинения напоминает о любви композитора к родному краю и его людям. Первая часть «Сюиты в старинном стиле» из времен Хольберга Эдварда Грига под названием «Прелюдия» прозвучит в исполнении камерного оркестра Московской филармонии. Дирижер Дмитрий Китаенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так не угнетает человека, как мысль о том, что трудишься напрасно и бестолково. Работа без цели, равно как и работа неорганизованная, спонтанная, очень сильно демотивирует. Она превращается в пытку. А потому люди, которые желают, чтобы их бизнес процветал и приносил им больше дохода, уделяют организации рабочего процесса огромное внимание. А как обстоят дела в духовной жизни? Действуют ли там какие-то законы организации труда? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 15 и 16 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же, братья мои возлюбленные, тверди бывайте».
3: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим».
2: «Сих послет нести благодать вашу во Иерусалим».
1: Начинается только что прозвучавший отрывок призывом апостола Павла к духовной жизни. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», – пишет он. Примечательно, что эту духовную жизнь он сравнивает с тяжелой, утомительной физической работой. Именно таково значение слова «труд» в словах апостола. «Труд ваш не тщетен перед Господом». Однако, несмотря на то, что Павел предупреждает о сложностях и не обещает легкости, он говорит, что этот труд не будет напрасным и пустым, ведь у этой духовной работы есть вполне определенная цель. Из ближайшего контекста следует, что для апостола Павла такая цель – это участие в воскресении Христовом, то есть приобретение благодати Божией, которая явным образом проявляет себя как мир душевный и безмятежность духа. И эта цель не абстрактна, она ощутима и достижима уже здесь, на земле. Для того, чтобы достичь этой цели, Павел призывает к постоянству в духовной работе. «Всегда преуспевайте», – пишет он. Здесь же мы видим конкретный пример того, что именно Павел имеет в виду. В Иерусалиме в то время свирепствовал голод. Церковная община находилась там в очень тяжелом материальном положении. И христиане из язычников должны были поддерживать своих иудейских братьев. Учитывая то, что такая помощь – не разовая акция, – апостол Павел и дает рекомендации, как лучше это сделать. Так он пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». То есть каждый должен раз в неделю отложить маленькую сумму на благое дело. И делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Так в своем послании апостол говорит о том, что духовная работа имеет вполне конкретную цель – и указывает на то, как ее следует достигать. Высокие богословские рассуждения о воскресении и приобретении божественной благодати соединяются в его словах с практикой ежедневного служения ближним ради Христа. И из этих рассуждений становится очевидным, что такая работа не может быть основана на разовых порывах и всплесках эмоций. Павел не говорит «ждите особого вдохновения». Он говорит «первый день недели отлагайте». Иными словами, просто совершайте действия, методично, рутинно. Именно так мы чистим зубы утром и вечером. Мы попусту не рефлексируем, надо это делать или нет. Мы это просто делаем, потому что это полезно для здоровья. Вот так порой и в духовной жизни. Она требует не разового героического поступка, но скорее маленьких, постоянных действий ради Христа и Его Евангелия. Мы должны их совершать, несмотря на свое внутреннее сопротивление – преодолевая свою лень, апатию, равнодушие и безразличие. Так, день за днем и неделя за неделей, формируется привычка служить. Это похоже на каплю, которая точит камень. Одна капля ничего не меняет, но капля за каплей, день за днем, она пробивает самую твердую породу. Так и постоянство в служении, незаметно для нас самих, постепенно наполняет нашу душу благодатью и делает реальность Христового воскресения нашим внутренним опытом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Чем старше я становлюсь, тем ярче чувствую, насколько мы часто лукавим, насколько привыкаем к разным образам, маскам, которые используем в зависимости от ситуации. Я говорю о себе, но точно знаю, подобная внутренняя неверность, духовное непостоянство беспокоит многих моих православных друзей. Они со мной делились подобными мыслями. Мы мимикрируем, подстраиваемся под людей, под обстоятельства. В храме смиренные, благостные, не раздражаемся, улыбаемся друг другу. Но как только выходим за порог, мирное состояние души исчезает, а на смену приходит совершенно другое, мирское, раздражительное, осуждающее, суетное. Хорошо, если продержимся воскресный день. А с понедельника уже рядом с неверующими людьми ведем себя по-мирски, позволяем себе много того, что в обществе верующих, воцерковленных, не позволили бы. Боимся быть чересчур православными, говорим то, что надо, а не то, что думаем и чувствуем. И так повсюду. Этих образов масок такое множество, что часто запутываешься в них и думаешь, а где же ты настоящий или настоящая? Кто ты? Куда ты идешь? Это лукавство проникает в самую сущность, становится кожей. А разве митрополит Филипп был разным со своей паствой или Иваном Грозным? Менялась ли блаженная Ксения Петербургская в зависимости от того, с кем рядом она находилась? Дух веры и христианское устроение души были неизменными. И в этом заключалась безусловная преданность Господу, богоподобие, а значит, святость. Если задуматься, то лукавство по мелочам по-настоящему страшно. Это ничуть не меньший грех, чем то, что мы привыкли считать главными пороками. Слава тебе, Господь, что дал это увидеть в себе. Теперь прошу, исцели душу от лукавства.
0: Частное мнение.

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Сегодня, 10 октября, Церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Преподобный Игнатий жил в X веке в Византийской империи в области Каппадокии. Достигнув зрелого возраста, Игнатий принял монашеский постриг. Он стал игуменом монастыря Спаса Глубокие Воды, что на берегу Мраморного моря, недалеко от Константинополя. Преподобный Игнатий с заботой и вниманием относился к красоте и процветанию монастыря. Он обнес его стенами, воздвиг новые храмы. Однажды он отправился в Константинополь, но скончался на обратном пути в чужом городе. Тело преподобного погребли при одном из храмов. Через год монахи из родного монастыря преподобного захотели перенести останки в свою обитель. Они обнаружили тело святого нетленным и источающим благоухание.
1: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, которая сохраняется с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и в этот день просим преподобного Игнатия. Святой праведный Игнатий, моли Бога о нас –

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: История знает немало примеров того, как детские или юношеские впечатления вдохновляли на грандиозные свершения на благо страны. Можно безо всякого преувеличения сказать, что именно таким образом появился на свет и прославленный русский флот. Известно, что Россия стала морской державой во времена правления Петра I. Годом рождения Отечественного флота принято считать 1696, когда на верфи в Воронеже были построены первые военные корабли. Но сама идея создать государственный военный флот появилась у Петра несколькими годами раньше и подтолкнуло его к ней одно яркое впечатление. Царю было 16 лет, когда во время совместной прогулки по усадьбе Измайлова вместе с наставником голландцем Францем Тиммерманом он заглянул в один из амбаров. Там хранились вещи его покойного родственника, боярина Никиты Ивановича Романова. Петр уже тогда интересовался кораблями, поэтому внимание молодого государя привлекло деревянное судно, похожее на большую лодку. Вот как сам царь вспоминал этот случай в одной из своих записок от 1719 года. «Я спросил Франца, что это за судно. Он сказал, что это бот английский, что он ходит на парусах не только по ветру, но и против ветру». Эти слова, по признанию самого Петра, привели его в великое удивление. Конечно, в России и в то время умели строить суда, не только речные, но и морские. Однако ни одно из них не могло идти против ветра. Судно по приказу царя отремонтировали и спустили на воду. Ботик длиною 6 метров, шириной чуть более полутора, вместе с веслами, мачтой и рулем весил 1286 килограммов. Корма его была украшена резной деревянной скульптурой святителя Николая Чудотворца. По сохранившемуся свидетельству французского посланника Жака де Компридона, ботик носил имя этого святого. Около месяца Петр I лично испытывал ботик. Знакомство с этим небольшим маневренным парусным кораблем, по собственному признанию царя, в 1692 году сподвигло его на строительство так называемой «потешной флотилии». Она появилась на Плещеевом озере под Ярославлем. А уже в 1696-м с Воронежской судостроительной верфи сошли первые военные корабли, положившие начало российскому флоту. В том же году они проявили себя во время взятия турецкой крепости Азов. Строить эти первые суда Петру I помогал епископ Митрофан Воронежский. Он не только благословил царя на труд, но и периодически оказывал строительству флота материальную поддержку, выделяя средства из епархиальной казны. К концу правления Петра I русский военно-морской флот насчитывал в общей сложности более 500 судов. Историю о том, как однажды маленький ботик вдохновил его на строительство мощнейшей флотилии, царь опубликовал в предисловии к морскому уставу, который вышел в 1720 году. А псковский епископ Феофан Прокопович в своей проповеди по случаю морской победы при острове Гренгам в ходе Северной войны сравнивал ботик с малым зерном, из которого произросло великое дерево русского флота. В 1722 году, по случаю торжеств, посвященных победе над шведами, ботик установили в Московском Кремле на специальном пьедестале, где был начертан девиз, придуманный самим Петром: «Детская утеха принесла мужеский триумф». Год спустя ботик принял участие в параде Балтийского флота в Кронштадте. По рассказам сподвижника Петра, инженера Андрея Нартова, глядя на ботик в окружении новых военных судов, император произнес: Смотрите, как дедушку, дети его и внучата поздравляют и веселят. От него при помощи Божией флот на юге и севере, страх неприятелям, польза и оборона государству. Сегодня дедушку русского флота Ботик Петра можно увидеть в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга, а его точная копия ежегодно участвует в торжественном параде ко дню российского военно-морского флота. Так продолжается историческая связь поколений.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Максим Горожанкин.
3: В ходе паломнической поездки нашей семьи в Казань посетили Раифский монастырь. И я вот как-то с юности всегда почитал, может быть, не такого широко известного угодника Божия, преподобного Гавриила Зырянова, настоятеля Седмиезерной пустыни. Он был духовником Раифского монастыря в Казани. На заре своего воцерковления я прочел книгу его ученика, архимандрита Симеона Холмогорова «Един от древних». И эта книга произвела на меня колоссальное впечатление, какое-то созвучие мыслей, того отношения к священническому служению, к монашескому призванию преподобного Гавриила. Они были мне очень созвучны. И даже на епархиальном собрании нашей епархии, когда я читал один доклад, я привел размышления преподобного Гавриила о монашестве. И вот, возвращаясь из Казани, мы с семьей зашли в магазин «Православное слово» на Пятницкой, и я вот абсолютно на удачу у свешницы спрашиваю: «Совершенно случайно у вас нет иконочки преподобного Гавриила?» Она говорит: «Сейчас посмотрю». По компьютеру смотрит, говорит: «Ну, артикул совсем старый. Может быть, и нет». Пошла, посмотрела на складе, выносит и говорит: «Ну, она вас ждала. Она много-много лет у нас была, но никто не спрашивал. Одна единственная икона преподобного Гавриила». И вот как благословение от батюшки преподобного нашей семье. Вся наша поездка под его молитвенным покровом была. И в Москве получили еще в благословение образ преподобного, который сейчас в домашнем иконостасе стоит. Молимся преподобному Гавриилу, прося его об укреплении наших душевных сил.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Михаила Пришвина. 10 октября 1922 года. Утираюсь грязным полотенцем с петушками и вспоминаю, что когда-то у сестры это было красивое полотенце, которое так висело, и она никогда им не утиралась. Почему же теперь я не думаю, что это красивое полотенце, и не смотрю на петушков? Потому что я им утираюсь. Значит, в полезности исчезает искусство. Вещь, которой пользуешься, не может быть предметом искусства. Искусство и польза. Как ветер и солнце. Ветер веет, потому что солнце греет землю или оставляет ее холодную. Дело делается, и веет искусство, как благодать исходит от святости. Искусство — это милость. Это, что даром дается, прилагается.
0: Голоса

0: радио. Вера. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В православных храмах в конце каждой вечерней службы поется короткое, но очень важное песнопение, посвященное всему православному миру. Звучит оно так: «Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во век века». Давайте послушаем эту молитву в исполнении сестер Урского Иверского женского монастыря.

Церковный устав нашей страны песнопение пришло из Византии. Известно, что по уставу XVI века в России в тексте упоминался царь. Но мне слышится в этом обращении к Богу гимн не просто православию, а именно православной Руси. В этой строчке для меня заключено многое. Древние храмы Владимирской земли, Ярославля, бескрайние Рязанские поля, широкие прохладные сибирские реки. В ней и зимняя морозная Москва с ее рождественскими огнями, и влажный лесной воздух подмосковной весны. В этом песнопении звучат голоса русских святых, крестившего Русь князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги, преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского, Александра Невского и Дмитрия Донского. В нем звучат мои молитвы ко Христу и Его Пречистой Матери, Пресвятой Богородице, которая хранит и защищает всех православных христиан под своим божественным покровом. В нем голоса тысяч российских новомучеников, пострадавших и отдавших жизнь свою за православную веру. По будничным вечерним службам это песнопение поют коротким распевом, а перед большими церковными праздниками исполняют более торжественные авторские варианты. Но каким бы ни было исполнение песнопения, утверждающего православную веру во веки веков, для меня в нем звучит что-то родное-родное. Так звучит моя родина, моя семья, моя вера. Предлагаю еще раз послушать песнопение «Утверди Боже» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий, в меру Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в Воронежской губернии в семье священника. Он продолжил семейную традицию и закончил семинарию и духовную академию. Петр Полянский преподавал, занимал ответственные должности в Жировицком духовном училище, вошел в синодальный учебный комитет. В 1920 году патриарх Тихон предложил Петру принять постриг, священство и стать его помощником. Рассказывая об этом предложении брату, Петр Полянский сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». После кончины патриарха Тихона митрополит Петр стал патриаршим местоблюстителем, фактически замещал патриарха. Предвидя свой скорый арест, владыка составил завещание и передал настоятелю Даниловского монастыря деньги для пересылки ссыльным священнослужителям. В ноябре 1925 года митрополит Петр был арестован. Ему предлагали оставить служение в обмен на свободу, но он отказался. В 1926 году его отправили в ссылку в Тобольскую область, затем на крайний север. В 1930 году больной, полупарализованный человек был заключен в екатеринбургскую тюрьму. 7 лет он провел в одиночной камере. На воле никто не знал о судьбе митрополита. 10 октября 1937 года священномученик митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме. Спустя 60 лет его канонизировали.
1: Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит Русская Православная Церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы прославляем сегодня священномученика Петра, митрополита Крутицкого, и сердечно просим: святой мученик Петр, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть: «Господи, прости меня за все».
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла.
6: Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о страхах современных людей перед созданием семьи. Какие они, почему возникают и как их преодолеть. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.
0: Краски России.
12: Как я рада, что мы заглянули в Воронежский художественный музей, Андрей Борисович. Здесь интереснейшая коллекция работ Ксении Успенской-Калагривовой.
13: Неудивительно, ведь Воронеж – родина художницы. В этом городе она создала большую часть своих картин. Ксения Николаевна прожила до 96 лет – и только в самые последние годы перестала выходить на пленэр, рисовать на природе.
12: Она любила писать с натуры, как и все большие мастера.
13: И потому в ее работах столько правдивых подробностей. Ну вот взгляните, например, на картину «Мечтатели». Два мальчика лет 10-12 сидят на берегу водоема на перевернутой лодке. Перед ними голубой простор. Водная гладь простирается до самого неба. И зрителю понятно, что это не просто озеро или река, а разлив, захвативший часть суши. Видите? Линия электропередач оказалась в зоне затопления. Ее опора возвышается прямо посреди воды.
12: Наверное, героем картины, юным мечтателем, высокая конструкция представлялась мачтой парусника.
13: У этой детали изображения большая смысловая нагрузка. Опора электролинии не только напоминает своими очертаниями о морской романтике, она еще и символ мощной энергии, которую нужно направить в мирное русло. Ксения Николаевна не понаслышке знала о непредсказуемости подростков. В 1963 году, когда художница писала картину «Мечтатели», у нее подрастал сын.
12: Да, интересный ход. Благодаря ему полотно получилось динамичным, хотя мальчики изображены спокойными, в расслабленных позах. Они чуть склонились навстречу друг другу, ведут доверительный разговор. Интересно, о чем?
13: Ну, трудно сказать. Обратите внимание, картина вытянута вертикально. Полотно в высоту в два раза больше, чем в ширину. Маленькие герои смотрят куда-то вбок, а для зрителей художница ограничила угол обзора. Нам остается только догадываться, что ребята видят и обсуждают.
12: Может, там чайка поймала рыбу, и мальчики повернулись на всплеск? Или кто-то с берега бросает камушки, пускает блинчики по воде?
13: Ну, вариантов множество. К тому же есть вероятность, что тема разговора мечтателей вообще далека от окружающей жизни. Они в этом возрасте могут обсуждать и приемы дрессировки черепах, и устройство космического корабля, смело судят о чем угодно.
12: Ох уж эта смелость суждений. как у Достоевского «Братьев Карамазовых», помните? «Дайте школьнику карту звездного неба, и он вернет ее вам завтра исправленной».
13: Но вы как будто не одобряете этого школьника, Маргарита Константиновна. А ведь в его желании отредактировать карту неба проявляется не только самомнение, которое жизнь, скорее всего, исправит. Это еще и готовность постигать новые неисследованные горизонты. Достоевский любуется горячностью, искренностью, честностью подростков. В своем романе он целую главу посвятил юным мечтателям, ведь она так и называется – «Мальчики». Ее герои вызывают симпатию. Пламенный Коля Красоткин, кроткий Илюш Снегирев, да и Алеша Карамазов вышел из детского возраста, но не утратил лучших мальчишеских качеств.
12: Вы мне сейчас напомнили персонаж детского фильма «Приключения электроника», Андрей Борисович. Помните, там учитель, которого играет Евгений Вестник, выражает надежду, что школьники спасут главного героя. И восклицает восторженно: «Мальчишки, мальчишки, они обязательно что-нибудь придумают. Это то, ради чего стоит жить».
13: Так и есть. Отрочество – время, когда чистое сердце горит желанием совершать подвиги и не ведает сомнений, что добро сильнее зла. Недаром этому замечательному отрезку жизни посвящены десятки книг и фильмов.
12: И картина Ксении Успенской-Кологривовой «Мечтатели».
13: Верно. Посмотришь на нее, вспомнишь, что и сам был таким же мальчишкой, и на душе светлеет.
14: Картину Ксении Успенской-Кологривовой «Мечтатели» можно увидеть в Воронежском областном художественном музее имени Ивана Крамского.
15: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Зависть – это ржавчина, съедающая душу завистника.
1: Такое сравнение привел в проповеди о борьбе с завистью старец конца 20-го, начала 21 века, архимандрит Кирилл Павлов. Отец Кирилл говорил: «Ложь, клевета, обман, низкое пронырство, ласкательство перед высшими – вот свойства зависти». Много зла и вреда приносит зависть обществу, стараясь навредить людскому счастью, разрушая мир между ближними. «Если бы не было зависти», — рисует положительную картину проповедник, «тишина и спокойствие, мир и благоденствие окружали бы нас. Сотворить пользу ближнему было бы для нас удовольствием. Видеть счастье другого было бы нашим счастьем».
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Говорят, что Ленин читал книги по диагонали. В это легко поверить. Ведь Ильич лично дал добро на публикацию в «Стране советов» романа французского писателя Поля Бурже «Ученик». Хотя роман наносил серьезный удар по атеистической идеологии и материалистическому мировоззрению, столь дорогим сердцу вождя. Превознося христианские идеалы, произведение Поля Бурже недвусмысленно ставило под сомнение всякую идею, рожденную с намерением подменить собою веру в Бога. И все же, невероятно, но факт, книга была допущена к распространению. Однако после очередного переиздания в 1958 году о романе как-то позабыли. И вот спустя полвека преемником советских изданий книги стало православное издательство Сретенского мужского монастыря. В центре повествования романа «Ученик» Поля Бурже юноша по имени Робер Грилу и его страшные психологические опыты. Попав под пагубное влияние философии некоего профессора Адриена Сикста, Грилу чувствует себя вправе жонглировать судьбами и даже жизнями людей и доводит до самоубийства юную Шарлотту, решив испытать на девушке силу своего влияния. На несколько глав растягивается письмо Грилу к Сиксту, которому он на правах ученика с тончайшими подробностями излагает свой чудовищный эксперимент. Читая, постоянно ловишь себя на мысли, как много общего у ученика с преступлением и наказанием Достоевского. Даже сама манера повествования, тягучая, наполненная психологическими деталями и словно бы испытывающая читателя на прочность. Однако, если у Раскольникова в конце концов возникает раскаяние и виден свет в конце тоннеля, то у Грилу отчаяние от охвативших его сомнений и судорожный поиск поддержки у того, чьими мыслями он руководствовался. «Скажите мне, что я был прав, что я не чудовище», — пишет он профессору Сиксту накануне суда, и как бы перекладывает свою вину на него. И снова ярко проступает персонаж Достоевского, но уже совсем иной — Ставрогин из «Бесов». Грилу не раскаялся, но получил надежду на раскаяние сам профессор Сикст. У могилы Робера, оправданного в суде, но убитого братом несчастной Шарлотты, он вдруг вспоминает слова давно позабытой им молитвы «Отче наш». Парадоксально, но при всей отвратительности поступка главного героя, отвращение к нему лично почему-то не испытываешь. Его даже жаль. Ведь противен не сам грешник, а грех им совершаемый, на который, однако, легко могут спровоцировать чьи-то необдуманные слова. «Но от словес твоих оправдаешься и от словес твоих осудишься», сказал Христос в Евангелии. Поль Бурже в своем романе «Ученик» еще раз напоминает нам об этом. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад в жизни Анжелы и Кости случилась трагедия. Скончался их 9-месячный сын Ваня. Причиной стало тяжелое заболевание легких. Тогда семья жила в небольшом селе Луганской Народной Республики. Жилье им временно предоставили родственники. Работы здесь не было, транспорт до районного центра не ходил, а из-за отсутствия удобств и отопления в доме дети часто болели. У пары есть еще 2 старших сыновей – Руслан и Данила. Потеря ребенка, нужда и отсутствие перспектив стали испытанием для родителей. А после очередного визита в семью органов опеки детей у Анжелы и Кости забрали. 5-летнего Руслана и 6-летнего Даню временно разместили в приюте, а родителям дали время на улучшение жилищных условий. Вскоре после этого супруги нашли работу. Анжела устроилась в больницу и оформила положенные социальные выплаты. Костя трудится на ферме. Детей социальные службы вернули в семью. Доход супругов остается небольшим, но стабильным. Они стараются, чтобы у сыновей было все необходимое. Сейчас семья временно живет в доме, который предоставил работодатель Кости, но планирует купить собственное жилье на средства материнского капитала. Новый дом они уже присмотрели. Добротный и теплый. Но в нем совсем нет мебели и техники. А еще семье нужна помощь юристов в оформлении сделки. Поддерживает их фонд «Ясное дело». Сейчас организация открыла сбор на юридическую помощь, покупку мебели и постельного белья для семьи. Вы тоже можете внести свою лепту и поддержать Анжелу и Константина на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию

0: Город Смоленск стоит на холмах. Один из них именуется Соборной горой. Над ней возвышается величественный Успенский собор. Впервые храм на этом месте заложил Владимир Мономах в 1101 году. Благоверный князь пожаловал церкви фамильный образ Богородицы, который в дальнейшем назвали Смоленским. В 1137 году город стал центром православной епархии, а Успенский собор – кафедральным. Храм простоял более 5 веков и рухнул в смутное время 17 века, во время осады города поляками. Заново его отстроили только во второй половине 18 столетия. Получился архитектурный шедевр. Пятиглавое здание, изящно украшенное декором, поразило императора Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Когда французы захватили Смоленск, он приказал охранять Успенский собор. Уцелел храм и во время немецкой оккупации 1941 года. Вот только смоленская икона Божьей Матери бесследно исчезла в то время. Сейчас на ее месте хранится список, созданный в начале 17 века для Смоленской крепостной стены. Он находился в Киоте над Днепровскими воротами, а в 1812 году сопровождал войска Михаила Кутузова, защищавшие город. Еще немало интересных фактов можно узнать на экскурсиях по Успенскому собору. Их регулярно проводят для гостей города студенты Смоленской духовной семинарии.
1: Радио «Вера» в Смоленске можно слушать на частоте 88.4 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Ничто так не угнетает человека, как мысль о том, что трудишься напрасно и бестолково. Работа без цели, равно как и работа неорганизованная, спонтанная, очень сильно демотивирует. Она превращается в пытку. А потому люди, которые желают, чтобы их бизнес процветал и приносил им больше дохода, уделяют организации рабочего процесса огромное внимание. А как обстоят дела в духовной жизни? Действуют ли там какие-то законы организации труда? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 15 и 16 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же, братья мои возлюбленные, тверди бывайте».
3: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
2: Их послет нести благодать вашу во Иерусалим.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок призывом апостола Павла к духовной жизни. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», пишет он. Примечательно, что эту духовную жизнь он сравнивает с тяжелой, утомительной физической работой. Именно таково значение слова «труд» в словах апостола. «Труд ваш не тщетен перед Господом». Однако, несмотря на то, что Павел предупреждает о сложностях и не обещает легкости, он говорит, что этот труд не будет напрасным и пустым. Ведь у этой духовной работы есть вполне определенная цель. Из ближайшего контекста следует, что для апостола Павла такая цель – это участие в воскресении Христовом, то есть приобретение благодати Божией, которая явным образом проявляет себя как мир душевный и безмятежность духа. И эта цель не абстрактна, она ощутима и достижима уже здесь, на земле. Для того, чтобы достичь этой цели, Павел призывает к постоянству в духовной работе. «Всегда преуспевайте», – пишет он. Здесь же мы видим конкретный пример того, что именно Павел имеет в виду. В Иерусалиме в то время свирепствовал голод. Церковная община находилась там в очень тяжелом материальном положении. И христиане из язычников должны были поддерживать своих иудейских братьев. Учитывая то, что такая помощь не разовая акция, апостол Павел и дает рекомендации, как лучше это сделать. Так он пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». То есть каждый должен раз в неделю отложить маленькую сумму на благое дело. И делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Так в своем послании апостол говорит о том, что духовная работа имеет вполне конкретную цель и указывает на то, как ее следует достигать. Высокие богословские рассуждения о воскресении и приобретении божественной благодати – соединяются в его словах с практикой ежедневного служения ближним ради Христа. И из этих рассуждений становится очевидным, что такая работа не может быть основана на разовых порывах и всплесках эмоций. Павел не говорит «ждите особого вдохновения». Он говорит «первый день недели отлагайте». Иными словами, просто совершайте действия, методично, рутинно. Именно так мы чистим зубы утром и вечером. Мы попусту не рефлексируем, надо это делать или нет. Мы это просто делаем, потому что это полезно для здоровья. Вот так порой и в духовной жизни. Она требует не разового героического поступка, но скорее маленьких, постоянных действий ради Христа и Его Евангелия. Мы должны их совершать, несмотря на свое внутреннее сопротивление, преодолевая свою лень, апатию, равнодушие и безразличие. Так день за днем и неделя за неделей формируется привычка служить. Это похоже на каплю, которая точит камень. Одна капля ничего не меняет, но капля за каплей, день за днем, она пробивает самую твердую породу. Так и постоянство в служении, незаметно для нас самих, постепенно наполняет нашу душу благодатью и делает реальность Христового воскресения нашим внутренним опытом.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Невозможно ни умолить, ни увеличить. И невозможно исследовать дивных дел Господа. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве. 1971 год». «Мое крещение и все, что было потом, сопровождалось такими переворотами в моей душе и в судьбе, что рационально объяснить я ничего не могу. Приблизительно это можно выразить так, словно я вернулась на родину, и мне рады, спешат показать свою радость, любовь, одарить, обласкать, утешить». И это при том, что у меня не было духовного руководителя. Те христиане, которых я знала, не могли ответить на элементарный богословский вопрос. У одних вера была просто любовью к Богу, данной им как способность дышать, видеть. Другие верили мрачно, истово. Страх перед жизнью, как цепью неизбежных грехов, несчастий, наказаний за каждый неверный шаг. Ужас перед смертью наказанием. Боязнь грядущего страшного суда. Мне близка была вера-любовь. Вера-радость, вера-доверие, вера, в которой есть благоговейный трепет, а не ужас перепуганного раба. Она пришла в тяжелое и смутное время моей жизни, словно вдруг распахнулось окно, и как подарок хлынули тепло, синева, все голоса и краски мира в мою внутреннюю темноту и тесноту. Я словно встретила взгляд полной любви. Ко мне протянулась дружеская рука».

0: Радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В истории Бога избранного израильского народа было немало горьких страниц. Повествуя о них, Священное Писание описывает траурные обряды, помогавшие иудеям пережить несчастье. Одним из таких ритуалов было посыпание головы пеплом и землей. Так поступали пораженный проказой многострадальный Иов, обесчещенная дочь царя Давида Фамарь, узнавший о грядущем истреблении соплеменников израильтянин Мардохей и многие другие персонажи священной истории. Был ли обычай посыпать голову пеплом действительной частью культуры, или это только художественный образ, легший в основу известного фразеологизма? Ответить на этот вопрос помогли археологические открытия.
1: В 19
2: веке археологические изыскания носили стихийный характер, и важные научные открытия совершались при самых непредсказуемых обстоятельствах. В 1852 году французская аристократка леди Дорбини, путешествуя по Италии, по случаю приобрела некий древний папирус. Вернувшись на родину, она показала артефакт хранителю древности в Лувре Виконту де Руже. Так в руки ученых попала египетская рукопись 13 века до Рождества Христова с остросюжетной повестью о двух братьях. Герои этого произведения переживают череду злоключений, и в ответ на удары судьбы один из них возлагает себе на голову руку с земным прахом, то есть посыпает голову пеплом.
0: В 1923 году французский египтолог Пьер Монте, исследуя развалины древнего финикийского города Библа на территории Ливана, обнаружил в одном из склепов базальтовую гробницу. Надпись на саркофаге, датированном 13 веком до рождения Спасителя, гласила, что захоронение принадлежало финикийскому царю Ахираму.
2: Художественный рельеф на четырех сторонах гробницы изображал сцены скорби по усопшему императору. Стремясь передать атмосферу траура, древний художник запечатлел нескольких плакальщиц с руками, воздетыми над головой и сложенными щепотью. Он явно подразумевал, что женщины посыпают себе голову земным прахом. Точно так же, как это делал герой египетской «Повести о двух братьях», а также многие библейские персонажи.
0: Археологические находки показали, что неоднократно описанный в Библии траурный ритуал «посыпание головы пеплом» был известен в древности не только израильтянам, но и другим ближневосточным народам. Едва ли настолько широко мог быть распространен художественный образ, не имевший связи с реальностью. По всей видимости, люди в древности в буквальном смысле покрывали головы выжженной землей, знаменуя таким образом тленность земной жизни и напоминая себе о ничтожности забот и страданий перед лицом вечности.

0: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Святой Калистрат принадлежал к семье потомственных воинов. Его дед служил в Палестине у Понтия Пилата. Он стал свидетелем смерти и воскресения Спасителя. Отец святого и сам Калистрат были христианами. Молился солдат обычно по ночам, но однажды другой воин предал Калистрата. Военачальник заставлял юношу отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Святой Калистрат ответил решительным отказом. Тогда, после пыток и избиений, святого решили казнить. Его зашили в мешок и бросили в море. Но мешок порвался об острые камни. Всплыть Калистрату помогли дельфины. Увидев такое чудо, 49 солдат уверовали в Христа. Всех их также приговорили к смерти. Им связали руки и ноги и бросили в озеро. Случилось чудо. Веревки развязались. Со светлыми лицами стояли воины в воде, радуясь такому крещению. Видя происходящее, 135 других воинов также уверовали в Иисуса Христа. Военачальник, боясь возмущений в отряде, не стал судить их публично. Ночью, по его приказу, 49 мучеников и Калистрата изрубили мечами. Их останки погребли оставшиеся в живых 135 воинов. Впоследствии на месте их страдания была сооружена церковь. Христианских мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается к святому воину Калистрату и святым воинам его дружины. Мученик Калистрат Византийский и все пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это «праведность», или, лучше сказать, «правда» в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, — пишет апостол Павел, — я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас, умершего, и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел. И иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго! И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Страницы летописи. В 305 году в большом и цветущем египетском городе Александрии царило необычайное оживление. Приехал римский полководец Максимин. Совсем недавно он был провозглашен римским императором и правителем Египта. Максимин устроил пышные многодневные празднества, сопровождавшиеся принесением жертв языческим богам. И вот когда в языческом храме в присутствии императора на капище приносились жертвы, в дверях появилась молодая женщина. Все взоры обратились на нее. Доротее было всего 18 лет, но она уже успела прославиться в Александрии не только своей красотой, но и образованностью и мудростью. Не было секретом и то, что она приняла христианство и крестилась с именем Екатерина. Девушка бесстрашно приблизилась к императору и стала упрекать его за то, что он приносит жертвы языческим богам. С каждым ее словом Максимин все больше впадал в гнев, но решил сдержать себя и отвечать насмешливо. Он был поражен красотой Екатерины и уже видел ее в числе своих наложниц.
1: «Цезарь, принося жертвы идолам, ты совершаешь тяжкий грех. Ты и твои люди почитаете богами бездушных идолов. Стыдно быть настолько безумным. Это просто статуи. Ничего божественного в них нет».
2: «Что же я должен, по-твоему, сделать, чтобы искупить свои грехи?»
1: «Поклонись Господу нашему Иисусу Христу. Он пошел на крест и за тебя тоже, император».
2: «Ты хочешь, чтобы я принес твоему Богу жертву?»
1: «Нет. Истинный и всесильный Бог не нуждается в жертвоприношениях. Он только хочет, чтобы люди соблюдали его заповеди».
2: «Вижу, что мне тебя не переспорить. Но так ли ты мудра? Поговори-ка с моими философами. Если ты победишь их в диспуте, тогда, может быть, я и последую твоему совету. Согласна?»
1: «Согласна».
0: Максимин и его приближенные засмеялись, предвкушая веселое развлечение. Через несколько дней состоялся диспут. Многие горожане пришли послушать ученый спор Екатерины с языческими философами. На почетном месте восседал довольный Максимин. Он рассчитывал, что после диспута опозоренная прекрасная христианка станет для него легкой добычей. Однако, как ни пытались философы своими каверзными вопросами поставить девушку в тупик, ничего не получалось. Она прекрасно знала труды древних поэтов и философов, цитировала Гомера и Платона. Даже мудрейшие из древних мудрецов, помимо воли своей, приходили к пониманию единого истинного Бога, говорила Екатерина. Обескураженные философы были вынуждены признать свое поражение. Максимин был взбешен. Император не оставил попыток добиться Екатерины. Он сулил ей богатство, почести и величие. Но девушка была неприступна. Тогда Максимин в гневе велел бить ее воловьими жилами, а потом отрубить голову. Но никакие угрозы не могли сломить девушку. Брошенная в темницу, она проводила дни и ночи в молитве, прося Господа лишь о том, чтобы он не оставил ее и помог пройти крестный путь до конца. Однажды после долгой молитвы Екатерина увидела во сне Богородицу и ее божественного сына. «Я возлюбил тебя и хочу обручить себе как невесту», – произнес Христос. «Екатерина, сохрани этот союз. Не избирай себе земного жениха. В знак этого я дарю тебе перстень». Девушка очнулась. На пальце у нее сиял перстень. Екатерина исполнила Божий завет. Она приняла мучения и пошла на казнь. Сразу после казни ее тело было взято ангелами и унесено на самую высокую гору гряды Синай. Через несколько веков монахи близлежащего монастыря обнаружили на горе мощи святой. Их опознали по перстню на пальце. И гора, и монастырь, в который были перенесены мощи святой, сегодня носят ее имя.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение перед ним. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. С детства мы помним песенку из мультфильма «Крошка-енот». От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Но это в детской песенке. А что может одна единственная улыбка в реальном мире, мире взрослых? Многое. Например, спасти жизнь. Вот что произошло однажды с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери, когда он в разгар гражданской войны приехал в Испанию в качестве корреспондента. Эту историю он описывает в рассказе «Письмо заложнику». Задержанный военным патрулем, Экзюпери понимает, что потерял свой корреспондентский пропуск. Да еще и испанским не владеет. Все могло закончиться фатально. Если бы не чудо, писатель взглянул на одного из своих конвоиров и улыбнулся. Тот сначала выпрямился, описывает Экзюпери реакцию конвоира, провел рукой по лбу, посмотрел мне в лицо и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет. Патруль отпустил Экзюпери. Все закончилось благополучно. «Гибнет человечество от недостатка именно малого добра», говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Казалось бы, один человек улыбнулся другому. Какая малость! Но иногда для того, чтобы случилось чудо, как раз и не хватает самого малого. Например, улыбки.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юльский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет начальник отдела олимпиад Свято-Тихоновского университета Елена Хуанг-Анашкина.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во славе всех благодати».
2: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: „Врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме“». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
1: «Он же прошед посреди их, идяши».
0: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился –

полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала о своем трагичном опыте церковной жизни. Более того, сказала, что не стала бы меня слушать, если бы знала, что я священник. Но уже когда послушала, само ее отношение к вопросам веры изменилось, враждебности стало меньше. В отрывке из Евангелия от Луки, который мы сегодня услышали, тоже звучит мотив узнавания проповедника и даже разочарования в результате этого узнавания. Ведь сначала все удивлялись словам благодати, исходившим из уст Христа, а потом, как бы спохватившись, стали спрашивать себя, не наш ли это земляк, не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства? И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет. Ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но по тому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Молодой человек по имени Евангелос сидел на высокой скале и смотрел на море. На душе у него было тоскливо и грустно. Совсем недавно он приехал на Афон, чтобы стать монахом, и теперь жил на Святой Горе в маленьком скиту под названием Ковсоколивия. Под руководством старших монахов, старцев, Евангелос проходил период подготовки к постригу, который называется послушничеством. Он должен научиться смирению и строго исполнять приказы старцев. Но какой же он теперь послушник, если сделал такое? Вчера старцы, отлучаясь по делам из их маленькой хижины, сказали Евангелосу, чтобы он не брал с полки одну толстую книгу в темном кожаном переплете. «Ты еще мал для этого чтения, ничего там не поймешь, так что не трогай ее пока», — заявили они и ушли. Сначала Евангелос даже не смотрел в сторону полки, где стояла книга. Но постепенно любопытство стало одолевать молодого человека. «Я только одним глазком взгляну», — подумал он. Принес табурет, встал на него и с замиранием сердца взял с полки запретную книгу. Это был старинный рукописный том. Евангелос, едва выучившийся читать печатный текст, действительно не разобрал ни единого слова, выписанного замысловатой вязью. Он поставил книгу на место, убрал табурет, но с этого момента места себе не находил и постоянно думал о том, что не исполнил своего послушания, нарушив приказ старцев. Но душе у молодого человека стало так скверно, что он не мог ничего делать. Мир как будто померк. Все валилось из рук. Он пошел на высокий скалистый берег и стал бездумно смотреть на море. Так прошел день. Ночью Евангелос не мог сомкнуть глаз. Душевные терзания не отпускали послушника. Наутро молодой человек не выдержал. После службы в храме он подошел к одному из своих старцев и, опустив голову, проговорил: «Батюшка, я не послушался. Помните, вы велели мне не трогать одну книгу, а я ее взял, и вот с тех пор не могу найти покоя. Простите меня, мне очень стыдно». Старец не стал ругать Евангелоса. Он лишь улыбнулся, положил свою ладонь на голову мальчика и тихо произнес: «Благослови тебя Господь, детка». И на душе Евангелоса сразу же стало легко и радостно. Через несколько лет Евангелос стал монахом, получив новое имя Порфирий. Люди называли его святым афонским старцем Порфирием Ковсоколевитом. Он никогда не упрекал людей в их грехах, но радовался, видя искреннее раскаяние, и говорил: «Не нужны годы, чтобы покаяться. Покаяние приходит как молния. Это дар любви Божией человеку. Если ты раскаиваешься и исповедуешься в своих грехах, ты наполняешься силой, и тебе не страшны никакие жизненные трудности».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вера.
1: Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

Радио «Вера». Светлое радио. Не тот богаче других, кто имеет более дарового золота, а тот, кто лучше других, умеет довольствоваться и пользоваться тем, что имеет. Николай Лесков.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников философа и богослова, священника Сергия Булгакова. 10 октября 1925 года. Неизмерима, неизмерима любовь Божия. Не по заслугам Он спасает человека, но по милости. Вот что нужно непрестанно обрести в сердце, да не погибнет оно от уныния. Нужно иметь омерзение к греху, но не к грешнику, в которого Господь вложил, хотя и поруганный им образ. И к себе не нужно иметь омерзение, как и к другим, ибо это такой же грех, как и по отношению к ближнему, ибо сам человек есть себе ближний, ибо в нем живет всех любящий Господь Иисус Христос.
0: Голоса

0: радио. Вера. Вера. На струнах псалтыри.
1: Машенька, доктор должен был мне оставить направление на МРТ.
2: Ой, простите, я, кажется, разбудил вас.
3: Ой, господи, стыд-то какой. Медсестра средь бела дня на посту уснула. Я ж в медицинском на заочном учусь. Днем зубрю, ночью зубрю, на ходу засыпаю.
2: Вам можно позавидовать, Маша. Трудное, но счастливое время открытий. День дню изрекает слово, ночь ночи возвращает мудрость.
3: Ой, это из псалма отрывок. Угадала я?
2: Действительно. Это из 18-го псалма строки. Вы читали псалтырь?
3: Да нет, что вы. Мне просто ваш сосед по палате, Витя, рассказал, что вы столько интересного про псалтырь знаете. Он мне еще ссылку на фильм про царя Давида прислал. Такое классное кино. Андрей Борисович, а у царя Давида тоже было счастливое время открытий, когда он 18-й псалом написал?
2: Из фильма вы, Маш, помните, наверное, насколько непростой была судьба Давида.
3: Да уж, натерпелся он за всю жизнь.
2: Однако при любых, даже самых скорбных обстоятельствах он не терял способности удивляться и радоваться. Наверное, такое отношение – залог человеческого счастья.
3: Отношение к чему?
2: Да буквально ко всему, Маша. К жизни. Самые обыденные вещи вызывали у него неподдельный детский восторг. Вот вы, например, замечаете восходы и закаты?
3: Ну, иногда, если обстановка романтическая.
2: А послушайте, как псалмопевец описывает восход солнца. В небе для солнца раскинут шатер. Выходит радостное оно, как из-под свадебного балдахина жених. И как атлет начинает свой бег, пускается в путь от края небес, добежит до края и вспять повернет. От его жара не скрыться нигде.
3: Да, сегодня нечасто встретишь умение замечать красоту.
2: Царь Давид в этом не просто видит прекрасно. Для него природа – свидетельство о величии Бога. Небеса проповедуют славу Божью, и о творениях рук его восвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до пределов вселенной речи их.
3: Я не очень поняла, Андрей Борисович, о чьих голосах здесь говорится?
2: Это образ, Маш. Сотворенные Богом небеса своим великолепием, невероятной премудростью своего устроения красноречиво рассказывают о своем Создателе. Познанию, которое открывается человеку в этом безмолвном повествовании, нет конца. Один день открывает другому все новые удивительные вещи. И голоса дней и ночей, дарящих нам открытие, понятны на языке любого народа.
3: И ведь это не только про солнце и звезды, правда же? Любой цветок, наверное, может свидетельствовать о Боге. Я вот сейчас почему-то вспомнила стихотворение Константина Бальмонта про золотую рыбку в пруду, от которой музыка звучала. Наверное, эта музыка, о которой пишет поэт, тоже мудрость, передаваемая дню ото дня.
2: Вполне возможно. И вы очень кстати Бальмонта упомянули. Напомнили мне, он ведь написал стих по мотивам 18-го псалма. «Ночь ночи открывает знание, дню ото дня передается речь, чтоб славу Господа не попрано изберечь». Вославить Господа должны его создания, все от него и жизнь, и смерть. У ног легли, простерлись бездны, о помыслах его вещает громко твердь. Во славу дел его сияет светоч звездный.
3: Надо же, как просто и величественно. А я думала, что здесь какой-то скрытый смысл.
2: Действительно, толкователи псалтыри видят в этих словах псалмопевца и скрытый, пророческий посыл. Считается, что здесь говорится еще и об апостолах. Вы только вдумайтесь, Машенька. Изначально у Христа было всего 12 учеников. Потом их стало 70, что тоже немного. Вот для примера, в больнице у нас сейчас в два раза больше народу. И столь малое число людей смогло донести свидетельство о Христе во все уголки земного шара. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Это ли не чудо?
3: Чудо, правда. И ведь что получается, Андрей Борисович, что Бог открывает себя не только в Библии, но буквально во всем, что происходит с нами и вокруг нас.
2: Какая вы, Маша, умница. Самую суть ухватили. Даже хорошо зная Священное Писание, важно чутко прислушиваться к происходящему вокруг. И тогда сможешь повторить вслед за Давидом. Закон Господень непорочен, наставляет душ. Свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Повеления Господни праведны, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Суды Господни истин, праведны во всем. Вожделение золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах.
3: Удивительный все-таки человек царь Давид. Даже если по фильму судить, он как будто каждую минуту своей жизни помнил о Боге. И это помогало ему жить правильней, чище, воспринимать все острее. А мы в суете барахтаемся, в своих желаниях тонем. А они все какие-то мелкие.
1: И опять вы, Маша, в десятку попали.
2: Царь Давид говорит о заповедях. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. А потом просит Бога избавить его от страстей, которые погружают в суету, застят свет, не дают видеть чудес, творящихся вокруг. Мы можем даже каких-то своих пороков не осознавать, не замечать. А они смыкаются в цепочку и уводят нас все дальше от Творца. И Давид, зная это, взывает: «От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого, и будут угодны тебе слова уст моих и помышления сердца моего всегда перед тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой».
4: Маша, ты не увлеклась разговорами? Займись своими обязанностями.
1: Простите великодушно, Альбина Петровна. Это я Машеньку отвлекаю. Заболтался по-стариковски.
4: А вы, Андрей Борисович, собирайтесь на МРТ. Вот направление. Я вас провожу. А по дороге заодно мне расскажете, что это вы такое интересное сейчас Маше говорили.
5: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать.

0: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. О детстве и юности преподобного Савватия Соловецкого нам ничего не известно. Но мы знаем, что в 1396 году он принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Савватия отличали послушание, смирение, любовь и кротость по отношению к ближним. За эти качества его ценили и другие монахи, и приходившие в монастырь миряне. Вскоре преподобный стал тяготиться излишним вниманием к себе. Ища уединения, он переселился на остров Валаам. Однако и там было слишком суетно для Савватия. Преподобный отправился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как убеленный сединами подвижник будет добывать пропитание и жить там. «У меня такой владыка, — отвечал преподобный, — который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта». На остров Савватий переселился вместе с другим отшельником, преподобным Германом. Старцы 3 дня плыли к Соловецкому острову. Они построили часовню около Секирной горы и посвятили свою жизнь труду и молитве. Святой Савватий скончался в 1435 году, а основанный им и преподобным Германом Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия.
1: Преподобного Савватия Соловецкого церковь чтит как одного из столпов русского монашества и обращается к нему с молитвенной просьбой. «Святой преподобный Савватий, моли Бога о нас!»
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного русского народного собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный русский народный собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Себя в ее единственном герое, сидящем лунной ночью в парке на скамье. Этот человек погружен в глубокие размышления и пытается переосмыслить свою жизнь. Интересно, что за кризис он переживает?
6: Полагаю, последствия крестьянской реформы 1861 года.
5: То есть отмены крепостного права? О, а почему вы так думаете?
6: Куинджи подсказывает нам об этом в деталях картины. Видите, все пространство погружено в ночную тьму. В ярком лунном свете видны только мужчины на скамье и старинный особняк у него за спиной. И окна этого дома заколочены досками. В конце XIX века так часто выглядели усадьбы разорившихся дворян. Многие помещики тогда не смогли приспособиться к новым условиям и стремительно обеднели.
5: Картина «Лунная ночь. Раздумья» написана именно в те годы? Ну, здесь на табличке мелко напечатано. Нет, я не разберу без очков.
6: Я и без таблички помню, что полотно датировано промежутком между 1876 и 1890 годами.
5: Какой значительный временной период.
6: Он охватывает определенный этап жизни художника. Вы, наверное, помните, что после персональной выставки в 1882 году Архип Куинджи стал вести затворнический образ жизни. Он не продавал картины, никому их не показывал. И на многих работах тех лет отсутствуют даты. Остается только догадываться о точном времени их создания.
5: Я помню об этой загадочной странице биографии Куинджи. Он тогда купил землю в Крыму, жил там безвыездно. Сначала в шалаше с женой, а потом построил дом. Но это было в 80-х и позднее. А возможная датировка картины «Лунная ночь. Раздумья» начинается от 1876 года. Ну, как вы это объясните?
6: Могу лишь предположить, почему искусствоведы в датировке допустили 1876 год. Куинджи тогда еще был активным участником товарищества передвижных художественных выставок. По правилам этого сообщества он писал картины на остросоциальные темы. К ним относится и трагедия разорившихся после крестьянской реформы дворянских гнезд, которой посвящено полотно «Лунная ночь. Раздумье».
5: Эта тема оставалась актуальной несколько десятилетий. Чехов посвятил ей пьесу «Вишневый сад» в 1903 году.
6: Да, но Куинджи в период затворничества отошел от социальной тематики. Художник бежал от людской похвалы и критики, от суеты. Он писал пейзажи, в которых показывал природу как творение Божие, с помощью которого создатель стремится донести до человека весть о своем присутствии.
5: А ведь и на полотне «Лунная ночь» пространное звездное небо придает изображению вселенский масштаб. Именно таинственный темный мерцающий небосклон навевает мысль, что герой не просто страдает от навалившихся на него проблем, а размышляет о смысле жизни.
6: Можно сказать, что так Куинджи представил своего героя перед Богом. Для художника здесь важны не общественные причины кризиса человека, а его напряженная внутренняя работа, поиск краеугольного камня, на который можно опереться. В этом поиске все люди близки друг другу. Недаром вы не заметили социальной повестки произведения, зато узнали в персонаже себя.
5: Меня переполняет чувство благодарности, Маргарита Константиновна. Я признателен вам за мудрые слова, Русскому музею за возможность прикоснуться к прекрасному, а Архипу Куинджи за проникновенную картину «Лунная ночь раздумья». Художник напомнил мне, что бы ни случилось в жизни, важно не забывать о Боге. С Ним любые трудности преодолимы.
7: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Иногда люди жалуются на отсутствие в жизни любви. Некоторые замечают, что их никто не любит, и они никого не любят. Как же быть? Ведь без любви и жить невозможно. Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. Пусть никто не думает, что любовь – врожденный талант. Любви можно научиться, и вы должны стремиться к ней. Господь не любит пышных слов. Бог любит дело. Доброе дело и есть любовь. Когда творишь добро, поднимаешься на одну ступень, а когда грешишь, опускаешься вниз. Вся наша жизнь представляет собой такие взлеты и падения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В XIX веке Египет, конечно, еще не был, как сейчас, популярным курортом. Отдыхать было принято в Европе, где-нибудь в Швейцарии, на водах, как тогда говорили. Египет же в представлении большинства был далекой, населенной басурманами пустыней. И поехать туда позагорать на выходные вряд ли пришло бы кому-нибудь в голову. Египетская пустыня не только пугала, но и притягивала. Вот и Николай Лесков не устоял перед ее таинственным очарованием и создал цикл произведений, действия большинства из которых происходят именно там. Только написал он не о фараонах и пирамидах, а о христианских подвижниках, спасавшихся от мирской суеты именно в Египте. А за основу взял знаменитую книгу «Пролог» – древнерусский сборник сказаний о святых. Поскольку Лесков в своих рассказах позволил себе небольшие художественные отступления от первоисточника, то и назвал он свой цикл «Христианские легенды». Хотя среди них можно встретить и пересказанные почти без изменений. Например, «Лев старца Герасима». Каноническое житие Лесков изложил в форме захватывающего повествования. Один богач по имени Герасим раздал все нажитое беднякам и удалился в пустыню. Там, в полном одиночестве, он поселился в маленькой меловой пещерке и выходил только, чтобы напиться воды. Ручей был далеко, носить воду было не в чем, а в пустыне стояла такая невыносимая жара, что старец уже ожидал неминуемой гибели. Не от жажды, так от зноя. Однажды у входа в свою пещерку он нашел растерзанного дикими животными верблюда и решил сделать из его кожи мешок для воды. Лежавший рядом лев кинулся на Герасима, но промахнулся и кольями деревянной ограды проткнул себе грудь. Герасим принес в верблюжьей шкуре воды, промыл раны бедного льва, и тот, из благодарности, остался жить со старцем, служа ему верой и правдой. Есть в книге Николая Лескова «Христианские легенды» и сюжеты гораздо менее известные. Прекрасная Аза, Аскалонский злодей, невинный Пруденций. Их герои – влюбленные юноши, коварные злодеи, прекрасные девы и мудрые старцы. В них кипят нешуточные страсти и происходят настоящие чудеса. Но главное – это действительно подлинные рассказы о святых, которые Николай Лесков с помощью своего литературного дара превратил в увлекательные, остросюжетные истории. Только, кажется, современные издатели поленились внимательно их прочитать и в аннотации книги затянули привычную с советских времен песню о лесковском неприятии церковности. Но было бы преувеличением назвать эту издательскую оплошность ложкой дегтя, потому что она совершенно не способна испортить удовольствие от такой бочки меда, как книга Николая Лескова «Христианские легенды». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: часть речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из книги «Инженеры-бессеребренники». В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафаэльскому. Фермор от скуки и досады вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию.
2: Викарий в переводе с латинского означает «заместитель». В православной церкви викарий или викарный епископ – помощник правящего архиерея Большой епархии. Он состоит в епископском сане, но не имеет в управлении отдельной территории. Носит титул по названию одного из городов той епархии, в которой служит. В епархии может быть как один, так и несколько викарных епископов.

Станица Курская расположена на юго-востоке Ставропольского

0: и ремесленники из Курской губернии. Эти географические объекты имеют схожие названия, но разделены многими сотнями километров. В 1784 году Чужбина встретила переселенцев неприветливо. Пойменные луга здесь кишели комарами, и вскоре из-за эпидемии малярии селение обезлюдело. Вторая попытка заселения спустя 5 лет оказалась успешной. В 1800 году в станице построили Никольский храм. В этой церкви жители молились в 1877-м, провожая отряд односельчан на войну с турками. Героям, которые там погибли, в конце 20 века установили памятник. Монумент был уничтожен в советское время. Тогда же безбожники снесли Никольскую церковь. Храм отстроили заново в 1990 году. Чуть позже восстановили и памятник погибшим землякам. Жители станицы Курской дорожат своей историей.
1: Радио «Вера» в станице Курской можно слушать на частоте

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о страхах современных людей перед созданием семьи. Какие они, почему возникают и как их преодолеть. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так не угнетает человека, как мысль о том, что трудишься напрасно и бестолково. Работа без цели, равно как и работа неорганизованная, спонтанная, очень сильно демотивирует. Она превращается в пытку. А потому люди, которые желают, чтобы их бизнес процветал и приносил им больше дохода, уделяют организации рабочего процесса огромное внимание. А как обстоят дела в духовной жизни? Действуют ли там какие-то законы организации труда? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 15 и 16 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же, братья мои возлюбленные, тверди бывайте».
3: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
2: Их пошлет нести благодать вашу во Иерусалим.
1: Начинается только что прозвучавший отрывок призывом апостола.

0: апостола Павла к духовной жизни. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», – пишет он. Примечательно, что эту духовную жизнь он сравнивает с тяжелой, утомительной физической работой. Именно таково значение слова «труд» в словах апостола: «труд ваш не тщетен перед Господом». Однако, несмотря на то, что Павел предупреждает о сложностях и не обещает легкости, он говорит, что этот труд не будет напрасным и пустым, ведь у этой духовной работы есть вполне определенная цель. Из ближайшего контекста следует, что для апостола Павла такая цель – это участие в воскресении Христовом, то есть приобретение благодати Божией, которая явным образом проявляет себя как мир душевный и безмятежность духа. И эта цель не абстрактна, она ощутима и достижима уже здесь, на земле. Для того, чтобы достичь этой цели, Павел призывает к постоянству в духовной работе. «Всегда преуспевайте», – пишет он. Здесь же мы видим конкретный пример того, что именно Павел имеет в виду. В Иерусалиме в то время свирепствовал голод. Церковная община находилась там в очень тяжелом материальном положении. И христиане из язычников должны были поддерживать своих иудейских братьев. Учитывая то, что такая помощь не разовая акция, апостол Павел и дает рекомендации, как лучше это сделать. Так он пишет: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». То есть каждый должен раз в неделю отложить маленькую сумму на благое дело. И делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Так в своем послании апостол говорит о том, что духовная работа имеет вполне конкретную цель и указывает на то, как ее следует достигать. Высокие богословские рассуждения о воскресении и приобретении божественной благодати соединяются в его словах с практикой ежедневного служения ближним ради Христа. И из этих рассуждений становится очевидным, что такая работа не может быть основана на разовых порывах и всплесках эмоций. Павел не говорит: «Ждите особого вдохновения». Он говорит: «Первый день недели отлагайте». Иными словами, просто совершайте действия, методично, рутинно. Именно так мы чистим зубы утром и вечером. Мы попусту не рефлексируем, надо это делать или нет. Мы это просто делаем, потому что это полезно для здоровья. Вот так порой и в духовной жизни. Она требует не разового героического поступка, но скорее маленьких, постоянных действий ради Христа и Его Евангелия. Мы должны их совершать, несмотря на свое внутреннее сопротивление, преодолевая свою лень, апатию, равнодушие и безразличие. Так день за днем и неделя за неделей формируется привычка служить. Это похоже на каплю, которая точит камень. Одна капля ничего не меняет, но капля за каплей, день за днем, она пробивает самую твердую породу. Так и постоянство в служении, незаметно для нас самих, постепенно наполняет нашу душу благодатью и делает реальность Христового воскресения нашим внутренним опытом.
1: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Покровский собор Воронежа величественный, виден издалека. А вот миниатюрную церковку буквально в 100 метрах от него заметить не так легко. Она стоит в низине на крутом склоне оврага. В 17 веке, когда Воронеж был еще деревянной крепостью, здесь располагалась Пушкарская слобода. В ней в середине 17 века возвели церковь Богоявления, как и все тогдашние строения, из дерева. В 1703 году Воронеж постиг разрушительный пожар. Богоявленский храм сгорел. Его выстроили вновь и опять деревянным. Простоял он ровно 30 лет, и в 1733 во второй уже раз пал жертвой сильного пожара. Тогда прихожане храма решили строить каменную церковь. Она была освящена 19 июля 1763 года. Богоявленскому храму щедро жертвовали воронежские купцы Елисеевы и Клочковы. В 1841 году на средства Михаила Максимовича Клочкова в церкви был обустроен предел во имя святой мученицы Пелагии, святой покровительницы его покойной супруги. В этом пределе находилась нетипичная для православного храма святыня – деревянная статуя Христа в терновом венце. Каждую пятницу перед нею читался акафист «Страстям Господним». В 1930-х годах Богоявленскую церковь закрыли, предварительно разграбив. В храме разместили швейный цех, который находился здесь до конца 1980-х. А в начале 2000-х святыню возвратили верующим. В октябре 2008 года началось активное восстановление храма. На престольный праздник Крещения Господня 19 января следующего года состоялась первая божественная литургия. 17 ноября 2013 года митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил великое освящение Богоявленской церкви. Она вновь обрела купола с крестами. Блеснут они сквозь ветви деревьев, и сразу понятно – здесь стоит храм.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крылей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1932 год. Архангельская ссылка. Мы с моим братом Всеволодом шли со станции по сверкающему льду реки. Дымы города поднимались к небу белыми столбами. Мороз на открытом просторе был особенно хватким и звонким. А я все поглядывал на внушительную фигуру брата в длинном полушубке. И волнение встречи уступало место привычному, знакомому с детства ощущению полноты и надежности существования в его присутствии. Младенческие годы, отрочество, юность, неразлучно проведенные под одной крышей в общей комнате, спаяли братьев-близнецов нерасторжимо и заменили посторонние дружеские связи. Мы совместно огорчались и радовались, постигали мир и к нему приноравливались. И вот впервые видимся после трехлетней разлуки.
1: Голоса.

Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Православные монастыри Албании почти неизвестны в России. А жаль, ведь некоторые из них основаны на местах духовных подвигов великих святых. Например, обитель святого Власия Севастийского. Святой Власий жил на рубеже 3-4 веков и прославился своим милосердием, а также многочисленными чудесами. Однажды бедная вдова пожаловалась ему на свою беду. Волк утащил единственное ее достояние – поросенка. Святой Власий улыбнулся и сказал ей: «Не плачь, твой поросенок будет тебе возвращен». И действительно, волк прибежал обратно и принес добычу невредимой. У святого Власия было много учеников. После смерти подвижника они основали в его честь монастырь. Он расположен недалеко от албанского города Дурес, на самом берегу Адриатического моря. Обитель в течение истории пережила много испытаний, главным из которых стали коммунистические гонения. В 1967 году албанские власти провозгласили в стране тотальный атеизм. Его первой жертвой стал монастырь святого Власия. Обитель была полностью разрушена, но, к счастью, не забыта верующими албанцами. Они продолжали посещать развалины, молиться среди них о восстановлении поруганной святыни. В 1996 году монастырь был заново отстроен. Тогда же в обители обосновалась духовная семинария в честь Воскресения Христова. Главной ее задачей было возродить священство в албанской церкви. В начале 20 века в Албании служило более 400 священников. К 90-м годам их осталось всего 20. Большинство из них были уже пожилыми людьми с подорванным тюрьмами здоровьем. Когда глава албанской церкви, архиепископ Анастасий, объявил об открытии семинарии, на его призыв откликнулись 45 юношей. Они стали первыми за десятилетия безбожия семинаристами Албании. С 1997 года в духовные учебные заведения стали зачислять также девушек. Вначале их было только 7, затем количество студенток стало расти. Выпускницы семинарии управляют приходскими хорами, преподают в воскресных школах. В 2001 году учебное заведение получило статус академии, что еще больше повысило его престиж. В настоящее время в Дурельской академии преподают 20 профессоров из Албании и Греции. В библиотеке вуза 20 тысяч наименований богословской литературы, а количество студентов пасторского факультета составляет около 150 человек. В 2000-е годы на территории монастыря Святого Власия параллельно с академией стали развиваться и другие церковные учреждения. Например, православная гимназия. В ней бесплатно учатся дети из близлежащих городов. Также при монастыре есть приют для сирот и дом престарелых. Студенты академии не просто получают знания. Они ведут уроки в гимназии и помогают в уходе за пожилыми людьми. За все время существования академия дала образование 500 юношам, большая часть которых стала священниками. Таким образом, албанская церковь практически восстановила прежнее число своих священнослужителей. Впрочем, останавливаться на достигнутом никто не собирается. Поэтому Академия Воскресения Христова в монастыре Святого Власия продолжает готовить новых священников для Албании. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об албанском монастыре Святого Власия и духовной академии, которая существует на его территории.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 10 октября, церковь вспоминает святого мученика Калистрата и его дружину, преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца, преподобного Игнатия, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Преподобный Игнатий жил в X веке в Византийской империи в области Каппадокии. Достигнув зрелого возраста, Игнатий принял монашеский постриг. Он стал игуменом монастыря Спаса Глубокие Воды, что на берегу Мраморного моря, недалеко от Константинополя. Преподобный Игнатий с заботой и вниманием относился к красоте и процветанию монастыря. Он обнес его стенами, воздвиг новые храмы. Однажды он отправился в Константинополь, но скончался на обратном пути в чужом городе. Тело преподобного погребли при одном из храмов. Через год монахи из родного монастыря преподобного захотели перенести останки в свою обитель. Они обнаружили тело святого нетленным и источающим благоухание.
1: Почитание святых и молитва к ним – это древнейшая традиция церкви, которая сохраняется с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и в этот день просим преподобного Игнатия. Святой праведный Игнатий, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Прообразы. Святые в литературе.
2: Ветхозаветные пророки своей проповедью и чудесами призывали людей к покаянию и готовили их к грядущему приходу Спасителя мира. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о пророке Елисее и стихотворении Константина Льдова под названием «Из четвертой книги царств». Место действия – Древний Израиль. Время действия – 9 век до Рождества Христова. Елисей был родом из небольшого селения близ реки Иордан. Став учеником и спутником пророка Илии, он унаследовал у своего учителя мудрость и дар пророчества. Более 60 лет при 6 израильских царях продолжалось пророческое служение Елисея. Силой молитвы святой пророк творил многочисленные чудеса, описанные в Ветхом Завете, в 4 книге царств. Стихотворение поэта конца XIX – начала XX века Константина Льдова, где описано чудо, случившееся с бедной вдовой, так и называется «Из 4 книги царств». Константин Льдов – это литературный псевдоним поэта и писателя Серебряного века Витольда Николаевича Розенблюма.
3: Одна из бедных жен пророческих сынов, рыдая и стеня, сказала Елисею: «О, жалься надо мной, рабынею твоею! Печален жребий мой, и горек, и суров! О, жалься надо мной, несчастнейший из вдов! Мой муж, твой верный раб, страданий скончался, при жизни, знаешь ты, он Господа боялся и свято чтил его. Заимодавец злой теперь пришел ко мне и хочет взять с собой двух сыновей моих и сделать их рабами. О, жалься, господин, и смилуйся над нами!» И бедная вдова склонилась, скорбя, исполнена любви и трепетной надежды, и стала целовать края его одежды.
2: Пророк Елисей жалился над несчастной вдовой, у которой заимодавец собрался взять в рабство обоих ее сыновей. В доме бедной женщины не было ничего для уплаты долга, кроме кувшина с растительным маслом или елеем, как на древнерусский лад говорит в стихотворении Константин Льдов. Пророк велел бедной вдове пойти к соседям, взять у них взаймы пустые сосуды и разлить в них елей из своего кувшина. Вдова безропотно выполнила все, что ей сказали, и стала свидетельницей великого чуда. По молитве святого пророка Елисея все пустые сосуды до краев наполнились, а при этом в ее кувшине масло не иссякло.
3: И светлая струя чудесного елея потоком полилась, и бедная вдова прославила в душе величие божества, и вновь пришла она смиренно к Елисею и говорит ему: «Сосуды все полны, что делать мне теперь?» И благостно над нею он руку распростер и на вопрос жены ответил ласково: «Ступай и не смущайся, продай неспосланный создателем елей и заплати долги, избытком же питайся, пока не возрастишь любимых сыновей».
2: Автор стихотворения «Из 4 книги царств» Константин Льдов уехал из России незадолго до революции 1917 года и до конца жизни жил за границей. Он много занимался литературными переводами и поэтическими переложениями сюжетов из Священного Писания. В финале стихотворения из четвертой книги царств о чуде пророка Елисея поэт употребляет слово «кошница». На Руси так называли плетеные корзины. Ведь, говоря о вере, поэт обращался именно к русскому читателю.
3: «В ком капля веры есть, елей в том не иссяк. Разлейте лишь его, и совершится чудо. Неисчерпаема кошница Божьих благ, и нет конца струе Господнего сосуда».
2: Через пророка Елисея Господь щедро вознаградил бедную вдову за ее веру в Бога. Поэт всем нам напоминает, что если в человеческой душе есть капли веры, силы молитвы, она способна чудесно приумножиться, как елей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Вот где христианство. Через любовь к брату достичь любви к Богу. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — говорит Христос. Одно из самых ярких детских свойств — это умение не мыслить зла. Дети не способны разглядеть подлость, они до последнего не верят в предательство. И порой этим своим чистым, светлым умением они спасают многих. Антон Чехов в повести «Дуэль» иллюстрирует именно это качество ребенка – незлобие. Причем ребенка взрослого, диакона 22 лет. Кратко напомню сюжет повести. Два непримиримых врага решили стреляться. И вот секунданты на месте, пистолеты заряжены, дуэлянты начинают сходиться. При этом один из них, зоолог фон Корен, и стреляет превосходно, и щадить врага не намерен. Следовательно, трагедия неизбежна, убийство главного героя Лаевского неминуемо. Лаевский, сделав наугад бесполезный выстрел, замирает, глядя в направленное на него дуло пистолета. Замирает, кажется, весь мир. И тут приходит спасение. Спасает Лаевского крик диакона, милого, доброго, полноватого, немного наивного, чуточку смешного человека. Услыхав о дуэли, он решил одним глазком на нее взглянуть, видимо, понятия не имея, что дуэль будет не понарошку, а всерьез. И увидев, что фон Корен реально хочет убить Лаевского, диакон истошно кричит: «Он его убьет!» И столько детского ужаса и неприятия в этом крике, что все окружающие, словно по щелчку, вдруг приходят в себя. Вывихнутый мир встает на свое место хотя бы в отдельно взятой точке. Произошло чудо. Дуэль была прекращена. Оба героя, Лаевский и фон Корен, спасены. Один от смерти, другой от смертного греха. Чтобы подобное чудо было возможно и в нашей жизни, нужно иметь кроткое, незлобивое, как у ребенка, сердце. И тогда, может быть, мир вокруг нас тоже потихоньку будет вставать на место.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию! Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Не секрет, что некоторые встречи Иисуса Христа с людьми заканчивались конфликтами и гневом с их стороны. Но возможно ли в итоге было этих конфликтов избежать? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «И все свидетельствуху ему, и дивляхуся во славе всех благодати».
6: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач, исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
5: Он же прошед посреди их, идяши...
4: Помню, лет 20 назад, будучи молодым аспирантом, я читал лекции в университете. Примерно в то же время я стал диаконом, а потом и священником, но продолжал ходить на пары в светской одежде. И вот как-то один мой знакомый, узнав, что я хожу на лекции в пиджаке, страшно возмутился, решив, что я стесняюсь священнических одежд. Все это было, конечно, не так. И опыт появления в том же университете в рясе и с крестом у меня был. Дело было в том, что у студентов, особенно естественно-научных специальностей, отношение к религии часто очень критическое. Увидев, что на пару пришел священник, они могли бы расценить это как пропаганду религии и просто перестать меня слушать. Священство своего я никогда не скрывал. И меня можно было найти в социальных сетях, что студенты постепенно и делали. Но специально я своего сана не демонстрировал, полагая, что реакция может быть неоднозначной. И действительно, как-то после пары подошла девушка и спросила, священник ли я. После утвердительного ответа она рассказала,

0: Не тот ли Иисус, сын Иосифа, которого мы знали с детства? И все. На этом их внимание и доверие окончились. И слова, которые буквально преображали сердца жителей других городов и даже в какой-то мере жителей самого Иерусалима, жителям Назарета так и не были сказаны. Не были потому, что сознание этих людей оказалось омрачено ложной идеей, что свое и близкое не может быть истинным. Спаситель, кстати, в данном случае не так уж сильно их обвиняет. Ведь подобное поведение практически естественно для людей. Там, где его не узнавали, его слушали охотнее, а в родном городе сразу стали припоминать знакомство с детства. Именно поэтому Христос не просто говорит им какие-то слова, но произносит распространенное выражение, объясняющее их поведение. Более того, кажется, такой гиперкритицизм вполне им ожидаем. Но что же они могли сделать? Разве могли они что-нибудь изменить? Думаю, да. Если бы, развивая критическое мышление, против которого церковь, кстати, на самом деле никогда ничего не имела, они оказались готовы судить проповедника не по одежке, не по старому знакомству, но потому, что он проповедует. Подобным образом и в наши дни многие из нас, будучи наследниками христианской культуры, смотрят на нее, как на нечто старое и отжившее, не догадываясь, что за старыми и внешне знакомыми формами звучит вечная истина, которая может преобразить нашу жизнь.
1: Евангелие, день за днем. Радио.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: В густом зеленом лесу громко щебетали птицы. Легкий ветерок раскачивал верхушки деревьев. Солнце золотило своими лучами высокую траву.

0: Здесь, в Оловьем овраге, неподалеку от села Головинщина Лебедянского уезда, уединенно жил монах по имени Иларион. Тогда, в середине XIX века, Лебедянь была частью Тамбовской губернии. Еще юношей, постриженный в одном из монастырей Курска, Иларион вел жизнь странника. Ходил пешком в Киев поклониться святыням Киево-Печерской лавры, а теперь устроил себе прямо в лесу, в одной из небольших пещер на склоне оврага, крошечную келью. Вскоре жители окрестных сел узнали об отшельнике, поселившемся рядом с ними, и стали по временам навещать Илариона, ища у него совета в духовных и житейских нуждах. Многие, видя немыслимую бедность, в которой пребывал монах, приносили ему одежду, пищу или деньги. Но ничего из этого отшельник себе не оставлял, а старался сразу же раздать. Однажды к монаху пожаловал местный помещик и оставил ему пожертвование – 50 рублей, сумму для того времени весьма крупную. Когда помещик удалился, вслед за ним в пещерку отшельника пришел бедный крестьянин. Ему монах и отдал только что полученные 50 рублей. Увидев такие деньги, гость поначалу не хотел их брать. Долго монах Иларион настаивал на своем. «Возьми, мне они ни к чему, а тебе пригодятся», — увещевал он крестьянина, пока тот, наконец, не уступил. На следующий день, ни свет ни заря, тот самый крестьянин уже стоял возле пещерки Илариона. Увидев монаха, он с рыданиями упал перед ним на колени. «Батюшка, благодетель, как тебя благодарить, не знаю». Оказалось, что вчера, пока крестьянин был у монаха, в его избу проник вор. Вскрыл сундук и украл деньги, которые он с большим трудом копил, чтобы выкупить семью из крепостной повинности. Там было ровно 50 рублей. Вскоре монах Иларион покинул Воловий овраг. Последние годы жизни он провел в селе Троекурово под Лебедянью, где основал женскую обитель. Мудрого молитвенника, полного любви и милосердия, монаха Илариона с почтением величали старцем. «Не мыслим мы порой, как спасительно бывает лепта наша», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Милостыней подаем мы ближнему облегчение от скорби житейских, себе же приуготовляем Царство Небесное».
1: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Иларион Троекуровский.

Радио «Вера». Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается.

Радио «Вера». Светлое радио. Нельзя привыкнуть к добру. Надо неустанно ценить его. И тогда оно не иссякнет. Анатолий Алексин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний Александры Узиковой, пережившей блокаду Ленинграда фашистскими войсками. С сентября 1941 года вопрос с жильем не был решен. Только в июле 43 года нас поселили в квартиру на Литейном. 16 октября 1943 года в нашу квартиру попал артиллерийский снаряд. Соседа и его дочь убило. Меня и маму ранило. На носилках меня и маму доставили в госпиталь. В госпитале нас навещал папа. Ко мне с работы приходила главный бухгалтер. Принесла пирожок с капустой. Перед выпиской дворник дала ватник, щитовод сорочку и чешки. Папа принес фетровые боты. Военврач, соседка по палате, дала юбку, чтобы дойти до дома. Конечно, все вещи я вернула в тот же день. После выписки из госпиталя нас временно переселили в квартиру на первом этаже. Я лежала в пустой комнате на кровати без матраса, без подушки, без одеяла. Не осталось ничего, ни белья, ни посуды. Но в это время уже шли сообщения о наступлении на Ленинградском фронте. Я лежала и молилась Богу. «Какое чудо! Мы остались живы!» Благодарила Бога.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Приход нашего храма очень дружный. Это ощущается не только по большим церковным праздникам, когда в торжественной атмосфере происходит совместная молитва. Дух единства веры и того, что мы все родные, чувствуется на каждой литургии, когда мы всем приходом поем символ веры. Этот богослужебный текст был составлен в IV веке святыми отцами I и II Вселенских соборов и включен в церковный устав. Начинается песнопение словом «Верую» и далее перечисляет по порядку 12 положений, на которых основывается православное учение. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть символа веры начинается с утверждения о том, что Господь сотворил весь видимый и невидимый нами мир. В переводе с церковнославянского на русский язык текст первой части песнопения звучит так. «Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком». Давайте послушаем первую часть символа веры на церковнославянском языке.

Второй фрагмент песнопения «Символ веры» в переводе на русский язык звучит так. «Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и взошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же царству не будет конца». Послушаем вторую часть «Символа веры» на церковнославянском языке.

Текст третьей части песнопения «Символ веры» в переводе на русский язык звучит так. «И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца Исходящего, которому надлежит поклоняться, и которого славить одинаково с Отцом и Сыном, говорившего через пророков, в единую святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть истинно так. Послушаем третий отрывок песнопения на церковнославянском языке.

Особенность исполнения символа веры заключается еще и в том, что поется эта молитва на каждой литургии не только хором, но и всем приходом, а еще читается в домашней молитве и всегда в таинстве крещения. Человек, принимающий крещение, а в случае крещения младенца его крестные, во время таинства читают эту молитву в знак принятия истин веры, единых для всех православных христиан. Давайте послушаем символ веры полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей, через неделю мамин день рождения, а у меня до сих пор нет для нее подарка. Хорошо, что ты показал мне этот букинистический магазин. Здесь столько интересных книг.
2: Я бы посоветовал тебе обратить внимание на это дореволюционное издание Пушкина, а к нему выбрать открытку. Иногда попадаются редкие экземпляры.
1: Мне понравилось вот это. 1920 года. На ней изображены мужчина и женщина в старинных средневековых одеждах. Они прогуливаются по цветущему саду, а за их спинами античные белоснежные статуи и небольшой пруд. Думаю, эту картину писал кто-то из итальянских художников.
2: Ты удивишься, Алла, но это репродукция картины Бориса Кустодиева «Поэзия».
1: Неожиданно.
2: Понимаю. Кустодиев чаще всего ассоциируется с темой крестьянского и купеческого быта. Однако его творческое наследие гораздо шире, и это полотно – яркое тому подтверждение.
1: А кто же эта пара, которую написал художник?
2: Поэт и его муза. Он воодушевленно читает ей стихи, слегка воздев руки, а она с упоением слушает его.
1: В позе и выражении лица дамы читается восторженность от услышанных строк. Посмотри, как она прижимает к груди левую руку, а взгляд ее устремлен на поэта. Голубые глаза, кстати, гармонируют с цветом ее наряда.
2: Кустодиев выбрал для своих героев одежду эпохи Возрождения. Мужчина в красной бордовой мантии, а женщина в длинном платье в стиле ампир с расшитым лифом.
1: Прическа и украшения тоже напоминают о периоде Ренессанса. Жемчужные нити в волосах музы, кольца с крупными драгоценными камнями. У поэта ровно подстриженные волосы в форме каре с ровным пробором.
2: Еще одна отсылка к этому времени – античные статуи на постаментах на втором плане. Интерес к Древней Греции и Риму был характерен для Европы XIV-XVI веков.
1: И все-таки в этой картине прослеживается стиль Кустодиева. Я вспоминаю его «Купчиху за чаем» или «Ярмарку» и нахожу сходство с поэзией.
2: Почерк мастера узнаваем за счет ярких цветов, присущих творчеству художника. Сочный зеленый, глубокий красный, небесный голубой, разные оттенки желтого. Насыщенными красками Кустодиев писал многие свои работы, в том числе и те, которые касались духовных тем.
1: Напомни, пожалуйста, какие это картины?
2: Канун Пасхи, крестный ход, зима, крещенское водосвятие. С юного возраста художник был погружен в церковную жизнь, пел в хоре Астраханского собора, изучал иконопись в духовной семинарии. Это стало первым соприкосновением с изобразительным искусством. А позже Кустодиева вдохновили работы Рубенса и Тициана с их насыщенной палитрой и гармонией оттенков. Но на картине «Поэзия» яркость красок вызвана еще и пожеланием заказчика.
1: То есть художник писал картину по чьей-то просьбе?
2: Именно так, Алла. Она была создана в начале прошлого столетия по заказу Отто Виблингера, коммерсанта и коллекционера из Астрахани.
1: А какой же была судьба произведения после приобретения?
2: С приходом советской власти коллекцию Виблингера передали в Астраханскую картинную галерею имени Павла Дагадина. Полотно Бориса Кустодиева находится там и по сей день.
1: Если буду в Астрахани, обязательно посмотрю на оригинал. А пока, пожалуй, возьму томик Пушкина и открытку для мамы. Думаю, ей понравится.
2: Предлагаю заглянуть еще в отдел антиквариата. Уверен, там тоже можно найти немало интересного.
3: Картину Бориса Кустодиева «Поэзия» можно увидеть в филиале Астраханской картинной галереи имени Павла Дагадина, Доме музея Кустодиева.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Иногда спрашивают, какие молитвы следует читать, приступая к какому-либо делу. В православном молитвословии можно найти молитвы перед началом и по окончании всякого доброго дела. Но в процессе доброделания тоже нужно не забывать о молитве. Хочу поделиться с вами словами схиархимандрита Виталия Сидоренко. «При труде и всяких делах читать Иисусову молитву. От того, что ссоритесь, молитва улетучивается, и рождаются плевелы, блудные помыслы. Кто читает Иисусову молитву, того спасет Господь, избавит от печати Антихриста, подаст все прощения согрешений, украсит добродетелями и в небесные обители водворит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. «Человек человеку волк», гласит известная латинская поговорка. С ней, однако, в корне не согласен французский писатель Даниэль Пеннак. «Даже самый настоящий волк может стать человеку близким другом», уверен он. О дружбе, глубоком взаимопонимании и сострадании друг к другу тех, кто по логике вещей подружиться никак не может, книга Пеннака под названием «Глаз волка». В парижском зоопарке живет одноглазый полярный волк. Человек для него не более чем две ноги и ружье. Волк презирает тех, кто приходит поглазеть на него. Но однажды возле его клетки появляется маленький мальчик. Он приходит каждый день и подолгу молча смотрит на волка. И в этом молчании, похоже, куда больше смысла, чем в самой громкой болтовне многих других посетителей зоопарка. Мальчик и волк безмолвно рассказывают друг другу свои истории. И вдруг оказывается, что у них так много общего. Мальчик – сирота, в его жизни было много горя, скитаний и несправедливости. Волк тоже рано лишился стаи и узнал, что такое быть одиноким, когда тебя гонят и преследуют, желая убить. Повесть «Глаз волка» принесла Даниэлю Пеннаку британскую литературную премию «Марша» за выдающееся произведение для детей, переведенное с иностранного языка. И все же повесть не только детская, она побуждает о многом задуматься и взрослых читателей. И если дети увидят в ней увлекательную, добрую сказку, то их мама и папа найдут глубокую и поэтичную притчу о том, что даже после бед и унижений можно подняться и идти дальше, простив своих обидчиков, не утратив веры в добро, а главное – делиться этой верой с другими. Именно так поступает мальчик, герой повести. Он не таит зла на людей, несмотря на все невзгоды. Как бы тяжело ему ни было, он старается помогать всем, кого встречает на пути – торговцу, пастуху, водителю автобуса и даже верблюду, гепарду и гиене. И, наконец, одноглазому волку, который грустит от одиночества в клетке парижского зоопарка. Трогательная повесть, написанная великолепным, образным, но вместе с тем простым языком, ненавязчиво учит читателя терпению, вниманию, заботе и доброте. Учит смотреть на жизнь во все глаза, видеть ее красоту и совершать поступки, продиктованные любовью. Как мальчик, который в финале книги совершил настоящее чудо. Какое, узнаем из книги Даниэля Пеннака «Глаз волка». А заодно зарядимся уверенностью автора в том, что человек человеку и даже волку – друг, способный понять, поддержать и утешить. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом и вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч для ограждения Святой Руси, объединения русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могила непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем былом величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости и первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великие княжи Дмитрия, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Но некоторое время сомневался и просил у Господа знамения. В частности, он попросил, чтобы утром руно, то есть овечья шкура, стала мокрым от росы, а земля вокруг руна осталась сухой. Так и произошло. Более того, руно настолько пропиталось водой, что Гедеон выжил ее в окрин, то есть керамический сосуд, что-то наподобие чаши. Слово «окрин» является родственником понятию «креница», также имеет значение «чаши». Оба они были образованы от латинского «скриниум» – круглый футляр, ящик. Слово «окрин» в измененном виде осталось в иных славянских языках.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Торопецкая икона Богородицы в судьбах России.
1: История Торопецкой иконы Божией Матери связана с именем преподобной Ефросинии, княжны Полоцкой. Святая жила в XII веке. Достигнув совершеннолетия, девушка отказалась вступать в брак и приняла монашество. Ефросиния основала иноческую обитель в Полоцке. Сейчас это город в Витебской области, Беларуси. Княжна построила в монастыре церковь в честь Пресвятой Богородицы. Она пожелала получить для этого храма копию иконы Божией Матери, написанной самим апостолом Лукой. Один из таких образов хранился в Византии, в городе Эфесе. Преподобная обратилась к константинопольскому патриарху Луке с просьбой прислать список иконы, и святейший исполнил пожелание. Из Византии в Полоцк доставили образ иконописного типа Одигитрия, что значит «путеводительница». Пресвятая Богородица на изображении держит на коленях младенца Христа и указывает на него, как на истинный путь спасения. Реликвия пребывала в Полоцком Спасо-Ефросиниевском женском монастыре, а спустя некоторое время оказалась в Торопце, небольшом городке между Витебском и Тверью. Существуют две исторические версии, при каких обстоятельствах произошло перенесение святыни. Согласно первой, в XIII веке полоцкая княжна Александра взяла с собой икону, покидая родной город.

0: Она отправилась в Торопец, чтобы выйти замуж за великого князя Александра Невского. Именно там состоялось венчание молодоженов. По второй версии, образ перенесли монахини Спаса Ефросиньевской обители в годы Ливонской войны в 16 столетии. Сестры бежали из Полоцка во время наступления поляков и взяли с собой реликвию, спасая ее от поругания. Икона Божией Матери стяжала почитание на новом месте и получила название «Торопецкая». В 1676 году по указу царя Алексея Михайловича в Торопце выстроили каменный Корсунско-Богородицкий собор, в котором древний образ из Полоцка хранился до революции 1917 года. В 1922 храм закрыли. Торопецкую икону изъяли в местный краеведческий музей. Еще 12 лет спустя реликвия стала достоянием Русского музея Санкт-Петербурга. В 2009 году святейший патриарх Кирилл обратился в Министерство культуры с прошением передать Торопецкую икону Православной Церкви. С согласия министра Александра Авдеева святыню доставили в подмосковное село Княжье Озеро. Там, в храме Александра Невского, для хранения древней реликвии была установлена специальная климатическая капсула. В ней поддерживается уровень температуры и влажности, позволяющий уберечь бесценное иконописное произведение. Паломники приезжают в Княжье озеро, чтобы обратиться к небесной заступнице у иконы, перед которой молилась еще святая Ефросинья Полоцкая.
1: Небесная заступница. Торопецкая икона Богородицы в судьбах России.

Бежит, бежит, и зыблится трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Радио «Вера». Светлое радио. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Соборное послание апостола Иакова.

0: эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 10 октября 1978 года. Радость. Все учащающиеся свидетельства о том, что мои книги доходят, оказываются кому-то нужными. Пример. Полученный мною из России полный русский перевод «Водою и духом» и письмо переводчицы киевлянки. Одна молодая женщина-доктор сказала: «Я столько жила с вашими книгами, что мне трудно поверить, что я вас вижу живьем». Да, конечно, приятно. Но не только. Ибо свидетельства эти приходят, я заметил, всегда в минуты или периоды сомнений, ужаса от того, что жизнь почти прошла и ничего не сделано, растрачено время.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. На страницах Евангелия трижды упоминается Десятиградие, расположенное неподалеку от Галилейского моря. Апостол Матфей сообщает, что оттуда приходило много людей, желающих послушать Иисуса Христа. Евангелист Марк, называя эту местность страной Гадаринской, рассказывает об исцелении бесноватого, совершенном там Спасителем. Согласно евангельскому повествованию, легион нечистых духов, вышедший из больного, вселился в стадо свиней. Оно бросилось с крутого берега в море и утонуло. Иудеи, согласно своим законам, считали свиней нечистыми животными и не разводили их. Упоминание в Евангелии свиного стада свидетельствует о том, что Гадаринскую страну населяли язычники. Именно благодаря тому, что религиозная принадлежность жителей Десятиградия была установлена, израильские археологи смогли определить местонахождение одного из его селений.
1: Медром Мизраха Кинерет Немцет Гива до Мале Гамаль.
2: К юго-востоку от Галилейского моря расположен холм, похожий на верблюда. Ученые обратили на него внимание еще в конце XIX века. По многим признакам, здешняя земля скрывала древнее городище. Форма холма навела историков на мысль, что здесь находился еврейский город Гамла. Это название в переводе с иврита означает «верблюд». Однако научные раскопки, начавшиеся в 2000 году, показали, что это не иудейское, а языческое поселение. По всей видимости, эллинистический полис Гиппос, упоминаемый Иосифом Флавием в книге «Иудейские войны». В пользу этой версии свидетельствовало мозаичное изображение богини Фортуны на развалинах одного из обнаруженных здесь языческих храмов. Фортуна считалась главной покровительницей города. Ее портреты чеканились на монетах Гиппоса, также найденных при раскопках. В 2015 году исследование развалин Гиппоса, по выражению руководителя экспедиции доктора археологии Хайфского университета Майкла Айзенберга, стали похожи на детектив. Одна зацепка вела за собой другую, и тайна раскрывалась за тайной. В начале года ученые нашли на руинах городища бронзовую маску языческого бога Пана. Через несколько месяцев после этого монументальные ворота, на которых, по всей видимости, она была прикреплена. По предположению специалистов, эти ворота должны были вести в ритуальный комплекс, предполагающий наличие бани и театра. И эти здания также были в скором времени обнаружены. Гиппос предстал ученым как типичный эллинистический город, какие входили в состав Десятиградия.
0: Десятиградия, или по-гречески Декаполис, это группа из 10 античных городов, расположенных восточнее Иорданской долины. Как правило, они были основаны с 4 по 1 век до Рождества Христова, во время правления в Палестине эллинских династий Птолемеев и Селевкидов. Эти поселения были копией греческих полисов. Они существенно отличались по своему укладу от иудейских и арамейских. Города Десятиградия никогда не заключали официальный союз. Их объединяли культурные особенности, язык, расположение и политический статус. Каждый из них был автономным и имел самоуправление. Помимо Евангелия, Десятиградия упоминается в трудах Иосифа Флавия, римского писателя первого века Плиния Старшего, христианских авторов Евсевия Кесарийского и святителя Епифания Кипрского. Последние два выделяли среди городов Десятиградия Пеллу, Гадару и Гиппос, как наиболее важные в распространении веры в Иисуса Христа, что и подтвердилось археологическими исследованиями.
2: В IV веке Гиппос стал одним из христианских центров прежде языческого Десятиградия. Археологи обнаружили здесь 8 византийских церквей и резиденцию епископа. Город оставался столицей христианской епархии после мусульманской экспансии в VII веке. Гиппос прекратил свое существование только после катастрофического землетрясения в 749 году. Разрушения были столь сильными, что жители покинули город и больше никогда туда не возвращались.
0: Евангелисты, упомянув Десятиградие всего в нескольких строках, смогли донести до читателя сведения, сколь особое положение занимало оно в Палестине. Информация о языческом статусе гадаринской страны помогла ученым определить точное местонахождение города Гиппоса, входящего в Декаполис. Благодаря научным исследованиям стало также известно, что в этом селении обильно взошли семена веры, посеянные по свидетельству апостолов самим Христом. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. Анна Ивановна Зерцалова родилась в конце XIX века в Москве в семье небогатого дворянина. Девочке дали неплохое образование. В 16 лет она окончила гимназию с правом работать домашней учительницей. Семья придерживалась воспитания строгих нравственных принципов, но православие здесь воспринималось главным образом с обрядовой стороны. Анна ходила в храм и участвовала в таинствах, но не понимала, зачем это нужно. Ищущая душа девушки томилась, желая постичь смысл жизни. Анна изучала и музыку, и математику, и философию, но ее тоска все усиливалась. Девушкой овладела странная, мучительная апатия. Тогда она решила начать работать. Через газету учительница Зерцалова нашла себе место в семье, проживающей в Ярославской губернии. Анне было страшно расставаться с родительским домом, и она пошла в древний кремлевский храм в честь Константина и Елены взять благословение у священника на поездку. Так случилось, что в этот день Анна встретила в церкви не скучный обряд, а живого Бога, и эта встреча определила всю ее дальнейшую судьбу. Вдруг ей открылся смысл жизни, вернулась детская радость, исчезла апатия, а на ее место пришло горячее желание быть полезной другим людям. Чтобы не засушить в себе этот нежный росток веры, она была готова на все. Помог же совершиться этому удивительному перевороту протоиерей Валентин Амфитеатров, знаменитый московский священник. После недолгой беседы с ним Анна осознала себя христианкой, а отец Валентин стал ей другом и учителем на долгие 20 лет. И вот Анна заступила на свое первое рабочее место. Сразу же ей выпали нелегкие испытания. Хозяева дома, в который она была принята на должность учительницы, были атеистами. И, заметив религиозность Анны, стали смеяться над ней. Каждый вечер они устраивали чтение, где изучали антихристианскую литературу. Анна должна была присутствовать на этих вечерах. В храм из семьи, конечно же, никто не ходил. И девушке приходилось одной, пешком, ходить в церковь почти за 10 километров. Не соблюдали в семье и пост, и Анне было нелегко организовать свое питание так, чтобы не нарушать церковный устав. Хозяйка дома не разрешала новой учительнице проводить с ее детьми много времени, и чтобы занять себя, Анна устроила школу для деревенских ребятишек. Там она бесплатно учила их писать и читать, рассказывала им об устройстве мира. Это доброе, бескорыстное начинание так потрясло хозяев Анны, что они переменились к ней. Девушке предоставили лошадей, чтобы она могла посещать церковь. Стали ей готовить и постные блюда. Но жить среди людей, не верящих в Бога, было для нее крайне тяжело. Как только духовник ей позволил, Анна уволилась и вернулась в Москву. Но и в родном доме девушку ждали испытания. Родители испугались тех перемен, которые произошли с дочерью, и запретили ей встречаться с отцом Валентином. Анне не давали поститься, мешали молиться и, как могли, препятствовали ей ходить в храм. Разрешилась эта непростая ситуация весьма необычным образом. Девушка тяжело заболела и начала слепнуть, но отказывалась прибегать к медицинской помощи. Только тогда родители были вынуждены обратиться к духовнику дочери. Он строго велел Анне лечиться. Родители же, увидев, что после беседы с батюшкой дочь обратилась к врачам, ей стало гораздо легче, снова разрешили им видеться. До самой смерти отца Валентина Анна была рядом с ним и записывала его проповеди. Когда же он скончался, духовная дочь стала их публиковать для утешения многочисленных батюшкиных прихожан. Одна богатая женщина купила дом возле кладбища, где был похоронен отец Валентин, и подарила его Анне. Теперь та могла жить так, как давно мечтала. Учить детей, молиться, писать книги, встречать тех, кто пришел помолиться на могилку батюшки. Но эта ее счастливая жизнь продолжалась недолго. В стране разразилась революция, начались страшные гонения на христиан. У Анны отобрали дом, Ей запретили преподавать, печатать и раздавать фотографии духовного отца, издавать книги о нем. Скитаясь по друзьям, Анна Ивановна все-таки сумела дописать последнюю, пятую книгу о любимом наставнике. Рукопись книги попала к чекистам, и Анна была арестована за контрреволюционную пропаганду. Любое упоминание о духовном мире новая власть воспринимала как угрозу для себя.
1: Как вы относитесь к советской власти?
2: Я отношусь к ней безразлично, но считаю, что советская власть плохо относится к своим верующим гражданам и ущемляет их права.
1: Так значит, вы признаете себя виновной в контрреволюционной агитации?
2: Нет, не признаю.
1: Но как тогда расценивать вашу издательскую деятельность?
2: Я просто хотела рассказать о человеке, который принес много пользы русским людям, проповедуя им Слово Божье.
1: Кто помогал вам печатать его фотографии и издавать книги?
2: Имена этих людей я назвать не могу.
1: Так значит, вы отказываетесь сотрудничать с советской властью?
2: Я учитель и готова работать в советской школе, учить детей. Но предавать я никого не буду.
0: Во время допроса выяснилось, что Зерцалова собирала документы для канонизации Валентина Амфитеатрова. А поскольку при советской власти это было невозможно, Анна Ивановна была вынуждена признать, что ждала падения этой власти. По решению тройки НКВД она была признана виновной и приговорена к расстрелу. Анна Ивановна спокойно и мужественно выслушала приговор. Она шла не умирать. Она шла навстречу тем, кого любила. В ту страну, которую теперь по праву могла называть своей небесной родиной.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить.
1: Так сказал Василий Осипович Ключевский, выдающийся историк конца XIX – начала XX века, профессор Московского университета и Московской духовной академии. Но Ключевский был не просто историком, а мыслителем, постигавшим глубинный смысл явлений. Он родился в семье бедного священника, рано потерял отца, познал крайнюю нужду. Тяжелый жизненный опыт закалил его характер и помог стать одним из крупнейших ученых своего времени. Его публичные лекции собирали полные аудитории, а афоризмы разлетались по всей России. Часто лекции Ключевского были благотворительными. Доходы от них шли на помощь нуждающимся в поддержке. Так, в 1891 году Василий Осипович прочитал в Москве лекцию ради сбора средств голодающим. Тема лекции – «Добрые люди Древней Руси». В ней он говорил о традициях помощи ближнему, цитировал русские пословицы. «Нищий богатым питается, а богатый молитвой нищего спасается. В рай входят милостыни». Сегодня его труды сами стали источником цитат. Василий Ключевский отмечал, что милосердие и сострадание – это любовь в действии. Главный ее результат – измененная к лучшему человеческая жизнь. И чем больше будет благодетелей, тем меньше тех, кто нуждается в благотворительности.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Порой случается, что накатывают усталость, лень, апатия, опускаются руки, и путь в Царствие Небесное кажется слишком тяжелым. Святые отцы называют такое состояние унынием. Преподобный Серафим Саровский, предлагая рецепты от этого недуга, назвал, помимо прочего, труд и благодарность. Почему именно труд и благодарность изгоняют уныние? И какой именно труд? На этот вопрос может ответить повесть «Нелли или лучшее наследство», опубликованная в 1867 году писательницей Люсией Гернси. Главная героиня повести, 13-летняя Нелли Райан, живет с бабушкой, а та всю жизнь провела грезя о далеком замке, на который у нее будто бы есть права. В этих условиях Нелли, предоставленная самой себе, выросла небрежной, ленивой, безответственной. Однажды девочка услышала о Христе и всем сердцем уверовала в Него. И тут же с горечью подумала: разве Царство Небесное для таких, как я? Все же Нелли решила: я попробую заслужить его. И вскоре поняла: у нее мало что получается. Нелли унывала, терялась, плакала. «Я никогда, никогда не смогу заслужить Царствие Божие», — в отчаянии сказала она себе. Все изменилось, когда добрая соседка растолковала девочке. «На самом деле», — сказала она, — «рай не нужно зарабатывать. Христос уже приобрел его для нас. Он умер, — сказала она, — чтобы ты жила, и воскрес, чтобы ты вошла в его царствие. И все, что ты отныне будешь делать ради него, — это труд любви и благодарности тому, кто заплатил за тебя самую высокую цену». Нелли, услышав эти слова, воспрянула духом. Слова соседки словно окрылили девочку. Ведь сказала Нелли чуть позже подруге: «Одно дело, когда делаешь что-то по обязанности, и совсем другое, когда что-то делаешь, потому что любишь и благодаришь». Такой труд, труд любви, как раз и прогоняет уныние, расслабление, тоску и печаль, ободряет и укрепляет. Вот поэтому святой Серафим Саровский и советовал спасаться от уныния трудом и благодарностью. У главной героини повести «Нелли или лучшее наследство» это получилось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный русский народный собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного русского народного собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Разговор пойдет о страхах современных людей перед созданием семьи. Какие они, почему возникают и как их преодолеть. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Первоисточник.
1: Иван, привет. Я прочитал твой отчет.
2: Отлично. Можешь отдавать в рассылку.
1: Знаешь, я бы подправил некоторые выводы. Ну, понимаешь, не так пессимистично бы написал, что ли.
2: Ежеписах, писах.
1: Что, прости? Не понял.
3: А вам знакомо это выражение? Не знакомо? А так, что я написал, то написал. Да, это одни и те же слова, только ежеписах-писах звучит на церковнославянском. Фраза восходит к евангельской истории о распятии Иисуса Христа, а произнес ее римский прокуратор Понтий Пилат. Обратимся к Библии и процитируем фрагмент из Евангелия от Иоанна. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату «Не пиши, царь иудейский», но что он говорил «Я царь иудейский». Пилат отвечал «Что я написал, то написал». Как мы знаем, по суду Пилата Христос был передан на поругание и крестную смерть. Пилат составил форму надписи, которую прибили на крест. Эта надпись должна была описывать вину того, кто оказался на кресте. И все, проходившие мимо

0: суде и осудил его. Теперь он не хотел больше уступать иудейским первосвященникам. «Еже Писах Писах» – фраза, сказанная Пилатом, вошла в русский язык на церковнославянском. Сегодня это выражение считается устаревшим, а еще чуть более 100 лет назад в своих произведениях его использовали Вяземский, Бабарыкин, Лесков. Оно означает нежелание или невозможность изменить что-либо сделанное, чью-то непреклонность.
1: Первоисточник.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 50 километрах северо-восточнее Тулы есть село Аксинино. На южной его окраине стоит на возвышенности величественный каменный храм Спаса нерукотворного образа. Главное здесь

0: прежняя достопримечательность. Возведение этой церкви началось в конце 18 века и продолжалось больше 70 лет. Начало ему положила владелица села Прасковья Давыдова. Так благочестивая женщина хотела увековечить молитвенную память о своем муже Владимире Давыдове. Строительство началось с размахом, но продвигалось медленно из-за нехватки денег. Прасковья Алексеевна не успела завершить благое дело до своей кончины. Его продолжил сын помещицы Алексей Давыдов, но тоже умер, не дождавшись окончания работ. Алексей Владимирович не имел наследников, и поместье Аксиньино было выставлено на аукцион. В 1852 году новым хозяином стал отставной подполковник Павел Иванович Кремешной. Он с энтузиазмом принял эстафету строительства церкви и вложил в него буквально все свои средства. Чтобы расплатиться с каменщиками и отделочниками, Кремешной брал кредиты и распродавал личное имущество, включая редкие картины и фамильный фарфор. Подполковник полностью разорился, но выполнил благородный долг. В 1863 году Спасский храм открыл двери для прихожан. Главной особенностью церкви стала двухметровая каменная фигура коленопреклоненного архангела Михаила на куполе. Эту статую местные мастера выточили из цельного блока белого камня-известняка. В руки ангела каменотесы вложили большой четырехконечный крест. Эта архитектурная конструкция пострадала во время Великой Отечественной войны. В конце ноября 1941 года немецкие войска оккупировали Аксиньино. Один из солдат выстрелил по статуе и отбил перекладину креста. Поврежденная часть осталась в руках ангела. Вскоре после войны храм закрыли и превратили в склад удобрений. К концу 20-го столетия постройку забросили, а на ее кровле выросли деревья. Остановить разрушение удалось после вмешательства благотворительного фонда «Белый ирис». При его содействии в 2021 году строители провели в Спасском храме аварийную консервацию. Кровлю расчистили от деревьев, укрепили своды, сделали гидроизоляцию. Через год был разработан масштабный проект будущей реставрации. Каждую неделю под сводами храма местные жители молятся о том, чтобы она состоялась.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку, покой нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседу мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов, и сегодня у нас в гостях Елена Хаус. Ланг Анашкина, начальник отдела Олимпиад Свято-Тихоновского университета, детский нейропсихолог и филолог-классик.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Сегодня мы поговорим про Олимпиады, которые организовывает...
2: Свято-Тихоновский университет.
1: Да. И, насколько я знаю, Олимпиады существуют давно. Она, кажется, была... Одна олимпиада по ОПК, основа простой культуры.
2: Начиналась с олимпиады АКСИОС, многопрофильной олимпиады. Ей сейчас больше 20 лет, и из нее выросла большая олимпиада основы православной культуры общероссийская. И есть еще олимпиада «Наше наследие».
1: Сейчас как раз они продолжают существовать.
2: Да, все три олимпиады продолжают существовать. И приглашать участников. У нас участвуют уже дети первых наших олимпийских выпускников.
1: Очень интересно, тоже поколение уже сменяется. Да. Ну, расскажите вообще про это направление Свято-Тихоновского университета. Как это уже столько лет существует? Обычно такие начинания долго тяжело содержать и продолжать все это действие. Ну, вот расскажите, потому что я знаю ваших предшественников, общался с руководителями, помню эту олимпиаду как олимпиаду ОПК, основ православной
2: культуры. Ну, она и остается олимпиада ОПК.
1: Но немножко с дополнениями.
2: Нет, сейчас есть прямо олимпиада ОПК. Просто олимпиада АКСИОС, я называю домашняя олимпиада, она собирает ежегодно около 4000 участников. Небольшая олимпиада, многопрофильная, задача которой была познакомить школьников и потенциальных наших абитуриентов с образовательной деятельностью университета, с направлениями образовательными. Позже присоединилась большая олимпиада основ православной культуры, она же олимпиада ОПК, и именно ее все знают, потому что она охватывает всю Россию. У нас на данный момент участвуют 110 тысяч участников ежегодно проходят эту олимпиаду на старте. И олимпиада «Наше наследие», нынешний методист олимпиады «Наше наследие» тоже в свое время участвовал в организации олимпиады ОПК, и она сейчас, олимпиада «Наше наследие», продолжает такую автономную работу. Ее организует Свято-Петровская школа совместно с Свято-Тихоновским университетом. Тоже собирают порядка 200 тысяч участников ежегодно. У них есть там тоже подпрофили, вот на сайте «Праволимп» можно ознакомиться с этой олимпиадой подробнее, со всеми правилами участия. А вот две олимпиады основ православной культуры и АКСИОС, они переехали на новый сайт. Мы сейчас вот на год немножечко разделились, Олимп по СТГУ. И там тоже все подробности про эти две олимпиады есть. И почему они так долго живут? Для университета очень важно показать образование не как дробные профильные какие-то предметы, но как единое большое знание, в котором существуют нюансы, углубления, ответвления. И, конечно, мы понимаем, что работа с абитуриентом начинается, и с будущим студентом начинается со школы. И я сама работаю в школе, вижу, как меняются постепенно дети, как меняется их мышление. И олимпиада помогает расширить мышление, расширить знания предметов, именно не как знания, как работу с разными знаниями, как работу с инструментами. И эти дети, которые приходят к нам, поступают после олимпиады, они действительно другие.
1: То есть это проект Свято-Тихоновского университета для того, чтобы уже привлекать детей будущих, которые могут стать будущими студентами
2: университета. Ну, первая роль все-таки просветительская, и вторая, конечно, подготовить ребенка к следующей образовательной ступени, к вузу. Конечно, мы очень приветствуем, чтобы выпускники наших олимпиад приходили к нам в первую очередь, но я знаю, они поступают в разные совершенно вузы, кто-то поступает с большими дополнительными баллами, потому что олимпиады наши дают тоже баллы, разные вузы по-разному их принимают. И, конечно, это меняет мышление ребенка. Вот даже если ребенок не прошел первый этап или второй этап, но он поучаствовал в олимпиаде, это принципиально изменит его отношение и его взгляд на предметы и его школьное образовательное, и вообще на знания и на источники знаний как таковые.
1: Я с вами согласен. Я в свое время занял 3-е место на олимпиаде общерайонной среди школ района по географии. Вот. И насколько я помню, 1-го, 2-го места не было. То есть никто не набрал баллы. Могли мне дать 1-е, но дали мне 3-е место. Я об этом узнал совершенно случайно, когда увидел грамоту, которую получила вместо меня моя учительница. А оказывается, я вот был призер олимпиады. И вот это, кстати, было очень обидно. Как-то почему-то я об этом не узнал. Ну, время такое было. Это сейчас, наверное, педагоги более строго к этому относятся. И там другие требования уже, наверное, возникли. А это еще было в 0-х годах. И, судя по всему, я мог даже поучаствовать в олимпиаде по ОПК в то время. Ну,
2: да.
1: Но я даже о ней не знал. Вот так вот. Но это действительно очень важно, потому что олимпиада — это, ну, не только же льготы и поступления, это еще некая уверенность в ученике в том, что он на что-то способен, его труд не напрасен.
2: Конечно, это не только льготы и поступления. Но, как я говорила, да, это принципиально другой взгляд. Школьные программы, школьные предметы все-таки заточены на то, что ребенок сужает внимание на каком-то конкретном предмете. Вот я как-то работала с пятиклассниками, вела у них латинский язык, и первые пары...
1: Пятиклассники, латинский язык.
2: Да, есть школы классические, которые стараются возродить и поддерживать хорошее классическое образование. Такое вот конкурентоспособное по всей Европе. И почему я тоже приветствую латинский язык и разные другие дисциплины на уровне среднего образования, это тоже расширяет мировоззрение, показывает культуру, показывает историю, показывает взаимосвязи не только языков, но и развитие разных цивилизаций, что позволяет мыслить шире. И, ну, быть смелее даже в чем-то. В общем, есть такая школа, и не одна. В России она не одна, и в Москве она не одна. И, в общем, взяла этих пятиклассников и спрашиваю у них, вот что вы знаете про эпоху эллинизма? Вам наверняка на истории рассказывали. Сидят так на меня, смотрят, нет. Я говорю, может, у вас вот был предварительный курс античности? Говорю, может быть, там вам рассказывали? Да-да-да, там нам рассказывали.
1: Это пятиклассники, да?
2: Пятиклассники.
1: Введение в античность, пятиклассники. Хорошо, ладно, дальше давайте.
2: И они, понимаете, не смогли перескочить с истории на античность. Я задала один вопрос про эллинизм. Эллинизм же, он не меняется, где мы про него говорим? На географии, на истории, на античности, на каких-то языковых программах. Но стоило мне назвать предмет, где могли про него говорить, и у них сразу там что-то перещелкнуло. Потом я забыла, на каком предмете мы об этом говорили, вернулась обратно на историю, и они опять, ну, нет. И я говорю, ну, вы же только что сказали про Александра Македонского. И вот кто-то там, видимо, такой самый внимательный, говорит, да, но это было на античности. Я говорю, ну, Александр Македонский-то все равно один. И вот хочется, чтобы в олимпиадах дети умели сопоставить Александра Македонского с эллинизмом, с языками, с другими знаниями не в контексте какого-то предмета, где про ним это рассказали, а в контексте знания как такового.
1: Понятно, да. То есть не просто выучили и как в тесте поставили нужную галочку, а действительно разбирались в материале.
2: А действительно
1: глубоко
2: разбирались, да. И мы стараемся создать наше задание таким образом, чтобы проверить не столько эрудицию, не столько знания ребенка, потому что школьная программа заточена на то, чтобы вот узнал, Мы проверили, оценили, пошли дальше. Олимпиадная программа. Мы в своих олимпиадах иногда даем вообще какой-то новый текст. Иногда это какой-то оригинальный исторический текст, понятно, адаптированный. То есть это новое знание. И тут важно ребенку не просто знать конкретно, уж где-то выучил, а уметь распорядиться вот этим знанием так, чтобы извлечь из него что-то основное, чтобы понять, что дополнительное, чтобы соотнести это с каким-то другим заданием, которое здесь, возможно, будет. У нас вообще в заданиях есть такие небольшие подсказки для внимательных детей. Мы иногда задаем вопрос так, что в нем есть такой намек на ответ для какого-то другого задания. И это как раз не на знание, потому что мы даем новую информацию, а на возможность
1: творчески
2: использовать
1: подойти,
2: да, это знание. То есть мы смотрим, как ребенок это знание получает и что он с ним дальше делает, и как он принимает решение, что с ним, с этим знанием дальше сделать. Потому что мы сейчас живем в эпоху, когда ну, вот знания, вот они, вот в маленькой коробочке, в кармашке у нас лежат, и если есть интернет, все знания нам вот
1: но они получаются
2: по щелчку пальцев.
1: Такими фрагментами маленькими. Даже я про себя могу сказать, что я могу даже в какой-то области, там даже науки, где-то что-то получить, но очень маленький фрагмент, дозированный, и все равно я не буду специалистом в этом.
2: Конечно.
1: А вот системность, понимание, глубокое понимание того предмета, который изучаешь, это, конечно же, ну так просто не получается, на
2: да,
1: самом деле.
2: Да, но вот такие задания как раз, кроме того, вот мы все-таки с вами по-взрослому уже рассуждаем, мы жили немножко в аналоговую эпоху, когда не было такого доступа к знаниям, мы вынуждены были его, ну, то есть если энциклопедия на полке, там
1: то
2: есть гриф
1: знания.
2: Какой-то, ты получил, прочитал, и ты доверяешь этой энциклопедии, потому что там гриф. А в интернете ты вынужден постоянно отбирать эти знания.
1: Проверять,
2: отбирать. И вот как раз навык понять, нужно это или не нужно. Это достоверно или недостоверно. Это проверено или не проверено. Как это проверить? Как понять, достоверно это знание или недостоверно? Как раз выход за рамки школьной программы и позволяет ребенку научиться работать вот этим пластом информации, которая где-то дробная, которая где-то недостоверная, чтобы критически отобрать то, что нужно, и использовать, собирая общий большой контекст.
1: Да, это важно. Кстати, пока далеко не ушли, очень много интересного нам сегодня предстоит услышать. А ближайшая Олимпиада когда? Как на нее попасть? Понятно, вы назвали сайты, но еще раз повторим.
2: Основа православной культуры уже стартовала 15 сентября, продлится до 21 октября. Чтобы в ней поучаствовать, нужно подойти к своему учителю, схватить его и сказать: «Очень хочу, пожалуйста».
1: И неважно, учится ли ваш ребенок в православной школе или
2: неважно.
1: Светской.
2: Неважно. Это олимпиада для всех школ.
1: Да, надо пояснить, что основа православной культуры, как одна из, правильно скажу или неправильно поправите, предметных областей, да, преподается у нас в 4 классе.
2: Да, но олимпиада у нас историческая. Мы опираемся именно на историю, на литературу, на искусство, и как раз собираем все это в одни задания и постепенно сложим. В этом году у нас одна из тем «Золотое кольцо России». Вот, мы будем с исторической точки зрения рассматривать
1: города. Ну и тем самым познавая основы православной культуры.
2: Познавая основы православной культуры.
1: Понятно.
2: Конечно, это старое традиционное наше название. Как раз оно было сделано. Эта олимпиада была создана, когда основы православной культуры активно входили в школы, и мы под этот предмет сделали олимпиаду. Естественно, сначала начиналась как маленькая, потом разрослась и приобрела статус исторической олимпиады. И, конечно, церковь была активным участником исторического процесса в России. Поэтому мы немножечко вот смещаем акцент. И, конечно, и на значение церкви в истории России, и на развитие христианской мысли. Понятно, что все для детей это выглядит. Чем младше, тем проще. И основа православной культуры – понятное название, которое сохранилось в нашей олимпиаде.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас Елена Хоан-Канашкина, начальник отдела олимпиад Свято-Тихоновского университета, детский нейропсихолог, филолог-классик. Ну, продолжаем нашу беседу. Значит, до 21 октября у нас можно подать заявку на участие вашей олимпиаде по ОПК.
2: Подает учитель. Здесь очень важно, потому что у нас разное участие чуть-чуть в разных олимпиадах. На основу православной культуры и на наше наследие заявку подают учитель и проводит для разного количества детей. Это может быть один ребенок в школе, это может быть 200 детей в школе. Мы получаем совершенно разные результаты по школам. И олимпиада Аксиус – это персональная олимпиада. Это значит, что каждый школьник без учителя, без школы подает заявку у нас на сайте, сам ее проходит, результаты тоже получает у нас на сайте, и в случае победы переходит в следующий очный этап.
1: А я вот подумала, а могу ли я принять участие в олимпиаде?
2: Только в качестве жюри.
1: Ага, вот как. А то есть как отбор происходит? Все онлайн получается? Как это организовано вообще?
2: Для основ православной культуры учитель подает заявку, получает в своем личном кабинете комплект заданий, комплект ключей.
1: И у вас есть верификация, соответственно?
2: Да.
1: То есть не просто так вы принимаете
2: участник? Да, мы можем запросить, конечно, и верификацию.
1: Почему я и спросил?
2: Да. У нас есть чат поддержки там же на сайте, модератор, который отвечает в случае всяких разных... У нас всякие разные бывают вопросы, действительно, все мы стараемся помочь. Получает комплект заданий и в своей школе печатает на нужное количество детей. Это очная олимпиада, то есть очная она для каждого ребенка.
1: То есть дети собираются в классе и пишут.
2: Собираются в классе, пишут, собирают учителя, назначаются жюри, проводят проверку и присылают нам результаты. Мы выборочно запрашиваем сканы работ, выборочно запрашиваем какие-то протоколы, ну, если у нас возникают вопросы. Многие организаторы у нас участвуют несколько лет, кто-то с нами лет 10 уже. Вот эта олимпиада, она школьная, где школа отвечает за прохождение этой олимпиады своими учениками. А олимпиада Аксиос... Там ребенок сам проходит уже дистанционно на платформе нашей. Там у него появляются задания, где-то тестовые, где-то с вариантами ответов разными, где-то вписать будет нужно. И там система потом обрабатывает результаты, что-то мы проверяем, наши жюри, наши преподаватели. Все комплекты пишутся нашими преподавателями университетскими.
1: Здесь есть какой-то порог, который должна перейти школа, чтобы перейти в какой-то более следующий этап. Есть такое, да? Или как это происходит?
2: Да, у нас общая разбаловка по всей стране. То есть у нас есть критерии. Когда мы пишем задание, мы пишем критерии. И с определенного балла ребенок может стать призером, это второе, третье место, и победителем, это первое место. Все, кто заняли с первого по третье место, переходят в следующий муниципальный этап. Там та же самая система, организаторы регистрируются, получают комплекты заданий, проводят у себя в школе, присылают нам результаты. Когда все результаты собираются у нас на сайте, мы проводим разбаловку. И опять первые, вторые, третьи места приходят в региональный тур. Угу. Там уже мы, конечно, более внимательно проверяем организаторов. Там тоже есть многолетние наши организаторы. Ну, вот открывается... В прошлом году у нас было порядка 50 регионов, которые провели региональный этап. Это третий этап, уже такой достаточно серьезный. И старшие классы в этом году, 7-е, 11-е, переходят, победители и призёры переходят в финал. Вот финал будет заключительным этапом для 7-х, 11-х классов.
1: Финал тоже будет в таком дистанционном формате, или вы пригласите их в Москву, например?
2: Мы приглашаем в Москву, и сейчас думаем открывать еще площадку финальную. Ну, потому что не все могут приехать в Москву, конечно, это очень сложно. Угу. В общем, мы все это на данный момент в Москве. Но мы надеемся, что коллеги из других регионов откроют у себя финальные площадки, чтобы большее количество детей могло поучаствовать в финальных испытаниях.
1: А цифра внушительная. Более 100 тысяч участников, получается, да. Вот во всех этих олимпиадах. Это очень интересно.
2: Не во всех, только в основах православной культуры. Еще есть 100 тысяч в...
1: А, даже
2: 150.
1: Так?
2: Да. Это могут быть разные дети. Мы делали как-то выборку и поняли, что у нас есть участники, которые не пересекаются по олимпиадам, и их довольно большой процент был.
1: Mm-hmm. То есть кто-то участвовал там, но не участвовал.
2: Кто-то участвовал в
1: «Нашем
2: наследии», да, кто-то участвовал в «Основах православной культуры». Конечно, очень многие участвуют и там, но это не полный дубль.
1: Ну, полагаю, что участие ребенка в Олимпиаде – это не только его заслуга, но и заслуга учителя, потому что основной мотиватор, наверное, к таким, скажем, подвигам зачастую идет инициатива, исходит от учителя больше всего, потому что учителю, особенно неравнодушному к своему служению, к своей работе, а учитель – это, мне кажется, служение. Их нужно приравнивать. Ну, можно даже форму свою выделять там.
2: Конечно.
1: Со званиями и лычками, да, потому что это очень большая и очень важная работа. Да, я встречался очень много с педагогами, которые просто, ну, прям жесткой хваткой держат свой класс, готовят специально, специально подают заявки на все, все возможные конкурсы, все возможные олимпиады, потому что это, ну, во-первых, ему плюсик, педагогу, правильно я понимаю?
2: Да, наверное. Для аттестации это все собирается. Мы тоже выдаем благодарственные письма педагогам, можно на сайте тоже у нас оформить благодарственное письмо для всех, кто проводил этап в школе.
1: И педагог это письмо несет в свою школу, да, и как-то там
2: в свою школу для аттестации собирается портфолио, для повышения категории, для подтверждения категории собирается портфолио, да, и ну, у всех по-разному, да, где-то нужны благодарственные письма, где-то нужны грамоты, но участие и организация в разных мероприятиях для школьников приветствуется, насколько я знаю.
1: Несмотря на то, что ваша Олимпиада не носит такой, скажем, государственный характер, или они поддерживают?
2: Нет, наша Олимпиада входит в перечень Министерства науки и высшего образования.
1: А, даже так?
2: Да.
1: Несмотря на то, что работа со школьниками Министерство науки и высшего образования поддерживает. Здорово, прекрасно. Получается,
2: да.
1: Благодарственные письма имеют определенный вес,
2: да.
1: И педагогам интересно в этом участвовать. Это мне очень важно, на самом деле, потому что я тоже был организатором одного фестиваля. Я не понимал, зачем так яростно у меня требуют диплом и сертификат. Потом мне рассказали, что это у педагога.
2: Это определенный показатель, да, активности педагога и всей школы.
1: Вот, а как Олимпиада может поменять мышление школьника? Мы отчасти уже на этот вопрос отвечали, но, может быть, как-то шире обсудим, как это ему может помочь вообще. О чем должен думать школьник, когда готовится к Олимпиаде? И где взять уверенность? Потому что это смело пойти показать свои знания.
2: Ну вот где взять уверенность? Тут, конечно, работа и учителя, и родителя, и отношения взрослых, которые окружают ребенка, потому что, конечно, и я сама еще училась, и сейчас дети тоже наши в основном также учатся. Здесь какие-то показатели, где нужно что-то заработать, что-то получить, что-то преодолеть.
1: В Москве сейчас рейтинги вообще.
2: Рейтинги, конечно. И вот эти вот все контрольные точки, они становятся целью.
1: А рейтинги, кстати, простите, рейтинги же и в обычных школах тоже есть по всей России, да? Или
2: да,
1: только Москва у нас?
2: Насколько я знаю, везде есть рейтинги.
1: Да, вот рейтинги, да, за него тоже боремся.
2: Да, и туда входит и участие в разных мероприятиях, и отработка разных тем, и средние баллы по ЕГЭ, и там много-много всего. И, конечно, за вот этой бюрократией часто теряется процесс добывания знания, и он, как правило, важнее, чем итоговый пункт. А сейчас итоговым пунктом дети в основном смотрят контрольную. Вот я сейчас контрольно выучу, сдам, забуду.
1: Ну, знакомое чувство.
2: Конечно. И вот этот процесс, то есть контрольная изначально-то она была, чтобы понять контроль знаний, что ребенок вот в этом своем процессе получил. А в головах многих школьников и их родителей, с которыми я работаю, возникает вот главное контроль.
1: В нашей получил Олимпиаде... четверку плохо, надо было пятерку. Пятерка отличная и забыли. Это правда.
2: Конечно, и это неправильный подход к образованию, я считаю. Понятно, что у нас многие дети, особенно старшеклассники, борются именно за победу в финальных испытаниях, потому что это дает определенные преференции при поступлении в вузы, тем более, что Олимпиада основ православной культуры перечневая. Но мы стараемся сместить все-таки акцент на участие в Олимпиаде как не как на результат, а на как процесс. Потому что мы готовим задания так, чтобы ребенок, сталкиваясь с ними и ничего не зная, используя свое внимание, свое умение концентрироваться, свое умение остановиться и подумать, потому что это тоже умение вовремя остановиться и подумать. Вот у меня дочка, она страшно тревожная, и она... Когда проходила мою олимпиаду, у нас еще был тогда заочный тур дистанционный, сейчас мы его ликвидировали. Вот она села, я же ничего не знаю. Я говорю, ну ты притормози, просто прочитай задание. Нет, я же ничего. Я говорю, ты задание прочитай. И вот у меня была, в общем, контрольная группа дома. Я говорю, ну тут же все понятно. Я говорю, а что тебе понятно?
1: У страха глаза велики.
2: Конечно. Говорит, ну тут же вот видишь, вот вы так составили, что вы задали вопрос так, но вы написали преамбулу, и там, в принципе, есть ответ на то, что я должна найти. А там, поскольку тесты, там варианты ответов. Ну, для внимательного ребенка действительно довольно простая задача. Он говорит, ну все понятно. И она там быстро поотвечала, причем тогда у нас заочный тур был довольно сложный в том году, и у меня дочка действительно не знала эту тематику, и она так прошла, где-то успокоилась, где-то поволновалась, и даже заняла какое-то там место.
1: Сама честно.
2: Да, конечно. Вот моя помощь была в том, что я села и говорю, ты, пожалуйста, просто прочитай, просто внимательно. И вот этот вот навык, вовремя погасить свою тревогу, вовремя обратить внимание на текст, который мы предлагаем, это базовое умение, потому что мы сейчас все сконцентрированы на выучил английский, там какая-нибудь ментальная арифметика, какое-нибудь скорочтение.
1: Латинский, греческий язык,
2: латинский, греческий и так далее.
1: Античность.
2: Да, но это все инструменты, на которых мы можем развивать вот эти самые мягкие навыки. И гораздо важнее обращать именно на них внимание. И в олимпиадах, так или иначе, ребенок оказывается в ситуации, где нужно подумать, внимательно собраться. В нашем наследии даже есть такое задание, где ребенок должен поставить на кон определенное количество баллов, и если уже заработанных. И если он их потеряет, то есть ответит неправильно, он потеряет их. А если он ответит верно, то он приобретет там в два раза больше, и он должен выбрать, он умножает на два или он ставит один к одному, и он оказывается вообще в условии выбора в достаточно сокращенном времени.
1: Это жестоко. Но очень интересно.
2: Это почему? Когда вот если мы все-таки убедим ребенка, что олимпиада это не только быстрее, выше, сильнее, но и процесс, особенно олимпиада интеллектуальная, то тогда у ребенка должен вот уйти этот страх.
1: Такое воспитывается какое-то спокойствие, уверенность в себе на самом деле.
2: Конечно. И поскольку задания разные, ему нужно по-разному мыслить и по-разному принимать решения. Где-то он теряет, а где-то он только приобретает. И тут мы можем вообще понаблюдать, как ребенок себя ведет в разной ситуации. И это тоже показывает его и потенциал, и какие-то интересы в том числе.
1: Зачастую ребенок в школе присутствует, что-то слышит, что-то нет, зачастую вообще ничего не слышит. А все воспитание и уроки, образование ложится на плечи родителей. Я, например, вот сейчас задаю себе вопрос, у меня сын второклассник. Я задаю, а ты вообще что там делал? Почему мы тебе заново все объясняем? И более того, что я тоже начинаю восполнять какие-то свои знания. Недавно восполнил знания за первый класс по сольфеджио. Очень, кстати, интересно стало. И я не понял, почему я это забыл. Вроде так все просто. Но вы понимаете, о чем я. Родители тоже со мной многие согласятся, потому что когда начинаю делать уроки по вечерам, то много интересных вещей происходит. Ну, тут вообще как вообще быть спокойным после этого? Как бедный ребенок это все переживает. Вот как вот в этой большой нагрузке, в этом, скажем, суровом мире, когда в школе что-то происходит тоже достаточно, один за одним предмет идет, еще нужно как-то погулять, какой-то имеет ребенок все-таки на какую-то праздность, и потом дома родители с уроками. Вот как здесь действительно ребенка научить думать? Есть ли какие-то способы? Потому что я, например, часто задаю вопрос, вот ты как это вообще получил? Почему вот этот пример решается так? Он как-то там в голове своей, ну, в принципе, правильно ответил, но я всегда требовал от него, ну, а как ты это сделал? Расскажи вот свою цепочку мыслей. Это тяжело.
2: Тяжело, но математика в школах это вообще это
1: даже
2: тяжело.
1: Даже не про математику, даже просто в целом. То есть чтобы мне хотелось, не знаю, правильно, я думаю, что правильно, хотелось бы, чтобы он понимал, как он это делал. Не просто мне механически выдавал какой-то набор знаний, а именно понимание было того, что происходит вот в данный момент, в этом правиле, в этом примере, в этом предложении. Как здесь вот на самом деле вот родителям вот помогать детям своим, потом еще в олимпиадах участвовать?
2: Ну вот как раз, может быть, им и предложить олимпиаду, чтобы ребенок по-другому посмотрел на те знания, которыми он обладает. Мы уже говорили, что в школе действительно важен результат. Вот. И это тоже неплохо.
1: И учителя требуют результата.
2: И если это масса общеобразовательной школы, где 32 человека в классе, конечно, учитель не будет следить за тем, как решил этот пример какой-то ребенок. И очень сложно выявить там самородка, который решил его как-то вот наперекосяк и нашел новый какой-то способ. Но как раз это дает олимпиады. И главное, чтобы сам родитель успокоился, если его ребенок в олимпиаде ничего не займет, но он в ней поучаствует. Если есть дети очень тревожные, которые не хотят испытывать вот этот момент проигрыша, можно брать старые задания, мы выкладываем старые задания, другие олимпиады выкладывают старые задания, чтобы он просто знакомился с этими комплектами без давления соревнования. Можно брать просто старые комплекты, проходить, там же есть ключи, и все это проверять. Ну, конечно, это ложится на родителя.
1: Бедные родители. Буквально через несколько минут мы вернемся и продолжим нашу беседу. Напомню, что у микрофона Сергей Платонов, а в гостях у нас Елена Хаан-Канашкина, начальник отдела Олимпиад Свято-Тихоновского университета, детский нейропсихолог, филолог, классик.
0: Пайдея.

0: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
4: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас Елена Хаан-Канашкина, начальник отдела Олимпиад Свято-Тихоновского университета, детский нейропсихолог, филолог-классик. Мы говорили в первой части про Олимпиаду, как в ней можно поучаствовать, как... Кто может в ней поучаствовать? Оценили масштаб проведения. Это очень важно. И, по-моему, это единственная Олимпиада на эту тему в нашей стране. Может быть, регионы
5: да,
4: какие-то проводят.
5: Да, это единственная православная Олимпиада такого уровня.
4: Да, уровень высокий на самом деле. Я как-то немножко даже расстроен, что не так много внимания уделяем ей. Но вот раз мы так про детей заговорили, Олимпиада – один из способов ребенку себя реализовать, почувствовать уверенность, открыть какие-то новые границы, уже задуматься о будущем, о том, где он будет учиться, где будет получать высшее образование или какое-то другое, как уж получится, и роль родителей. Но действительно, в современный век дети могут получать знания самыми различными способами. У всех уже есть телефоны в руках. Они получают самые разные знания, плохие, хорошие. И дети, с одной стороны, как бы разносторонне развиты, да, многие, потому что я наблюдал, как 7-летние мальчики там мне рассказывали про то, как шаттлы выразят космические просторы. Я даже удивился, откуда ты это знаешь. Он говорит, вот там прочитали. Это здорово. А с другой стороны, идет век искусственного интеллекта, когда очень много информации можно получить тут же в телефоне, даже не задумываясь о том, как ты эту информацию получаешь, при этом ее применять и тут же забывать. С чем мы, кстати, боремся, да? Вот, чтобы знание было полностью всецело объемлющим, и ребенок понимал, откуда что берется. Вот как здесь быть? Вот как вот современному ребенку действительно давать знания, чтобы они были не просто для контрольной работы и оценки, а чтобы это было полезно в жизни?
5: Ну вот хочется верить в то, что все-таки мы не случится никакой глобальной катастрофы, и мы сохраним доступ к разным знаниям. И тут как раз скорее важно ребенку показать, что в эпоху очень разного знания, потока этого очень разного знания, и оккультного, и неоккультного, и ложного, и вот, ну, всего чего угодно, именно умение работать с этим знанием и критически к нему относиться, именно оно важнее, чем добывание самого знания вот как такового. Понятно, что у нас должен быть определенный бэкграунд. Сколько бы мне там дети не доказывали, ну, у меня же все тут в телефоне есть. Определенный бэкграунд должен быть, потому что он создает восприятие мира, восприятие себя, восприятие окружения, в котором ребенок находится. Само знание он может забыть, но эффект, которое оказало на его развитие и становление, то знание, которое он получил в определенное время, оно сохраняется навсегда. И вот тут поэтому очень важно понимать, какое знание получает ребенок. Ну, вот он его потом забудет. Я вот сейчас смотрю, дочка в 10 классе пишет там какие-то формулы, логарифмы. Я помню, я была лучше в классе по математике, а сейчас смотрю, я ничего не помню, я ничего не знаю. Но я прекрасно понимаю, что мой мозг был определенным образом сформирован, когда я вот это все руками писала, все это продумывала, все это объясняла, выходила к доске, все это проговаривала вслух. И были созданы определенные и нейронные связи, нынче так популярные, и определенный механизм мышления, который можно использовать, который можно пользоваться не только вот в этой конкретной математике, в этой задаче, но и, в принципе, при обработке любой другой информации. Вот важно ребенку вот это донести, и если ребенок участвует, ну, и в олимпиадах, и в каких-то вузах есть разные школы, там вот при МГУ, у нас в университете, кстати, есть тоже разные школы, и постоянная школа гуманитария, и трехдневные школы со своей разной тематикой.
4: Ну, то есть к ПСТГУ относится какая-то общеобразовательная школа православная, получается, да?
5: Свято-Петровская, да.
4: Свято-Петровская.
5: Да-да-да, Свято-Петровская ПСПШ относится, она... Дочерняя образовательная организация.
4: Вот, то есть у ПСТГУ тоже есть, как у Бауманского университета, как у МГУ, своя школа.
5: Да, но вот у нас есть именно школа, как линейка с 1 по 11, а есть школы для просто школьников, называется гуманитарная школа, трехдневная школа, где ребенок приходит и чувствует себя студентом, там проводятся семинары, лекции, потом какие-то обсуждения. Вот ребенок 3 дня участвует в жизни университета как полноценный субъект университета. Детской жизни. Есть
4: чувствовать
5: школа,
4: себя взрослым и важным.
5: Чувствовать себя взрослым, конечно, высказывать свое мнение, можно даже поспорить с нашими преподавателями. Есть школа гуманитария. Это ежемесячные лекции короткие на определенные темы, тоже с возможностью обсуждения, с возможностью там мы пререзинг высылаем, чтобы ребенок прочитал какой-то текст. И при других вузах есть традиционно при МГУ есть школа юного биолога, школа юного историка. И вот эти школы как раз помогают ребенку выйти за рамки выучил-ответил, но и познакомиться с предметами, как действительно с каким-то интересным процессом, в котором он может участвовать полноценно наравне со взрослыми.
4: Вот. А не злая учительница, которая требует выученный параграф.
5: Да, она может быть и добрая, и замечательная, но она все равно требует определенный параграф. И это тоже хорошо, потому что как раз тот багаж, тот бэкграунд, который у ребенка, ну, должен быть в любом случае. Но зачастую в школе ребенок теряет вот этот вкус получения знания. И участие в университетских таких мероприятиях помогает ему познакомиться с этими знаниями в другом ключе, с этими предметами в другом ключе, может найти какой-то неожиданный интерес для себя.
4: Раз прозвучало слово нейропсихология, да, и нейронные связи в сегодняшней программе, то тоже очень интересно, ведь есть, не знаю, мнение или это данность, знание, то, что у ребенка в определенном возрасте что-то развивается. Там до 10 лет от него требовать какое-то действие бесполезно, после 10 лет он там действует по-другому. А как быть родителям, которые порой не знают таких маленьких нюансов? Взросление маленького человека, воспитанный в советской школе, где уроки делались с ремнем, под давлением, еще что-то.
5: Ну, возрастная психология, она все-таки уже имеет какое-то... Она же не просто так взялась, и советские педагоги тоже были знакомы с возрастной психологией.
4: Вот как здесь ребенка это не передавить? Вот он стоит перед тобой, не может выучить стих, не может запомнить предложение. Ты с ним только что проговорил, а он не понял. Или он сказал, что понял, но не понял, боится тебя, боится сделать ошибку, боится, знает правильный ответ и не говорит этот правильный ответ. Как здесь,
5: здесь
4: быть?
5: Здесь очень много факторов. Вообще, когда родитель вот смотрит на своего ребенка и что-то нормально, вроде что-то не то, я всегда говорю, надо приходить на нейропсихологическую диагностику.
4: Кому, родителям?
5: Ребенку. Ребенка надо привести, значит, ребенку, родителю нужно взять ребенка, прийти к нейропсихологу, привести ребенка на нейропсихологическую диагностику.
4: Вот оно что.
5: Там, понимаете, он, может быть, боится, да, почему он боится? Потому что не знает. Потому что не знает и не хочет огорчить родителя, потому что он знал, но забыл, или потому что его оперативная память еще не сформирована, или объем оперативной памяти недостаточен, чтобы вот воспроизвести то, что он сейчас услышал. Может быть, его долгосрочная память недостаточно.
4: А может, его запугали, что скажешь неправильно.
5: Может, его запугали. Но, понимаете, вот у одного проявления, что стоит ребенок и не может ответить стихотворение, очень много вот этих вот факторов, которые родитель сходу не увидит. А специалист, проведя определенные пробы, он увидит и подскажет, где ребенку нужно помочь, какую стратегию образования для этого ребенка выбрать. Сейчас же все-таки есть очень много разных вариантов и с юридической точки зрения, и с точки зрения реальной практической реализации. Это не только школа и семейное образование, да, это и дистанционные школы, это и школы в каких-то маленьких экстернатных группах. И, ну, в общем, там масса всего. Ну,
4: то есть каждому ребенку может подходить определенный, скажем, способ получения образования. То есть где-то можно порекомендовать уйти на домашнее обучение, получается, так? Или где-то дистанционно?
5: Где-то дистанционно, где-то мы можем договориться с учителями, что мы тут на ребенка не давим, тут наоборот, давим. И опять же, мы можем дома поменять среду, которая тоже повлияет на проявление ребенка и в школе, и на каких-то других образовательных мероприятиях. То есть очень часто вот ко мне приходят на консультации, на диагностики дети, и зачастую достаточно изменить немножко среду, режим питья, режим питания, и ребенок меняется. Ну, добавить там какой-то более фиксированный график или добавить ведение расписания ребенка. Опять же, планирование, мы все говорим планирование, их тоже очень много разного. И, например, родитель привык планировать в одном методе, а ребенок оказался вообще совсем другой, ему подходит другой метод планирования. И достаточно вот что-то изменить в среде, даже в домашней, и ребенок меняется, ну, значительно.
4: Ну, например, что можно изменить? Больше любви сделать. Это тоже изменение среды. Меньше давления.
5: Ну, я думаю,
4: больше
5: что любви
4: ласки.
5: Так достаточно. Другой вопрос, как она проявляется, да?
4: Вот,
5: как, да.
4: Может быть, недостаточно проявляется. Он не уверен в себе из-за этого. Может такое быть?
5: Может быть. Может быть, ребенок просто скромный, тихий. Ему нужно не 2 минуты, чтобы достать тетрадь и ручку, а 5 минут, чтобы достать
4: или
5: тетрадь
4: час.
5: И ручку.
4: Ну, бывает.
5: Сейчас мы все-таки стараемся сократить хотя бы до 5 минут. Какой-то ребенок не может разбить дело, почистить зубы. Вот почистить зубы. Для нас все понятно. А ребенок, у которого само собой не сформировалось вот это алгоритмичное выстраивание действий, ему нужно проговаривать.
4: То есть, если ребенок каждое утро не чистит зубы, как ты ему говоришь, он забывает это. Это не значит, что с ним что-то не так.
5: Значит, он просто, может, не умеет разбить простое действие на несколько маленьких действий. Вот, ну, не дозрел у него мозг. Его нужно научить этому. И зачастую я вот сама, когда дома куда-то тороплюсь, иногда забываю, что у меня один ребенок такой, а другой такой. И нужно вспомнить, что если ребенок отвлекся, ему нужно сказать: так, повтори. Повтори, что сейчас нужно сделать. Он повторяет, делает моментально. А как я говорю, сделай. Все, вот он как вот где-то там у себя был, так вот и остался.
4: А что если ребенок очень творческий? Вот он постоянно в своих мыслях, он все время такой тихий, как говорите, ну, даже не скромный, а просто вот он на своей волне. Что это может значить? И с другой стороны, очень активный ребенок. Это тоже как бы, ну, нормальная ситуация.
5: Смотреть на ребенка, конечно, это зачастую нормальная ситуация, смотреть на ребенка целиком, потому что просто тихий — это не только один маркер.
4: Он тихий, равнодушный.
5: Стихи пишет, тихий, ну, без разницы.
4: Да,
5: вот.
4: Да,
5: или тихий,
4: надо,
5: потому
4: да.
5: что все вокруг галдят, все вокруг, значит, математику любят, а он один стихи пишет. И он понимает, что вот он вот в среде своих одноклассников, которые, значит, собираются учить математику с первого до 11 на уровне физмата, он немножечко не вписывается. Конечно, он будет тихий, потому что, вот, опять же, нужно детей учить слушать друг друга. Не все дети это умеют делать. Мы зачастую, взрослые, сами их не всегда слушаем, потому что ритм жизни в городе особенно сумасшедший. Ты прибегаешь, пальцем потыкал, какие-то указания раздал и побежал дальше. А ребенок может поделиться чем-то хотел. И вот весь его интерес так и остается внутри, а мы его и не оттормозили, и не узнали, и ребенок сам даже не понял, что у него интерес какой-то в какой-то сфере знания дополнительный или в творчестве.
4: Да, это очень интересно. Он может хочет тебе что-то сказать, а ты просто не даешь ему это говорить. Многие родители, мне кажется, себя сейчас узнают.
6: Пайдэйя.
4: Программа «Пайдэй» на радио «Вера». В гостях у нас Елена Хуан-Канашкина, начальник отдела Олимпиады Тихонского университета, детский нейропсихолог, филолог-классик. Очень интересный разговор у нас сегодня. Я позволил себе немножко задать вопросы, которые касаются моего отношения к урокам и школе. Ну, я думаю, ситуация у всех очень похожая. А как сформировать критическое мышление дома? Есть ли какие-то способы, чтобы ребенок на самом деле, помимо того, что он получает базовые знания, но еще и сам дома как-то развивался? Какие способы и что вы можете порекомендовать?
5: Есть такой метод — сократовские диалоги. Наверняка знаете, Платон записывал беседу Сократа с учениками, где Сократ, задавая определенный ряд вопросов, выводил своих учеников на чистую воду. И это действительно хороший метод, когда мы даем ребенку порассуждать. Он приходит: почему небо синее? Мы можем прочитать лекцию про атмосферу, стратосферу и что-нибудь еще, а можем дать ему возможность порассуждать. Это и творческое начало. Понятно, что он ничего не знает ни про атмосферу, ни про стратосферу, ни про космос, но он может порассуждать, почему ему так кажется. Вот. А потом рассказать ему про какие-то физические явления. Какие-то нравственные вопросы приносят результат только если они обсуждаются с ребенком. Там кто-то где-то подрался, все дети дерутся, самые даже правильные, да. Но вот он пришел, мы можем лекцию прочитать, как нужно себя вести, а можно позадать вопрос: а почему это случилось? Как правило,

0: Это не значит, что просто стоит оставить там. Когда ребенок пересказывает, проживает, находит какие-то дополнительные варианты действия, у него мозгу все равно, он сам прожил или он это вообразил. Вот, вот то, что он вообразил, тоже записывается как полученный опыт. И потом, когда вот этот полученный опыт мы, например, сравниваем, обсуждаем, где-то высказываем свое мнение, где-то ребенка просим высказать свое мнение, так и начинает рождаться критическое мышление, ну, в очень раннем возрасте. Понятно, что ребенок еще не способен мыслить критически, как мы это привыкли, да, анализировать. Но это те зачатки, которые можно дать ребенку. Ну вот,
1: это очень важно, на самом деле. Ну, например, я встречал такой опыт, что ребенка просили рассказать, как твой день прошел. То есть это сначала было очень сложно. Он даже мог забывать, что было на обед в школе. Что это было? Что ты ел на обед? Был рис, суп, что там было? Не помню. Ну, ты начинаешь его как-то там готовить к тому, что завтра расскажи, а какое задание прошли. А это спрашивали. И вот где-то через пару месяцев от него уже добились такого рассказа.
0: Но, как правило, когда ребенок спрашивает, как день прошел, он говорит, нормально.
1: Это постарше когда?
0: Да нет, это все на самом деле. Потому что нормально или плохо, или хорошо. И ребенок зачастую не понимает, на что ему внимание обратить. Вот, знаешь, что мы спрашиваем, что ел, какой предмет, а можно задать вопрос, а что тебе понравилось больше всего? Там, не знаю, в каком платье была учительница? А тебе понравилось, я не знаю, как ты общался с каким-то ребенком? А с кем ты познакомился сегодня? А с кем ты больше общался сегодня? Ребенок начинает замечать какие-то мелочи, и в том числе к себе прислушиваться, и к окружающим.
1: Я спросил, какая самая девочка красивая в классе у меня? Ответили. Очень мило, кстати. Да. Да, но тоже, то есть это тоже формирует некое его мышление, его наблюдательность, да. Анализ окружающей обстановки. Тоже помогает тоже развитию. И зачастую родители очень завышенно относятся к детям. Когда ты же такой умный, ты же в его возрасте был лучше, а вот он не такой.
0: Ну,
1: как себя родителям вести?
0: Мы все, понимаете, хотим отработать что-то, что мы не успели сами. И нам хочется, и мы вот видим потенциал ребенка, и он действительно есть, этот потенциал. И нам хочется прям выжить из этого потенциала.
1: Быстрее,
0: да. Вот, чтобы он был лучше, чтобы он был талантливее.
1: Там уже МГУ через 10 лет, а ты еще не готов.
0: И с одной стороны, понятно, что не нужно давать слабину. Ну да, ты устал, ну не ходи никуда. Это, ну, тут грань такая, чтобы в попустительство не уйти. Но с другой стороны, у ребенка могут быть способности в одной сфере, а интересно ему что-то совсем другое. И как раз вот участие в разных кружках, олимпиадах, мероприятиях, встречах, фестивалях позволит ребенку самому что-то новое попробовать, а родителю понаблюдать и увидеть, а что вот в ребенке такого вот интересного. Ну вот я, опять же, поскольку не могу приводить примеры из жизни клиентов, привожу примеры из жизни своих детей. У меня дочка вообще с полутора лет, наверное, любила наряжаться. Она вот доставала какую-то ерунду, потом стала постарше и из тряпок каких-то делала. Приходит такая, а я на кого похожа? И прям видно, купчиха. Потом что-то там накрутит, говорит, а сейчас я кто? Вот сейчас видно, что она уже не купчиха, а какая-то там дворянка. И вот это было, ей было 5, 6, 7. И у нее это осталось до сих пор. То есть мы говорим, ерундой занимаешься, и нам многие родственники говорят, что она у вас тут ходит непонятно в чем. У нее это сохранилось и переросло в любовь к истории. Она интересуется, что носили в Средневековье, что было популярно в новое время. И это помогает ей ближе познакомиться с историческими процессами. И не только с историческими процессами, но и с историей развития мысли. И вот этот вот интерес, когда она находила кучу платков и старые юбки крутился какой-то меховой манто на шею, вот, переросло в то, что она увлеклась историей довольно серьезно.
1: Это очень интересно. А вы знаете, почему у священников риза вот именно такой формы? То есть за головой как бы вот верх край ризы, я не знаю, как это объяснить, он скрывает голову священника порой. А у греков, например, это просто такая риза, которая, ну, одевается как, ну, как такое платье.
0: Да, там низкий,
1: там нет никакого воротника, скажем так, сзади.

0: Это тоже объясняется тем, то, что на Руси это же русские облачения. Только в России так служат греки, в южных странах служат в так называемых греческих ризах. Там нет вот этого вот сзади этого ромбика, который закрывает твою голову. Да? Ты часто вот видишь, священник стоит к тебе спиной, и вот видно только его там кончик головы. А очень просто, на самом деле. Это были сквозняки, чтобы не задувало, сделали такой вот сзади, такой вот, скажем, такую преграду в виде ризы. Так вот элемент облачения церковного стал таким вот, скажем, способом, сохранился до сих пор. Вот тоже такой момент,
1: ну, вообще, исторический аспект. Вообще это интересно. Нам это помогает лучше понять и канву истории, и как мы стали такими, какие мы сейчас есть. И, ну, это здорово, это интересно.
0: Вы очень интересно рассказываете. Вот еще я сегодня так вас представляю, как филолог-классик. Какие школы ввели в свой предмет латинский и греческий язык? Зачем это нужно? Если до революции студенты могли между собой общаться на латыни, писали друг другу письма на латинском и греческом
1: языке. Приличные европейские школы до сих пор учат и латинский, и греческий, и закон Божий.
0: Это редкость в России все-таки.
1: Редкость, но тем не менее. Кстати, вот есть одна государственная школа в Питере, которая классическая гимназия. Есть в Москве классическая гимназия при греко-латинском кабинете. Там до сих пор учат латинский и греческий. Есть...
0: Греко-латинский кабинет Московской духовной академии?
1: Нет, греко-латинский кабинет Юрия Анатольевича Чалина.
0: Ну, все понял.
1: Да,
0: угу.
1: Мы тоже из академии сотрудничаем. И, ну, есть ряд школ, где есть где-то только латинский, где-то и латинский, и греческий. Кто-то у нас... Есть еще такая латинская олимпиада, которая переходит от вуза к вузу. И не вспомню сейчас номер школы, тоже государственной, московской, где дети в старших классах учат латинский язык, участвуют в этой латинской олимпиаде.
0: Почему латинский язык изучают? Чтобы потом получить классическое какое-то европейское образование?
1: Вот, чем на мой взгляд, лучше? Как раз чтобы иметь возможность...
0: Работать с источником.
1: Не получать... То есть, зачем в школе вы учите, да? Угу. Чтобы можно было в вузе его не учить и выбрать действительно другую специальность. Латинский язык дает... Ну, большое понимание и связь вообще со всей европейской культурой и цивилизацией. Это, мне кажется, значимое достояние.
0: А вы свободно можете на нем изъясняться?
1: Нет, свободно не могу.
0: Ну, вот источники вы читаете, получается. Да?
1: Читаю. Ну, что-то, конечно, со словарем. Но изъясняться, если честно, мне тоже на латинском приходится. Есть такая...
0: В каких случаях?
1: Есть латинская академия под Римом, и мы детей из школы, где я сейчас работаю, вывозим иногда туда на практику. И там говорят только на латинском языке, и это очень интересный опыт. Там есть люди с разных стран, там есть и китайцы, в какой-то год был непалец, и индусы, мексиканцы. И там язык общения латинский.
0: Удивительно.
1: Но эта академия создана в попытке продолжить, и мне кажется, у них удачно получается, продолжить дело, если я правильно помню, в 5-6 веке был некий Кассиодор, который создал вивариум в своем поместье. Он открыл поместье, оно было создано по образцу и по уставу монастырей, но главной задачей было сохранение античной литературы. Потому что всё-таки в то время развивалась больше святоотеческая литература и христианская. Вот он поставил своей задачей сохранить античную литературу, делать там списки разных античных источников, и некоторые книги ходили по Европе все Средневековье.
0: Благодаря ему.
1: Да, я боюсь ошибиться, какие именно книги, поэтому не буду говорить. И вот в Италии была создана такая академия, которая называется Vivarium Novum, то есть новый виварий. Vivarium на латинском это такое закрытое место, отсадник для рыбок, для маленьких... Ну, в общем, вот небольшое, закрытое, отдельное место, где вот кто-то живет и развивается, грубо говоря. И вот этот... Вот эта нынешняя академия называется «Вивариум Новым» в подражании той самой академии.
0: Очень интересно. И наши московские школьники участвуют?
1: Есть, да, такая ездят. Школа, которая туда ездит.
0: Прекрасно. Ну, давайте напомним еще раз нашим слушателям о олимпиадах. Еще можно там успеть подать заявку, насколько я понимаю.
1: Нужно.
0: Нужно. Значит, у нас есть, правильно я понимаю, правильно ли я понял, три Олимпиады. Это Аксиос.
1: Основа православной культуры. И наше наследие.
0: Наше наследие. Вы еще раз назовите сайт, где можно найти всю информацию.
1: Олимп ПСТГУ.
0: Вот там всю информацию находим. Дорогие учителя, родители и дети. Дети тоже являются нашими слушателями. И участвуйте в Олимпиадах, развивайтесь, будьте смелыми, будьте умными, будьте послушными, и все получится. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Елена Ханг Анашкина, начальник отдела Олимпиад Свято-Тихоновского университета, детский нейропсихолог, филолог-классик. У микрофона был Сергей Платонов. И напомню, что наши регулярные беседы об образовании организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания. Пайдея.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
4: Сегодня, 10 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Произведение Николая Семеновича Лескова «Повесть о богоугодном дровоколе» и фрагмент «Вода» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
2: и Сергей Платонов.
1: У нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Добрый вечер, дорогой отец Александр.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Тема сегодняшней беседы навеяна разговором с одной молодой женщиной, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Я вам скажу так. Наверное, это вот когда ты открываешь печь, и на тебя вот створку, да, представь себе, печи, и на тебя вот этот жар такой из печи. И я была просто в шоке. И я вам расскажу, почему. Программа будет называться «Как страшно жить». Как страшно жить нашим подрастающим детям. Девушка очень, рассказала про свои успехи. Например, она, наконец, обрела там профессию, работу, и сказала, наконец-то я независима ни от кого. Я говорю, от кого? Ну, от кого? От мужиков.
3: Вот, я говорю, а девушке сколько лет-то?
1: Девушке 30.
3: А, 30.
1: Да, сейчас у нас же девушки вообще очень не торопятся, так сказать, в замуж в этот самый. Вот, и я, как-то так начала расспрашивать, там, какие-то свои мысли высказывать. Оказалось, что надо очень не торопиться заводить семью, но это понятно, это разумно, да, что вот, надо подумать хорошо. Но сколько, оказывается, опасностей видится вот в этом самом заведении семьи, в рождении ребенка, потому что, а вдруг он бросит? И знаете, как называется женщина с ребенком, которую бросили, оказывается? Я вот не знала.
3: Как?
1: РСЦ. Разведёнка с прицепом. Я говорю, слушайте, почему же он должен вас такую прекрасную, да еще и с ребенком бросить? Ко всему же надо быть готовым. И потом она, рассказала, она говорит, вы себе не представляете, идет гендерная война. Как бы информационные потоки, я уж не знаю, откуда эти потоки, мы можем об этом порассуждать, они как бы сталкивают мужчину и женщину, то есть появляется такая агрессия по отношению.
3: Взаимная.
1: Понимаете, да?
3: Угу.
1: И я знаю еще люди, например, не могут себе купить квартиру вместе. Например, они накопили, они не могут купить квартиру.
2: Потому что потом делиться.
1: А потом делить ее нужно.
2: Угу.
1: А ты спросишь, а почему же потом-то делить? А мало ли что? Понимаете, сколько агрессии, недоверия, страхов, тревожностей у людей, которые не могут завести семью, не могут решиться родить ребенка. Хотела об этом поговорить. Простите, уж тема, конечно, такая не совсем светлая, но надо с этим разобраться. Поговорите, отец Александр, с этой молодой женщиной здесь, в этой студии.
3: Она, такие женщины, каждая вторая, наверное, в той или иной степени. Вы знаете, в трагедиях этих женщин, и мужчин, кстати говоря, тоже, потому что мужчина говорит, что я тут вложусь, она там не работает, она там дома, я вложусь, я там, особенно это бизнесменов актуально, куплю квартиру там 5-10, а потом мне там через 5 лет, давай все, я разведусь, и мне не только квартиру надо будет делить, но и бизнес свой тоже. На самом деле все это происходит от того, что люди одни. Одни. Им не на кого положиться. Они одни.
1: Я бы это почувствовала.
3: Да. Они без Бога. Они без Бога. Они должны все сами предусмотреть. Они должны быть ко всему готовы.
1: Сгруппироваться, накачать мышцы.
3: Очень хорошая женщина, очень хорошая.
1: Так.
3: На редкость хорошая. Но у нее есть такое немножко, если она идет в гости на час, она свой, с детишками, она берет с собой, столько сумок, как будто она едет на юг. То есть все возможные варианты. Там ребенок описывался, ребенок она заранее все продумала, все это загружает в две большие баулы, и с этим баулом приходят гости. У них все предусмотрено.
2: И тапочки с собой, да?
3: Ну, там все, не знаю. Там. Вот поэтому, ну, вот она такая вот очень основательная. Вот. А, конечно, в жизни это немножко мешает. Так вот, вот если бы человек верил в Бога, он бы знал, что он не один, и что Бог его всегда поддержит. Если человек верил в Бога, он бы тогда знал, что есть божественный закон, который надо просто строиться. У них не просто строиться, потому что мы люди грешные, мы очень вот за эти законы очень плохо стараемся. Но мы можем это сделать с Божьей помощью. Он бы тогда имел свою церковь, которая знает, что ты придешь в церковь, тебя Бог через церковную жизнь поддержит, через таинство. Ты придешь, как вот у меня был в жизни, просто тебя по частям, так сказать, разобрали. Там душа, там одна часть души в этой углу, другая часть души в этой углу. Тело тоже как-то там немножко не в себе. Ты приходишь на исповедь, приходишь на причастие, просто к иконе помолиться. И ты, тебя Бог собирает.
1: Это правда.
3: Вот, понимаете? Вот. И поэтому человек тогда не боится. Он понимает, что опасаться всегда надо, но это разумно, так сказать. Он, человек, который вообще ничего, ну, ни о чем не думает, то это человек, который он просто, у него, ну, уже мозгов нету. Вот, он от них отказался. Вот, но он не боится. И, вот как, и тогда, когда он вот в таком состоянии, он должен сказать такого человека, который тоже не боится, потому что он с Богом. И тоже у него ценности христианские. То есть муж не должен бросать свою жену. Вот не должен. Это грех большой. Особенно с детишками. Он должен терпеть. Но жена своему тоже, знаете, как это некоторые женщины. Надо за православного выйти, он все будет терпеть. Он не будет все терпеть. Он так что разведется, как неправославный. Потому что он просто не вытерпит. Но если ты стараешься, и он старается. Если ты борешься с грехом, и он борется с грехом. И у вас есть общая платформа. Тогда вы можете на этом... То есть вы не соответствуете. У нас есть вот... Вот надо туда идти. Мы возьмем за руки, пойдем туда. Вместе. У нас будет плохо получаться, особенно поначалу. Но мы думаем, все равно вот эта платформа, вера в Бога, она объединяет людей. Она дает им надежду, что да, вот моя жена несовершенна, муж мой несовершенен, но мы же верим в Бога. Мы же видим, что Бог нам помогает. Да, он не может нам помочь во всей планете, потому что мы сами эту помощь не принимаем, мы в силу греховности. Но мы-то видим, что это... И это дает надежду. Человек поэтому не разводится, потому что говорит, ну ладно, ну, сейчас вот помолюсь, еще и над собой поработаю, потому что иногда оттуда не приходишь от самого себя, от своего партнера по браку. Думаешь, ну что ж я такой? Ну я же все знаю, я же священник, я сам этому учу. Ну почему же я ему не соответствую своим словам? Потому что грешник. Понимаете, если человек знает, что у него шизофрения, значит, он уже здоров. И от шизофрении вылечился. Так и с грехами. Вот поэтому... Но у тебя есть надежда. И если вот есть такое взаимное старание, то люди вместе идут. Вместе идут в Царство Небесное. Очень непросто. В том числе и в взаимных отношениях. Но они идут. Их это объединяет. Объединяет, дает надежду. А когда ты... Вот я, вот мир. Я один в мире. А мир ужасен.
1: Враждебен, да.
3: Ужасен, враждебен. Вот я вижу, что люди все эгоисты. И дальше можно даже не, уже просто сидеть и впасть в уныние. Просто даже ничего не делая. Потому что понимаешь, что бы ты ни делал, все будет плохо. Особенно вот семьи. И поэтому вот мне одна в свое время мать сказала своей... Кстати, мне мать сама говорила. Сказала своей дочке, так выходи за кого угодно замуж. Все равно разводиться. Главное, ребенка родить для себя.
1: Угу, есть
3: полное уныние.
1: Роди для себя ребенка.
3: Роди хотя бы, ну, выйди там, все равно потом тебя бросит. Разве? Ну, хоть ребенок будет. Все уже, все, то есть программа уже написана. Отрицательная, черная.
1: Ага. Спасибо, мама.
3: Вот, ну, так сказать, вот и мама тоже, жизнь такая непростая. Понятно, что не на пустом месте программа эта. Но потом это на весь мир надо посмотреть. Ну, а мы же люди, так сказать, грамотные, мы люди образованные, почти у каждого уже высшее образование почти обязательное, так сказать, мы все это знаем, вот мы читаем социологию, смотрим на своих подруг, друзей там и так далее, понимаешь, ну все, ну, что, ну, такой жизнь, ну такая жизнь, ничего не сделаешь. А жизнь это потому такая, потому что она основана на грехе. А если ты попытаешься этим грехом бороться хотя бы в себе, вот у меня тоже плохо не будет. У меня вот есть семьи, там действительно была женщина, вот как вы там назвали? Это одна с прицепом.
1: РСЦ.
3: РСЦ, да. Вот она была, да, у нее вот старший ребенок, где-то она вот вышла замуж, родила, ее бросили. Вот, а потом у нее 6 детей от другого мужа, или там 7, уж не знаю, там уж не помню. Вот, так сказать, и у них счастливый брак, и все хорошо. Потому что муж попался православный, она была православная. Не знаю, как вот я, как она там была, вот когда она первый раз заходила замуж. Муж была и православная, но не очень воцерковленная, кто его знает. Я и не в курсе просто. Вот, но вот это, и она счастливая женщина. Счастливая женщина с хорошим мужем православным. И я знаю еще такой случай. То есть это не один случай, когда женщины с ребенком выходят счастливо замуж.
2: Один батюшка, я был свидетелем одного разговора, когда одна женщина, у которой четверо детей, она не замужем, она спросила его благословения, можно ли мне еще раз выйти замуж. И он ответил и так, что каждая женщина должна быть счастлива. И он ее благословил.
3: Угу. Ну, был бы с кого?
2: Нет, вот. Он, видимо, был, раз благословение спрашивал.
3: Вот. Значит, но очень красиво было. У нас соседка, ее муж бросил с 7 детьми, или с 8, уж не помню.
1: Ой, ничего себе.
3: Вот. Ну, вот как-то взял, ушел, ну, надоело ему все. Вот. Не, брак совсем не церковный, то есть они не совсем не церковлены, в церковь не ходили. Вот она вышла замуж буквально через полгода и родила какого-то там уже 8-го, уже в новом браке, счастливом.
1: Ну, вы знаете, у меня родители развелись, к сожалению, ну, по молодости, по глупости, как они мне потом говорили. Мама вышла замуж снова в 40 лет, когда мне, я смотрела на нее, ну, 40 лет, это же все, это престарелый возраст, это ну, уже о душе пора подумать, да, она столько не живут. Вот, но я помню, что и мама, и папа, у них больше не было детей, они мне говорили, что, ну, вот самое лучшее, что случилось с ними в жизни, это я.
3: Ну, то есть как бы... Отчим говорил, для вас
1: нет,
3: отчим.
1: Папа, папа, ну, как бы мы с ним все равно общались же, да. Вот, и я подумала, действительно, я лучше, что с ними случилось? У них же больше такого не случилось.
3: А я знаю понимаете, случай, когда да? Ребенок родной своего отчима любил больше, чем маму.
1: Угу.
3: Там, и вот, Шнусин там по многим параметрам был лучше мамы. Вот, поэтому, вы знаете, то есть тут, вот, что, вот об этом идет, что Евангелие – это благая весть, источник жизни. Когда мы... То есть, как хороший, мне нравится, один святой сказал, говорит, не мы должны защищать, как люди православные, Евангелие. Евангелие нас защищает. Вот если мы живем, это Евангелие нас защищает. А так мне этих людей очень жалко. Вот это их это прежде всего внутреннее одиночество.
1: Да, внутреннее одиночество, тревожность очень сильная.
3: Да, вот тревожность. И, конечно, поэтому сейчас количество клиентов психиатрии, не психологов, а психиатров, да, растет да. Очень быстро.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Я немножко поопонирую отцу Александру. Я вам скажу, что в советское время, когда безбожное, в общем-то, время, я что-то не помню, чтобы было прям очень много разводов, такое, как сейчас. Что-то изменилось? Ведь в советское время прям вот семьи
3: ну,
1: держались
3: было
1: друг
3: за другом. Много разводов, было, конечно, намного меньше.
1: Угу. Почему?
3: А потому что была еще доживала православная традиция. 1000 лет христианства, вот там, где в Новгороде, да, по-моему, стоит памятник тысячелетия России, вот, тысячелетие христианства, оно не могло просто так пройти, это вошло в наш менталитет национальный. Но поскольку оно не подпитывалось таинствами, церковной жизнью, даже хотя бы просто учением, потому что весь 20 век семью целенаправленно во всем мире, не только в России советской, в Советском Союзе, да, целенаправленно разрушали. Там феминизм, там это. И это вот эти разрушительные идеологии, они сталкивали как раз то, что говорили мужчины и женщины лбами. Вот. Там против детей, как вот помню советский фильм при Хрущеве. Мы не против ранних браков, мы против многодетности. Говорит учительница в школе в фильме.
1: Да вы что?
3: Да. Вот поэтому... И вот это естественно, как всякая ограниченная величина, она к концу 20 века, так сказать, приказала долго жить. Все, она истощилась. Поэтому, когда вот этот известный, да, случай, когда отправляли в Германию наших девушек, молодых, там, 14-18 лет, на работу там, ну, и так далее. Вот, и врач их немецкий смотрел, он написал своему товарищу: мы этот народ не победим, они почти все девственницы, 18 лет. Сейчас это уже, к сожалению, уже не такие будут цифры хорошие. Вот. И вот это все потихоньку, вот разводов было до войны совсем мало. Там были они, конечно, там, так сказать, потом все больше, больше, больше, больше, больше. И сейчас вот мы пришли к уже совсем тому, таким цифрам совсем печальным. Вот то есть выветрилось из души, благодать Божия окончательно. Вот поэтому сейчас, но это не повод для трагедии, и все, вот, мы в тупике. Есть церковь. Люди приходят, люди воцерковляются, их Бог души воскрешает, им дает правильные понятия, правильное учение церковное, да? Это откровение Божие, это не просто мнение церковников, это откровение Божие, надо понимать. Люди в это входят, им Бог помогает в это войти, потому что, конечно, они смиренные, своевольные и так далее, но им Бог помогает в это войти. Они чувствуют, как они меняются. И как мне один мой прихожанин сказал, у него уже была третья семья. Я тут когда там уже лет, наверное, 7 жил. Говорит, неужели у меня третий раз получится? Там так, знаете, прям вот он прям боялся, потому что, ну, что два раза не получилось. Там трагедия, он себя переживал сильно. Вот, ну вот, понимаете, то есть без церкви, без церковной структуры, без благодати Божьей, без Бога, в наших условиях современных семью очень... Ну, есть еще семьи, которые это хранят, но их очень мало, маленький процент. То есть и все больше вот таких вот, которые там... Вот, им очень сложно.
1: А я, кстати, знаете, что еще вспоминаю? В советское время очень держали семьи квартира. Очень было сложно получить квартиру. Это было в смысле... Для некоторых поколений это прям было смыслом.
3: Ну да.
1: Сутью жизни. И когда квартиру, ты получал... Ну да. Как ты разведешься?
3: А некоторые, кто получали квартиру, разводились.
2: Так сейчас тоже такая есть квартира...
3: Ипотека.
2: Ипотека называется. Тоже держит. Ой-ой-ой, как держит.
1: Ну не всегда. У меня, кстати, знаете, такая есть подруга очень, ну, классная, очень мудрая. Вот у нее сын, он, ну, не был каким-то таким воцерковленным человеком. Он стал жить, ну, со своей будущей женой. Вот она, конечно, очень жестко сказала, чтобы он женился. А у него квартира. Ну, то есть она ему отписала квартиру.
3: Кто-то
1: и сейчас
3: писал?
1: Вот моя подруга своему сыну, да, то есть это его квартира. И сейчас это так непопулярно, потому что, ну вот это же квартира, да, ну она бешеных денег стоит, квартира, это так говорится, я без всякой иронии это говорю. Очень сложно, конечно, там. Так она так сделала, что она оформила в собственность и его, и жены эту квартиру, чтобы им было еще сложнее развестись. Я говорю, это мера такая сейчас непопулярная, как бы. Но она говорит, ну а так вот пускай разводится, ага, и делят это все.
2: А почему такая установка, что надо разводиться, я вот не понимаю.
1: Вот расскажи, пожалуйста.
2: Ну, вот, ну, не
1: ты
2: знаю.
1: Молодой человек, немногим старше той девушки, о которой я говорила.
2: Да, ну, да просто таких мыслей нет. Но даже предположим, что если что-то, не дай бог, в жизни случится плохое, и придется совершить этот грязный, гнусный поступок, бросить жену с детьми, то, ну, по крайней мере, сейчас я так фантазирую, но квартира останется детям, и ей машина тоже ей останется. Зачем я должен что-то забирать? Мне придется уйти на съемную квартиру и помогать. Ну, просто я не знаю, ну, так воспитали. Потом я скажу честно, что если случится этот гнусный и грязный поступок в моей жизни, то боюсь, что я с мамой и папой еще долго не буду общаться. Меня выгонят из семьи, потому что, ну, это... Ну, у нас это не принято, так нельзя. Всякое бывает, но нельзя. Это вот даже просто мысли такой нет. Зачем вообще все это начинать, если ты хочешь потом... что-то другое. Как-то так.
3: Ну, знаете, просто надо вот, как это, пушки наши все. Помните Татьяна Ларина? Я другому отдана, буду веком верна. Вот это должна быть формула, она вполне православная, прямо евангельская, можно сказать. Это формула для семьи. То есть если, понятно, если тебя жена начинает изменять, там, конечно, разводиться можно. Но если вы верны, если там нет какой-то там типа шизофрении, когда там человек на тебя там по ночам пытается зарезать и так далее, то надо жить вместе. Надо жить вместе, потому что постоянно происходят кризисы в семье. Каждый там 5, там, ну, как в экономике, да, там каждый там 5-7 лет должен быть кризис. Это уже там всякие там эти циклы Кондратьева, там еще там экономисты могут об этом много еще раз рассказать. Это неизбежно. Так и в семье это неизбежно. То есть происходят какие-то вещи, и Бог это специально делает, чтобы вскрыть вот эти греховные гнойники в твоей душе. А как это сказать? Лучше всего через кризис.
1: То есть через суд, да, кризис, да, да, переводится кризис, как суд.
3: Суд, да. Ага. То есть ты вот это, и ты, этот кризис можно преодолеть. То есть не просто, а, все, кризис, я развожусь, как сейчас. А ты этот кризис преодолей с Божьей помощью, через собственное личное покаяние. И тебе откроются другие горизонты в семейной жизни. Ты станешь ближе друг к другу. И вот это люди, вот, которые вот это боятся, то, что мы с чего, ну, тема нашего разговора, да, они не понимают, что если Бог, и вот эта наша греховность, она неизбежна, эти кризисы неизбежны, это не повод для развода, это повод для переформатирования себя с Божьей помощью. И потом будет не хуже, а лучше.
2: Это при условии, что если нет смертных грехов.
3: Ну, да, я об этом говорил.
2: Чтобы не было.
3: Вот, да, так сказать. Да и даже бывают смертные грехи, даже там измены. И то люди, если они, конечно, не так, что вот он гуляет и гуляет, или она гуляет и гуляет, понятно. А если он осознал, он там это вот... И женщина, там мужчина нашла все силы простить... К сожалению, не всегда это бывает. Вот. А он хочет, он прямо старается, он там это... То тоже Господь восстанавливает. Тут, конечно, опять же, чтобы просить, надо... Тут уже Божья помощь нужна. Некоторые там как-то достаточно легко прощают, как-то нет... А некоторые очень тяжело, но тоже с Божьей помощью нужно простить. Можно простить. Вот. И тогда, если ты простил, ну все, и он покаялся, или она покаялась, то все. Так сказать, тогда семья сохраняется, и потом и дети рождаются, и как-то все идет, идет нормально.
2: У меня как-то возник один спор с одной девушкой. Она, к сожалению, у них разрушилась семья. Вот она мне доказывала, что в семье должен быть духовник. Я это не отрицаю, но должен быть.
3: Так проще.
2: Ну, да, но вот я ей возражаю. Я стал ей оппонировать, потому что я сказал ей так, что а как, зачем духовник, если вы между собой договориться не можете? То есть функция духовника. Ну, надо с ним советоваться, нужно делать то. Надо вот так, надо так. А я говорю, а зачем? У тебя есть муж, есть ты. Ну, разговаривайте между собой, договоритесь о чем-то.
1: Я с тобой не согласна, мне кажется, это не всегда получается.
2: Ну, я считаю, что если вот вы пошли решать свою проблему на третью сторону, вот это уже звоночек.
3: Если это просто, это может быть. Но...
2: Не, ну можно поговорить, я не знаю, там... Я никогда в жизни не обращался по семейным вопросам к духовнику. Я в браке 10-й год, а у меня двое детей... Ну, может быть, с родителями о чем-то советовались, но какие-то проблемы мы ни разу не решали. По крайней мере, в моей семье и, как мне заповедовали мои родители, всегда решать нужно между собой. Никогда ни мама, ни теща, ни тесть, никто никогда не вмешивались в наши проблемы. Я считаю, что вот именно, ну, может быть, не скромно, но это хорошо. Но не надо кого-то еще привлекать. Но это может быть некое искусство.
3: Потому что у вас не было...
2: Ну, у нас был пример.
3: Ну, вот причем... Кризиса не было настоящего семейных отношений, когда тебя жена не слушает.
1: Она не слышит.
3: Не слышит. И вот в этой ситуации, когда есть духовник у жены, допустим, да, ну, это просто я из собственного примера своей, так сказать, приходской, так сказать, священнической деятельности, то есть приходит к священнику, не как к священнику, как к человеку, а как тому, кто скажет, а как по воле Божьей-то?
2: Угу. Это что же должно произойти, да? Вот куда,
3: да, чтобы как по воле Божьей. Ну, да, по воле Божьей. И оно, как священник, говорит, слушай, ну вот так, ну, обычно там у него примеры есть, говорит, ну, слушай, так, и так, так, так, не надо делать, у тебя будет плохо, не надо разводиться. Там обычно часто разводе же идет, когда уже не слушаешь, там же развод. Вот, значит, не надо звонить, потому что разведешься, будет хуже. Там так. И вот человек, духовник помогает, ну, а потом это обычно на исповеди происходит. Человек вот пытается привести, задача духовника привести, как священник должен привести к себе, а к Богу. Это известная формулировка. Вот, и он когда пытается не просто примирить человека, а чтобы человек осознал свой грех, допустим, обиду.
2: Тем более на исповедь человек приходит добровольно.
3: Да, на обиду. И когда вот эта женщина или там мужчина, да, женщины больше склонны делиться со священниками какими-то своими там семейными проблемами. Мужчины чуть меньше, но тоже иногда делятся, когда совсем плохо.
2: Я ни разу на исповедь вот не жаловался на свою жену.
3: Ну,
2: покаюсь вам.
3: Покаюсь вам. Это слава богу, потому что у тебя, значит, брак не такой плохой, а даже совсем хороший. Вот, значит, ну вот, так сказать, и вот в этой ситуации, так сказать, ты приводишь человека к покаянию, он осознает свой грех, когда он свой грех осознал, начинает с ним бороться, у него просто уходит ожесточение, кстати, с Божьей помощью, не потому что батюшка такой умный, ему там все рассказал, вот, а тут благодать должна быть Божия. И у него проходит ожесточение проходит, и он тогда может примириться с мужем или с женой. Это не всегда у священника получается, потому что, ну, так сказать, он тут тоже... У Бога-то не получается, у священника тем более. Вот. Бог тоже не все может, сил нашей свободы нам дадены. Но часто это получается. И так бы, если бы не было бы духовника, которому человек может довериться. Ну, и вот эти... Пошли вот эти процессы, непонимание, и все-все-все, и потом, значит, совсем все плохие отношения. А здесь из-за духовника... Духовнику иногда удается, так сказать, вот именно при человеке покаяния, осознать, что это грех, что это греховность, что это ты в грехе находишься.
2: Каешься в грехе, спасаешь семью.
3: Да, да.
2: Кстати,
3: да,
2: лучше, да, с духовником общаться, чем если твоя жена пойдет общаться с подружками. Да.
3: Не, с подружками, да, это тут, знаете, как и мне один случай был, это, наверное, даже не один, но у меня был один, когда подружка говорит, да, твой муж уже, да что это, да, конечно, разводись. Когда она развелась, она сразу подружку вышла замуж за него.
2: Хитрый план, многоходовочка была, на самом деле.
3: Да. Потому что она была влюблена в мужа и, так сказать, развела свою
2: подругу. Ну, разве на так ком строится счастливая семья?
3: Ну, нет, конечно.
2: Тоже грех.
1: Но я вот знаю семью, она не церковная совсем, Серёж, вот оппонируя тебе. И вот и у них именно такой вот кризис, там девчонки растут такие, мне кажется, что там как-то мужа надо пожалеть, подруге кажется, что ее надо пожалеть, ну, всех надо пожалеть на самом деле.
2: Мужчину надо жалеть. Иногда нужно.
1: И просто у них нету... Они сходили оба к психологам, психологи говорят, да все нормально с вами, ребят, все у вас там на месте. Просто вот мне хочется эту семью отвести к какому-то мудрому батюшке, который вот... Ну, привык уже разбирать, да, вот эти семейные дела, но при этом с верой, с молитвой, и чтобы он, ну, просто вот действительно указал им на какие-то моменты, которых они просто не видят лицом
3: это
1: к лицу.
3: Маленькое дополнение. Батюшка это не просто мудрый, как бы психолог фактически получается. У него есть оружие духовное, это таинство.
1: Ага.
3: Вот это очень важный момент, потому что психолога нету.
2: И благодать.
1: Напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, у микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
0: Семейный час на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. В гостях у нас протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Вот, Анна, ты говорила, что вот хочешь, рассказывала про семью, в которой кризис, и ты хочешь отвести ее к хорошему духовнику, священнику, который сможет им помочь. Но я думаю, что это прекрасно, это здорово. Я там, конечно, говорил что-то в первой части программы про духовников. Если это необходимо, конечно, это важно. Но здесь иногда, может быть, не духовник может помочь в каких-то определенных случаях, а погружение этой семьи в определенную среду, где есть примеры, скажем так, кризисов. Иногда, может быть, даже не священник может помочь, а может помочь семья, которая была в похожей ситуации. В этом плане, конечно, здорово, когда ты входишь очень крепко в общину, что если в храме, на приходе создаются как раз такие клубы.
2: Ну вот я говорю про нецерковных, я подчеркнула.
1: Но даже нецерковные. Ведь потому что, ну, я знаю много примеров, когда очень нецерковные люди очень любят проводить время в определенных семейных клубах, потому что клубах, есть такое. Я встречал такие собрания, скажем так, например, там вот Антипопергамского храма, есть такое там замечательное такое, можно сказать, такое собрание, тусовка молодежи, вообще неверующие люди. Но они получают удовольствие и постепенно выцерковляются, вот удовольствие от общения, от того, что, оказывается, здесь нормальные люди, дети хорошо себя ведут, какие-то порядочные. Это на самом деле тоже важно, так как мы разрушили, мне кажется, институт семьи, по разным причинам это произошло. Вот пытаться как-то на зубах вытаскивать, показывать пример.
3: Очень хорошее, это полностью согласен. Но, знаете, иногда у людей, если это не церковных людей, да, или там мало церковных, которые Бог верит, но в церковь не ходит.
2: Да.
3: Вот, ну, там, может быть, на Пасху там.
1: Бог идут, в душе.
3: Да. Ну, нет, даже пусть они признают, что Бог в церкви, но как бы просто, ну, времени особо нету. Вот в вашу церковь ходить. Вот. Но мы куличем освящаем. Да. Крещенскую воду берем, клич освящаем. И довенчаемся еще. Вот. Ну, и, конечно, если не дай Бог, отпеваем. Вот. Так вот, очень важно, вот я сказал перед перерывом, да, что у священника есть благодать Божия, таинство. Надо, вот когда вот эта кризисная ситуация, это обычно кризис в душе полный, то есть человеку темно, человеку тяжело, человеку невозможно жить, у него семья разваливается. И когда он приходит на исповедь, когда ему удается все-таки не просто с батюшкой поговорить хорошим, поговорить хорошим человеком опытным, это хорошо, конечно, но это недостаточно совсем. А он удается через таинство встретиться с Богом. То есть вот ты пришел на исповедь, исповедовался, и твоя эта боль, накопленная, может быть, за 10 лет брака, и там, за 20 лет брака, она ушла.
2: В одну секунду.
3: Ну, иногда даже так. Понимаете?
2: Я проходила такие ситуации.
3: Вот это, вот эта встреча с Богом, вот что. И вот это основа того, что ты потом придешь всю семью, скажешь, дорогой, да я была не права или там не прав. Я понимаю, что да, но вот, слушай, я хочу прощать прощения за свое. Вот я то-то сделал плохо. Человек сидит и говорит, ничего себе, а такое бывает? Вот я тебя знаю 20 лет. Откуда у тебя это? Ты чего? Вроде не спятил, вроде нормально, вроде там раком не заболел, что там на это уже прощаться пора. Чего ты такая вдруг стала-то хорошая? Да, слушай, ну, я в церковь сходил. Вот, понимаете? Кстати, это будет лучшая проповедь для мужа. Слушай, а там точно что-то есть такое, знаешь, это вот. Вот, поэтому вот это очень важно, что встретиться с Богом. Мы пытаемся постоянно, даже люди церковленные, мы пытаемся, вот, знаете, вот, ну, все понятно, как-то, знаете, вот между собой, такой между собойчик. Вот там батюшки такие нормальные, мудрые, там, люди там нормальные, мудрые.
1: У церковленных, мне кажется, все гораздо сложнее.
3: Да.
1: Там, потому что спрос больше,
3: да,
1: наверное.
3: Вот. А надо, чтобы все-таки вот во всем нашей этой церковной тусовке, как сказал Сергей, Бог присутствовал. Вот чтобы с Богом, вокруг Бога, для Бога. И вот тогда это, когда ты с Богом, все выстраивается. Как это известно, если Бог на своем месте, все остальное тоже на своем. Вот поэтому вот все выстраивается. Вот это что, даже встреча с Богом произойти. Это, если происходит, ты происходишь, то есть встреча не просто, а с Богом в любви. Твоя любовь от Бога входит в твою душу. И это источник любви. Не твой муж и жена. Источник – это Бог. И ты к этому перестрочнику припал, ты к нему пришел, эту любовь получил, несмотря даже на все сложности там, какой-то конкретной ситуации в семье. И дальше ты эту любовь понес туда, в семью.
2: Любовь и благодать. Я на самом деле вот сказала в одну секунду, у меня часто были с мужем, у нас все время были кризисные. Вот у Сережи не одно, а у нас каждый день могли быть кризисные ситуации.
4: Конечно, есть
2: мы
4: кризисы,
2: такие были горячие, и мы так ругались. И мы, вот я помню, что мы идем в церковь, и с мыслью о том, что, в общем-то, мы надо сходить в церковь, но после этого пойдем разведемся, потому что хватит уже вот этого всего.
3: Натерпелись.
2: Да, уже достаточно. И ты такой, как бы, исповедуешься, причащаешься, и потом уже, ну, вы же в разных частях, естественно, храма стоите, вы же поссорились, потом ты такой в дверях встречаешь своего мужа, думаешь, так, что это было?
4: Ну, вроде ничего так.
2: Что это было? Какая ерунда просто. Но это правда. Это я просто, ну, рассказываю, наверное, скорее для людей, ну, у которых Бог в душе, да, и там, и в церкви, но они туда не ходят, не пользуются, так сказать, этим беспроцентным кредитом. Ну, то есть даже один мой коллега такой хороший образ создал, что это не кредит, а это, ну, у тебя счет открыт в банке, там, на миллион. Но ты говоришь, нет-нет-нет, я не пойду в этот банк, не пойду. Ну, то есть это вот, собственно говоря, да.
3: Лучше с голоду помирать.
2: Да, вот с голоду помирать, да, за миллионом не пойду. Да. Ну, такой хороший образ.
1: А решает ли проблему деторождения?
3: И да, и нет. Сам по себе нет.
1: С одной стороны, да, но если уж мы так говорим уже о наших семьях, угу. да, то очень многие проблемы решаются, когда мы, допустим, нашли, ну, назовем так в кавычках, внешний враг, да, это образование, воспитание наших детей. Это на самом деле очень сильно объединяет, потому что ты садишься и начинаешь договариваться, что сегодня ты забираешь ребенка, потому что мне нужно вот это сделать. Я говорю, а ты завтра, потому что мне вот это сделать. И вот этот квест ежедневный очень нас на самом деле сплачивает. И когда я замечаю, как муж, если я помогаю ей в чем-то, у него, конечно же, блестят глаза благодарности. И это, на самом деле, во многом как бы, ну, спасает какие-то кризисные ситуации, потому что у тебя есть чем заниматься, у вас есть цель. Понятно, что она ненадолго, да, мы добьемся какого-то результата.
3: Знаете, я знаю семьи православные, то есть мы с вами сейчас просоведуются в храм, по воскресеньям ходят, все, то есть как все внешние формальности не исполняют, у которых там 4-5 детей не разводятся. Потому что дети еще маленькие. Ну, то есть не то, что они их вырастили вроде.
2: Ну, отец Александр, вы только недавно говорили, что с Богом все получится. Почему же они разводятся?
3: Вот потому что Бога не было.
2: Не было.
3: Все было.
2: А таинства были?
3: Таинства были.
1: Значит, лицемерие было.
2: Обряд не заметил потери Творца?
3: Да. Поэтому не было покаяния, не было борьбы с грехом. Не было борьбы с грехом. И тогда, понимаете, нас, ну, люди не очень церковленные, антихристианские настроены, обычно обвиняют в обрядоверии. Ну, там что-то уходит, там свой этот, что-то там кушаете, там что-то вот там эти с батюшками там это, так сказать, разводите там свои эти...
1: Молитвы учитываешь.
3: Да, там этот, эти тексты свои эти священные читаете там. Ну, в общем, фарисеи несчастные. То ли дилемма. Люди разумные, вдумчивые и так далее, глубокие. Вот, так вот, действительно, они могут быть правы, эти обвинения. Если человек действительно превращается в фарисея, как правильно Сережа сказал, вот, то есть он все делает без души, без покаяния. И поэтому, если без покаяния, тебе таинство не помогает. То есть ты причащаешь, как вот Симеон, по-моему, Богослов сказал, святой, говорит, батюшка отпускает грех, а Бог не отпускает. Это же покаяния было. Ты уже можешь формально сказать, ссорюсь с мужем, а тебе покаяния в этом нету.
2: Ты думаешь, потому что он сволочь.
3: Ну, естественно, да. Там иногда...
2: Про себя так.
3: Да, да, да. Вот, поэтому вот если есть покаяние, если есть, ну, вот, представление перед Богом, если есть вера в Бога, а не просто именно обряды вере, что надо вот эти все таинства, тогда да, в России все обряды соблюдали Ветхого Завета и Христа распяли. Они были благочестивые люди-то. Их никто в этом не обвинял, что были неблагочестивые внешне. Внешнее благочестие. А любви не имели. Поэтому вот, когда у тебя это есть, когда ты все это через душу свою пропускаешь, как, ну, так, в светском языком говоря, вот тогда, да, тогда это ты пришел, как вы говорите, исповедовался Богу во всех своих грехах, без всякого оправдания, и ушел. У меня тоже такое бывало. У тебя на душе все хорошо. А ты пришел, ну, надо же прийти, ну, я пришел. Ну, вот назвал грехи, там, он их, в принципе, что там, 8 страстей всего, всех перечислил. У меня там и патрохилин накрыли, потому что причастился. А грех-то не ушел с души, потому что пока не было. Ты у Бога прощения попросил.
2: Отец Александр, ну так вот послушать, и вообще вне как бы церкви невозможно создать семьи. Будет только вот эта вот тревожность, знаете, готовность к отпору и так далее.
3: Вы знаете, если хорошая семья была, ага, вот от родителей, как человек это не смог воспринять, не переключившись там через интернет на, ну, да, все эти новомодные учения, что, значит, надо это, так сказать, даже с полом там еще разобраться, у кого какой пол. Я вот женщина, сам мужчина, а ты, может, мужчина, на самом деле, женщина. Поэтому я, на самом деле, на тебе женюсь как женщина, а ты выходишь замуж за меня. Вот. Так вот, если вот тогда еще люди вот на этом как бы воспитании, они могут, ну, много чего сделать. Ну, правда, сейчас все меньше и меньше. Тут еще вот мои родители там могли что-то. Вот. А сейчас это... А так, да, без церкви невозможно. Потому что грех настолько сейчас разлился в людских душах, настолько все эти структуры общественные, там, не, там, так сказать, семейные разрушены, настолько все перевернуто, что... А на что опереться-то? Взять вот просто общественное мнение, что называется, вот эти все... Говорят, тысячу, там, в психологии там 200 всяких направлений. Кажется, оставим там что-то бубнить себе под нос. Вот. И все друг другу там, так сказать, противоречат. Поэтому только остается на церковь. Опереться больше не на что. Но не на церковь, а на Бога. А церковь – это его тело.
0: Семейный час на радио «Вера».
2: Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках. Я вам сейчас расскажу забавный случай. Ну, как есть семья моя дружественная, это родители моей подруги, мои одноклассницы. Они у нас остались уже одни на всех. Ушли наши родители. И вот это такая пара, которую называют лебеди, да? Ну, вот когда люди старятся вместе, так красиво, и так, знаете, ну, там уже у мамы...
4: Как брат
2: мамы,
4: и сестра похожи даже, да?
2: Ну, не знаю, вот этого, наверное, не скажу, но они как красиво старятся, да? Вот такая благородная очень семья, и вот когда они познакомились в институте, значит, вот по контрасту с современной жизнью, тетя Гетта, Генрета Исаевна зовут маму, она, ну, дядя Миша её проводил несколько раз там куда-то до дома, и на третий или четвертый раз она сказала: ну что, жениться будешь?
3: Все серьезно.
2: И он сказал: да. И вот с тех пор 60 лет как бы они вместе, но они не церковные люди, но вот какие-то, видимо, воспитание, да, какое-то вот воспитание такое, что сейчас у...
3: Христианские принципы.
2: У тети Гетта там с головой уже там дементивные какие-то некоторые штуки, а дядя Миша, он так ее как-то элегантно подает, знаете, вот с юмором, что никто совершенно не парится, что вот человека там забывает что-то, и вот это все. Какие-то, да, откуда это все?
3: Ну, вот это христианские принципы. Потому что принципы, если, говорит, когда говорят, ну, а как же без церкви? Бас, вот тут пример, люди живут же нормально.
4: Ну, вот я тоже вспоминаю пример сейчас, вот вспоминаю, кто из знаменитостей, на самом деле, создал хорошие семьи, до сих пор они верны. И даже вот если там обратить внимание на Запад, там какие-то актеры знаменитые, еще кто-то, и там их, конечно, очень мало, потому что...
2: К ним испытываешь большое уважение.
4: Да, огромное, да, почему-то.
2: Мне кажется, такая война идет.
4: Там столько раз они уже разрушили семьи, вот, между собой еще что-то произошло. Ну и вот если брать русских знаменитостей, я помню интервью знаменитого нашего рэпера, его зовут Баста, и он беседовал с одним блогером, и он задает ему вопрос, там, ты жене изменял? А он спрашивает, а ты изменял? Говорит, я никогда. Баста признается, я никогда. А тот говорит, а я вот, у меня есть грех. И он его обозвал. ну, таким словом, скажем, ну, охарактеризовал его. И тот говорит, ну и...
2: Не осудил, даже... но дал нравственную оценку, да, да, как
4: он,
2: говорил.
4: Да, он ему объяснил, да. Причем это очень жестко. Бастон такой, подача у него такая жесткая. И вот в тот момент я к этому знаменитому русскому рэперу испытал какое-то уважение. Вот примеры такие тоже нужны. Вот он для светских людей более понятный. И вот это почему-то не пропагандируется. Вот это бы неплохо было бы им пропагандировать. Или тот знаменитый Гавр, например, да? Не знаю, как его зовут, знаю псевдоним, да? Он, наверное, бывал на радио «Вера». Не только. Тоже крепкая семья многодетная. Почему-то это не пропагандируется. И вот это, может быть, было бы полезно для светских людей.
3: Дело в том, что в этих семьях, еще раз вот хочу закончить свое, у них христианские принципы. Они не что-то другое. У них те же самые христианские принципы. Там, не изменять друг другу, там, это. Я сказал, вот я своей жене изменял много раз, там, я то, все, 50, у нас прекрасная семья. Вот, такое никто не скажет. А если сказать, не изменял, там, любил, то. Вот, поэтому, если получается, то все равно по Христу.
2: Отец Александр, а вот возвращаясь к той молодой женщине, которая, собственно, подала мне повод для нашего разговора, ей можно сказать только, вот приходи в церковь, и тогда будет не
3: встреча
2: страшно.
3: С Богом. Не просто приходи в церковь, ага, как какую-то организацию. Угу. Я пришла в церковь, батюшке там было некогда. Он там сказал, ну все, ну вот, я в церковь пришла, и там что? Тоже любви нету.
4: Это в лучшем случае. Да. Могу сказать, еще грешница.
3: Да, то да. Так вот, значит, батюшка нормально так не скажет. Вот,
4: там не батюшки могут сказать.
3: Значит, что она с Богом встретился. А как раз для этого в церковь надо прийти. В церковь прийти, чтобы встретиться с Богом, не с батюшкой, с Богом. Ну, иногда нередко через батюшку, да, через таинство. Вот, так сказать, батюшка таинство совершает. Вот, вот что надо. Если она встретится с Богом, все, даже если батюшке там какой-то будет недостаток, она видит, что он там, не знаю, там, ну, батюшка, это же люди, у него тоже не без греха, где-то что-то такое. Вот. А его вот не смутит. Потому что она пришла-то не к батюшке, она к Богу пришла. Она, в крайнем случае, другого батюшка найдет. Она все равно из церкви не уйдет.
2: У меня, кстати, знаете, был такой случай. У меня у дочери, ну, депрессивное расстройство, и долгое время было такое обострение. Вот. Она в духовном поиске находится. И она...

0: Я прочитала, я в жизни столько не прочитала, но глав, наверное, 15 просто подряд. И дочь говорит: ну все, мам, я уже все засыпаю. То есть я это рассказываю, чтобы, может быть, кому-то пригодится, понимаете? Потому что сейчас эти тревожности... Я удивилась, как это быстро действует. Но эти тревожности, они прям вот сплошь и рядом.
1: Потому что идет вот эта разрушенная структура, и человек внутренний, он не знает, что опереться. И у него возникают постоянно страхи. И эти страхи превращаются уже в панические атаки. Потом это превращается в депрессию. Вот, то есть именно из-за внутренней защищенности. Притом это может быть у детей из благополучных семей.
0: Ну да, дочь свалилась, когда погиб, собственно, ее отец. Да, да. Да, у нее был повод. А я в клинику ходила и видела детей, которых приходят оба родителя, приносят им, не знаю, какие-то суши. И все равно они там лежат.
1: Конечно,
0: бедные.
1: Вот поэтому это, так сказать, это. То есть, когда люди успокаивают, что у нас нормальная семья, у нас все хорошо, у нас это самое. И вроде что, у нас-то дети будут все благополучные. То есть повода нету, да. Мы там, муж не пьет, не бьет, мама там о детях, так сказать, заботится. Значит, все должно быть нормально. Конечно, понятно, что, так сказать, больше шансов будет нормально, но все равно это не гарантия, не гарантия полная. Потому что человек сталкивается с жизнью, он говорит: ну хорошо, в моей семье так более-менее. А это как буду жить? У меня все подруги уже давно развелись. У меня все подруги уже там, кто наркоман, кто то, что тут. Нет, как жить. И у человека возникает эта внутренняя, как мы говорили, неуверенность, да, уже об этом несколько раз. И у кого психика покрепче, ну, в силу там каких-то там родовых моментов или так далее, он как-то, ну, еще как-то держится. А кого психика, ну, чуть послабже, у него она ломается. Вот, и тем более, что у нас это не как раньше, там, знаете, люди там войну видели, то видели, и всякие там эти моровые язвы, там, у него там с детства было, знаете, постоянно такой стресс перманентный, и он как бы, как выжил, что называется, у него психика все нормально, вот, а сейчас же дети, они все такие очень, все такие, знаете, так сказать, нежные, так сказать, к жизни не приспособлены, что называется. Поэтому, конечно, вот это происходит внутренний, так сказать, неуверенность, надлом, и дальше вот все эти депрессии и так далее. Вот. Поэтому вот тут только вера в Бога. Поэтому я всем людям, у которых есть проблемы с психикой серьезные, советую идти в церковь. Вот. У меня есть, ну, приходишь, шизофреники, у них шизофрения, притом, очень в тяжелой форме. То есть, но они... Поскольку воцерковленные люди, люди даже не знают, что у них такой диагноз. Ну, окружающий. Ну, там муж там знает, там, ага, жена там. Ага. А просто прихожане, они даже не знают, что у них какой диагноз. Потому что настолько человек нормально себя ведет, так сказать, он настолько себя контролирует благодаря то, что он верующий, причастие исповедуется, молится, что внешне никак не показывает. Я только знаю, он не исповедуется, что у него там в голове творится, там кошмар какой-то. А внешне он совершенно нормальный человек. И это происходит десятилетиями. Не то, что ремиссия там на полгода после очередной больницы, а вообще в больницу попадает.
0: Ну, я добавила бы к вашему рассказу, что все-таки если у вас шизофрения, то психиатр тоже загляните.
1: Нет. Они таблетки пьют.
0: Ага.
1: Все нормально. Но люди,
0: а просто
1: таблетки,
0: такое спокойное состояние,
1: да,
0: духа,
1: да? Да, люди таблетки, все равно каждые там полгода, год, там, они никуда от больницы не деваются. У них обострение идет, и они туда загремели на пару месяцев, чтобы немножко их-то собрали. Вот. А у них нет. Хотя начиналось там все совершенно ужасно. Там это вообще полная потеря виртуальной, то есть уход в виртуальной действительности, полная потеря реальности. Вот. А потом человек вот вышел, в том числе просим таблеток, психиатров, так сказать, вот церковился, и все, и у него все очень стабильно. То есть ремиссия непрерывно идет уже там лет 15-20. Угу. Понимаете? Это благодаря этому люди очень верующие. Очень верующий, мне очень жалко, что у них подвиг совершенно
0: это,
1: мученический.
0: Это мученичество.
1: Да, мученический подвиг. Но они вот, Бог их держит. Бог им пустил это, но Бог их и держит.
0: Одна моя подруга вообще говорит, она святая моя подруга, которая это говорит. Она говорит, что современное мученичество – это вот благодушное перенесение болезней,
1: да,
0: хотя бы.
1: Да, психиатрически, да. Особенно, потому что там, так сказать, от нее, если от этого можно забыться, даже там от рака какого-нибудь, там как-то, знаете, там, то от этого не забудешься, не дадут тебе этого. Угу. Эти голоса внутри не дадут.
0: Отец Александр, а вот такой вопрос. Все-таки мы никогда не жили в такое время. Ну, понятно, что времена, каждое время мы не жили там в такое. То есть сейчас вот этот, как говорят, беспрецедентный информационный поток.

0: ток, который обрушился на наших взрослеющих и не очень еще взрослеющих детей, этого никогда не было, да? И вот эти, то, что вот девушка...
1: Информация удваивается, говорит... скажет, там чуть не 2-3 года. Удваивается, если он в 2 раза больше.
0: Вот. И вот это, вот то, что я услышала, вот этот термин «гендерные войны», я его не слышала раньше, как бы не знала о таком явлении, что как бы идет стравливание. Вот откуда это? Зачем это?
1: Знаете, это от дьявола. И одна женщина, очень умный бизнесмен, говорит, ну, он как-то, она не такая воцерковлённая, как-то мы с ней пересеклись. Она говорит, батюшка, а вот это ЛГБТ, это же для того, чтобы сокращить нарождаемость, вводится определённые, да, наши, так сказать, мировые элиты. Вот, ну, чтобы, понятно, что мужчина от мужчины зачать не может по определению, или там женщина от женщины, да. Вот, а отчасти это так, но на самом деле это дьявола. Первоисточник, а дьявола. Вот, поэтому вот эти все вещи, они дьявола для того, чтобы разрушить человека в человеке, разрушить семью, разрушить любые отношения. Если у тебя учение, что твой, значит, мужчина твой враг, просто по поведению, ну просто вот, вот оно так. Вот я заяц, а он волк, все, он меня хочет съесть. Вот, то, конечно, понятно, какая там семья получится. И это специально вводится, чтобы у людей не было даже шансов, так сказать, что-то построить. Вот. Может быть, да, часть кто-то вводит это специально, чтобы люди семьи не создавали, нет семей, обычно, ну, максимум один ребенок, а то и одного не будет. Но это, еще раз, перестройщик, это дьявол. И вот про китайцы, да, у них был в свое время один, одна семья, один ребенок. Вот они это вели, у них они, китайцы такие достаточно законопослушные по своей природе. А сейчас они мучаются. У них так все хорошо пошло, что у них сейчас, вот я недавно цифру слышал, что там через, я не помню, там 40 лет китайцы будут не 1,5 миллиарда, а 200 миллионов. Что они очень быстро вымирают. То, что не хотят жениться, не хотят выходить замуж, не хотят иметь детей вообще. И сейчас у них уже их руководство озаботилось другим, в другую сторону. Но не могут переломить ситуацию. Все так хорошо вошло, это зашло, что в другую сторону народ как-то уже не хочет. Вот поэтому вот так и здесь. Люди, которые принимают эти от лукавого, они думают, что мы такие умные, мы тут это, знаете, хозяева жизни, мы тут это манипулируем целыми народами. А их имени полимирует лукавый. И они, он их тоже хочет уничтожить, лукавый. У него лукавых друзей нету. Так сказать, Боливар не выдержит двоих в фильме, так сказать, только мне. Вот, поэтому и они тоже, в конечном счете, так сказать, нарвутся на проблему. И вы знаете, но Бог, знаете, любого человека, как бы он низко не пал, как бы он не вот эти бездны не погрузился, Бог есть Бог, он может его вытянуть. Поэтому если у тебя депрессия, если ты там в палке, там всякие секты, если ты обратился к Богу, Бог тебя оттуда выдержит. И у меня есть масса случаев, когда люди там, пропившие алкоголики, наркоманы, когда уже все разрушилось в жизни полностью, они сейчас счастливы, многодетные отцы.
0: Спасибо. На этой оптимистичной ноте, наверное, будем прощаться. Спасибо большое. Протоиерей Александр Никольский у нас в гостях, настоятель храма Трех Святителей в Раменках. Поговорили о том, как страшно жить и как не страшно жить. Микрофон была Анна Леонтьева, Сергей Платонов. Спасибо, отец Александр.
2: До свидания.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Семейный час на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви – По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
2: Здравствуйте.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 19-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок начинается 31 стихом 11 главы и заканчивается 9 стихом 12 главы. И я думаю, что большинство наших радиослушателей с содержанием этого отрывка знакомо, потому что в нем апостол Павел повествует о себе в третьем лице, как о неком человеке, который во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Это вот ощущение, которое пытается передать апостол Павел, ощущение сугубо личное, я так полагаю, что ни для кого не секрет, что смирение ради, он об этом рассказывает в третьем лице, но мы, как правило, интерпретируем этот отрывок как личные воспоминания о том, что было непосредственно с ним. И дальше апостол пишет: «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Я думаю, что мы вряд ли трактуем собственные проблемы и собственные недуги как лекарство от тщеславия. Насколько такой ход мысли апостола Павла актуален для нас?
2: Ну, он, конечно, актуален для апостола, потому что вообще, если внимательно и не один раз почитать и послания апостольские, и книгу «Деяний», написанных спутником апостола Павла, евангелистом Лукой, то мы увидим, что апостолу постоянно приходилось, я сейчас такое слово употреблю, не очень евангельское, балансировать между тем, что его вообще некоторые считали самозванцем, и ему приходилось буквально там восклицать: «Не апостол ли я?» То есть там, где его апостолом не считали, ему приходилось доказывать, что он апостол. Причем там не один из 120 братьев, да, а что он в своем апостольстве не меньше других 12 апостолов. А с другой стороны, ему приходилось, поскольку он все-таки не случайно называется апостолом язычников, ему приходилось выдерживать отношение к себе языческое. Мы вспомним эпизод из книги «Деяний», где описано, что как-то они вместе с апостолом Варнавой вошли в одно селение, и их приняли за богов. Значит, местный жрец притащил там скотину, чтобы принести ее в жертву, на них надели венцы и, соответственно, почитали Варнаву за Зевса, а апостола Павла за Гермеса, поскольку он был не столь представителен внешне, да, то есть сила, исходившая от них, сила Божия, была такова, что их реально считали богами. язычники принимали их за богов. Нам сейчас сложно себе это представить, но языческие боги, именно вот в античном их понимании, это, в общем, почти что люди, только они там бессмертные, ну и еще там у них куча всяких, они амброзией питаются, поэтому они такие все очень сильные, и еще они могут повелевать всякими стихиями, жизнью, смертью и так далее. И почему бы вот эти двое, Варнава и Павел, не могли быть Зевсом и Гермесом, которые пришли для того, чтобы там что-то такое, свои дела какие-то порешать, да? И я не думаю, что кому-нибудь из нас, вот вы задали вопрос, какое к нам это отношение имеет, приходилось сталкиваться с тем, что вас принимали за Гермеса. Вот меня вообще ни разу. И даже за кого-нибудь поменьше. Нет, не принимали. Как-то. А их принимали. Вот. А с другой стороны, да, вот, а ты кто такой? А ты где такой? И поэтому, вот, ну да, апостол пишет в третьем лице, но если уж мы понимаем, то и здесь прямо из контекста это очевидно, понятно, что он пишет о себе. Это не попытка скрыть свои откровения по смирению. Это такой литературный жанр. Это так было принято. Ну, не принято было написать «Я был восхищен до третьего неба, я там видел и слышал». Он же тут же пишет за преизбытком, ну, то есть как бы очевидно, что это он о себе. Это не какое-то притянутое за уши, это более позднее толкование. Вот, то есть он вынужден доказывать, что он видел Господа нашего Иисуса Христа, что Господь ему являлся, что он был восхищен в рай. И его физическая немощь – это для того, чтобы он сам вдруг не решил, что он настолько велик и могущественен, что, ну, так уж мы устроены с детства. Вот ты научился... Вот кто из вас пробовал доказать теорему Пифагора? Вот попробуйте на досуге взять бумажку и доказать теорему Пифагора. Что вы будете чувствовать? Вот я буду чувствовать гордость. Какой я крутой! Да, это, конечно, в пятом классе я последний раз делал, да, но я попробуйте. У вас ведь не получится, скорее всего. Вот, потренируйте свои мозги от Альцгеймера, убегите, да?
1: Вы предлагаете...
2: Нет, мне? Нашим радиослушателям попробуйте доказать, да? И если вдруг у вас это получится, то вы преисполнитесь гордости, вы будете надувать щеки и всем рассказывать, какие вы крутые, понимаете? А каково тебе не чувствовать себя крутым, когда ты воскрешаешь мертвых, совершаешь чудеса, и вокруг тебя бегают люди, которые пытаются тебе принести жертвоприношение как Богу? Поэтому к нам напрямую эти слова апостола Павла в том виде, в котором они сказаны, не относятся, но каждый раз, когда, как говорил мой покойный духовник, владыка Алексей, каждый раз, когда я превозносился, Господь попускал меня, это почти точная цитата, «мордой оказаться в грязи». Вот. Нам не обязательно какие-то прям телесные немощи, да, но какой-нибудь публичный позор или неспособность что-нибудь такое сделать, то, что ты вроде бы мог, когда ты понимаешь, да, без Бога я ничего не могу, а с Богом я могу все. Вот это правильное настроение и состояние христианина. Все могу, как пишет апостол Павел, о укрепляющем меня Иисусе, но без Господа не могу ничего.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 5 главы, стихи с 1 по 11. Я думаю, что большинство наших радиослушателей хорошо помнят эту сцену, когда Спаситель призывает своих первых учеников, будущего Петра, тогда еще Симона, и Иакова с Иоанном, в тот момент, когда они заняты своим постоянным профессиональным занятием, ловят рыбу. И ничего у них не получается, какой-то день неудачный. И вот он решил им помочь, и так помог, что это, можно сказать, первая чудесная ловля рыбы, потому что в Евангелии будет еще и вторая чудесная ловля рыбы, но это будет совсем-совсем другая история. А вот здесь меня больше всего всегда удивляет реакция, потому что евангелист пишет: «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“, ибо ужас объял его и всех бывших с ним». Странная реакция. Ну, встретились с чудом. Человек всегда жаждет увидеть чудо, быть свидетелем чуда.
2: Я думаю, что это люди жаждут, которые чудес на самом деле не видели и читали о них в книжках, в житиях Дмитрия Ростовского. Во-первых, я хотел бы сказать, что это та самая сила Божия, которая в немощи совершается. Это прямое перекликание, прямая перекличка с посланием, которое мы только что с вами разбирали, да, где апостол говорит, сила Божия в немощи совершается. Мы всю ночь трудились, говорит Петр, и ничего не поймали, чего тут сейчас ловить, да, бесполезно, не клюет. Вот, и когда мы видим, что, ну, представьте себе, да, это же не просто... Это, ну, довольно такая большая рыболовная шаланда, которая наполняется рыбой настолько, что начинает тонуть. Вообще встретиться... Вспомним, что сказано в Ветхом Завете о чудесах Богоявления. Сказано, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. То есть любое чудо, а чудо – это всегда эпифания, это Богоявление – это ситуация, когда ужас – это абсолютно естественное чувство. Кстати говоря, я вспомнил, что когда я увидел свою будущую жену и понял, что это моя будущая жена, чувство, которое я испытал первое, тоже был ужас. Надеюсь, она не слушает нашу программу. Да. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что... то в этом проявляет себя воля Божия, вот она, вот Господь здесь и сейчас действует. Это страшно, что человек, кто постоит, да? Поэтому это для меня в этом нет ничего удивительного. Я, знаете, вот как бы есть гроза, молнии, гром, ты можешь находиться в самом эпицентре. Я, наверное, никогда в своей жизни в эпицентре чудес Божьих не находился. Но даже отдаленные раскаты грома, которых я становился свидетелем подобных чудес неоднократно, когда ты так вот видишь это краешком тебя касающееся, для меня всегда вызывал именно ужас. Благоговейный ужас. Не страх, в смысле, как перед чем-то вот таким, не знаю, неприятным, страшным, угрожающим. Но это, конечно, ужас.
1: Вот видите, какие мы все разные.
2: Да.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Всеосийской Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас будет церковь отмечать память о обретении мощей святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, который, мне кажется, может считаться вполне одной из самых странных фигур святых XX века. Причем он успел за свою жизнь удивить не одну страну. Он удивил Европу, он удивил Китай с Филиппинами, и уж точно он сильно удивил США, потому что каким-то фантастическим образом заставил их пересмотреть собственные законодательства. При этом он не был... не функционером, даже в самом благородном смысле этого слова, хотя и был иерархом. Он вообще был ни на кого не похож. Святитель Иоанн Максимович, он всегда стоял абсолютно обиняком, и в то же время никто никогда не сомневался, что он святой. Просто очень многие предпочитали держаться от него подальше, как, по-видимому, очень многие из нас предпочли бы, если бы встретились со святым на расстоянии вытянутой руки. Наверное, это все-таки сложно – жить рядом со святым человеком.
2: Да, конечно, сложно. «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Есть даже такая шутка. Я понимаю, что я сейчас очень понижу градус нашего разговора, да, когда кто-то в семье становится святым, помните, то все остальные члены семьи становятся мучениками. И понятно, что эта шутка, она относится к периоду неофитства и такой мнимой святости, но и к периоду, ведь мнимый святой, он неофит, он подражает. Это такой залог, знаете, как влюблённость, залог любви настоящей, которой может и не быть. Да? Большинство влюблённостей, к сожалению или к счастью, они заканчиваются, ну, как бы ничем. Это временное измененное состояние сознания. Точно так же и период неофитства, влюблённости в Бога, оно тоже может никакой святости не привести, и само по себе святостью не является, но по ощущению, так же как влюблённость, очень похожа на любовь. Также и неофитство. Вот. И понятно, что вот я почему так подробно об этом рассказываю, что если вы жили рядом с неофитом, то вы примерно можете себе представить, как это жить рядом с настоящим святым. Примерно так же, если не хуже. Но при этом у вас возникает уникальный шанс. Потому что кто такой святой человек? Уже не я живу, но живет во мне Христос. Через святого человека Бог проявляет себя в этой жизни. Если вам приходилось хотя бы, как я говорил в предыдущей части нашей программы, на уровне раската грома отдаленного соприкасаться хотя бы немножечко с людьми, которые имеют отношение личное к святости или уже святые, или там почти святые, вот, то вы понимаете сразу, что Бог есть. Это, кстати, всегда понимали и гонители, почему они так жестоко мучили мучеников, да, это всегда понимали. Ну, то есть это понятно, это вызывает либо принятие и желание быть рядом, либо желание уничтожить. «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». А если не выходит, если Господь говорит: «Нет, а я от тебя не уйду, дорогой, вот не уйду, буду жить рядом с тобой, у тебя под колокольней», вот, тогда у нас есть несколько вариантов: или принять и меняться, либо мы начинаем воевать со святостью. Мы пытаемся ее изгнать, мы пытаемся ее каким-то образом дезавуировать, уничижить, уничтожить, чтобы человек не мешал нам жить нашу жизнь, которая нам нравится. Нечего тут отсвечивать своей святостью.
1: Согласитесь, история святителя Иоанна, она удивительна тем, что его абсолютно далекие от глубоких религиозных переживаний люди в разных частях света воспринимали всерьез. Более того, они считали возможным сделать то, что он просит, хотя это вообще ни в какие рамки не укладывалось. Какой-то очень странный на босу ногу человек с плохой дикцией, очень странно себя ведущий. Ну как, приехать без всякой предварительной серьезной поддержки в США и добиться того, что в закон была принята поправка, позволившая беженцам из Советского Союза и потом уже из Китая, когда тот стал коммунистическим, приехать на постоянное жительство в США, хотя тогдашнее законодательство это прямо запрещало. Вот приехал босой человек, и почему-то его не послушали.
2: Ну, приехал не босой человек, приехал епископ. Это надо понимать. Для особенно того времени Соединенных Штатов, когда, знаете, мы привыкли считать Запад там глубоко загнивающим. Ну, правильно, он загнивает, мы все загниваем со времен Адама, это понятно. Но когда у тебя 95% населения каждое воскресенье ходит в тот или иной храм, отношение к религиозной жизни там максимально серьезное. И епископ Иоанн в тот момент был главой православной общины определенной этнической и так далее. Это и как раз в этой ситуации его такое вот юродство, оно... Он же был цельным человеком, вот это очень важно. Он был цельным человеком. И вот соединение этих двух качеств... Знаете, как вот есть такой мем или шутка, да, креативность, целеустремленность и последовательность – это отрицательные качества, если человек дурак. Вот поэтому само по себе цельность, оно не всегда говорит о том, что этого человека надо послушать и попробовать поступить или хотя бы задуматься над тем, что он говорит. Но если ты глава религиозной общины, если за тобой стоит определенная группа людей, признающие тебя своим лидером, то тогда твои странные качества... Они становятся из минуса, они становятся плюсом. Понимаете, это важно, что когда ты сам по себе и ведешь себя странно, то это даже просто наша биологическая прошивка. Вот ты видишь человека, ведущего себя странно. Вот сейчас на улице вы выйдете и увидите человека, ведущего себя странно. Что вы захотите сделать? Перейти на другую сторону улицы. Странный, значит, опасный. Но если мы видим, что за этим странным человеком идет вполне респектабельная группа людей, признающая его своим лидером, то эта странность становится неким признаком харизматичности, и наоборот, к этому надо прислушиваться.
1: Я бы очень хотела с вами согласиться, но не могу.
2: Это замечательно.
1: Потому что я представляю себе картину. Город Марсель, сытая, чистая, нормальная Европа, середина 20 века. И этот вот странный человек один, без всяких респектабельных господ его окружающих, берет метелку, подметает кусок мостовой, раскладывает там орлицы и начинает панихиду по убиенному королю Сербии Александру.
2: Да.
1: В Марселе.
2: А почему вы не согласны с тем, что я сказал?
1: Но...
2: Местные жители, переглядываясь, смотрят на него и говорят: «Это кто?» А им говорят: «Это русский епископ». Это совсем по-другому звучит для респектабельного итальянца. Поэтому, да, это очень странное поведение, но вот этот статус – это кто? Это русский епископ. Это сразу наоборот. Любой житель Марселя вспомнит не так далеко находящегося от Марселя Франциска Ассизского, который вел себя похожим образом. Они все с детства читали жития Дмитрия Ростовского. Простите, кто у них там составитель их
1: золотой
2: легенды. Да, поэтому это прямо сразу, вот как для язычников боги пришли к нам, и Павел это Гермес, точно так же мы понимаем, что это вот, наверное, это русский святой. Все-таки не будем забывать, что уровень религиозности той же самой Италии того времени – это 100%.
1: Ну, я могу себе представить, что хорошо, когда он в сандалях на босу ногу ходил по Парижу, его вполне могли спутать с каким-нибудь францисканским монахом. Допускаю. Но когда он очутился в Китае, добиваться чего-то от китайцев – это совсем другие люди.
2: Другие, несомненно.
1: Это вообще состояние, как будто ты попал на Луну, и там какие-то абсолютно специальные, выращенные на Луне люди, и ты не можешь им ничего объяснить в тех понятиях, которые для тебя естественны.
2: Не можешь.
1: А он умудрялся добиваться чисто административных решений, когда открывались школы, открывались приюты для осиротевших детей. То есть это же не просто... Это нужно добиться, чтобы муниципальные власти предоставили помещение, чтобы...
2: А чего мы хотим друг другу доказать? Что он был святой? Я согласен. Как Матерь Божия в видении Тамерлану заставила его отступить от Москвы? На каком языке она с ним объяснялась? Человек совершенно другой культуры, другого всего, да, развернулся и ушел. Так и тут, ну, святой был человек-то. Кто ж в этом... Я вот не знаю ни одного человека, который бы сомневался в том, что святитель Иоанн был святым. святым, любимым, близким, замечательным, благодатным, чудотворцем. Вот, поэтому у меня вопросов тут особо не возникает.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Мы прервемся буквально на мгновение и тут же к вам вернемся, не переключайтесь.
0: «Седмица» на «Радио Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на «Радио Вера» каждый вечер в 21.05.
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на «Радио Вера».
0: Седмица на «Радио Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну, конечно, самое значимое событие наступающей недели – это наш любимый праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Ну вот что можно сказать об этом празднике, чтобы еще не говорилось? Отец Максим, вот такой нетривиальный вопрос к вам. Скажите нам что-нибудь, чего мы не знаем о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.
2: Я думаю, что человек, который слышал название этого праздника, знает об этом празднике достаточно. Кроме этого, все остальное – это дополнительные рюшечки, бантики и вишенки на духовном торжестве этого праздника. «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором». Нам больше ничего знать не нужно. И это та самая история, которая, ну, на мой взгляд, любое ее усложнение, любые размышления о том, какая реальная история лежит в основании этого праздника, действительно ли вот кто там наступал в это время на Константинополь, вот, почему греки его не празднуют, каким образом это стал праздником на Руси, почему храм Покрова и так далее, и так на Нерли, там вот все это. На мой взгляд, это вот замечательные, важные, добрые, благочестивые размышления, но имеющие к празднику достаточно косвенное отношение. Мы празднуем в этот день Покров Матери Божией над каждым из нас по отдельности и над всеми нами вместе. Все. Аминь. Больше знать ничего не надо.
1: Ну, как
2: не, вы, можно.
1: Какой
2: это
1: вы
2: замечательно,
1: любознательный.
2: Но не обязательно.
1: Ну вот из того, что можно, но не обязательно, есть версия, которая меня интригует уже не первый год. Я как-то готовя очередной текст, наткнулась на эту версию и призадумалась. Версия такова, что популярность праздника, который начался в Константинополе, но был напрочь забыт там, где он, собственно, имеет какие-то исторические корни, вдруг стал таким любимым, популярным на Руси. Версия такова, что это, возможно, празднование, изначально связанное с воспоминанием о так называемом Фотиевом крещении Руси. Что такое Фотиево крещение? В двух словах просто напомню или расскажу. Дело было больше, чем за 100 лет до крещения Владимиром, Красным Солнышком. И история как раз была ровно такая, которая повествуется нам в сказании о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. То есть патриарх Фотий, спасаясь от очередного набега русов, учинил крестный ход с амафором Пресвятой Богородицы по стенам Константинополя. Русы отступили, но они не уплыли во свояси, они прислали парламентеров. И не более не менее по историческим документам запросили возможность крещения. Как уж они это сформулировали, я не берусь сказать, я не историк.
2: Но они же не дураками были, русы-то.
1: Да. И это состоялось сначала с дружиной, которая осаждала Константинополь, а потом был прислан первый епископ, который стал митрополитом киевским, Михаилом, который крестил тогдашнего князя Аскольда, его ближайшего сподвижника Дира и ближайших, естественно, людей, которые входили в войсковую элиту, ну вот то, что называется дружиной, и какую-то часть общины, которая вот сложилась в Киеве. Но, к сожалению, была учреждена даже епархия, там была епископия. Но, к сожалению, продлилось это недолго, потому что князь Олег, небезызвестный, завоевал стольный город Киев, и поскольку сам он был язычником, вся эта христианская просветительская деятельность стала неактуальной и достаточно надолго ушла под спуд, то ли христиане ушли в катакомбы, то ли не ушли в катакомбы, но они перестали играть какую-то видимую роль в жизни княжества, поэтому о них мало вспоминали и, естественно, вспомнили только уже тогда, когда состоялось крещение Владимира. Хотя документальные свидетельства о том, что это было, оставили и непосредственно сам патриарх Фотий I, и те, кто это событие описывал потом в всевозможных летописях. Вот версия о том, что популярность праздника Покрова Пресвятой Богородицы связана с именно этим историческим воспоминанием, мне показалась интересной. Ну, правда, приключение такое вот, несостоявшаяся первая попытка, первый дубль.
2: Нет, это здорово, и, конечно, это красиво. И это вот исторически внутри, этот рассказ внутренне достоверен. Не знаю, как насчет внешне, но и внешне, наверное, тоже, внутренне он точно достоверен. Но, вы знаете, есть замечательные истории. Да, мы все так или иначе живем и переживаем рассказанными историями, нарративами, как сейчас говорят. Но особую популярность в народе, а праздник Покрова Пресвятой Богородицы отнесен так вот официально даже к великим, к одному из 5 великих праздников. И я думаю, что для многих поколений русских людей, православных, он был значимым многих 20-х праздников. Мне кажется, такая вот такое отношение к празднику определяется, опять-таки, не историей его возникновения, а простотой его восприятия. Знаете, как вот я сейчас из профанного мира можно приведу пример, да, почему песни Владимира Семеновича Высоцкого или Виктора Цоя так отзываются, в отличие от других, может быть, даже более талантливых и сложно и красиво устроенных песен их современников, нынче забытых. А это все известно, поется, любится, потому что человек понимает, что это про него. Это про него и для него. Вот он поет и поет... Как бы вот не слова... Да, слова принадлежат Высоцкому, или слова принадлежат Цою. Но вот почему Цой жив там? Вот почему это пишут на стене? Почему? А потому что, когда человек слышит или поет эту песню, он поет ее вот и устами этого певца или поэта, и одновременно это его песня. Это про него, это его жизнь. Понятно, что кто-то сейчас из наших радиослушателей, который не слушает, например, ни Цоя, ни Высоцкого, вообще не поймет, о чем я сказал. Но да, такие поэты, это не Мандельштам, знаете ли, и не Пастернак. Вот, это вот проще. Это проще. Возможно, Пастернак талантливей. Вот, возможно. Но такой отзыв именно в массовом сознании, он, естественно, он элитарный. Понимаете, элитарный. Так и праздники, и истории, и церковные праздники. Есть элитарные, а есть те, которые вот затрагивают до глубины души каждого из нас. Матерь Божия покрывает лично меня, грешного и недостойного, вообще в сластьми страстей валяющегося грешника, покрывает меня своим амофором. Я это вижу, знаю, чувствую, смотрю на иконе. Это мой праздник. И больше мне ничего знать про него не надо.
1: Ну...
2: Так же, как Христос воскрес. Или Господь родился. Не случайно этот праздник, он прям вот один из вот и очень немногих. Он прям вот в народном сознании, он прям вровень с Пасхой стоит на самом деле. Мы же должны это понять. Хотя, как мы говорим, да, в Греции он и не помнится вообще, да. А у нас он вровень с Пасхой. У нас главные храмы все Покрову посвящены, да, вот давайте позагибаем пальцы, да, Покрова на Нерли, Покрова на Красной площади, храм Василия Блаженного и так далее, да. Матерь Божия покрывает Русь святую, покрывает нас грешных, что бы мы ни натворили, она нас прикроет.
1: Ну... Это такая мужская интерпретация.
2: Ну, конечно, потому что, я же мужчина.
1: Что приходит в голову? Ну, помимо девочки. Всего, что вы, да, сказали, с чем, соответственно, все мы согласны, есть еще отношения девичьи. На Покров игрались свадьбы. Покров воспринимается не только как Покров Пресвятой Богородицы, вот как... можно сказать, в чистом виде. Но на Руси первая покрытая женская голова – это при венчании. До этого можно ходить простоволосой, можно ходить там заплетать всякие веночки. А если уже тебя окрутили, если ты уже мужняя жена, значит, у тебя голова покрытая.
2: Я бы даже сказал, мужатая баба.
1: Вот, голова покрыта, то есть совершилось самое главное событие в женской жизни, да, на протяжении веков. И это происходило массово как раз на Покров и на ближайшие к нему дни. Так что тут ассоциации самые разные возникают.
2: Нет, как это все замечательно наполняется. Ну, кстати говоря, вот, знаете, удивительно, я как священник наблюдаю сейчас в наше время разрыв между древними сельскохозяйственными традициями и современной практикой. Понятно, что на Покров венчались... потому что закончился сбор урожая, все к этому привязывалось, да, вот, или там на Красную Горку венчались, потому что там закончился Великий Пост и прочее. Вот сейчас...
1: Перед Великим Постом переставали задолго венчать.
2: сейчас пик венчаний приходится не на Покров и не на Красную Горку. Ну, по крайней мере, в Москве, где нет сельского хозяйства. Вот. А он подчинен городскому ритму. Это не столько духовный ритм. Я не хочу спорить, я понимаю все значение праздника Покрова, да, правда, в том числе, как верующий человек. Я сам венчался на Красную Горку, да, например, там, поэтому... Но мы подчинены ритму жизни. И сейчас венчаются... Ну, я всем желаю венчаться на Покров. А на практике получается по-другому.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Вот на этой неделе у нас память такая... военная, для меня не очень всегда понятная, память праведного воина Фёдора Ушакова 15 октября. Но еще у нас память двух святителей, которые как раз мне понятны очень, поскольку тема миссионерства у меня вызывает всегда неподдельное восхищение. И мы будем вспоминать об обрезании мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, и в Арсенофе епископа Тверского 17 октября. Тут не надо... путаться. В Арсенофе он хоть и епископ Тверской, но главные свои славные деяния он вместе с святителем Гурием совершил именно в Казанском ханстве после того, как Иван Грозный его покорил и послал как раз этих двух ученых-монахов заниматься его христианизацией, как сейчас бы сказали. Вот, так что они как раз удивительные миссионеры, удивительного времени. Что касается праведного воина Фёдора Ушакова, он был, насколько я могу себе представить, по его жизни и описанию, действительно очень благочестивый и славный человек. Я, как женщина, человек, далекий от военных подвигов, с трудом представляю себе флотоводца, который никоим образом не связан с потерями.
2: Вот, а почему же он не связан с потерями? Зачем вам представлять
1: людские
2: себе
1: потери,
2: святого? А князя вы себе можете представить? А государя какого-нибудь? А любого руководителя? Почему обязательно нам военное здесь? Это вообще... Простите, я вас перебил.
1: Нет, замечательно.
2: Вообще феномен земной власти – это тот самый оселок, о которого наше христианство, оно на самом деле проверяется, насколько мы, христиане, можем жить в этом мире не просто в чине юродивых, преподобных, блаженных, там, я не знаю, а насколько вот вообще возможно, например, такой чин святости, как святительство, да, насколько может быть благоверный князь святым, насколько может быть благоверным государь-император.
1: А вот нету на Руси благоверных государей-императоров.
2: Почему? У нас вот есть... Николай
1: Александрович. Он страстотерпит.
2: Нет, но это человек, который руководил и был главнокомандующим русской армией в Первой мировой войне.
1: Да,
2: его непосредственному приказу совершались крупные военные операции, в котором погибли, возможно, сотни тысяч людей.
1: Он прославлен в чине старостотерпец.
2: То есть, если ты царь или великий князь, то ты, значит, не можешь быть святым, только если тебя убьют.
1: Нет, почему? Я не берусь вообще об этом судить.
2: Не-не, я просто говорю, что это важно, что ты... Я, например, тоже, почему я так об этом рассуждаю, да, я понимаю, что любая мирская власть, любая. Например, настоятель монастыря, который может, несомненно, быть преподобным. Да, его, он людей отправляет на послушание. Он причиняет им добро, неприятности, да, они грустят от этого, они там соблазняются, да, он кого-то может уволить, да, вот я в свое время, когда руководил, например, православным молодежным журналом, у нас деньги начали кончаться. Ну, обычная история, да, это были частные благотворители, которые, соответственно, и я понимаю, что мне нужно штат сократить, вот просто сократить штат. И как вы думаете, кого я уволил первым делом? Я первым делом уволил самых незащищенных в социальном плане. Потому что, как всегда, в любой преуспевающей первоначальной организации появляются люди, которые работают здесь и получают зарплату, хотя не отрабатывают это полностью, и это в некотором смысле благотворительность. Да, то есть я, они приносили свою пользу, но когда мне встал вопрос, кого уволить, а кого оставить, я вынужден был оставлять не самых незащищенных, а тех самых необходимых, да, вот самых необходимых. И для меня это была просто нешуточная и не детская боль, когда ты вызываешь человека и говоришь, да, я понимаю, что ты, у тебя нет другой работы, у тебя нету пенсии, тебе негде жить, или ты многодетный отец, или еще кто-то, а я должен тебя уволить, не на смерть послать. А если ты князь, царь, или там просто старшина, младший лейтенант, например, да, ты людей на смерть посылаешь. Это ужасно тяжело для как бы вот самоощущения человека. Любое принуждение другого человека, ты ему добро причиняешь, и это больно. Тем более, если ты, как я вот не случайно вспомнил, например, да, там, если Федор Ушаков провел 40 морских сражений, да, руководя русской эскадрой, там, освобождая все острова где-нибудь в Средиземном море, там, еще что-то, да, или вот там ярчайший пример, это действительно государь Николай с его главнокомандующим был, не просто так назначил главнокомандующим кого-то, а сам приказы отдавал, подписывал их, нес полную ответственность за каждого убиенного в наступательной или оборонительной операции. Вот, у него руки по локоть в крови тех людей, кого он отправил на смерть. И он может быть святым. Даже если бы он не принял кончину как страстотерпец, он все равно мог быть святым. Это важно, что в любой мясорубке этого мира, на любой должности, нету должностей, когда ты не мог бы быть святым. Вот ни одной нету.
1: Я думаю, что сам Федор Ушаков вряд ли с вами согласился бы. По крайней мере, его жизнеописание говорит скорее в пользу моих рассуждений. Был у него совершенно уникальный дядюшка, тоже преподобный Федор Сыноксарский, который начинал именно как человек военный. И все у него было замечательно, и тогда еще не было принято вольность дворянская. И вот дворяне были обязаны служить. И он сбежал с царской службы, то есть практически поставил себя вне закона. Жизнь у него была, это сплошной роман Пикуля, потому что, ну, можно сериал сразу вот запускать в производство, потому что это фантастическое полное приключение жизни человека, который не хотел только одного, чтобы его оставили в покое и дали ему возможность молиться. И когда мы говорим о дядюшке, тут все понятно. И то, что пример дядюшки всегда стоял перед глазами у флотоводца Федора Ушакова, совершенно очевидно из его жизни. Не зря он, когда оказался в отставке, уехал и поселился рядом с Сыноксаром, который восстанавливал его дядюшка, проводил там максимум времени. На Великий пост вообще переселялся в монастырь. Не случайно завещал похоронить себя рядом с дядюшкой. И вообще вся история обретения его мощей – это фантастическая история, потому что они были обретены благодаря советской власти. В 1944 году советская власть

0: том, что, скорее всего, сам флотоводец Ушаков чувствовал некую неправильность своей военной карьеры.
1: Потому вот уж что... я не могу согласиться.
0: Потому что у него была возможность вернуться в 1812 году именно к своему основному занятию, вроде как профессиональному. Но он предпочел потратить деньги на финансирование пехотного полка вместо того, чтобы самому непосредственно участвовать в военных действиях.
1: Если бы ему не нравилось, он бы откосил гораздо раньше. Всегда можно, я же даже не говорю про подвиг юродства, но всегда есть возможность выбора, тем более для дворянина. Ну, не хочешь, не руководи. Как бы у нас, да, тебя в солдат это забрить, ну, условно говоря, если ты должен или в офицеры должны, но достигать высот побед и адмиральских должностей совсем для этого не обязательно. А делать это без огонька и без желания невозможно. Это
0: ну, почему? Самое, Кутузов что... без огонька и без всякого
1: ну,
0: желания.
1: Ну, как без огонька? Невозможно. Представь себе, что мы бы с вами сейчас... Он еще с каким огоньком? И еще с каким желанием? Представь себе, что мы бы сейчас с вами без огонька и без желания вели эту программу. Нас бы слушать никто не стал. Все, что человек делает без огонька, не получится. Не получится. Для того, чтобы что-то, чего-то добиться, кроме помощи Божией, надо еще иметь этого хотеть и вкладывать свою душу в то, что ты делаешь. Тогда появляется шанс. Вот. Если ты душу не вкладываешь, никакого шанса у тебя не будет. Другое дело, я сейчас... прямо противоположный пример приведу, да, вот антихристианский. Был такой замечательный, в кавычках, гонитель христиан, император Диоклетиан, который, при котором пострадал...
0: Который выращивал капусту.
1: Да, он обещал, что он 20 лет будет руководить империей, а после этого уйдет выращивать капусту. Ведь, знаете, ушел, знаете, выращивал, потому что душа его действительно вот стремилась выращивать капусту. И, но это не значит, что то, что он делал без огонька, в прямом и переносном смысле этого слова. Человек достаточно сложное существо, и то, что в конце своей жизни замечательный наш святой Федор Ушаков занялся дауншифтингом, не говорит о том, что всю свою жизнь, в которой он занимался чем-то другим, он делал без всякого желания. У меня вот тоже устойчивое желание уже заняться каким-нибудь проживанием в деревне поближе к монастырю. Это совершенно естественно и нормально. Но это не значит, что когда мне было 30, и я занимался там руководил какой-нибудь молодежной организацией или чем-нибудь еще, что я мне не доставляла это удовольствие.
0: Кто вот. Ж вас отпустит? Вы ну, же не Феофан Затворник.
1: Кто ж его отпустит? Поэтому я и говорю, что дальше как... А если уж тебе совсем что-то не по душе, то откосить возможность всегда есть. Вот правда есть. Можно всегда немножко, не обязательно становиться юродивым, можно прикинуться. Один из моих любимых святых, святитель Филарета, амфитеатр в Киевский, его батюшка, по тем временам воля отца в таких вопросах определяющая, он решил его женить. А Феденька мечтал о монашестве. И это мой любимый эпизод. А батюшке он перечить не смел. Он был послушным сыночком. Вот батюшка ездил с ним по невестам, смотрины устраивал. Он говорит, а я не хочу жениться-то. И я специально, я прям, я есть воспоминание, слюнку, говорит, пущу, и невеста сразу меня отбраковывает, потому что якобы я дурачок. Вот возможность, если ты хочешь откосить от дела, которое тебе поручается, возможность слюнку пустить на ту должность, на которую очередь стоит, кто по русским флотом порулить, очередь большая всегда была, знаете ли. Вот, поэтому раз он эту слюнку не пустил, значит, он воспринял это как волю Божию с задором и огоньком. Но я прошу прощения, что у нас такой прям спор получился в эфире.
0: Да нет, ну что вы, будем считать, что это такое...
1: Мальчиковый и девочковый взгляд.
0: Да, да, так, такой отдельный. Но вот я думаю, что и мальчики и девочки вполне согласятся, что история христианизации Казанского ханства удивительна тем, что грозный царь Иван проявил себя в этом смысле удивительно мягким, гораздо мягче, чем его мягкий и такой всепрощающий

0: Добрый сын, царь Федор Иоаннович. Вот казалось бы, ну что ему дались эти татары? Почему он так носился с этой христианизацией? И в отличие от многих других победителей, он не столько монастыри учреждал в честь своих великих побед, сколько застроил весь этот край обыденными церквями. Ну, казалось бы, ну, такая вот у него была странная прихоть. Но ведь посмотрите, насколько это важно. Татар не заставляли закрывать мечети. Татар вообще никто не загонял в церковь насильно, хотя они вроде как побежденные. Ислам никто не мешал им исповедовать и придерживаться его. Но при этом везде, где только можно, строились христианские церкви, и там, где были монастыри, максимально, как в Столыпинскую реформу, приглашали на суперльготных условиях переселяться крестьян христианского исповедания православных на монастырские земли Казанского ханства, чтобы вот исподволь сделать эту землю православной. И сделали такие.
1: Ох, мы сейчас с вами вступаем в область неполиткорректную. Ох, неполиткорректную. Не случайно товарищ Си Цзиньпин категорически запрещает строить в Китае христианские храмы. Потому что, как говорит руководитель Коммунистической партии Китая, тогда мы, китайцы, потеряем свою китайскую идентичность. Вот. И в этом смысле, да, горе побежденным. Горе побежденным. Иногда такая ползучая инкультурация и в религиозном смысле, она, конечно, особенно в ситуации, когда мы имеем дело с подвижниками благочестия, вот, она оказывается гораздо эффективней, чем какое-то насильственное обращение, которое потом все равно через несколько поколений всплывает, вот, когда это недобровольный выбор. Вот, поэтому горе побежденным.
0: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Всевастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
1: Храни нас всех Господь.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно и другое лицезрение. Первое — лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе — лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей: доколе будешь распинать себя между раем и адом? Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим: не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Пальдино и судья по мотивам итальянской народной сказки.
2: В этот день бездомный бедняк Пальдино не заработал даже на кусок хлеба. Голодный улегся он спать прямо на холодных камнях волнореза, защищавшего порт от бури. Ему снился роскошный обед, горячий суп, рыбная запеканка. И вдруг он сорвался с волнореза и упал прямо в большую парусную лодку, нагруженную яйцами. Это была лодка торговца Барбарича. Он закричал страшным голосом: «Ты меня разорил! Плати сполна!» «У меня нет денег», — развел руками Пальдино. «Меня это не волнует», — бушевал торговец. «Пошли к судье». По дороге Пальдино подобрал камень и завернул его в носовой платок. Пришли они с хозяином лодки в суд и приступили к разбору спора. Когда судья задавал Пальдино вопрос, тот в ответ только крутил камень, завернутый в платок. Судья решил, что Пальдино хочет ему сделать подарок, и вынес приговор. Раз Пальдино разбил яйца, купленные Барбариччем, то теперь Барбарич прыгнет с волнореза в лодку и передавит яйца, которые купил Пальдино. Барбарич испугался, что, спрыгнув с волнореза, разобьется. Отозвал Пальдино в сторону и предложил ему 100 золотых монет, чтобы не прыгать. Но тот покачал головой. «Деньги мне не помогут. А вот если возьмете меня к себе помощником, буду вам верным работником». Торговец подумал и согласился. Парень хоть и беден, но не злобен, да и в порту каждый человек на счету. Когда все разошлись, судья подозвал Пальдино и спросил: «Что у тебя в платке?» Как увидел простой камень, закричал: «Как? Я тебя оправдал, а ты даешь мне камень? Что это?» «Если искали выгоды, то и камень будет впору». Судья застыл, будто окаменел, и долго еще смотрел вслед уходящему бедняку. И, может, именно в тот миг впервые задумался о том, что суд не торг, а дело совести. А Пальдино с тех пор трудился у Барбарича и хоть не разбогател, зато обрел дело по душе. А это дороже любого золота.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: «Учитель, — сказали ученики Господу, — давно ли иудеи угрожали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Эти слова прозвучали после того, как Иисус Христос решил отправиться в Иудею на погребение своего умершего друга Лазаря. Апостолы страшились и колебались, и только Фома мужественно сказал: «Пойдем, и мы умрем с ним». Он с самого начала своего служения был готов пострадать за Господа. Наверное, поэтому этот простой житель галилейского города Панеады был избран Господом в число ближайших учеников, 12 апостолов, и преданно служил Христу до самого его ареста. Однако евангельская история знает Фому еще с одной довольно неожиданной стороны. Когда ученики сообщили Фоме, что видели воскресшего Господа, он не поверил этому и решительно сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки свои в ребра его, не поверю». С тех пор, как апостол произнес эти слова, прошло 7 дней. Ученики собрались вместе, и Фома был с ними. Вдруг явился Христос и обратился именно к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сразу же раскаялся в своем неверии. «Господь мой и Бог мой!» — радостно воскликнул он. После этого явления Христа апостол Фома, бывший некогда, по слову святителя Иоанна Златоуста, слабее других апостолов, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким. Апостол основал церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии. Долгое время проповедовал и в Индии, в многочисленных индийских княжествах. В одном из них он обратил ко Христу жену одного из княжеских приближенных, а затем и супругу правителя. За это он был арестован и подвергнут многочисленным пыткам. Однако казнить апостола публично побоялись. Он был уже хорошо известен и любим в народе. Поэтому его тайно вывели за город и пронзили копьями. Тело его, один из обращенных им христиан, тайно вывез в Эдессу. Когда португальские мореплаватели приплыли в Индию, они с удивлением нашли там христианские общины, основанные апостолом Фомой. А в наше время в Индии были найдены артефакты, относящиеся ко II веку, свидетельствующие о проповеди там святого апостола.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Папа?
3: Папа.
2: У меня глад.
3: Если я счастлива, ты тоже счастлив. Я знаю. Я хочу быть такой же, как ты. Всегда поступать правильно. Я обещаю, папа.
1: Девятилетняя Элина, героиня фильма финского режиссера Клауса Хярё, Элина, словно меня и не было, часто разговаривает со своим недавно умершим от туберкулеза отцом. Девочка верит, что папа слышит ее и всегда готов помочь. За свою жизнь он успел научить дочь двум важным вещам – выживать на болотах и всегда поступать по совести. Элина тоже болела чахоткой, но выздоровела и после долгого перерыва возвращается в школу. Она попадает в класс к старшему преподавателю, властной и надменной Таре Хольм. В первый же день занятий героиня видит, как учительница несправедливо наказывает ее одноклассника. Элина заступается за мальчика, и тут между ней и госпожой Хольм начинается настоящая битва характеров. Ребенок из бедной деревенской семьи и железная городская дама сражаются на равных, как две соперницы, и каждая из них отстаивает свое понимание справедливости. Действие, снятое в 2002 году кинокартины, происходит в середине прошлого века в маленькой финской деревне, которая после войны оказалась на территории Швеции. Все учителя – шведы, а уроки проходят только на шведском языке. В школе голодные дети местных жителей могут получить бесплатные горячие обеды и, если повезет, новую одежду и обувь. Но цена за помощь слишком высока. Постоянные унижения и отказ от родного языка и традиций. Режиссер показывает нам важный для его страны национальный конфликт глазами ребенка с обостренным чувством справедливости на примерах обычной школьной жизни. Поэтому проблемы финнов вызывают искреннее сочувствие, и далекая от нас страница чужой истории вовсе не кажется скучной. А красота постоянно появляющихся в кадре диких северных пейзажей точно не сможет оставить равнодушным русского зрителя. После просмотра кинокартины задумываешься о том, насколько разными и по-своему прекрасными нас создал Бог. Каждый народ, каждого человека, каждое дерево. И как важно ценить и беречь друг в друге эту уникальность. Воплощением такого радостного и внимательного отношения к миру в фильме становится молодой учитель по имени Эйнар Бьорк. Он только что приехал из большого города и в своем новом костюме смотрится немного комично на фоне лесов и болот. Зато, в отличие от других шведов, Бьорк общается с местными детьми и их родителями на равных. И даже просит ребят научить его финским словам. Молодой человек смотрит на маму Элины, красивую, но замученную жизнью школьную уборщицу, как на королеву, и на ее корову, как на существо из сказки. Как и главную героиню, его ранит несправедливость в школе и возмущают методы работы Тары Хольм. Но в отличие от Элины, Бьорк верит, что лучшее решение проблемы – это мир и прощение. И поэтому, когда он под давлением учительницы уговаривает девочку извиниться перед ней, то, несмотря на неловкость момента, находит самые точные и искренние слова.
3: Элина, я думаю, мы должны быть умными и чуткими. Иногда нужно уметь подавить свою гордость и просто извиниться. Элина, ты могла бы извиниться, чтобы забыть обо всем этом?
1: Но для Элины забыть о конфликте с Тарой Хольм значило бы предать любимого отца и все, чему он ее учил. Героиня отказывается извиняться не из-за собственного упрямства и гордости. Она поступает так, как поступил бы в этой ситуации папа. Конечно, Элина порой перегибает палку, но своим поведением она старается напомнить всей деревне об отце, справедливом и честном человеке. Дочери кажется, что только она одна любит и помнит покойного, а он ее единственный друг и защитник. И только оказавшись на краю гибели, Элина впервые по-настоящему замечает свою мать и открывает для себя ее любовь. Сцена, когда девочка тонет в болоте, а мама пытается ее спасти, одна из самых сильных и трогательных в фильме.
3: Я звала его, но его не было. Он ушел. Умер. Элина, папа никогда бы тебя не бросил. Нет, бросил. Он заболел и ушел. Он хотел жить. Он не хотел тебя оставлять. Понимаешь? Я хочу, чтобы ты была похожа на него.
1: Слова матери в буквальном смысле возвращают Элину к жизни. Ведь до этого все говорили ей, что от отца были одни проблемы, и быть похожей на него плохо. Во время просмотра сцены спасения героини трудно сдержать слезы. И не только из-за страха за ее судьбу. Просто обидно, что мы нередко открываем душу нашим близким только в критические моменты. И как здорово, что это все-таки происходит. Не буду раскрывать все подробности сюжета фильма. Скажу только, что правда Элины, а точнее правда ее отца, все-таки побеждает. Случается невероятное. Тара Хольм отказывается от борьбы и на глазах у всего класса просит прощения у девочки. Долгие годы смыслом жизни учительницы были школьные правила, а символом порядка и гармонии – доска с расписанием уроков. Но в решающую минуту она понимает, что Элиной движет нечто более ценное, чем ею самой – глубокое чувство любви к отцу и к родной земле. Любовь в этой скандинавской картине тихая и сдержанная, как сама северная природа. Но от этого только ценней моменты, когда, как в финале, из-за туч выходит солнце, а на серьезных лицах Элины и ее мамы расцветают счастливые улыбки. Теперь они обе доверяют молодому учителю, ведь он помог спасти девочку из болота и, наконец, принимают его дружбу. И хочется надеяться, что рядом с новым другом героиня, не теряя себя, постепенно научится у него милосердию, прощению и радостному восторгу перед миром. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».
4: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лопает.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В романе Виктора Гюго «Отверженные» есть один яркий эпизод. Жан Вальжан крадет серебро у епископа, который дал ему ночлег. Когда жандармы приводят его обратно, кажется, что все уже решено. Кража раскрыта, впереди неизбежное наказание. Но неожиданно епископ говорит, что серебро было подарено, и в подтверждение своих слов отдает Вальжану еще и подсвечники. Я вспомнил этот эпизод в связи с самым коротким псалмом, а именно 116-м, который и звучит сегодня в храмах за богослужением. Давайте послушаем.
2: «Хвалите Господа все языцы,
3: хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек». Аллилуйя!
2: «И истина Господня пребывает вовек».
1: Шестнадцатый псалом приглашает к хвале абсолютно всех. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. Что может собрать столь разных людей в одну песню? Псалмопевец отвечает: «Ибо велика милость Его к нам». Но что же это означает? Для ответа снова вернемся к роману Гюго «Отверженные». После встречи с епископом Вальжан бродит в смятении. Он не понимает, то ли он растроган прикосновением к чужой доброте и прощению, то ли его всем этим унизили. Возвращение в тюрьму было бы для него куда понятнее. Прощение, причем масштабное, несоразмерное его ожиданиям, разрушает привычную уверенность, что мир заслуживает только ненависти. И тут навстречу ему идет маленький савойский музыкант Жерве. Он подбрасывает монеты, одна в 40 су подкатывается к Вальжану. Тот мгновенно накрывает ее башмаком, мальчик просит вернуть деньги, плачет, пытается сдвинуть его ногу. Вальжан жестко прогоняет ребенка. Гюго объясняет поступок инерцией ожесточения. Привычка берет свое автоматически, пока сознание все захвачено внутренней борьбой. Затем Вальжан убирает башмак, видит монету, и тут его охватывает ужас. Он бежит искать Жерве, зовет его, расспрашивает встречного священника, отдает деньги для бедных и просит арестовать себя. Но ребенка найти не удается. Наконец Вальжан опускается на камень и впервые за 19 лет рыдает. «Ибо велика милость Его к нам». Что происходит с человеком, который действительно услышал и на своем опыте осознал эти слова? Возможно, сначала ему будет больно, потому что на ее фоне он иначе увидит самого себя, всю свою непотребность, греховность, ущербность. И это всегда очень больно. Но если в душе окажется достаточно веры, чтобы не застрять в этой боли, а пройти сквозь нее, то эти слезы боли вскоре станут слезами благодарности, тихой, глубокой, светлой. И именно в этом, как и говорит псалмопевец, и сокрыта вся полнота божественной истины.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: мнения могут быть разными.
1: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
0: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
2: Дело дня.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Еве всего полгода. Она появилась на свет раньше срока. С первых дней жизни врачи выявили у девочки врожденную особенность крови и признаки первичного иммунодефицита. Они установили, что костный мозг ребенка не справляется с выработкой клеток, которые защищают организм от инфекций. Без них Ева практически беззащитна перед любой простудой. Вместе с этим у девочки сохраняется тяжелая анемия. Все эти месяцы Ева при поддержке мамы Ревекки борется за свое здоровье. Она улыбается, тянется к игрушкам и радуется, когда видит близких. Я смотрю на нее и не могу поверить, что она больна. Ева активная, веселая, любознательная. Но анализы говорят о другом, делится Ревекка. Сейчас Еве необходим расширенный генетический анализ. Без него медики не смогут подобрать ребенку правильное лечение и прогнозировать течение болезни. Эта высокоточная диагностика не входит в программу обязательного медицинского страхования, и ее стоимость семье не под силу. Ева – подопечная фонда «Подсолнух». Он помогает детям и взрослым с врожденными нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями. Организация открыла сбор на генетический анализ для девочки. Поддержать его вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело.

0: Радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А мы едем в Образцово. Для того, чтобы в Образцово нам попасть, мы доезжаем до станции Соколовская. Это Ярославское направление, отдельное такое ответвление есть. И от станции Соколовская на втором автобусе доезжаем до поселка Образцово.
2: Замечательное место Образцово, прямо образцовый пример старинного подмосковного села.
1: Здесь и Клязьма, здесь и Уча.
2: Да, и тут и пейзажи, и архитектура, и очень интересная история. Образцовая. Несколько раз произнес Образцовая, поскольку одним из первых хозяев этого населенного пункта был Василий Федорович Образец Добрынский-Симский. Замечательный исторический русский деятель, боярин, полководец, верный слуга Ивана III, уроженец Юрьевского уезда современной Владимирской губернии. Прозвище у него было «Образец». Мне вот чем он нравится. Обычно боярам там дают там «Свибла» какой-нибудь, «Толстый», «Лысый» там, а этот «Образец». Такой был замечательный боярин, что вот ему Иван III пожаловал земли недалеко от Москвы за большие достижения при расширении Московского княжества. Например, вот Василий Федорович присоединял Тверь, брал Тверь. И был одним из первых московских бояр, который обзавелся каменными палатами. Соответственно, Образцово появилось как вотчина семьи Добрынских-Симских после смерти Василия Федоровича. Этим селом владел его сын Иван Васильевич по прозвищу Хабар, тоже Симский.
1: Да, это все, кстати, тяготеет к Суздальскому ополью, где у них было владение, Хабаров-Симский городок.
2: Настоящий феодальный замок.
1: Да, от которого сейчас только валы остались в лесу. Но, тем не менее, удивительно, что когда мы рассказываем про какие-то очень ближние к Москве места, все равно мы немного удаляемся в историю суздальскую.
2: Опять же, потому что мы недалеко от знаменитого Стромынского тракта. Когда-то в 15 веке этим селом владели бояре Добрынские-Симские, или Образцовы, как они еще называются. В дальнейшем село неоднократно меняло хозяев, как часто бывает. Известно, например, что уже в XVI веке село было то ли продано, то ли пожертвовано Спасо-Ефимиевскому монастырю. Ой, мы опять в Суздале.
1: Да.
2: Спасо-Ефимиев монастырь – один из богатейших монастырей русской земли. В течение достаточно долгого времени владел этим селом. Известно по документам, что в конце XVI века здесь строится новая церковь. Ну, есть документ конкретный, ходатайство о строительстве новой церкви. И из этого документа любой, даже не очень подкованный в источниковедении человек, сделает вывод, что раз упоминается новая церковь, значит, была и старая. Храм здесь присутствовал Рождества Богородицы, и неоднократно он перестраивался как деревянный. Вот известно, что в начале 17 века, после смутного времени, когда русские земли очень серьезно пострадали, особенно окрестности Москвы, село было малолюдным, и даже есть документ 1620-х годов о том, что церковь стояла без пения. Потому что в самом селе Образцово в 1620-х годах был двор один монастырский, один двор крестьянский.
1: Это, кстати, известная история, когда церкви стояли без пения, их могли приписать какому-то другому приходу, а могли вовсе на какое-то время закрыть. И тогда в документах мы читаем, что стояло без пения. Но обычно это продолжалось какое-то не очень долгое время, но иногда могло и на десятилетие.
2: Ну, в данном случае все обошлось, село стало восстанавливаться, в нем было там вроде 10 крестьянских дворов, и было оно монастырским до начала XVIII века. А в начале XVIII века Петр I всерьез взялся за монастырские владения и стал их активно раздавать своим приближенным. Так оно из владения Спаса Ефимова монастыря перешло во владение Мусиных-Пушкиных. И при Мусиных-Пушкиных уже в 1730-х годах здесь был построен каменный храм, тоже посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы. И этот храм неоднократно перестраивался. Давайте, наверное, поподробнее об его истории расскажем. Храм Рождества Богородицы, известный чуть ли не с 15 века, долгое время был деревянным, и вот при Мусиных-Пушкиных в 1730-х годах был перестроен в камне. Композиция у него совершенно стандартная, то есть восьмерик на четверике, достаточно скромный. Московская барокко. Неоднократно перестраивался храм, приобрел уже в XIX веке трапезную и колокольню новые. Стоит на высоком красивом месте храм. В 1730-х годах он получил современное каменное здание. Освящен, собственно, в 1737 году. В течение веков был усадебным храмом. Сначала принадлежало место это Мусиным-Пушкиным, потом перешло во владение дворян Кисель-Загорянских. С этими хозяевами связана замечательная история, когда дворяне Кисель-Загорянские на другой стороне реки Клязьмы основали знаменитый Загорянский поселок, в который тоже очень стоит съездить. К 1913 году достаточно большое село, в частности, здесь было больше 20 дворов, было училище, была усадьба Кисель-Загорянских. В советское время Рождественский храм получил такой счастливый билет, его не закрывали, несмотря на то, что в 20-е годы, в 22-м году его сначала ограбили во время изъятия церковных ценностей, потом во время борьбы с церковным колокольным звоном, который мотивировалось, с одной стороны, дескать, борьбой с предрассудками, с другой стороны, мотивировалось тем, что стране нужна бронза для индустриализации, сняли колокола, в частности, огромный 150-пудовый колокол тоже был похищен из храма и переплавлен. Но храм так и не закрыли. И сюда со всех окрестностей, из закрывающихся храмов, переносили иконы, переносили разные святыни. Как и многие другие храмы Подмосковья, этот храм прославлен своими мучениками. В храме Рождества Богородицы в 20-х годах и в 30-х служил отец Александр Крутицкий. Он начинал еще псаломщиком там, в 20-х годах

0: реплика, связанная с, не знаю, современными событиями, с экономической политикой власти или чем-то еще, просто жалоба на то, что налоги неподъемные, непонятно, как содержать церковь, уже были достаточным поводом для обвинения в такой вот пропаганде.
1: Ну, с отцом Александром Крутицким, во-первых, на него донес собрат, который сообщил, что отец Александр на своем огороде во время уборки картофеля будто бы пел антисоветские частушки. А дочь его, Ольга, говорила, что отец критиковал выборы Верховный Совет. Он говорил, что они проводятся большевиками обманным образом. Кого хотят большевики, того и выбирают. Какая же это демократия. И по поводу сталинской Конституции говорил, что это не воля трудящихся советской страны, а диктатура самого Сталина. Что захочет, то и постановит. В общем, вот такая антисоветская деятельность. Но насколько правда говорил он это или нет, так никто никогда и не узнает.
0: Ну, достаточно сложно сталинские выборы 1937 года считать демократическими, но высказывания какие-нибудь на эту тему были действительно очень опасными. В Образцове, как водится, как по всей стране.
1: Кстати, его супруга очень долго прожила потом. Она умерла только в 81-м году. О судьбе мужа с 38-го года она ничего не знала. И в 58-м году, когда начинались реабилитации, ей, собственно говоря, как обычно тогда сообщали про расстрелянных, тогда же вскоре после ареста сообщили, что он умер в лагере в 43-м.
0: Ну да, надо сказать, что во время первой волны реабилитации давали такую очень размытую формулировку, что с человеком произошло, его реабилитировали, но подробности, да, не сообщались. А интересно, что вот самые опасные годы для храма, это вот для любого приходского подмосковного храма, это 20-е годы, когда его грабили во время изъятий, потом с 29-го года, когда его закрывают и могут снести, и потом снова при Хрущевской кампании храмы тоже сносились. Но тут из раза в раз судьба этого храма миновала, и уже в 70-е годы он был поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры, и поэтому сохранился в лучшем виде. И внутри сохранились многие святыни, которые там были еще с 18 века.
1: Такое Образцово, спасибо большое. Здесь мы побывали с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, и вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
0: До свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

не пенится море, не плещет волна.

сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть четвертая, глава четвертая. Назначенный час был 12-й, но князь совершенно неожиданно опоздал. Воротясь домой, он застал у себя ожидавшего его генерала. С первого взгляда заметил он, что тот недоволен, и, может быть, именно тем, что пришлось подождать. Извинившись, князь поспешил сесть, но как-то странно робея. Точно гость его был фарфоровый, а он поминутно боялся его разбить. Прежде он никогда не робел с генералом, да и в ум не приходило робеть. Скоро князь разглядел, что это совсем другой человек, чем вчера. Вместо смятения и рассеянности проглядывала какая-то необыкновенная сдержанность. Можно было заключить, что это человек, на что-то решившийся окончательно. Спокойствие, впрочем, было более наружное, чем на самом деле. Но, во всяком случае, гость был благородно развязен, хотя и со сдержанным достоинством. Даже вначале обращался с князем как бы с видом некоторого снисхождения. Именно так, как бывают иногда благородно развязны иные гордые, но несправедливо обиженные люди. Говорил ласково, хотя не без некоторого прискорбия в выговоре. «Ваша книга, которую я брал у вас на Медне», — значительно кивнул он на принесенную им и лежавшую на столе книгу, — «благодарен». «Ах да, прочли вы эту статью, генерал? Как вам понравилось?» «Ведь любопытно», — обрадовался князь возможности поскорее начать разговор по-постороннее. «Любопытно, пожалуй, но грубо и, конечно, вздорно. Может, и ложь на каждом шагу». Генерал говорил с апломбом и даже немного растягивая слова. «Ах, это такой простодушный рассказ, рассказ старого солдата-очевидца о пребывании французов в Москве. Некоторые вещи — прелесть. К тому же всякие записки очевидцев — драгоценность, даже кто бы ни был очевидец. Не правда ли? На месте редактора я бы не напечатал. Что же касается вообще до записок очевидцев, то поверят скорее грубому лгуну, но забавнику, чем человеку достойному и заслуженному. Я знаю некоторые записки о 12-м годе, которые... Я принял решение, князь. Я оставляю этот дом. Дом господина Лебедева». Генерал значительно поглядел на князя. «Вы имеете свою квартиру в Павловске у дочери вашей?» — проговорил князь, не зная, что сказать. Он вспомнил, что ведь генерал пришел за советом по чрезвычайному делу, от которого зависит судьба его. «У моей жены. Другими словами, у себя и в доме моей дочери. Извините, я оставляю дом Лебедева потому, милый князь, потому что с этим человеком порвал. Порвал вчера вечером, с раскаянием, что не раньше. Я требую уважения, князь, и желаю получать его даже и от тех лиц, которым дарю, так сказать, мое сердце. Князь, я часто дарю мое сердце и почти всегда бываю обманут. Этот человек был недостоин моего подарка. В нем много беспорядка», — сдержанно заметил князь, — «и некоторые черты, но среди всего этого замечается сердце, хитрый, а иногда и забавный ум. Утонченность выражений, почтительный тон, видимо, польстили генералу, хотя он все еще иногда взглядывал со внезапной недоверчивостью. Но тон князя был так натурален и искренен, что невозможно было усомниться». «Что в нем есть и хорошие качества», — подхватил генерал, — «то я первый заявил об этом, чуть не подарив этому индивидууму дружбу мою. Не нуждаюсь же я в его доме и в его гостеприимстве, имея собственное семейство. Я свои пороки не оправдываю. Я не воздержан. Я пил с ним вино и теперь, может быть, плачу об этом. Но ведь не для одного же питья, извините, князь, грубость откровенности в человеке раздраженном, не для одного же питья я связался с ним. Меня именно прельстили, как вы говорите, качества. Но все до известной черты, даже и качества. И если он вдруг в глаза имеет дерзость уверять, что в 12-м году, еще ребенком в детстве, он лишился левой своей ноги и похоронил ее на Ваганьковом кладбище в Москве, то уж это заходит за пределы, являет неуважение, показывает наглость. Может быть, это была только шутка для веселого смеха? Понимаю-с. Невинная ложь для веселого смеха, хотя бы и грубая, не обижает сердце человеческого. Иной и лжет-то, если хотите, из одной только дружбы, чтобы доставить тем удовольствие собеседнику. Но если просвечивает неуважение, если именно, может быть, подобным неуважением хотят показать, что тяготятся связью, то человеку благородному остается лишь отвернуться и порвать связь, указав обидчику его настоящее место. Генерал даже покраснел, говоря: «Да Лебедев и не мог быть в 12-м году в Москве. Он слишком молод для этого, это смешно». Во-первых, это. Но, положим, он тогда уже мог родиться. Но как же уверять в глаза, что французский шоссер навел на него пушку и отстрелил ему ногу так для забавы? Что он ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище и говорит, что поставил над нею памятник с надписью: «С одной стороны, здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева, а с другой – покойся, милый прах, до радостного утра». И что, наконец, служит ежегодно по ней панихиду, что уже святотатство, и для этого ежегодно ездит в Москву. В доказательство же зовет в Москву, чтобы показать и могилу, и даже ту самую французскую пушку в Кремле, попавшую в плен. Уверяет, что 11-е от ворот, французский фальконет прежнего устройства. И при том же ведь у него обе ноги целы на виду, засмеялся князь. Уверяю вас, что это невинная шутка, не сердитесь. Но позвольте же и мне понимать, насчет ног на виду, то это еще, положим, не совсем невероятно. Уверяет, что нога черносвитовская. Ах, да, с черносвитовской ногой, говорят, танцевать можно. Совершенно знаю-с. Черносвитов, изобретя свою ногу, первым делом тогда забежал ко мне показать. Но черносвитовская нога изобретена несравненно позже. И к тому же уверяет, что даже покойница жена его в продолжении всего их брака не знала, что у него, у мужа ее, деревянная нога. «Если ты, — говорит, когда я заметил ему все нелепости, — если ты в 12-м году был у Наполеона в камер-пажах, то и мне позволь похоронить ногу на Ваганьковском». «А разве вы?» — начал было князь и смутился. Генерал посмотрел на князя решительно свысока и чуть не с насмешкой. «Договаривайте, князь», — особенно плавно протянул он. «Договаривайте. Я снисходителен. Говорите все. Признайтесь, что вам смешна даже мысль видеть пред собой человека в настоящем его унижении и бесполезности, и в то же время слышать, что этот человек был личным свидетелем великих событий. Он ничего еще не успел вам насплетничать?» «Нет, я ничего не слыхал от Лебедева. Если вы говорите про Лебедева...» «Я полагал, напротив. Собственный разговор-то зашел вчера между нами. Все по поводу этой странной статьи в архиве. Я заметил ее нелепость, и так как я сам был личным свидетелем...» «Вы улыбаетесь, князь? Вы смотрите на мое лицо?» «Нет, я моложав на вид», — тянул слова генерал. «Но я несколько старее годами, чем кажусь в самом деле. В 12-м году я был лет 10 или 11. Лет моих я и сам хорошенько не знаю. В формуляре убавлено. Я же имел слабость убавлять себе года и сам в продолжении жизни. Уверяю вас, генерал, что совсем не нахожу странным, что в 12-м году вы были в Москве и... Конечно, вы можете сообщить, так же, как и все бывшие. Один из наших автобиографов, начинает свою книгу именно тем, что в 12-м году его, грудного ребенка, в Москве кормили хлебом французские солдаты. «Вот видите», — снисходительно одобрил генерал. «Случай со мной, конечно, выходит из обыкновенных, но не заключает в себе и ничего необычайного. Весьма часто правда кажется невозможною. Камер-паж». Странно слышать, конечно, но приключение с 10-летним ребенком, может быть, именно объясняется его возрастом. С 15-летним того уже не было бы. И это непременно так, потому что 15-летний я бы не убежал из нашего деревянного дома в Старой Басманной в день вшествия Наполеона в Москву от моей матери, опоздавшей выехать из Москвы и трепетавшей от страха. 15 лет и я бы струсил, а 10 я ничего не испугался и пробился сквозь толпу к самому даже крыльцу дворца, когда Наполеон слезал с лошади. Без сомнения, вы отлично заметили, что именно 10 лет можно было не испугаться, поддакнул князь, робея и мучаясь мыслью, что сейчас покраснеет. Без сомнения, и все произошло так просто и натурально, как только может происходить в самом деле. Возьмись за это дело, романист, он наплетет небылиц и невероятностей. «О, это так!» — вскричал князь. «Эта мысль и меня поражала, и даже недавно. Я знаю одно истинное убийство за часы, оно уже теперь в газетах. Пусть бы выдумал это сочинитель, знатоки народной жизни и критики тотчас же крикнули бы, что это невероятно, а прочтя в газетах как факт, вы чувствуете, что из таких-то именно фактов поучаетесь русской действительности. Вы это прекрасно заметили, генерал». С жаром закончил князь, ужасно обрадовавшись, что мог ускользнуть от явной краски в лице. «Не правда ли? Не правда ли?» — вскричал генерал, засверкав даже глазами от удовольствия. «Мальчик, ребенок, не понимающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтоб увидеть блеск, мундиры, свиту и, наконец, великого человека, о котором так много накричали ему. Потому что тогда все несколько лет сряду только и кричали о нем. Мир был наполнен этим именем. Я, так сказать, с молоком всосал. Наполеон, проходя в двух шагах, нечаянно различает мой взгляд. Я же был в костюме Борчонка, меня одевали хорошо. Один я такой в этой толпе, согласитесь сами. Без сомнения, это должно было его поразить и доказало ему, что не все выехали и что остались и дворяне с детьми. Именно, именно он хотел привлечь бояр. Когда он бросил на меня свой орлиный взгляд, мои глаза, должно быть, сверкнули в ответ ему. «Voilà un garçon bien vieille. Qu'est ton père?» «Какой бойкий мальчик, кто твой отец?» Я тотчас отвечал ему, почти задыхаясь от волнения. «Генерал, умерший на полях своего отечества. Le fils d'un boyard et d'un brave par-dessus le marché. J'aime le boyard, même tu petit. Сын боярина и к тому же храброго. Я люблю бояр. Любишь ли ты меня, малыш?» На этот быстрый вопрос я также быстро ответил. «Русское сердце в состоянии даже в самом враге своего отечества отличить великого человека». То есть, собственно, не помню, буквально ли я так выразился. Я был ребенок. Но смысл, наверное, был тот. Наполеон был поражен. Он подумал и сказал своей свите: «Я люблю гордость этого ребенка, но если все русские мыслят, как это дитя, то он не договорил и вошел во дворец. Я тотчас же вмешался в свиту и побежал за ним. В свите уже расступались предо мной и смотрели на меня, как на фаворита. Но все это только мелькнуло. Помню только, что, войдя в первую залу, император вдруг остановился пред портретом императрицы Екатерины, долго смотрел на него в задумчивости и, наконец, произнес: «Это была великая женщина», и прошел мимо. Через два дня меня все уже знали во дворце и в Кремле и звали «Le Petit Boyard». Я только ночевать уходил домой. Дома чуть с ума не сошли. Еще через два дня умирает камер-паж Наполеона барон де Базанкур, не вынесший похода. Наполеон вспомнил обо мне. Меня взяли, привели, не объясняя дело, примерили на меня мундир покойного, мальчика лет 12, и когда уже привели меня в мундире к императору, и он кивнул на меня головой, объявили мне, что я удостоен милостью и произведен в камер-пажи Его Величества. Я был рад. Я действительно чувствовал к нему и давно уже горячую симпатию. Ну и кроме того, согласитесь, блестящий мундир, что для ребенка составляет многое. Я ходил в темно-зеленом фраке с длинными и узкими фалдами, золотые пуговицы, красные опушки на рукавах с золотым шитьем, высокий стоячий открытый воротник, шитый золотом, шитье на фалдах, белые лосинные панталоны в обтяжку, белый шелковый жилет, шелковые чулки, башмаки с пряжками. А во время прогулок императора на коне и, если я участвовал в свите, высокие ботфорты. Хотя положение было не блестящее и предчувствовались уже огромные бедствия, но этикет соблюдался по возможности, и даже тем пунктуальнее, чем сильнее предчувствовались эти бедствия. «Да, конечно», — пробормотал князь почти с потерянным видом. «Ваши записки были бы чрезвычайно интересны. Генерал, конечно, передавал уже то, что еще вчера рассказывал Лебедеву, и передавал, стало быть, плавно, но тут опять недоверчиво покосился на князя». «Мои записки», — произнес он с удвоенной гордостью, — «написать мои записки? Не соблазнило меня это, князь. Если хотите, мои записки уже написаны, но лежат у меня в пюпитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и без сомнения переведутся и на другие языки, не по литературному их достоинству, нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребенком. Но тем паче, как ребенок, я проникнул в самую интимную, так сказать, спальню великого человека. Я слышал по ночам стоны этого великана в несчастье. Он не мог совеститься, стонать и плакать пред ребенком, хотя я уже и понимал, что причина его страданий — молчание императора Александра. «Да, ведь он писал письма с предложениями о мире», — робко поддакнул князь. «Собственно, нам неизвестно, с какими именно предложениями он писал, но писал каждый день, каждый час и письмо за письмом. Волновался ужасно. Однажды ночью наедине я бросился к нему со слезами. О, я любил его. Попросите, попросите прощения у императора Александра!» Закричал я ему, то есть мне надо было бы выразиться, помиритесь с императором Александром. Но как ребенок я наивно высказал всю мою мысль. «О, дитя мое!» — отвечал он. Он ходил взад и вперед по комнате. «О, дитя мое!» Он как бы не замечал тогда, что мне 10 лет, и даже любил разговаривать со мной. «О, дитя мое! Я готов целовать ноги императора Александра, но зато королю прусскому, но зато австрийскому императору! О, этим вечная ненависть! И, наконец, ты ничего не смыслишь в политике!» Он как бы вспомнил вдруг, с кем говорит, и замолк, но глаза его еще долго метали искры. «Ну, опиши я эти все факты, а я бывал свидетелем и величайших фактов, издай я их теперь, и все эти критики, все эти литературные тщеславия, все эти зависти, партии и...» «Нет-с, слуга покорный». «Насчет партии вы, конечно, справедливо заметили. Я с вами согласен», — тихо ответил князь, капельку помолчав. «Я вот тоже очень недавно прочел книгу Шараса о Ватерлоосской кампании. Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дела написана. Но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона. И если бы можно было оспорить у Наполеона даже всякий признак таланта и в других кампаниях, то Шарас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад. А это уж нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии. Очень вы были заняты тогда вашей службой у императора. Генерал был в восторге. Замечание князя своей серьезностью и простодушием рассеяло последние остатки его недоверчивости. Шарас. О, я был сам в негодовании. Я тогда же написал к нему, но я, собственно, не помню теперь. Вы спрашиваете, занят ли я был службой? О, нет. Меня назвали камер-пажом, но я уже и тогда не считал это серьезным. При том же Наполеон очень скоро потерял всякую надежду приблизить к себе русских. И уж, конечно, забыл бы и обо мне, которого приблизил из политики, если б он не полюбил меня лично. Я смело говорю это теперь. Меня же влекло к нему сердце. Служба не спрашивалась. Надо было являться иногда во дворец и сопровождать верхом императора на прогулках. Вот и все. Я ездил верхом порядочно. Выезжал он пред обедом. В свете обыкновенно бывали Даву, я, Мамилюк Рустан, Констан, выговорилось с чего-то вдруг у князя. Нет, Констана тогда не было. Он ездил тогда с письмом к императрице Жозефине, но вместо него два ординарца, несколько польских улан. Ну вот, и вся свита, кроме генералов, разумеется, и маршалов, которых Наполеон брал с собой, чтобы осматривать с ними местность, расположение войск, советоваться. Всего чаще находился при нем Даву. Как теперь помню, огромный, полный, хладнокровный человек в очках, с странным взглядом. С ним чаще всего советовался император. Он ценил его мысли. Помню, они совещались уже несколько дней. Даву приходил и утром, и вечером. Часто даже спорили. Наконец, Наполеон как бы стал соглашаться. Они были вдвоем в кабинете, я третий, почти незамеченный ими. Вдруг взгляд Наполеона случайно падает на меня. Странная мысль мелькает в глазах его. «Ребенок», — говорит он мне вдруг, — «как ты думаешь, если я приму православие и освобожу ваших рабов, пойдут за мной русские или нет?» «Никогда!» — вскричал я в негодовании. Наполеон был поражен. «В заблиставших патриотизмом глазах этого ребенка, — сказал он, — я прочел мнение всего русского народа. Довольно, Даву, все это фантазии. Изложите ваш другой проект». «Да, но и этот проект была сильная мысль», — сказал князь, видимо, интересуясь. «Так вы приписываете этот проект Даву?» «По крайней мере, они совещались вместе». «Конечно, мысль была наполеоновская, орлиная мысль, но и другой проект был тоже мысль. Это тот самый знаменитый «Conseil du Lion», «Совет Льва», как сам Наполеон назвал этот совет Даву. Он состоял в том, чтобы затвориться в Кремле со всем войском, настроить бараков, окопаться укреплениями, расставить пушки, убить по возможности более лошадей и посолить их мясо, по возможности более достать и намародерничать хлеба и прозимовать до весны, а весной пробиться через русских. Этот проект сильно увлек Наполеона. Мы ездили каждый день кругом кремлевских стен. Он указывал, где ломать, где строить, где люнет, где равелин, где ряд блок гаузов, взгляд, быстрота, удар. Все было, наконец, решено. Даву приставал за окончательным решением. Опять они были наедине, и я третий. Опять Наполеон ходил по комнате, скрестя руки. Я не мог оторваться от его лица. Сердце мое билось. «Я иду», — сказал Даву. «Куда?» — спросил Наполеон. «Солить лошадей», — сказал Даву. Наполеон вздрогнул. Решалась судьба. «Дитя», — сказал он мне вдруг, — «что ты думаешь о нашем намерении?» Разумеется, он спросил у меня так, как иногда человек величавшего ума в последнее мгновение обращается к орлу или решетке. Вместо Наполеона я обращаюсь к Даву и говорю как бы во вдохновении: «Улепетывайте-ка, генерал, восвояси!» Проект был разрушен. Даву пожал плечами и, выходя, сказал шепотом: «Ба, il devient superstitieux». «Ба, он становится суеверным». А на завтра же было объявлено выступление. «Все это чрезвычайно интересно», — произнес князь ужасно тихо. «Если это все так и было, то есть, я хочу сказать, поспешил было он поправиться». «О, князь!» — вскричал генерал, упоенный своим рассказом до того, что, может быть, уже не мог бы остановиться даже пред самую крайнюю неосторожностью. «Вы говорите, все это было. Но было более, уверяю вас, что было гораздо более. Все это только факты мизерные, политические. Но, повторяю же вам, я был свидетелем ночных слез и стонов этого великого человека. А этого уж никто не видел, кроме меня. Под конец, правда, он уже не плакал, слез не было, но только стонал иногда. Но лицо его все более и более подергивалось, как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом своим. Иногда по ночам мы проводили целые часы одни, молча. Мамилюк Рустан храпит, бывало, в соседней комнате. Ужасно крепко спал этот человек. Зато он верен мне и династии, говорил про него Наполеон. Однажды мне было страшно больно, и вдруг он заметил слезы на глазах моих. Он посмотрел на меня с умилением. «Ты жалеешь меня!» — вскричал он. «Ты, дитя! Да еще, может быть, пожалеет меня и другой ребенок! Мой сын, Le roi de Rome, римский король! Остальные все меня ненавидят, а братья первые продадут меня в несчастье!» Я зарыдал и бросился к нему. Тут и он не выдержал. Мы обнялись, и слезы наши смешались. Напишите письмо к императрице Жозефине, прорыдал я ему. Наполеон вздрогнул, подумал и сказал мне: «Ты напомнил мне о третьем сердце, которое меня любит. Благодарю тебя, друг мой». Тут же сел и написал то письмо к Жозефине, с которым на завтра же был отправлен Констан. «Вы сделали прекрасно», — сказал князь. «Среди злых мыслей вы навели его на доброе чувство». «Именно, князь. И как прекрасно вы это объясняете, сообразно с собственным вашим сердцем!» Восторженно вскричал генерал, и странно, настоящие слезы заблистали в глазах его. «Да, князь, да! Это было великое зрелище. И знаете ли, я чуть не уехал за ним в Париж и уж, конечно, разделил бы с ним знойный остров заточения, но, увы, судьбы наши разделились. Мы разошлись. Он на знойный остров, где хотя раз в минуту ужасной скорби вспомнил, может быть, о слезах бедного мальчика, обнимавшего и простившего его в Москве. Я же был отправлен в кадетский корпус, где нашел одну муштровку, грубость товарищей и, увы, все пошло прахом. Я не хочу тебя отнять у твоей матери и не беру с собой», — сказал он мне в день ретирады. «Но я желал бы что-нибудь для тебя сделать». Он уже садился на коня. «Напишите мне что-нибудь в альбом моей сестры. На память», — произнес я рабея, потому что он был очень расстроен и мрачен. Он вернулся, спросил перо, взял альбом. «Каких лет твоя сестра?» — спросил он меня, уже держа перо. «Трех лет», — отвечал я. «Petite fille alors», — еще совсем девочка. И черкнул в альбом: «Ne mentez jamais». «Никогда не лгите. Наполеон, votre ami sincère». «Наполеон, ваш искренний друг». Такой совет и в такую минуту. Согласитесь, князь. Да, это знаменательно. Этот листок в золотой рамке под стеклом всю жизнь провисел у сестры моей в гостиной на самом видном месте – до самой смерти ее, умерла в родах. Где он теперь, не знаю, но «Ах, боже мой! Уже 2 часа! Как задержал я вас, князь! Это непростительно!» Генерал встал со стула. «Он напротив?» — промямлил князь. «Вы так меня заняли, и, наконец, это так интересно! Я вам так благодарен!» «Князь!» — сказал генерал, опять сжимая до боли его руку и сверкающими глазами пристально смотря на него, как бы сам вдруг опомнившись и точно ошеломленный какой-то внезапной мыслью. «Князь, вы до того добры, до того простодушны, что мне становится даже вас жаль иногда. Я с умилением смотрю на вас. О, благослови вас Бог! Пусть жизнь ваша начнется и процветет в любви. Моя же кончена. О, простите, простите!» Он быстро вышел, закрыв лицо руками. В искренности его волнения князь не мог усомниться. Он понимал также, что старик вышел в упоение от своего успеха, но ему все-таки предчувствовалось, что это был один из того разряда лгунов, которые хотя и лгут до сладострастия и даже до самозабвения, но и на самой высшей точке своего упоения все-таки подозревают про себя, что ведь им не верят, да и не могут верить. В настоящем положении своем старик мог опомниться, не в меру стыдиться, заподозрить князя в безмерном сострадании к нему, оскорбиться. «Не хуже ли я сделал, что довел его до такого вдохновения?» Тревожился князь и вдруг не выдержал и расхохотался ужасно. 10 минут он было стал укорять себя за этот смех, но тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему бесконечно было жаль генерала. Предчувствия его сбылись. Вечером же он получил странную записку, краткую, но решительную. Генерал уведомлял, что он с ним расстается навеки, что уважает его и благодарен ему, но даже и от него не примет знаков сострадания, унижающих достоинства и без того уже несчастного человека. Когда князь услышал, что старик заключился у Нины Александровны, то почти успокоился за него. Но мы уже видели, что генерал наделал каких-то бед и у Лизаветы Прокофьевны. Здесь мы не можем сообщить подробностей, но заметим вкратце, что сущность свидания состояла в том, что генерал испугал Лизавету Прокофьевну, а горькими намеками на Ганю привел ее в негодование. Он был выведен с позором. Вот почему он и провел такую ночь и такое утро. Свихнулся окончательно и выбежал на улицу чуть не в помешательстве. Коля все еще не понимал дело вполне и даже надеялся взять строгостью. «Ну куда мы теперь потащимся, как вы думаете, генерал?» — сказал он. «К князю не хотите. С Лебедевым рассорились. Денег у вас нет. У меня никогда не бывает. Вот и сели теперь на бабах среди улицы». «Приятнее сидеть с бабами, чем на бабах», — пробормотал генерал. «Этим каламбуром я возбудил восторг в офицерском обществе 1844 года, да. Я не помню». «О, не напоминай, не напоминай. Где моя юность, где моя свежесть? Как вскричал! Кто это вскричал, Коля?» «Это у Гоголя, в «Мертвых душах», папаша», — ответил Коля и трусливо покосился на отца. «Мертвые души! О да, мертвые! Когда похоронишь меня, напиши на могиле: здесь лежит мертвая душа. Позор преследует меня». «Это кто?» — сказал Коля. «Не знаю, папаша». «Еропегова не было! Ерошки Еропегова!» — вскричал он в выступлении, приостанавливаясь на улице. «И это сын, родной сын Еропегов, человек, заменявший мне 11 месяцев брата, за которого я на дуэль. Ему князь Выгорецкий, наш капитан, говорит за бутылкой: ты, Гриша, где свою Анну получил, вот что скажи. На полях моего отечества, вот где получил. Я кричу: браво, Гриша! Но тут и вышла дуэль, а потом повенчался с Марьей Петровной Сутугиной и был убит на полях. Пуля отскочила от моего креста на груди и прямо ему в лоб. «Век не забуду!» — крикнул и пал на месте. «Я служил честно, Коля, я служил благородно, но позор преследует меня. Ты и Нина придете ко мне на могилку? Бедная Нина!» Я прежде ее так называл, Коля, давно, в первое время еще. И она так любила. «Нина! Нина! Что сделал я с твоей участью? За что ты можешь любить меня, терпеливая душа? У твоей матери душа ангельская, Коля. Слышишь ли? Ангельская. Это я знаю, папаша. Папаша, голубчик, воротимтесь домой к мамаше. Она бежала за нами. Ну что вы стали? Точно не понимаете? Ну чего вы-то плачете?» Коля сам плакал и целовал у отца руки. «Ты целуешь мне руки? Мне? Ну да, вам. Ну что ж удивительного? Ну чего вы ревете-то среди улицы? А еще генерал называется, военный человек. Ну пойдемте. Благослови тебя Бог, милый мальчик, за то, что почтителен был к позорному, да, к позорному старикашке отцу своему. Да будет и у тебя такой же мальчик. Le roi de Rome. О, проклятие! Проклятие дому сему! Да что ж это в самом деле здесь происходит?» Закипел вдруг Коля. «Что такое случилось? Почему вы не хотите вернуться домой теперь? Чего вы с ума-то сошли? Я объясню тебе, я все скажу тебе, не кричи, услышат. Le roi de Rome. О, тошно мне, грустно мне. Няня, где твоя могила?» «Это кто воскликнул, Коля?» «Не знаю, кто воскликнул. Пойдемте домой, сейчас. Я Ганьку исколочу, если надо». «Да куда ж вы опять?» Но генерал тянул его на крыльцо одного ближнего дома. «Куда вы? Это чужое крыльцо!» Генерал сел на крыльцо и за руку все притягивал к себе Колю. «Нагнись!» — бормотал он. «Я тебе все скажу. Позор! Нагнись ухом! Я на ухо скажу!» «Да чего вы?» — испугался ужасно Коля, подставляя, однако же, ухо. «Le roi de Rome!» — прошептал генерал, тоже как будто весь дрожа. «Чего? Да какой вам дался Le roi de Rome? Что? Я...» зашептал опять генерал, все крепче и крепче цепляясь за плечо своего мальчика. «Я тебе...» «Все, Марья Петровна Су...» Коля вырвался, схватил сам генерала за плечи и как помешанный смотрел на него. Старик побагровел, губы его посинели, мелкие судороги пробегали еще по лицу. Вдруг он склонился и начал тихо падать на руку Коле. «Удар!» — вскричал тот на всю улицу, догадавшись, наконец, в чем дело.
0: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Николая Семеновича Лескова «Повесть о богоугодном дровоколе». Читает Елена Степанова.
1: В очень отдаленные времена в кипрских окрестностях была однажды ужасная и продолжительная засуха. Все плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, пришли в самое тягостное уныние. Все молились и просили дождя, но дождя не было. Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ. Человек, надо полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Он принимал скорбь народа близко к своему сердцу и сам усердно молился, чтобы Бог послал дождь на землю. Но дождя все-таки не было. Раскаленное небо оставалось безоблачно, и солнце сожигало без милосердия все, что осталось в несчастной стране еще не сожженном. Народ пришел в ужас, близкий к отчаянию. Где же еще искать спасение? На что еще уповать и надеяться, когда и моление епископа не помогает? Кто же еще может помолиться лучше, чем епископ? И чья молитва может быть доходнее до Бога? Епископ, разве это не первое лицо во всем духовенстве? И разве кроме него есть какой-нибудь другой, кто бы лучше его знал, как надо умолить Бога дать людям то, чего они у него просят? Тогда к епископу глас с неба. «Иди после утренника вратам города, и первого человека, который будет подходить городу через те ворота, ты сейчас же удержи, и пусть он помолится, и тогда будет вам дождь». Епископ сказал людям о том, что он слышал с неба. И все положили сойтись завтра утром рано в церковь и оттуда идти к воротам смотреть того, кто подойдет, и сделать все так, как велел пришедший с неба голос. На следующий день, отслужив рано утренню, епископ со всем своим клиром пошли к городским воротам. С ними, разумеется, пошли все люди, ожидавшие благодетельного чуда для их истомленной и жаждущей земли. Итак, все большим обществом вышли за городские ворота и стали здесь станом ожидать избранника, на которого сам Бог укажет, как на лучшего молитвенника. Люди раскинули посреди дороги складное стуло и посадили на него епископа, а клир и все прихожане стали вокруг его и начали смотреть вдаль, кого им пошлет Господь. Все нетерпеливо желают скорее увидеть того человека, который помолится за них о дожде и будет услышан в своем молении. И вот, долго или коротко после их томительного ожидания, вдали на опаленных полях что-то показалось. Сначала невозможно было разобрать, идет ли это пеший человек или кто-то на осле едет. Расстояние было далекое, да и сверкание от палящего зноя делало в глазах мрение. Но вот предмет приближается и становится яснее. Теперь уже видно, что это самый простой пеший человек, и притом старый, изможденный простолюдин, весь согнутый и едва передвигающий свои ноги под большим и очень тяжелым оберемком сухого хвороста. Так неужто вот это он и будет тот молитвенник, молитва которого взойдет к Богу лучше, чем молитва целого клира и самого епископа? Епископ и люди все переглянулись друг с другом и в недоумении пожали плечами. Удивительно, чтобы еле двигающийся под вязанкой дров мужик был всех лучше для вознесения Богу молитвы об общественном бедствии. Но, однако, как никого другого, кроме этого старика, не показывалось, то выбирать было не из кого, и епископ решился остановить дровокола и просить его вознести к Богу моление, о чем клир и епископ высылали свои молитвы безуспешно. А старик, кряхтя и спотыкаясь, все помаленьку подходил ближе к воротам города. И, сколько зной и усталость ему позволяли, он тоже удивлялся, по какому случаю и для какой цели собралось у ворот необыкновенное множество людей. И почему с ними впереди всех сидит на стуле сам кипрский епископ? Конечно, удрученный тяжелой ношею, старик не имел и самой отдаленной мысли, что все это большое собрание людей с епископом вышли за тем, чтобы встретить именно его, согбенного нищего, и просить его молитв за весь край. Подходит старик еще ближе и видит, что все на него смотрят, и что сам епископ встает перед ним с своего места и ему, простому бедному работнику, кланяется. Старик оторопел, сбросил поскорее со спины на землю оберемок хворосту и говорит: «Прости мя, отче!» И попросил у епископа благословения. Но епископ опять поклонился ему и сказал: «Аво, Господа ради, помолись о нас, да пошлет нам Господь свою милость, и да будет сегодня дождь на земле». Старик изумился тому, что слышит. К чему это статочно, чтобы его, ненаучного простого человека, епископ просил молиться? И он отвечал: «Я недостоин, отче, чтобы в твоем присутствии слова молитвы восходили из моих уст. Это тебе, отче, всех более прилично помолиться об общем бедствии. Ты и помолись, а я не смею». Но старику стали говорить, что епископ уже молился, но что Бог не исполнил его молитвы и не низвел дождя на землю. «А теперь, — говорят, — на тебя вышло указание епископу, и ты не должен отказываться, а должен сейчас же встать и молиться». Старик все еще и тогда не решался, и потому, чтобы преодолеть застенчивость этого дровокола, его принуждением поставили на колени на его хворост и заставили молиться. Старик более не спорил, и как умел, так и начал молиться. А с неба сейчас же заросило и пошел благодатный дождь. Все не знали, как довольно нарадоваться об этакой благодати, и не знали, как им возблагодарить за нее Бога и приятного ему молитвенника, которого голос с неба указал как наилучшего богомольца. А как только долгожданный дождь обильно оросил и досыта напоил заждавшуюся землю, и все в полях и в садах освежилось, то повеселело и на сердцах у людей. И сейчас пошли прохладные беседы у каждого с ближним своим. Тогда наступило время и епископу поговорить с дровоколом. И он захотел узнать, какое житие проводит этот человек, который Богу так угоден и приятен. Епископ так прямо его об этом и спросил. Но старик не умел сказать ему о себе ничего замечательного. И епископу показалось, как будто он от него что-нибудь утаивает. «Яви мне любовь, отче!» — стал его упрашивать епископ. «Я не для своего любопытства, а ради пользы многих людей прошу тебя. Открой нам, чем ты так угодил Богу, что он твою молитву лучше всех слушает и дает просимое по твоему молению». А старец отвечает: «Ей, отче, не ведаю». «Ну, для того ты расскажи нам, как ты живешь. И мы все тебе поревнуем, чтобы стать такими же, как ты, чтобы наши молитвы шли прямо в прием Богу. Не таи ничего, скорей сказывай». Тогда старик проговорил епископу: «Поверь мне, господин, что я все бы вам с охотой рассказал. Да в том дело, что мне право рассказывать-то вам совсем нечего. Я самый обыкновенный грешник и провожу мою жизнь в ежедневной житейской суете и в хлопотах. Мне выпала такая доля, что даже и раздумать о богоугодных делах мне некогда, потому что я себе до старости ничего во всю жизнь не припас». И теперь уже слабый и немощный, не имею ни отдыха, ни покоя. Однако, в чем же проходит твоя жизнь? Да вот она в чем проходит. Просыпаюсь я рано и выхожу из города и иду с топором в лес. Там я нарублю хороший оберемок валежнику, который всякому собирать дозволено, и тащу мою связку в город, как все вы сегодня видели, когда меня встретили у ворот. Ну, а далее? А далее в городе я продаю свой хворост на топливо, а за те деньги, которые выручу за хворост, покупаю себе хлеба и съедаю его. И другого у тебя занятия нет никакого? Нет никакого, отче. А где же твое жилище? Да вот жилища-то у меня тоже никакого нет и никогда не было. А когда я устану, и мне надо отдохнуть или переночевать, то я залезу под церковь, и там под полом свернуся и высплюсь. Было это давно, и в то время церкви были маленькие, деревянные, и строили их на стоянах, или, проще сказать, на столбиках, и под пол таких малых церквей можно было, согнувшись, входить и там прятаться от стужи и дождя. Такие церкви были и в России.

0: Когда станет хорошая погода, я благодарю Господа, встаю и опять иду за хворостом. Вот тебе и вся моя жизнь». От этого простого рассказа пролог говорит: «Пользу приим немалу епископ с клиросом его. Тако и все прославиша Бога о труде старче, и рекоша ему, воистину ты еси совершил писание, глаголющее, яко рече пришелец, есмь аз на земле». Епископ взял этого собирателя хвороста к себе и питал его, и дал ему покой, донде же приставися к Богу.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Николая Семеновича Лескова «Повесть о богоугодном дровоколе». Читала Елена Степанова.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Вода» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Весело болтает родник под деревенской горой. Берется он сам вдруг из ниоткуда. Из земляной темноты выныривает. Вот прямо среди травы выбивается. Люди его в трубу замкнут, урезонят, а он все равно и из трубы забавляется, порскает, то поспешит так, что и тесно ему, брызгается, а то присмиреет ненадолго и снова баловаться начнет. Родник, он ребенок, несмышленое дитя воды. Вызванивает родник дробь по камушкам, пропрыгивает под серыми мостками. Они старые, вытертые сотнями ног до вечной гладкости, теплые под босой ступней. И темные мокрые пятна на них, круглые от ведер и бидончиков. Хромые те мостки, заслуженные. А роднику что? Он навсегда не взрослый, проскользнет под ними в заросли осоки ставолгой, завиляет там, затеряется в болотистых склонах, и не сыщешь его. Где-то ведь в ручей втекает, а с ним в реку. Однажды из того родника выпрыгнула прямо в мой бидон рыбка. Маленькая я была, и не бидон то была, а бидончик зеленый с крышкой на веревочке. Так поразила меня рыба, выскочившая с водой из горы, что замерла я, глядя, как она крутится внутри, прядает плавниками. Рыбка черная вся, а глаз у нее совсем нет. Только бугры выпуклые на месте, где у наших рыб глаза. Страшно и удивительно. Солнце вокруг, лето, и тут эта рыба тайная. А вода-то все лилась в стоящий под трубой бидончик. Наполнила до краев, перелилась, и рыбка скользнула наружу. И под мостки, и туда-туда, в траву. Вечером, засыпая, думалось. Как-то там эта рыбка в нашей реке среди глазастых щук. И еще представлялась та подземная река, в которой плавают черные слепые рыбы. А из колодца вода совсем другая. Основательная вода. И то сказать, на родник бегают, а на колодец ходят. Колодец в деревне – важное достояние. Дойдешь до него с ведрами, выставишь на скамеечку, пристроенную к срубу, отомкнешь вертушку дверцы – откроешь, дохнет на тебя свежим холодом из темного нутра. Заглянешь туда, конца даже не видно. Только сруб все уменьшается вглубь. Снимешь с внутреннего гвоздя немного мятое ведро, что на цепи, с грузом в виде еловой шишки из свинца. Пальцы скользнут по мокрым бревнам. Правой рукой крепко ухватишь тормоз, деревянный прижим к вороту. Осторожно отпустишь ведро и ворот крутанешь по гладкому боку. Сильно. Теперь главное притормаживать, притормаживать, а не то упустишь, разлетится ведро, побьется. Прижим, дрожа, в

0: сжимается в лощеное дерево. Обхватывает его, и видно, как подгорело, потемнело тут от трения. Вертится ворот, расходится, слетают с него одна за другой петли. Сперва цепь пойдет, потом другая ржавая, потом трос стальной с заусенцами. Слышно, что летит там ведро вниз, побрякивает о стенки сруба. Вот уж и трос кончается. Плеснуло. Значит, вода. Теперь подергай за трос, проверь, чтобы наполнилось оно там, отяжелело. Вот тогда берись правой рукой крепко снаружи колодца за холодную ручку. Поворачивай, крути. А левый одновременно направляй трос по вороту, чтобы не перемотался. Осторожно нужно, пальцы бы не прищемить. Поднимается вода из подземного мира в наш тяжело. Медленно. И чем ближе ведро, тем труднее выворачивать. Снова цепь пошла. Скоро уже. Утереть бы лоб, да обе руки заняты. Вот показалась из сруба полукруглая ручка с шишкой на боку. Капают капли, успевая блеснуть. Улетают в темноту. Тут надо ловко. И ручку ворота держать, и левой рукой полное ведро вытянуть. На край колодца выставить. Обе руки на растяг. Трудно. Встала. Чуть качается вода у самого краешка ведра, у дутого бортика. В первый раз видит она небо, ведь в первый раз отражает в себе голубизну и облако. А само ведро тут же запотевает снаружи, студено у него внутри. Приложишься попить и сведет зубы холодом. Такую трудовую воду домой осторожно понесешь. Но до чего же грустно глядит из лопухов и крапивы заброшенный колодец. Невозможно смотреть на него. Отвернешься. Вода хочет плескать, течь, переливаться из одного в другое, подняться из глубины родником, поделиться с человеком и побежать по земле ручьем, рекой, вниз, вниз, напоив по пути всех живых. Вода жить должна. Нет покоя в воде на земле. А придешь к ней с беспорядком внутри, с неурядицей, успокоит. Сядешь у реки, пусть течет тихо мимо, уносит куда-то все твои тяжелые мысли и пустые затеи. Может, мимо тебя по воде еще чьи-то заботы плывут, того, кто там, выше по течению, на воду смотрит. Отдохнет вода только зимой. В холоде озера, пруды и реки залягут подо льдом толстым, в сон уйдут до весны. Ручей и тот прикроется ледяными стеклами, спрячет свое течение. И только родник будет упорно бежать из снежного холма, обрастит все вокруг себя инеем, скользнет под обледеневшими мостками, проезд в толстом белом склоне упрямую тропку вниз, вниз. Ему-то что? Он ребенок воды. Он неугомонный, не знает усталости.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Вода» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о наследии Сергея Сергеевича Харужева и теме преображения в русской мысли. У нас сегодня в гостях профессор инновационного Казанского университета, доктор философских наук Олег Дмитриевич Агапов. Здравствуйте, Олег Дмитриевич.
2: Добрый день. Здравствуйте, Алексей Павлович. Добрый день, уважаемые слушатели «Радио Вера».
1: Я представил вас как профессора, как ученого, но надо еще добавить, что Олег Дмитриевич является ведущим радиостанции «Вера», «Светлого радио» в Казани и ведет программу «Светлый вечер», которая также выходит на волнах радио «Вера» в Казани, поскольку наша радиостанция очень во многих городах вещает, это более 100 городов России, и во многих городах, в некоторых городах, да, есть свои студии, есть свои программы, которые готовятся. И вот я имел удовольствие быть гостем Олега Дмитриевича в радиостудии Казанского радио «Вера». Вот, но мы сегодня говорим о Сергее Сергеевиче Харужеве. В чем причина нашего разговора? Мы уже обращались к этому имени на страницах нашей программы. И сам Сергей Сергеевич Харужев был один раз нашим гостем. Эфир с ним можно найти в архиве радио. К сожалению, он ушел из жизни в 2020 году, но буквально вот в это время, 5 октября, исполняется 85 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Харужева. То есть мы решили сегодня таким образом почтить его память, а философ он не уходит совсем. Ну, как вообще говоря, и православный христианин. Нельзя сказать, что он умер, и все, и его нет. Он остается для Бога, остается в вечности, остается в наших душах и сердцах, и мы, как православные христиане, чаем воскресение мертвых, да, это в символе веры мы поем, и поэтому это не вечное возвращение, как у Ницше, а это надежда всеобщего воскресения и возвращения, когда мы обнимем наших любимых, наших родных, наших учителей, вот, и, конечно, мы отмечаем эту дату. Была большая конференция, посвященная памяти Сергея Сергеевича в Китае, на острове Хайнань, в Хайнаньском университете. Это было год назад. Это удивительно, что на далеком Хайнане происходит большая конференция, в которой участвует множество китайских ученых, посвященная русскому философу. И философу не прежних времен, а философу наших дней, с которым мы с Олегом Дмитриевичем были хорошо знакомы, да?
2: Да, действительно, я считаю, что наследие Сергея Сергеевича Харужева, оно действительно заслуживает такого внимания, и не только в Китае, но и, безусловно, в России. Конечно же, при жизни мы можем говорить, что лицом к лицу лица не увидать, но я думаю, все, кто еще в течение жизни знал Сергея Сергеевича, могли оценить масштаб его личности. Почему? Потому что, вот, например, для моего поколения, мне сейчас уже 51, Сергей Сергеевич вот запомнился, начиная с 1990 года. То есть я был школьником, а в литературной газете Сергей Сергеевич публиковал свои, вот, собственно, очерки о русских философах, да, и, можно сказать, вот эта вот прививка к русской философии, она у меня буквально вот с 90-го года. года. А потом, когда уже я учился в ВУЗе, потом в аспирантуре, конечно, его работы по исихазму, они просто задавали новую какую-то планку вообще восприятия реальности.
1: Ну, примерно в те же годы, по-моему, в 92-м, вышла книга с черной такой обложкой. Она называлась «Диптих безмолвия». Да? Эта книга была вовсе не о русских философах, не о Флоренском, не о Корсавине, которыми Харужий много занимался. Это была авторская книжка философская вот про парадигму синергии, да? То есть взаимодействия божественной и человеческой энергии во спасении, и про исихазм, про опыт умного делания, духовной практики, который был распространен на Афоне, и не только на Афоне, во многих киновиях, в общежитных монастырях и в идеоритмах, да, и вот эта традиция очень древняя, восходящая к египетским отцам пустыни, да, и Харужий начал эту традицию, ну, как бы философски осмыслять, то есть, наверное, нельзя сказать, что воскрешать, потому что монахи, молитвенники были, и он не претендовал на то, что его делание будет деланием монашеским, аскетическим. Вот это скорее такое изучение этой традиции, причем изучение как живого предания. Я прав?
2: Да, конечно. Вообще тема предания, тема традиции, она красной такой нитью проходит у Сергея Сергеевича, и во многих работах он четко подчеркивается, что если мы говорим и переводим, что традиция – это преемственность, а преемственность – это всегда от отца к сыну, от наставника к, соответственно, тем, кто, кого наставляется. И здесь мы можем говорить о том, что он все время говорил о том, что надо искать большие контексты. В частности, например, контекст вот восточно-христианского дискурса. Ну, вот он так вот называл часто православную традицию, уже, может быть, в научном плане, да, там используют такие научные понятия, как эпистема или вот дискурс или нарративы. Но в конечном итоге он всегда стремился извлечь смыслы. И причем эти смыслы донести конкретно до каждого. И если посмотреть, то во многих его моментах мы читаем как раз то, что он вот старался на таком, что называется, человеческом языке показать, что вот у современного человека, который пребывает в каком-то, может быть, антропологической катастрофе или оскудении, все-таки есть выход, что ему нужно как раз вот обратиться к большой традиции, которая является залогом не только его религиозности, но и большого цивилизационного смысла. У него очень много лекций, посвященных российскому культурно-историческому типу, причем он всегда, собственно, употреблял даже понятие такое, как антропоформация. Уже такой термин показывает, что вот нацеленность на человека, персоналистичность и вот эта вот обращенность, причем он всегда, когда анализировал, например, такие феномены, как русская фиваида или, например, монастырь в миру, посвященную как раз подвижничеству там отца Алексея Мечева и его сына, вот, Сергея, отца Сергия. И в конечном итоге вот эта вот нацеленность на то, что мы все с вами находимся в ситуации вот этого оскудения, но при этом есть большая традиция, есть, в принципе, такое богатство смыслов и, самое главное, надежда на спасение. В конечном итоге, вот действительно, если говорить о Сергее Сергеевиче, то мы можем говорить о том, что для него очень важно было, что человек должен жить подвижничеством, подвиг, подвязание. Причем у каждого оно свое, где сочетается и свобода каждого человека в выборе, например, профессии. Но при этом он как раз показывал, что, например, даже вводил такое понятие, как, значит, поддерживающий слой, который складывался обычно вокруг монастырей, где каждый, в принципе, будь то крестьянин, то или князь, ну, воин там, да, боярин, ну, или в последующем как раз вот там он много занимался институтом старчества и окормления, например, очень много писал об Оптиной пустыни и значении Оптиной пустыни для развития русской философии, для развития русской литературы. Ну, мы все знаем, что там, в принципе, и Иван Васильевич Киреевский, да, и фактически Фёдор Михайлович Достоевский. Ну,
1: а вот большая традиция, да? Что такое большая традиция? Вот я помню одну из последних статей, ну, не последних, но написанных уже на вершине, в завершении жизни, о традиции. Вот в книге, она выходила в библиотеке журнала «Символ», вот эта книга «Опыты русской духовной традиции», такое более расширенное издание, маленького издания 2005 года. И там Сергей Сергеевич очень щепетильно, он вообще был такой человек щепетильный по образованию, он был физик, да, вот, и больших успехов достиг в науке, стал доктором физико-математических наук чуть ли не в 28 лет. Ну вот, он так разбирает понимание традиции, вот как бы в нашем ужасе, больше 10 выявляет этих пониманий, и, по сути, он их, ну, обнаруживает их фальшивыми, да? Вот когда мы начинаем говорить о традиции, и вдруг обращаемся либо к какому-то политическому мировоззрению, да, где традиция всегда обязательно связана с какой-то определенной формой власти, да, которая является единственной возможной, либо к какой-то эзотерике, вот традиция, как ее понимал Рене Генон там, и другие правые европейские философы, французские, итальянские. Вот традиция, где ты не поймешь, с какого боку к ней подойти, да, то есть она где-то дремлет там, где-то в глубине веков, там, какой-то преистории, праистории, вот, ну, так романтики, там, Баланш понимал традицию. Вот что такое большая традиция, к которой мы должны примкнуть, да, потому что одно из его любимых слов было «примыкание».
2: Да, да? Примыкающий слой, да. Как раз вот, совершенно верно. Ну, я думаю, что для Сергея Сергеевича традиция – это прежде всего те сложившиеся еще во времена сего времени, да, ну, прежде всего, например, для христианства традиция, которая передается в литургии, передается в приходской жизни, передается в богословских сочинениях. То есть традиция – это то, что проверяется эмпирическим путем, таким вот богообщение, подвижничество. Причем здесь вот он и в работе к феноменологии аскезы, и во многих других как раз указывает, что наличие традиции спасает от разного рода соблазнов, которые мы в силу различных моментов, да, там, может быть, мистических или каких-то других, связанных с нашим образованием, можем, ну, впасть в эти моменты. И традиция – это, прежде всего, живое сообщество, сообщество людей, которые действительно передают некий человеческий опыт, в том числе, который выстраивает и наше мышление, и наш образ, и стиль жизни. То есть здесь, причем он как раз говорил о множестве наследований и множестве традиций. Если вы помните, там речь идет не только о религиозной традиции, но и о том, как религиозные традиции влияют на различные социальные институты. Почему? Потому что вот этот вот момент традиционности, да, он как бы есть. Но вы действительно правы, в работе, которая вы говорили, он рассматривает ложные формы традиционализма. И эти ложные формы он связывает очень часто или с кражей будущего, или с, собственно, перечеркиванием прошлого, где действительно мы попадаем во власть реконструкторов.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор из Казани, профессор Инновационного университета Олег Дмитриевич Агапов. Мы сегодня говорим о наследии Сергея Сергеевича Харужева, русского православного религиозного философа, и о теме преображения человека в русской мысли, в русской духовной традиции. Вот, и очень важно, что вы подняли эту тему большой традиции, потому что, вы знаете, я вот, выезжая сюда, так листал какие-то страницы в социальных сетях и наткнулся на воспоминания митрополита Виталия Устинова. Был такой иерарх РПЦЗ, да, вот в Соединенных Штатах. Ну, тогда еще РПЦЗ не было вместе с русской церковью, но это был очень достойный, почтенный иерарх. Он родился в 1910 году. Я вот читал его воспоминания, где он пишет о том, что я помню царскую Россию, вот, несмотря на то, что мне было 7 лет, помню ощущения, помню жизнь, помню вот этот благостный колокольный звон, и вдруг наступает вот большевистская революция. Да, и я прижимаюсь к няне и вижу, как идут люди в кожанках и поют революционную песню, и я прошу няню, спаси меня от злых людей. Я как ребенок чувствую, что это зло, которое хлынуло на улице, пошлые песни, которых мы никогда не слышали. Вот. И вот человек, ну, я могу себе реконструировать его судьбу, да, он принимает монашество, уходит в церковь, в эмиграции, да, принимает священный сан, епископский сан. Вот для него эта традиция вернулась, да, из глубин русской жизни в церковной жизни. Потому что единственный способ приобщиться к традиции в советское время – это было жить церковной жизнью. Да, приехать в монастырь, увидеть тот уклад, в котором жили монастыри и до 1917 года, там, где это осталось. Псковские Печоры, да, вот, их было немного таких мест. Пюхтицы в Эстонии. Вот, но вот сейчас мы живем в другой реальности, и, наверное, от нас уже 1910 год и там 1913 с юбилеем дома Романовых и плац, где Николай с цесаревичем проводили смотр войск в Севастополе. Я, кстати, недавно там был, на месте этого плаца выстроено здание спортивного комплекса, филиала Московского университета, вот, возле Лазаревских казарм. Мне показали, как поднимался, где поднимался государь, вот, по какой лестнице. И как раз митрополит Виталий это вспоминает, приезд государя в Севастополь. Он это видел своими глазами, ребенком. Да? Вот. Но сейчас мы очень далеки уже от этого времени. И возникает вопрос, вот традиция большая, это жить церковной жизнью. Или каким-то иным образом можно к этой традиции подступиться? Вы говорите о сообществах.
2: Я думаю, что все-таки преемственность и такой вот большой цивилизационный стиль, он, конечно, имеет ядро. И ядром является для нас, безусловно, православие и жизнь монастырей. Но при этом свет Христов, он же одухотворяет и всю жизнь человека, а значит, и ставит задачу одухотворения той деятельности, которой он занимается. Почему? Потому что вот без этого сложного опыта открытости Бога, доверию Богу, причем на разного рода поприщах и служениях, ну, представить себе невозможно. Ведь когда мы можем говорить о чем? О том, что у каждого человека есть свое призвание, и в конечном итоге он его ищет. И важно как раз встретиться с Христом. И смотрите, какая вещь. Есть такое вот различие, что человек, например, ну, в марксизме рассматривается, что он призван к преобразованию мира, а речь идет тут глубже о преображении. А преображение – это встреча как раз вот именно с образом, с Христом и, в принципе, хождение во след Христу. Более того, ряд богословов, и здесь Сергей Сергеевич тоже об этом пишет, в частности, он ссылается, например, например, на отца Валентина Свешникова, где он как раз и говорит о том, что за преображением идет претворение, жизнь как претворение, подвязание. И претворение, как именно вот подвижничество в рамках вот этой восхождения, где он даже употребляет такой термин духовной практики, как метаисторический телос глобальной динамики. То есть это прям отсыл к, ну вот, я не знаю, к апостольским временам, в рамках которого четко видно, что первые христиане явно открывают для себя по-настоящему, ну, то, чтобы мы назвали метаисторией, да, это очень хорошо у Августина Блаженного в «Граде Божьем» прочитывается, но ведь тема преображения, приобщенности человека Богу не по сущности, а по энергиям, это же ключевая тема на самом деле и синергийной антропологии, которую разрабатывал Сергей Сергеевич, но и всего христианства, что именно человек, да, падший, собственно, вот в Адаме и Еве, и, понятно, спасенный Христом, но должен осуществить вот это вот преобразование себя и сотворить новую тварь, причем как бы в прямом смысле. И Сергей Сергеевич напоминает о главном феноменологическом таком аспекте, что преображение касается и телесной жизни, и нашей душевной жизни, и духовной жизни. Причем у Сергея Сергеевича есть очень сложнейшая такая диалектика душевного и духовного, где очень часто как раз душевное должно притвориться в духовное, и вот этот вот момент преображения, а и последующего притворения, более того, мы же можем говорить о том, что тема преображения говорит о чем? А можно ли приобщить Царствия Небесного еще при жизни. И здесь, в принципе, традиция как раз вот богословская говорит «можно», и этот вот момент, может быть, на языке философии можно назвать прибытием. Я помню, когда в 2011 году защищал докторскую диссертацию, мы с Сергеем Сергеевичем очень долго спорили, можно ли такое понятие, ну, собственно, употреблять, потому что он говорил, что нам бы вот от сущего к бытию как-то дорогу пройти, да, а я все-таки вот как бы настаивал, что все-таки если говорить о динамике человека, человек сначала как бы вот опредмечивает, распредмечивает себя, ну, то есть вот какие-то свои качества, это вот он чувствует, что он может что-то преобразовать. Но встреча с Христом дает возможность уже перейти на уровень другой жизни, вот как раз подвижничества и в известном плане прибытия. Почему? Потому что я думаю, что для каждого из нас очень важна вот это вот реальное чувство причастности чему-то большему, открытости и вхождения, когда действительно мы можем восходить из силы в силу.
1: Ну, то вот. Есть бытие можно обрубить, и тогда мы получим быт. Вот мы упремся в быт, об который разбивается лодка событий, вот в бытовуху, в повседневность, в дрязги, в суету, а можно наоборот. Наоборот, бытие в другую сторону, на пребытие.
2: Конечно,
1: то есть это
2: конечно.
1: Как бытие больше, чем бытие. Да?
2: Конечно.
1: То, что является нашей задачей, а не нашей обыденностью. Да? То, что мы планируем обычно, ну, планируем какие-то дела даже на длительную перспективу. Вот через год там куплю кухню, через три куплю машину, через пять куплю дачу. Вот, и вся наша жизнь, она вот такой тайминг и такие дедлайны, да, которые мы обычно проваливаем. Вот, но ведь можно как бы скакнуть куда-то туда наверх, да, и сказать, что, вообще-то говоря, уже сегодня я могу приобщиться к тому, чего не чаял и не гадал. Допустим, встретившись с мудрым человеком или сходив в храм и помолившись на праздник, на литургии, да?
2: Да, конечно, конечно. Тут вот как раз очень важно, что Сергей Сергеевич показывал в синергийной антропологии, что в нашей жизни всегда есть как минимум три измерения. Он это связывал с определенного рода нашими мечтаниями, и вот такая вот, он называл это виртуальная топика, мерцающая, где мы очень часто в каких-то вот своих мечтах, прилогах и так далее живем, да? Но
1: виртуальный
2: он,
1: человек.
2: Виртуальный человек, совершенно верно, да? А с другой стороны, он как раз говорит, что когда мы как бы занимаемся занимаемся какими-то делами в своих социальных институтах, мы уже переходим на антическую практику, где как-то пытаемся соизмерять. Хочу, могу, надо, там вот такие вот вещи. Но он как раз все-таки говорил о том, что для человека открыта и онтологическая полнота. Более того, он вообще развивал вот эти темы, что если мы говорим об оскуднении человека, то если, в принципе, оскуднение – это бедность, значит, антитезой является полнота бытия. Если мы говорим сегодня, что человек в современности поверхностен, значит, надо идти в глубину. И вот в этом плане, конечно же, Сергей Сергеевич в своих работах, он восстанавливал, если угодно, вот этот жизненный контекст, в рамках которого человек может развернуть свои силы в полноту, в некую мощь, и в рамках которого как раз он может идти вслед за Христом и при этом получать от Господа вот различного рода дары, ну и, в принципе, осуществлять ту жизнь, которая действительно больше, чем его как бы телесная
1: дары,
2: жизнь.
1: Наверное, самому надо.
2: Безусловно, вложить, здесь необходима, конечно, и аскеза, необходима и жертвенность.
1: Если мы только будем думать, что нам сейчас вот все должны, да, и люди, и ближние, и Бог там дары нам должны преподносить. Вот мы такие вечные именинники. У нас именины никак не могут прекратиться. Нам постоянно хочется подарков, да? Вот. Но все-таки мы тоже должны что-то дарить, да? От себя что-то отрывать и вкладывать, да? По крайней мере, в другого человека, в ближнего, в детей своих. Вот. Сейчас читаешь какую-то статистику, социологию. Ну вот, там, воспитать ребенка. Это сейчас по нынешним деньгам там 30 миллионов рублей стоит, да, ну, как бы полный цикл от родильного дома до, условно говоря, из университета. Ну, вот давайте мы это самое калькуляциями заниматься, вот вместо того, чтобы рожать детей, давайте будем подсчитывать, да, сколько нам это обойдется, вот, сколько машин можно купить на эти деньги. Ну, это же, понимаете, это совершенно не то отношение к жизни, которое вот Сергей Сергеевич называл онтологическим.
2: Конечно, конечно. И в этом плане мы и должны всегда помнить о том, что является условием человеческой жизни. И, конечно же, тема жертвенности, а значит, посвящение себя чему-либо, то есть как служение истине, служение добру, служение как раз вот именно в выполнении евангельских заповедей, это и составляет зачастую суть человека, да? И более того, вы знаете, у Сергея Сергеевича был такой опыт, особенно последних лет. Мы совместно с ним и с коллегами с 15 года выпускали журнал «Фонарь Диогена», но он как альманах выходил каждый год, и один из номеров был посвящен как раз Рене Жерару. И вы знаете, что как раз у Рене Жерара тема как раз жертвенности, оскудения жертвенности или превращения в жертвенности в свое какое-то иное, ну, то есть такое вот момент является основным. И вы знаете, я вот хотел бы, наверное, тоже с помощью и вас вот обратить внимание и богословов современных, и философов на то, что вот мы сейчас впали в какое-то действительно поклонение перед там Питером Тилем и его интерпретацией Жерара. Хотя на самом деле интерпретаций Жерара в, собственно, подлинно христианском смысле тоже довольно-таки много. И одна из них как раз вот была у Сергея Сергеевича Харужева, чтобы как раз вот уже действительно не впадать в какие-то такие антические трактовки и интерпретации.
1: Мы сегодня в эфире с профессором Агаповым вспоминаем наследие Сергея Сергеевича Харужева, которому на днях исполнилось бы 85 лет. Замечательный русский философ, мыслитель, книги которого с нами. И после небольшой паузы мы вернемся в студию радиостанции «Вера» и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
0: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор Инновационного Казанского университета, доктор философских наук Олег Дмитриевич Агапов. Мы сегодня говорим о наследии Сергея Сергеевича Харужева и теме преображения в русской духовной философии, в русской мысли. Ну вот вы вспомнили, Олег Дмитриевич, издание, которое вы вместе с Сергеем Сергеевичем, да, делали, журнал «Фонарь Диогена», и книга у него была «Фонарь Диогена». Вот почему, откуда вот это название?
2: Ну, прежде всего, как раз у Сергея Сергеевича его мысль была такой действительно антропологичной, ну, или в христианском смысле мы бы сейчас сказали, что это был новый виток персонализма. Почему? Потому что, безусловно, без вот личности, без личностного начала мы не можем себе представить христианство, мы не можем себе представить историю. И в конечном итоге для Сергея Сергеевича тема как раз вот такого личностного вхождения, она была очень важна, установка на другого. И он там ссылался как раз вот на опыт и таких философов, как, например, Ухтомский, на Льва Платоныча Корсавина, на отца Павла Флоренского, на отца Георгия Флоровского, на такого известного философа, понятно, Алексея Федоровича Лосева. И все они для него... ну, выступая своего рода и наставниками в деле такого философствования, но он критически ко многим вещам, конечно, относился у них, но он как раз реконструировал в русской философии вот этот вот персоналистический посыл и тему как раз вот воплощения, тему как раз того, что делает человек, когда он попадает в орбиту преображения, в орбиту как раз вот преображения его души и восхождения к такой вот духовной практике, сотворению новой твари. Вот этот вот аспект был очень важный для Сергея Сергеевича.
1: А вам, кстати, Сергей Сергеевич не рассказывал о том, кто вот повлиял на его выбор, о своих учителях? Потому что вы называете сейчас имена, безусловно, очень крупных русских философов, которые были в круге его чтения. Вот. Но ведь есть всегда встречи, есть всегда какие-то реальные земные люди, которые вот как-то подталкивали. Вот.
2: Да, безусловно. Ну, он довольно-таки часто в наших беседах вспоминал отца Александра Меня. Он вспоминал, конечно, своих друзей. Это прежде всего Владимир Бибихин. Вот ряд его коллег, которые, собственно, были. Но в целом, вы знаете, Сергей Сергеевич рассказывал о себе мало. Но в конечном итоге то, что вот сегодня мы знаем о Сергее Сергеевиче, это и то, что он был в кругу, например, Надежды Яковлевны Мандельштам. И то, что, в принципе...
1: Михаил Константинович Поливанов.
2: Да, вот, да.
1: Мне недавно его дочь рассказывала, как Харужий приходил к папе, очень ценил общение. Это был как бы из потомок Шпета, да?
2: Да, вот, да, да, да.
1: Из внук, который занимался его наследием и... Первый, по-моему, реконструировал биографию Шпета вот в постсоветские уже времена. Вот, поэтому тут надо сказать, что это не только были люди из церковного круга, да. Ну, опять-таки, вспомнить перевод Улисса, который Харужий не сам сделал, а продолжил то, что было начато его другом Хинкисом, да. Вот, опять-таки, тоже. Вот, поэтому это очень интересно. Евгений Шиферс, вот такой мыслитель, да, и философ. Ну, я думаю, что надо вспомнить Олега Генисарецкого.
2: Конечно, который, конечно.
1: Вот был важным его собеседником, и тоже которого сегодня уже нет с нами. Вот. Это очень интересный круг людей, вот, вплоть до того, что кого-то из них я застал и с кем-то общался. Вот была даже такая философская баня. Они ходили, вот, обменивались там мыслями, вот, Сергей Половинкин, Сергей Михайлович Половинкин, да, вот, большой его друг и собеседник. Вот, это удивительное сообщество, удивительный круг людей. Многие из них были технари по образованию, математики, физики, химики, да, вот, но они в советское время пережили вот такой духовный поворот. То есть тогда не было ни интернета, ни каких-то библиотек, где можно даже, я сам вспоминаю свое школьное время, Библию негде было достать. То есть это невозможно было, Евангелие невозможно было прочитать. Вот. И вот они как-то сумели, да, вот, прорваться к этой теме, причем освоить и очень большой пласт того, что было сделано людьми такого духовного сопротивления в советскую эпоху. Вы назвали отца Алексея Мечева, да, отца Сергия, вот, и Сергеевич Фудель, наверное, тоже вот такая фигура важная для литературы христианской. Вот. Ну, а вот, может быть, вы немножко расскажете о вашей совместной работе с Харужем. Я знаю, что вы работали раньше в Нижнекамске, да, и там вот был какой-то семинар. То есть Харуж туда приезжал, и, по-моему, он даже одну из книг выпустил у вас.
2: Да, значит, очное знакомство с Сергеем Сергеевичем у меня состоялось в 2008 году. Вот, я готовил как раз докторскую, и концепцию синергийной антропологии, вот вышла работа в 2005 году, как раз очерки синергийной антропологии, я, скажем так, использовал как одну из таких, скажем так, креативных или инновационных, да, моделей, и там проходила определенного рода верификация. И когда я выпустил первую монографию, как первый шаг к докторской, я решил как раз встретиться непосредственно с Сергеем Сергеевичем, поблагодарить его за то, что вот как-то он встретился на моем жизненном пути, а это еще вот литературная газета 90-й год, а потом еще, в принципе, другие публикации. И когда я приехал, как раз Сергей Сергеевич был не один, а у него был как раз в гостях Олег Игоревич Генисарецкий, так что вот мне прям удалось, что называется, с корабля на бал и вот тоже оказаться сразу в орбите и Сергея Сергеевича, и Олега Игоревича. И поскольку научная жизнь предполагает подачу на разного рода гранты, и мы сразу решили, что необходимо создавать, как говорил Сергей Сергеевич, казанский очаг синергийной антропологии. Я действительно работал в филиале в Нижнекамске, и мы подали совместно с Институтом синергийной антропологии и Казанским инновационным университетом на грант, и мы выиграли два раза грант на проведение философской школы. Как раз вот, вот как вы как раз говорите, в Нижнекамске, там собиралось порядка 30 человек, философов, как говорится, от Калининграда до Владивостока. Ну, может, география, конечно, чуть поменьше, но, как говорится, они были. И там действительно в течение недели читались лекции, читались, проводились семинары, ну и были там прогулки, в том числе, например, незабываемая прогулка в Чистополь, в музей Пастернака, где, собственно, я даже не помню, кто больше говорил и рассказывал о Пастернаке, экскурсовод или Сергей Сергеевич, потому что для него, конечно, фигура Пастернака, она тоже была такой одной из ключевых, причем он, если вы помните, в комментариях к работе Корсавина о личности берет как раз фигуру доктора Живаго пастернаковского для того, чтобы лучше понять Льва Платоновича Корсавина. Там вот такой как бы вот момент. И, соответственно, вот с, начиная с 2008 года мы подавались на многие гранты, уже потом не только касающиеся там, например, Казани или Нижнекамска, но и Москвы, и многих других моментов. И мы поняли, что необходимо выпускать журнал, альманах, и чтобы откликаться на вот те вызовы, которые есть. Да? И журнал рассматривался как такая экспериментальная площадка, где верифицируются, то есть проверяются определенного рода, скажем так, формулы или те или иные принципы синергийной антропологии на те феномены, которые есть в мире. Вообще, любимый термин у Сергея Сергеевича это была антроподиагностика. Вот, по крайней мере, последнего десятилетия, это
1: ну,
2: точно.
1: Что ни говори, но вот этот технарский язык в нем все-таки сидел глубоко, да?
2: Ну, и это тоже. Тут вообще, в принципе, мы можем говорить, что мышление Сергея Сергеевича, оно было, выражаясь научным языком, таким полипарадигмальным. Причем он как раз сознательно, и это плюс большой, сталкивал в своем мышлении естественно-научное мышление, такое вот, да, связанное с высокими абстракциями там, математики и физики, с богословием, что тоже требует немалого, как говорится, мужества философии, но у него еще и был вкус к таким вот конкретным историям, которые он готов был раскрывать во множестве смыслов, таких вот напластованиях. И вот этот вот диалог вообще просто потрясающий. То есть и истории русской философии, и с историей западной философии, и со многими другими моментами. Так что действительно это была большая школа. Это действительно для меня лично было просто-напросто обогащение во всех смыслах, и как личностной парадигмы, так и, в принципе, вообще школы мышления.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами я, ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость – профессор Инновационного университета в Казани Олег Агапов. Мы сегодня вспоминаем наследие Сергея Сергеевича Харужева, и его тоже вспоминаем, самого Сергея Сергеевича, и тему преображения в русской мысли. Ну, надо сказать, что, в общем-то, фамилия нашего героя, она в каком-то смысле была усечена, да, то есть там Харунжи, да, казачья фамилия, часто встречающаяся, но это было, была фамилия по маме, да, мама Сергея Сергеевича была партизанка, герой Советского Союза Вера Харужева, да, и она передала его, новорожденного, сестре, да, ушла на задание в Белоруссию и не вернулась. Никто не знает, как она точно умерла, но, видимо, тяжелые были пытки. Вот, отец его летчик, он погиб еще до его рождения на Великой Отечественной войне, Корнилов, по-моему, фамилия, да?
2: Да, да.
1: Вот, и, конечно, это тяжелая судьба ребенка войны, который вот, не знал своих родителей, у него это чувство сиротства, оно присутствовало, было, да, и в каком-то смысле тут невозможно было не обращение к Богу. Да, потому что когда человек обделен родительской лаской, теплом, хотя семья была достаточно большая, да, у тетушки, то есть там был круг определенный, он заботился о своем племяннике там, троюродном, да, который, к сожалению, вскоре ушел после него, опять-таки, от пандемии. Вот, но все равно это судьба человека, которому пришлось попасть в водоворот истории. Да? То есть, и в этом плане, конечно, он представлял целое поколение, да, вот этих детей войны, которые в чем-то наверстывали за своих родителей, преждевременно ушедших, и, ну, там, наверное, не им было их судить, да, вот какие повороты, как увлечения большевизмом, атеизмом, марксизмом, да, ну, наверное, вот это поколение в чем-то, ну, даже, наверное, молилось за своих родителей, да, и отмаливало какие-то их ошибки.
2: Ну, в целом, действительно, да, я считаю, что биография детей войны и биография вообще таких людей, как Сергей Сергеевич Харужев, это биография нашей страны, в том числе. И вы знаете, замечательные есть лекции у Сергея Сергеевича, которые касаются антроподиагностики истории России. В частности, вот вы, например, упоминали восприятие революции, да, одним из иерархов Русской Православной церкви за рубежом. Так вот, Сергей Сергеевич, я думаю, в личностном таком плане, экзистенциальном, если вот так брать, да, он действительно прошел путь от советского вполне такого человека к человеку, которому стало ясно, что без Бога все довольно-таки сложно. И вот этот вот момент, который другой философ Александр Пятигорский между где-то концом 60-х и началом 70-х называл как раз вот метафизическим вакуумом в СССР, связанными как раз с утратой там отчасти социализма с человеческим лицом, там с многими другими экспериментами. И я думаю, что в целом их поколение нуждалось в такой какой-то вот такой, знаете, ревитализации, что ли, в не только практиках жизнестойкости, которыми богата советская история, но и жизнеспособности. То есть именно претворение чего-то большего, но не такого формального, как, может быть, это было в идеологических клише. Потому что все-таки, когда мы говорим про мировоззренческий, ну, такой вот как бы пул, да, нашего общественного сознания, идеология – это, ну, в лучшем случае, там, 10-25%. А там же есть еще и система религии, права, философии. И все это, конечно же, формальные вот какие-то такие вот вещи, которые там бытовали на период 60-х годов, вряд ли могло действительно, скажем, человека с высшим образованием, тем более защитившим рано и кандидатскую, и докторскую, удостоверить. То есть вот эти вот тяга к высоким смыслам, она и задавала такой вот хороший момент. Кроме того, все-таки, когда мы говорим про 50-е и 60-е годы, это еще то поколение, которое знало и дореволюционную жизнь. То есть много было людей, которые, собственно, еще помнили, что было и до, и какая жизнь была. И она, конечно, отличалась от клише, которые там были в советской пропаганде. Ну и вот мы уже как раз говорили и о Надежде Яковлевне Мандельштам, да, но и кроме того, там большой пласт того же самого, вот, например, отказа от сталинизма. А, например, мало кто обращает внимание, но историки, в принципе, философии уже об этом пишут, что, например, поминки по Варламу Шаламову, известному как раз вот писателю, который осмыслил сталинское, да, время вот в своих знаменитых колымских рассказах, которые действительно глубоки, экзистенциальны, ведь проходили на квартире у Сергея Сергеевича Хоружева. И это тоже, в принципе, и его подвиг, и вообще вот этот вот момент, он, конечно, мало о них рассказывал, но вот я как-то работал за рабочим столом, ну, вот когда я приезжал к Сергею Сергеевичу, он обычно там как раз, чтобы не отвлекаться, приглашал меня пожить чуть-чуть у него, там, ну, день буквально два.
1: На речном вокзале?
2: Нет, это уже было на Белой даче. Угу. Вот, и я как-то вот обычно, значит, вот что-то разбирал и бросил взгляд вот вперед и смотрю, там такой пожелтевший листок бумаги и, собственно, подпись Бориса Николаевича Ельцина. Угу. И, в принципе, там написано: уважаемому Сергею Сергеевичу благодарность за то, что вот вы были с нами 19-21 августа 91 года.
1: Подпись-то настоящая была или
2: факт? Нет, это, в принципе, все, как говорится, в подлиннике. Да. И в этом плане как раз, но потом, понятно, я уже как раз, что называется, стал раскручивать на эту тему Сергея Сергеевича. То есть хочу сказать, что вот тот путь, который прошел средний, ну, скажем, может быть, такой вот или не средний, но интеллигент, да, вот ученый, от в рамках, скажем, осмысления там социализма с человеческим лицом по такой ресоветизации и вообще понимание того, что есть какие-то более глубокие смыслы, и вот тому, что там случилось, собственно, уже во времена перестройки, я бы хотел так сказать, что во время перестройки надо различать многие вещи, потому что, с одной стороны, на пороге стояло реальное, я бы сказал, русское духовное возрождение. Да, но вот тут вот как раз очень много вещей, связанных с тем, что, как называл тот же самый Сергей Сергеевич, попытка приспособиться партфункционерам под вот эти все веяния, и в конечном итоге, вот он это называл как раз планированием, которое там, ну, паразитизмом. Помните, какие у него были интересные статьи, где он четко показывал, что очень часто, ну, как бы возрождение русской религиозной философии не происходит потому, что за дело брались вчерашние как раз люди, которые гнобили, собственно, русскую религиозную философию.
1: А мародёры.
2: Да.
1: Ну, надо сказать, что здесь, в общем, как ни странно, сильно действовала тоже оборотная сторона интеллигентского сознания. Наши и не наши. Вот есть мои друзья, с которыми мы ходим в баню, они правильные философы, а есть большая часть философов, которых надо, как это называется, вычистить, да, деквалифицировать,
2: но убрать
1: из профессии.
2: Да, но я думаю, спасением для Сергея Сергеевича было то, что вот как раз то, о чем мы с вами говорили, большой контекст, большая традиция. В конечном итоге, почему? Потому что вот именно он показывает, что для русской религиозной философии, даже вот, например, в своих работах после перерыва, что все-таки была не бинарная мысль до революции, а именно глубоко плюралистическая, что были многие методологические допуски и в плане философии, и там социальные мысли и так далее.
1: Есть один текст, написанный вот как раз в пору перестройки, вы, наверное, знаете его, посвященный его учителю философии в университете, Игорю Алексееву. Был сборник, посвященный рано ушедшему, да, вот и не оставившему о себе как бы большого следа, но, тем не менее, оставившему очень хороших учеников, и текст этот очень жесткий, я бы даже сказал, жестокий, он называется «Зона». То есть вот Харужий сравнивал советскую действительность, советское государство с зоной и с правилами зоны. Видимо, Шаламов здесь даром не прошел. Вот. И вот это, видимо, наложило определенный отпечаток и на его клановость такую определенную, когда он держался своих и считал всех остальных враждебным элементом. А ведь на самом-то деле сам стал Павлом. И профессор-марксист вполне может принять крещение, да, и войти в церковь. Я знаю очень много таких примеров, в том числе и среди людей, которых Сергей Сергеевич на дух не переваривал. Да? Вот когда они пережили, ну, может быть, конечно, они не стали столпами церкви, там, отцами церкви, да, но они действительно пережили обращение, они совершили метаною, они внутренне преобразились, мы говорим с вами

0: времени, он был безжалостен в плане вот такого естественно-научного, да, то есть умерла так умерла, тут как бы вот некоторые моменты. Для чего? Кроме того, вы знаете, когда мы с вами говорим про синергию, синергию, да, вот божественного и человеческого, он ведь и разбирал и феномен насильственной синергии. Понимаете, насильственной синергии, в рамках которого, скажем, часть или каких-то тоталитарных культов, там, вот, религиозных, да, деструктивных, или, например, политических каких-то практик авторитарных, которые вот были, да?
1: Ну, или даже философского всеединства, да, который он не очень долюбливал, ну, да, рассматривая русскую религиозную философию как неоплатонизм.
0: Да-да, и вот поэтому он как раз вот и говорил о том, что он искал в русской истории русские синтезы, то, что ведет к жизнеспособности. Но при этом он как раз указывал, что в ряде моментов вот эти вот сложные перипетии, которые называемся война, революция и так далее, могут привести к такому вот, если угодно, антропологическому срыву. И выходят люди с такой непонятной или очень сложной, гибридной, токсичной ситуацией. Не случайно же он как раз называл человека современности Латоном, уклоняющимся от бытия, который как раз готов во что угодно, как говорится, поверить, лишь бы не испытать опыт богообщения, раскрыться, войти в большую традицию и начать как раз действительно восхождение очень трудной переделки душевного в духовное. Ну, то есть вот этот вот момент. Кстати, вот у Сергея Сергеевича во многих работах он все-таки призывал различать практики себя. И там большой спор у него состоялся с французским философом Мишелем Фуко, и он все-таки как раз, ну, скажем, сегодня современный человек, когда ему говорят о пропрактике, он сразу там чуть ли не стиль пиццы, то есть он готов сразу и там что-то про буддизм, что-то от цигун взять, что-то от ушу, что-то, значит, вот отсюда и так далее, но в конечном итоге вот не готов реально встретиться. Ведь вы помните, да, проблема, например, всей этой вот там идеологии хиппи в свое время состояла в чем? В том, что они готовы, что называется, были взять понятие из буддизма, но при этом вычеркнуть долгие годы вот наставничества, духовной практики и заменить это, например, там, наркотиками или еще чем-нибудь. Да? Так вот, и человек современности очень часто, как раз занимаясь там разного рода психопрактиками и так далее, не способен зачастую различить между душевным и духовным. И вот я хотел бы подчеркнуть, что у Сергея Сергеевича был целый пласт его соработников, я бы так назвал, типа вот Фёдора Ефимовича Василюка, Братуси, там, Слободчиков, да, которые как раз именно показывали о том, что необходимо действительно вот это вот различение между духовным и душевным, и в рамках которого действительно духовная практика невозможна без встречи с Христом, без вот религии осевого времени, и не случайно тут уже даже не только у психологов, но и о, скажем, его коллегах-философов, таких, например, как Насыров вот, из Института философии, где он начал сравнивать духовные практики, например, исихазма и суфизма, или там Штейнер. Вот Малявин, да, Штейнер, Малявин, как раз вот конфуцианство, буддизм, синтоизм и так далее. Вот этот вот момент, я думаю, очень сегодня востребован в рамках цивилизационной компротивистики, мы бы сейчас сказали, вот особенно государств цивилизации и влияние вот на...
1: Когда мы говорим о традиционных ценностях, которые проявляют себя в разных конфессиях, в разных традициях, но, тем не менее, образ человека в традиционной жизни, он достаточно близок, да, то есть мы в данном случае живем в одной стране, и мы должны прислушиваться. Вы приехали из Татарстана, это регион, где очень сильна исламская традиция, и есть исламские деревни, да, есть... У них свои обряды, свои праздники, и люди ведь живут в дружбе, да, с православными, с русскими людьми, поздравляют друг друга с праздниками, узнают, какие обычаи, какие традиции, вот, и это только способствует нашему единению, тем больше у нас год единства народов России, да, но я думаю, что и когда он пройдет, мы все равно будем думать о том, какие практики способны нас объединять, вот, с другими людьми, но, да, тем не менее, желающими добра, желающими как бы

0: благо своим детям. Вот. Но, к сожалению, время наше подходит к концу, и я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться на радиостанции «Вера» к наследию Сергея Сергеевича Харужева, к его книгам, к его трудам, к его идеям. Конечно, это человек, который остался в нашей памяти, в нашем сердце, но я думаю, что наследие его актуально. Его книги будут читать, о нем будут писать диссертации, кандидатские и докторские. Но самое главное, чтобы мы получили какую-то пользу, поскольку нас слушают все-таки не ученые, не философы в основном, а люди, которые ищут каких-то путей духовной жизни, да, ищут выбора и решений. Ведь мы часто можем поговорить, так послушать о чем-то, а сами никак не перемениться, остаться при своем. Вот очень важно, чтобы то, что мы узнаем, то, что постигаем, все-таки вело нас к этому внутреннему преображению, к чему нас призывал и наш сегодняшний герой Сергей Сергеевич Харужий, которому исполнилось на днях 85 лет со дня рождения. Я благодарю вас, Олег Дмитриевич, за то, что вы приехали, пришли в студию и до новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера.
1: Большое вам спасибо, Алексей Павлович, и большое спасибо всем слушателям Радио Вера. Помощи Божией во всем, восходить вам всем из силы в силу. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Дождь в монастыре. Грозовая черная туча опрокинулась на святую землю и медленно истощает свои силы. Вечер. В храме вечерняя служба. Что еще нужно для полного счастья? Весна. Тяжелые капли лупят изо всех сил по крыше. Темно, но неизменно сияет и горделиво возвышается золото купольных крестов. Мокрые поникшие колокола молчат. Еще не время. Но воздух уже наполнен вечерним богослужением. Праздник. Монастырь – это та незримая линия горизонта, где сливается горнее и дольнее – это небо на земле. Тысячи сердец паломников остались навсегда здесь. И мое сердце тоже. Оно остановилось, затаило дыхание и внимает вечности. Кончился дождь. Кончилось время. Христос воскресе!

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Владимира Набокова «Другие берега», 1919 год. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены не имеют сами по себе никакого значения, существуют только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда малоосознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увести с собой, кабы предвидел разлуку.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О, нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Часть речи. Борис Кутузов. Отрывок из произведения «Возвращение Ивана Шмелева». Повесть «Богомолье» по архитектонике, стройности и завершенности, пожалуй, еще выше. Это поэма в прозе. Впору вспомнить знаменный распев, которому Шмелев был отнюдь не чужд. Недаром, когда они с Горкиным на Радоницу были на новоблагословенном кладбище, им так понравился пасхальный тропарь знаменного распева.
1: Знаменный распев – это тип церковного пения, одноголосное хоровое исполнение молитв. Вместо нот оно обозначалось в богослужебных книгах особыми знаками – крюками. Знаменный распев был распространен на Руси с XI по XVII век. Позднее его стало вытеснять многоголосное пение. Мелодии знаменного распева использовали в своих произведениях композиторы Чайковский, Рахманинов, Чесноков и другие. В последнее время в православной церкви возрождается интерес к знаменному распеву.
0: Часть.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Жить по-христиански и любить Бога мы учимся у святых, изучая их жизнь, читая труды, которые они оставили после себя. Мы учимся понимать Бога, верить в Него и надеяться на Него во всех жизненных обстоятельствах. Именно святые становятся нашими проводниками в Царство Божие. Хочу поделиться с вами духовными наставлениями святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Господь твой есть любовь. Люби Его и в Нем всех людей, как чад Его во Христе. Господь твой есть огонь. Не будь холоден сердцем, но гори верою и любовью. Господь твой есть свет. Не ходи во тьме и не делай ничего в темноте разума без рассуждения и понимания или без веры. Господь твой есть Бог милости и щедрот. Будь и ты для ближних источником милости и щедрот».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: время, когда в университетах преподавали предмет, который большинство студентов не любило. Был он скучным, непонятным, и название у него было труднопроизносимое – диалектический материализм. Первое, что сообщал студентам пугающе толстый учебник – «Бытие определяет сознание». Согласно этому постулату, получалось, что если ты родился где-нибудь в глуши, значит и судьба твоя – прозябать во мраке невежества. А как же тогда, например, Ломоносов? В недоумении терли лоб студенты и начинали сомневаться в этой теории. Но, может быть, сознание определяет бытие? Козьма Терентьевич Солдатенков родился в семье, где с подозрением относились к излишней грамотности, привычке читать книги, слушать музыку и вообще проявлять интерес к культуре. Его родители принадлежали к, пожалуй, самой консервативной прослойке русского общества начала 19 столетия – московскому старообрядческому купечеству. Солдатенковы занимались текстильным делом и торговлей тканями. Образование мальчик получил самое элементарное – умел читать, писать и считать. Родители полагали, что для успешного ведения бизнеса этого более чем достаточно. Однако внутренний мир Козьмы оказался куда тоньше и сложнее того бытия, в котором он жил и которое, согласно тому самому диалектическому материализму, должно было определять его сознание. Оставаясь в лавке один, мальчик часами разглядывал причудливые узоры на тканях, и в его воображении возникали волшебные сады, населенные жар-птицами, цветущие луга и бескрайние воды. Неудивительно, что очень скоро он заинтересовался искусством и, прежде всего, живописью. Достигнув совершеннолетия и получив от родителей долю семейного бизнеса, Козьма Терентьевич смог осуществить свою давнюю мечту – начать коллекционировать картины. Он отправился в Италию, где в то время творили самые известные живописцы. Там он близко познакомился с Александром Ивановым, писавшим свое «Явление Христа народу», и приобрел у художника несколько первых эскизов эпохального полотна. Вернувшись в Россию, Козьма Терентьевич задался целью основать собственную картинную галерею, в которой хотел собрать полотна русских художников. Он приобрел работы Брюлова, Тропинина, Левитана, Перова, Федотова, Антокольского. Коллекционировал Солдатенков и иконы. Для него, человека верующего, эта коллекция имела особенное, далеко не только художественное значение. Хотя и подлинных шедевров в ней насчитывалось немало. Среди них уникальный и бесценный спас Андрея Рублева. Был Козьма Терентьевич и заядлым библиофилом. Его собрание редких книг и журналов могло поспорить с самыми крупными музеями Европы. Когда коллекция Солдатенкова перестала умещаться в его особняке, он приобрел здание на Мясницкой улице и разместил картины в нескольких комнатах, которые, соответственно тематике, назвал «Помпейская», «Византийская», «Античная». Посетить галерею мог любой желающий, причем совершенно бесплатно. Помимо этого, Козьма Солдатенков активно финансировал строительство Румянцевского музея в Москве. На его содержание он ежегодно выделял 1000 рублей. А когда почувствовал, что жить ему остается недолго, завещал Румянцевскому музею свою богатейшую коллекцию живописи и книг. После закрытия музея в 1925 году большая часть Солдатенковского собрания оказалась в Третьяковской галерее и Ленинской библиотеке. А Козьма Терентьевич Солдатенков, купец со званием академика Петербургской академии художеств, вошел в историю как покровитель искусств, щедрый меценат и человек, доказавший, что настоящую личность формирует совсем не влияние бытия на сознание, а широта души, любовь к людям и стремление доставлять им радость.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», 1526 год. Главный монастырь в Московии – Святой Троицы, отстоящий от города Москвы на 12 немецких миль к западу. Похороненный там святой Сергий, говорят, совершает много чудес. И дабы почтить его, туда стекается поразительно много племен и народов. Там бывает часто сам государь. А простой народ собирается туда ежегодно по определенным дням, причем кормится от монастырских щедрот. Рассказывают, будто там есть такой медный котел, в котором варится особая пища, чаще всего овощи. И выходит так, что сколько бы народу там ни собралось, много ли, мало ли, пищи всегда остается столько, чтобы ею была сыта монастырская челядь. И никогда не бывает ни недостатка, ни излишка.
0: Голоса

плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

счастлив некогда. Но не все так плохо. Не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто на

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так уж плохо, не печалься, брат.

0: Радио «Вера».
1: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом корабле.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Еве всего полгода. Она появилась на свет раньше срока. С первых дней жизни врачи выявили у девочки врожденную особенность крови и признаки первичного иммунодефицита. Они установили, что костный мозг ребенка не справляется с выработкой клеток, которые защищают организм от инфекций. Без них Ева практически беззащитна перед любой простудой. Вместе с этим у девочки сохраняется тяжелая анемия. Все эти месяцы Ева при поддержке мамы Ревекки борется за свое здоровье. Она улыбается, тянется к игрушкам и радуется, когда видит близких. Я смотрю на нее и не могу поверить, что она больна. Ева активная, веселая, любознательная. Но анализы говорят о другом, делится Ревекка. Сейчас Еве необходим расширенный генетический анализ. Без него медики не смогут подобрать ребенку правильное лечение и прогнозировать течение болезни. Эта высокоточная диагностика не входит в программу обязательного медицинского страхования, и ее стоимость семье не под силу. Ева – подопечная фонда «Подсолнух». Он помогает детям и взрослым с врожденными нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями. Организация открыла сбор на генетический

0: Анализ для девочки. Поддержать его вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я ко гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих. В единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не прибыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желания, ни действия. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь, как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: вера. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Иногда кажется, что небо — это море перевернулось песчаным дном кверху вниз и вот-вот обрушится на землю. Но у моря свои привычки и свои нравы. Вот белыми волнами кудрятся барашки, вот истоптанные дорожки и тропинки, а вот и самолет пролетел. И все в нем каждый раз ново, сколько ни посмотри. Вздымается синяя стихия и оставляет испещренные полоски, алые шрамы по своему необъятному сердцу, до боли милое и родное. Ничего тут не добавить, только сидеть тихим летним вечером у подножия храма и искать глазами первую звездочку и белый прозрачный полумесяц.

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1826 год. Алеутские острова. «Могу ли я вменить себе в заслугу или считать за какой-нибудь подвиг то, что я поехал в Америку? Могу ли я присвоить собственно себе что-либо из того, что при мне или через меня сделалось доброго и полезного в тех местах, где я служил? Конечно, нет, по крайней мере, не должен. Бог видит, как тяжело мне читать или слышать, когда меня за что-либо хвалят, и особенно, когда сделанное другими или, по крайней мере, не мною одним, приписывают мне одному. Признаюсь, я желал бы, если бы это было только возможно, чтобы и нигде не упоминалось мое имя, кроме обыкновенных перечней и поминаний».
0: Голоса

я такая.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: К вечеру на Афон опустился легкий туман. Монах Паисий уже собирался закрыть калитку своей маленькой хижины кельи, как вдруг откуда-то из влажной дымки раздались голоса. Монах понял, что это к нему идут запоздалые гости, и остался поджидать их у калитки. Вскоре на тропинке показались несколько молодых людей. Они поздоровались с отцом Паисием, он пригласил их войти, и гости сходу начали излагать монаху свои взгляды на жизнь. «Батюшка, мы студенты. В Бога мы верим, но не понимаем, зачем нужны священники, наставники в вере. Разве мы сами не можем найти свой путь к Господу? Зачем нам чье-то руководство?» Молодые люди горячились, возмущались и больше говорили сами с собой, чем с монахом. Отец Паисий с улыбкой слушал их и ничего не говорил в ответ. Потом вдруг встал и спокойно объявил: «Ну что ж, дорогие мои, уже поздно, мне пора на молитву. А вы ступайте-ка в свою гостиницу». Продолжая беседу между собой, посетители вышли на улицу. Туман тем временем сгустился так, что на расстоянии вытянутой руки ничего нельзя было разглядеть. Потоптавшись на тропинке, идущей круто вниз, они через некоторое время вернулись в келью отца Паисия. «Батюшка, вы не поможете нам найти дорогу? Мы не знаем местность и боимся сбиться с пути», — попросили они монаха. Отец Паисий улыбнулся. «Значит, все-таки для того, чтобы указать верный путь, нужен наставник», — смеясь спросил он студентов. А те примолкли, соглашаясь с монахом. К афонскому старцу Паисию Святогорцу за духовным руководством приезжали люди со всего земного шара. А отец Паисий, которого еще при жизни почитали за святого, всегда подчеркивал, что и сам нуждается в руководстве. И говорил об этом так. К примеру, человек выезжает из Афин и направляется во Флорину. Карта-то у него, конечно, есть, и он в нее заглядывает. Но все-таки он останавливается возле какого-нибудь киоска и спрашивает, правильно ли едет, хорошая ли впереди дорога. А если не будет спрашивать, то подвергнется опасности или свернет не туда, куда нужно. Также и христианин, не имеющий духовного наставника, с которым он мог бы советоваться, продвигаясь по своему духовному пути, запутывается и выбивается из сил. А тот, кто с доверием идет к своему наставнику и спрашивает его мнение, получает помощь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Неопытные в духовной жизни христиане бывает, что недоумевают. Дескать, мы молимся годами, но Господь наши просьбы будто и не слышит. Наверное, Бог грешников не слушает. Однако и праведники не с первого раза бывают услышаны, и все это для нашего же блага. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Паисия Святогорца. Когда мы просим чего-либо в молитве, то должны ждать с терпением. Однажды у меня опух глаз и сильно болел. Я трижды ходил к иконе Божией Матери и просил ее об исцелении, чтобы я мог по ночам читать псалтирь. Взял и масло от лампады перед иконой, помазал им глаз, но он не проходил. Через несколько дней стало еще хуже. Глаз болел сильнее и опухал все больше. Прошло 15 дней. Тогда я опять со смирением пошел к иконе Богородицы и сказал: «Матерь Божия, прости меня, еще раз тебя побеспокою». Опять взял масло из лампадки и только помазал им глаз, как он тут же выздоровел. Неужели Богородица не могла и в первый раз исцелить мне глаз? Но для моей пользы она оставила меня пострадать. И ты проси со смирением и терпеливо жди. Молитва, которая творится с верой, болезнованием, настойчивостью и терпением, если просимая будет нам во благо, бывает услышана.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, отце Александре Мене, 1980 год. «Отец Александр был для меня ревнителем церкви, примером того, как надо любить и чтить церковь. Он огорчался попыткам многих пылких неофитов приспособить церковь как некое магическое учреждение для удобства и безопасности своей жизни. Он говорил, что нельзя искать в храме духовного самоуслаждения, комфорта, воспринимать его как зонтик или бронежилет для защиты от ударов жизни или даже капище. Я приношу тебе, Господи, в жертву мое время, мой отдых, мои удовольствия, а ты за это дай мне. В храме мы встречаемся с Богом».
0: Голос.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В конце 19 века в Нижегородском театре случилась призабавнейшая история. Представьте себе, партер полон, ложи блещут. Тяжелый бархатный занавес плавно поднимается вверх, на сцене появляются актеры и тут же понимают, что зрители на них не обращают ни малейшего внимания. Публика со смехом разглядывала друг друга. Оказывается, на спектакль в этот день пришли одни мужчины, причем исключительно лысые. Секрет такого своеобразного, как сказали бы сегодня, флешмоба, разгадали быстро. Выяснилось, что каждому зрителю билет в театр подарил Митрофан Михайлович Рукавишников, известный нижегородский купец и фабрикант, славившийся своей любовью к розыгрышам. Впрочем, они всегда были невинными и никогда никого не задевали и не обижали. Митрофан Михайлович, как можно понять, был человеком большого достатка. Он унаследовал часть огромного капитала железного старика. Так в Нижнем называли его отца, почетного гражданина, который сделал состояние на торговле железом и производстве стали. Склонность к экстравагантным поступкам Рукавишникова-младшего многие считали следствием некоего комплекса из-за увечья. Младенцем его уронила на пол нянька, и у мальчика начал расти горб. Однако сам Митрофан Михайлович, несмотря на инвалидность, кажется, чувствовал себя в полной гармонии с окружающим миром. Близкие отзывались о нем как о веселом, добром, радушном и сострадательном человеке. И действительно, шутки шутками, а мимо чужой беды он никогда не проходил. Став в 26 лет председателем Совета Нижегородского гимназического братства Кирилла и Мефодия, Рукавишников взял на себя заботу о неимущих воспитанниках губернской гимназии, носил плату за их обучение, обеспечивал необходимыми книгами и учебными пособиями, одеждой, медицинской помощью. На его средства в гимназии был устроен храм. Через некоторое время Митрофан Михайлович купил большое здание, которое полностью переоборудовал под гимназическое общежитие и даже оснастил его редкими и дорогостоящими в то время вентиляционной системой и водопроводом. Митрофан Михайлович был православным христианином. Оказывать поддержку храмам родного города он считал своим прямым долгом. В Троицкой церкви, постоянным прихожанином которой был Рукавишников, он провел на собственные средства реконструкцию внутреннего убранства, обновил иконостас и настенные росписи, выложил пол качественной плиткой. Немалые средства пожертвовал Митрофан Михайлович и на капитальный ремонт Алексеевской церкви Благовещенского монастыря. Совершенно естественно, что как человек верующий, Рукавишников не мог остаться равнодушным к начавшейся в Нижнем Новгороде революционной пропаганде. Он ответил красным агитаторам антикоммунистической газеты «Козьма Минин», на страницах которой поддерживал традиционные христианские ценности и мораль. Все расходы на издательские, типографские услуги и распространение оплачивались из его личных средств. Жил Митрофан Михайлович в красивом особняке на Верхней Волжской улице. В народе его дом получил название «музей» из-за того, что в нем Рукавишников держал великолепную коллекцию живописи и антиквариата. В нем были уникальные полотна фламандской школы, русские художники, Васнецов, Маковский, Крамской, Куинджи, скульптура, старинные гобелены и другие предметы искусства. Всякого, кто интересовался его коллекцией и хотел взглянуть на нее, Митрофан Михайлович радушно приглашал в гости и лично проводил экскурсию. После смерти Рукавишникова его художественная сокровищница, а также богатейшая библиотека по особому распоряжению владельца перешли в собственность города. Многое из этого можно увидеть в экспозиции Нижегородского музея и сегодня. Да и сам Нижний Новгород, где почти на каждой улице отыщется след благотворительной деятельности Митрофана Рукавишникова, можно смело назвать музеем этого благородного и неравнодушного человека.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христовом. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный.

0: защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
1: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Бывает такое. Вечер заполняет душу. До какого-то щемящего сжатия внутри и сердцебиения. Миг тогда замирает и растягивается. А просто, что сидишь, как всегда, на паперти, на ступеньках, и смотришь на закатное небо, которое постепенно сгущает краски. Тишина и безмолвие. Никого вокруг. Сидишь и тихонечко плачешь, влюбленный в это летнее загороднее небо. В городе не так. В городе оно белоснежно красивое и изящное, с ужасом смотрит вниз, отрицая свою причастность к тому, что там. А здесь все слито воедино. Багряные разбросанные домишки буквально врастают в него своими темными силуэтами. Мы очень долго ждали этой жизни. Мы слишком долго не жили там, вдали от него. Алеет. И теперь все наше. Храм наш и ночь. И все-все. И этот вечер. И каждый миг.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен. Не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно. Проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой. Придешь ты с дарами богатыми, с тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно. Упование мое — знание ясное. Подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе в землю добрую посеянное прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Есть что-то такое, что не скажешь, и не покажешь, и не докажешь. Оно проливается вдруг в ласковом слове, нечаянной улыбке. Оно в той мелодии, что звучит внутри. И ты эту мелодию не можешь ни утаить, ни припрятать. Оно в этом дне, в нависших над храмом небесах, в этом море, сливающемся с небом размытой линией горизонта, в этих кораблях на рейде, без слов. Просто услышишь биение жизни, пульсацию. Нет, не агонию, а отражение того небесного, что звучит громче, чем все проповеди.

«Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники. Из книги писателя Бориса Зайцева «Воспоминания о людях моего времени». 1910 год. Уехал драматург Петр Ярцев однажды с томом братьев Карамазовых, Достоевского всегда глубоко чтил, в Оптину. Монастырь оказал на него великое, удивительное действие. Всегда ища в жизни и в искусстве чистоты, красоты, святости, он нашел их в Оптиной. Образы старцев он застал, отцов Анатолия и Нектария, показались ему ни с чем не сравнимой высоты и красоты. Петр Михайлович специфически гордым не был, но тщету, засоренность, грязь нашего земного рядом с истинно святым почувствовал. Своеобразно он ощутил старцев, беседующих с простым народом, как величайших артистов, полных духовного искусства. Помню, он говорил, что в глазах, руках, благословляющем жесте Анатолия, кроме всего прочего, была несравнимая театральная красота. Она являлась непосредственным выражением духа. Оптина и Святая Русь не прошли даром. В театральный свой труд внес он всю страстность служения, бескорыстного и безоглядного. В мои годы в Москве лишь начинал путь обращения, в изгнании его заканчивал. Редкий и русский случай. Деятель театра, проникнутый церковью. Это дало ему, думаю, особые силы. Все это чувствовали. И маленькая квартирка Ярцевых в Болгарии стала особым центром привязанности, благожелания, любви. Голоса.

дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Шестилетний Ваня Сергеев сидел за партой и едва сдерживался, чтобы не расплакаться. Только что учитель отругал его за то, что в диктовке вместо «ворона» мальчик написал «ворона». Это было уже не в первый раз. Грамматика давалась Ване с большим трудом. Мать с отцом не бронили его за неудачи, и из-за этого Ване было особенно стыдно. Мальчик знал, чтобы устроить его в школу, отец, бедный церковный причетник, отдал последние семейные сбережения. Ночью Ване не спалось. Он тихонько вылез из кровати, подошел к образу Спасителя в углу, встал на колени и начал молиться. «Господи, пошли мне свет разума на утешение родителей». Ваня отчетливо понимал в тот момент, что кроме Бога надеяться ему не на кого, и вложил в молитву всю силу своего сердца. На следующий день в школе он не сделал в диктанте ни одной ошибки. Ваня стал легко усваивать правила и скоро оказался первым учеником в классе. С успехом окончил Иван Сергеев и Архангельскую духовную семинарию, а затем Петербургскую духовную академию, после которой принял рукоположение и стал священником в Андреевском соборе города Кронштадта. По его горячей искренней молитве исцелялись больные и прозревали слепые. Люди со всех концов света просили молитв всероссийского батюшки отца Иоанна Кронштадтского. А он призывал к молитве всех и каждого и говорил: «Доколе стоим на усердной молитве, дотоле и легко, и светло на душе от того, что тогда мы с Богом».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Некоторые христиане годами бегают от духовника к духовнику, жалуясь на священников друг другу, а иногда и епископам. Один, дескать, грубый, другой склочный, третий малограмотный. Доходит иногда до того, что они пишут письма известным священникам в другие города с просьбой дистанционно принять исповедь. В наше время такие просьбы поступают батюшкам-блогерам даже через социальные сети. Хочу поделиться с вами отрывком из письма преподобного Макария Оптинского о подобной ситуации. «Я не имею права разрешать от грехов письменно, заочно и в другой епархии. На это есть правила церковные. Какое тебе дело до того, что духовник ваш, не понимая духовной жизни, бронит вас? Ты приходишь с покаянием к самому Господу, и оно должно быть смиренное. То в таком устроении и укоризну должно принять. Видно, Господь попускает. Где же взять по нраву нашему духовников? Но каковы бы они ни были, а им вверены ключи вязать и решать, и прочих таинств быть служителями».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

«Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1933 год. Город Муром. Мама обязана была ежемесячно отмечаться в ОГПУ как ссыльная. Там она и познакомилась в очереди с Леночкой Ильиной. Но дружба их возникла не сразу. Теперь я знаю по своему лагерному опыту, как легко и просто очернить человека. Стоит только одному сказать другому: «А ты знаешь, такой-то стукач». В любом случае, клевета это или правда, она в мгновение ока облетит все уши и застрянет в них, как заноза в теле. Во все времена предатель есть предатель. Кто его ненавидит, кто сторонится. Кто-то в Муроме шепнул кому-то на ухо, что он видел, как Леночка выходила из дверей ОГПУ не в положенный день и час. Этого было вполне достаточно, чтобы кто-то сделал роковой вывод: стукач. Перестали здороваться, стали обходить стороной, перестали заходить знакомые. Мама чутьем своим почувствовала клевету и горой встала на защиту Леночки. Мало того, она демонстративно ходила к ней и с ней по городу, чем, конечно, навлекла на себя неприязнь ссыльных. Но маму все знали, любили и доверяли ей. В конце концов, маме удалось снять своим поведением все подозрения с ни в чем не повинного человека. Они стали друзьями до конца маминой жизни. Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: «Он разбогател, получив наследство от дядюшки» звучит как фраза из старинного английского романа. Юрий Степанович Нечаев-Мальцов англичанином не был, да и чтением викторианской литературы не увлекался. Он сам стал героем удивительной истории, куда более благородным, искренним и самоотверженным, чем персонажи Шарлотты Бронте или Джейн Остин. Но начиналось все именно так. Юрий Степанович получил наследство от дяди. По словам биографов, оно было просто огромным. Дядя, крупный промышленник, входил в дюжину богатейших людей России. Вместе с капиталом он завещал племяннику и свою фамилию. Так Юрий Нечаев стал Нечаевым-Мальцовым. В общем, как сказали бы сегодня, жизнь удалась. Можно было ни о чем не думать и до конца своих дней отдыхать в шезлонге на Лазурном берегу. К счастью, новоиспеченный миллионер был рассудительным и серьезным человеком с четкими жизненными приоритетами. Да и за границей он уже бывал. Многие годы Юрий Степанович состоял на дипломатической службе. Одним словом, он решил распорядиться деньгами по-своему. Путешествуя по Европе, Нечаев-Мальцов всерьез заинтересовался производством художественного хрусталя и открыл на бывшем дядюшкином стекольном предприятии в городе Гусь Владимирской губернии хрустальное дело, предоставив жителям новые рабочие места. А в центре города Юрий Степанович выстроил величественный храм в честь святого Георгия Победоносца по проекту скульптора Бенуа. Расписал храм Виктор Васнецов. Во Владимире Юрий Степанович основал техническое училище, которому присвоил имя своего покойного дяди Ивана Сергеевича Мальцова. Наследник не жалел средств на оснащение и развитие учебного заведения, отвечающего самым высоким требованиям. Он увлекался техникой, следил за новинками и однажды приобрел в личное пользование первую в мире сетчатую башню, созданную тогда еще неизвестным конструктором Шуховым, которую приспособил для орошения парка в своем имении Полибино. Пройдет время, и такая Шуховская башня появится в Москве, на Шаболовке, 37, став первой радиобашней. Но не только техника интересовала Нечаева-Мальцова. Был он и большим ценителем изящных искусств, постоянно оказывал финансовую поддержку журналу «Художественные сокровища России». С готовностью меценат отозвался на призыв профессора Ивана Цветаева, отца поэтессы Марины Цветаевой, помочь с открытием в Москве Музея изящных искусств, известного ныне как Пушкинский. Юрий Степанович не просто пожертвовал определенную сумму, а деятельно включился в работу по созданию музея. Он финансировал и лично инспектировал добычу уральского белого мрамора для отделки стен. На собственные средства изготовил в Норвегии 10-метровые колонны для портика здания, а затем оплатил их доставку по морю и сплав по рекам до самой Москвы. Для будущей музейной экспозиции Нечаев-Мальцов приобрел несколько великолепных коллекций антиквариата, в том числе копии фресок из собора Святого Марка в Риме. Когда внезапный пожар на стройке уничтожил почти все, что удалось сделать, многие жертвователи отказались от дальнейшего финансирования проекта, но только не Юрий Степанович. Он продолжал вкладывать средства в музей даже тогда, когда большинство его заводов прекратило приносить прибыль. Марина Цветаева в своих мемуарах говорит: «Цифры помню достоверно. Музей есть 14-летний бессеребряный труд моего отца и 3 мальцовских таких же бессеребряных миллиона». Так, благодаря щедрому и неравнодушному сердцу, дядюшкино наследство превратилось в культурное наследие, равного которому сегодня трудно найти и во всем мире.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущающе». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
2: Молитва «Ныне отпущающе» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущающе» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущающе, раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущающе» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. В эфире радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Нестеровой 10 лет. Вместе с родителями и бабушкой она живет в Краснодарском крае. Саша хорошо читает, учит английский язык, любит петь, танцевать и кататься на ортопедическом велосипеде. А еще мечтает посещать школу, гулять с друзьями и стать самостоятельнее. У девочки детский церебральный паралич. Саша ходит на носочках, держась за опору, или передвигается на инвалидной коляске. Она старается использовать каждую возможность, чтобы двигаться и развиваться. Но сейчас Саша практически лишена возможности выходить из дома. Ее старая коляска сломалась и больше не подходит девочке по размеру. Маме Саши, у которой тоже есть инвалидность, тяжело самостоятельно вывозить дочь на улицу. Бабушка сопровождает Сашу на реабилитации, но без подходящей коляски такие поездки становятся настоящим испытанием. А кроме реабилитации, Саше нужно посещать школу, гулять, общаться с другими детьми. Все это помогает ей чувствовать себя обычным ребенком. Врачи говорят, что у Саши есть хорошие перспективы для развития. Для этого девочке необходимы регулярные занятия лечебной физкультурой и специальные аппараты на ноги. Но прежде всего, новая коляска, в которой Саша сможет безопасно и комфортно передвигаться. Ее стоимость неподъемна для семьи, где все доходы уходят на лекарства, лечение и занятия со специалистами. Фонд «Мои друзья» открыл сбор на новую коляску для Саши Нестеровой. Чтобы девочка могла выйти на прогулку, попасть на реабилитацию и стать самостоятельнее, поддержите ее на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу Тебя, Господи. Вера – свет и зрение очей моих. Вера моя в ощущении всеприсутствия Твоего. Она преклоняет колени мои к земле и воздевает руки к небу. Вера моя в соприкосновении моей души с Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. Когда ласточка приближается к гнезду своему, птенцы волнуются, чувствуя приближение матери. Вера моя в волнении, в предчувствии приближения Твоего. Когда друг пишет мне письмо из краев далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя, мысль о Тебе, побуждающая и Тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучают со львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по Тебе, когда Ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет Твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим Его. Утешил я их словами, воистину, созданы вы не Его видеть, но дела Его. Говорили уши мои, мы не слышим Его. Вразумил я их словами, воистину, созданы вы не Его слышать, но о делах Его. Ни одному творению не дано слышать или видеть Его, но только дела Его. Тварь видит и слышит тварь. Только от Него рожденное может Его слышать. Не может картина видеть художника. Не может колокол слышать Создателя своего. Но дочь льющего колокола слышит Отца своего. Око не может видеть Его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать Его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть Его и слух слышать. Вера моя видит Тебя, Господи, так же, как рожденная видит родителя своего. Вера моя слышит Тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается.